0: Температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: Об Украине.
3: Власти Украины сами напросились на ответную реакцию со стороны Москвы, активизировав свою террористическую деятельность. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Также дипломат прокомментировал проявившееся в украинских СМИ рассуждение о боеспособности ракет «Орешник». Он заявил, что уже следующая атака на Киев поубавит спесь украинских политиков, пытающихся сохранять хорошую мину при плохой игре и замалчивать полный провал работы систем ПВО.
4: О Ближнем Востоке.
3: Американские военные нанесли удары по ряду целей в южной части Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США Тима Хокинса. Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера, привела слова Хокинса журналистка Fox News. Утверждается, что атакованные американскими военными катера якобы пытались установить мины.
4: О происшествии.
3: Власти Филиппин объявили о завершении спасательной операции на месте обрушения строящегося здания в городе Анхелес на севере республики. Об этом сообщил телеканал GMA News. По словам руководителя пресс-службы городской администрации Джея Пелайо, под завалами спасатели не обнаружили выживших. Подтверждена гибель 4 человек, 16 по-прежнему числятся пропавшими без вести, 26 были спасены. Обрушение недостроенного 9-этажного здания произошло в ночь с 23 на 24 мая. Под завалами оказались до 40 строительных рабочих. Порядка 10 человек смогли самостоятельно покинуть место инцидента. В результате происшествия пострадал находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии, который позднее умер в результате полученных травм.
4: О недвижимости.
3: Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в Центральной России достиг почти 90%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 314 тысяч рублей. На вторичном рынке около 165 тысяч. Эксперты связывают рост цен с программами льготной ипотеки и высоким спросом на новое жилье. Одновременно увеличивается объем нераспроданных квартир. Сейчас по стране их насчитывается почти 1,5 миллиона. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере ВАКС в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Теракт в СВО в Старобельске переполнил чашу терпения России, заявили в МИДе. Как освещают теракт в Старобельске иностранные журналисты, и митрополит Илларион назвал свое задержание в Чехии провокацией и категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшее время. Начнем с теракта в Старобельске, который был организован ВСУ, и он переполнил чашу терпения России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел российской страны. Кровавая атака ВСУ на учебный корпус и общежитие в Старобельске стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. В ведомстве заявили, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Удары армии России по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИД России. Это решение давно назрело, считает военный эксперт Виктор Литовкин.
6: Такое заявление давно назрело. Ну, безусловно, мы будем бить по Киеву аккуратно, но центр принятия решений – это что такое? Это офис президента Украины. Это резиденция президента Украины. это подземные штабы, где президент Украины со своей комарилей прячется. Очевидно, по каким объектам надо наносить удары. Мы же не говорим, что по Верховной Раде надо наносить удары, хотя это тоже вопрос открытый. Но надо наносить удары по службе безопасности Украины, по зданию этому, по их запасным командным пунктам, по главному управлению разведки зданию и запасным командным пунктам, его базам. Это все входит в то предупреждение МИДа, которое он сегодня заявил. Понимаете, это цинизм в чем? Вот американцы нанесли удар по школе, где учили девочки. 180 девочек погибло в Иране, да? Так Зеленский и его комарили решили, что им тоже можно такие вещи делать. Они выбрали объект, да, общежитие колледжа педагогического, где учатся школьники 14-18 лет, ну 20 лет, молодые люди. По самому колледжу, по общежитию, ночью, по-воровски, подло, когда дети спят и не подозревают, что по ним нанесут удар. Это еще, я еще хочу подчеркнуть, это они говорят, что это их территория, это Украина. Луганск – это Украина. Значит, они наносят удары по своим детям, эти подлецы.
5: Как освещают теракт стробильские иностранные журналисты, мы чуть позже расскажем вам, но а подробнее про заявление МИДа России расскажу прямо сейчас. Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 49-го года прошлого века и дополнительных протоколов к ним, которые регулируют защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенция о правах ребенка 89-го года и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения. Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. У нас на прямой связи специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Умеренков. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Евгений Евгеньевич, вот с какого вопроса хочу начать. На ваш взгляд, а почему именно Стробильск стал катализатором вот такого решения? Ведь жертвы среди мирного населения, среди детей в том числе, были и до этого.
7: Ну, я думаю, здесь очевиден ответ, то есть целенаправленное, там, тремя волнами, да, специалисты военные все это разъяснили. То есть техникум, дети, ну пусть не дети, подростки, юноши, девушки, были выбраны специально целью для того, чтобы нанести шокирующий какой-то такой удар по России. И, безусловно, не могли эти, как бы их назвать-то, упыри, да, не могли не знать, что будет ответный удар. Но, значит, ответный удар их не пугает. Вот тут разобраться следовало бы, да, а почему так они себя ведут? Мне кажется, очень значимыми слова в заявлении МИДа, которые вы сейчас цитировали, это чаша терпения переполнена. То есть чаша терпения того, как интерпретируют события конфликта на Украине, на Западе, и прежде всего в самом Киеве, и с его прежде всего подачи, они показывают, что общего языка найти не удается и, судя по всему, не удастся. А когда не удается найти общего языка, тогда в чувство приводят уже не словами, а действиями, понимаете? Тогда надо бить по голове, если ты можешь, да? Мы можем. Вот. Они огрызаются, тоже что-то могут, безусловно, они нам немало беспокойств причиняют. Но терпеть дальше вот эту расписанную как бы это пьесу, да, на Западе «Россия, злодей, Украина жертва, доблестно защищающая себя и европейскую демократию, дальше вот этих судовых ролей терпеть нельзя просто уже. Все. Почему такая реакция Запада? Да потому что, ну, действительно, и Александр Коц объяснил, что без того оружия, которое Запад вложил в руки Зеленского, этот удар был бы невозможен. Они соучастники. Поэтому и журналистов, ведущие западные агентства, издания своих, не пустили в Старобельск. Почему? Потому что, ну, даже если они там побывают в качестве какого-то статиста, что публиковать им просто ничего не разрешат. Я посмотрел, что там вчера, позавчера писали. Писали на Западе в основном, цитируя Зеленского. А Зеленский объяснял так, что вот массированный удар возмездия – это, так сказать, на обычные жилые дома, на школы, там уничтоженные музеи какие-то. То есть ждать, что они, честно скажут, такой урон получили от этого удара, конечно, нельзя. И ужасно, что вот детские смерти являются какой-то такой разменной монетой в нашем диалоге с Западом. Причем смертей с нашей стороны они не замечают. Смерти там на остающиеся... Вот, правильно коллега вот сейчас... военный специалист заметил, что они, по их логике, если они считают территорию Луганска своей, то как? Получается, что эти дети тоже их? Нет, так не получается. Поэтому ни о каких вообще разговорах о возможности возвращения каких-либо территорий, я думаю, уже просто быть не может.
5: Евгений Евгеньевич, очевидно, что мы сейчас стоим на пороге новой эскалации, а может быть, даже уже одной ногой в ней. И я хотел бы отметить то, что эксперты также отмечают, это уровень лицемерия в Организации Объединенных Наций, который, ну просто зашкаливает уже, я не знаю, что подобрать, какой еще термин эфирный, потому что бьют, когда по общежитию, по детям, все нормально, там у вас идет война, да, бьют в ответ на этот удар ЕС, начинает верещать, что нужны жесткие решения, и Россия должна ответить за эту агрессию. Зачем нам такой ООН?
7: Ну, вы знаете, он нам все равно, так сказать, нужен, и МИД наш, и руководство страны на эту тему не раз высказывалось. Беда в том, что секретариат МИДа, он фактически находится под западным влиянием. То есть ключевые роли закреплены за теми странами, которые являются недругами России. Или какие-нибудь гордые там африканские, латиноамериканские мини-страны, которыми Соединенные Штаты, да и западники в целом вполне ловко могут управлять. Вы знаете, когда в августе 2008 года Саакашвили напал на соседей своих, да, на Южную Осетию, ведь сразу срочно состоялось заседание Совбеза ООН, и там непостоянные члены из маленьких, там, я не помню, Суринам, там, что-то еще такое, они с таким пафосом клеймили, не имея никакой достоверной информации, клеймили Россию в том, что она напала на безобидную Грузию.
5: Да, Евгений Евгеньевич, история, к сожалению, повторяется и все чаще и чаще, как фарс. Евгений Умеренков был с нами на прямой связи, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». К слову, мы будем продолжать эту тему после короткого перерыва. Еще раз сообщу, что мы продолжим тему заявления российского МИДа через пару минут небольшого перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
9: с понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
10: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
11: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
13: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Мы продолжаем тему про заявление российского МИДа. Теракт в Старобельске, организованный ВСУ, переполнил чашу терпения России. Именно вот такое заявление в Министерстве иностранных дел России сделали. И также добавили, что Запад пропустил мимо ушей и мимо взоров теракт в Старобельске 21 мая. Глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил мировое большинство стран, которые отреагировали на теракт ВСУ, в отличие от коллективного Запада.
14: Я, кстати, выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом, и который теракт Запад пропустил и мимо ушей, мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов, и журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе. И на этом фоне продолжают наши, ваши западные собеседники постоянно требовать осудить Россию и решать проблему исключительно на основе признания принципа территориальной целостности нынешнего украинского государства во главе с нацистским режимом. Напомню, что принцип территориальной целостности – это лишь один из принципов устава ООН. Там же закреплены другие принципы, которые необходимо уважать и выполнять не выборочно от случая к случаю, а во всей их полноте и взаимосвязи. И среди этих принципов есть суверенное равенство государств. Вспомните про то, как этот принцип соблюдается нашими западными коллегами. Ни в одном конфликте они не рассматривали других участников как обладающие суверенным равенством.
5: В МИД России сделали официальное заявление, возможно, одно из самых важных за время СВО. Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Удары вооруженных сил России по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений, командным пунктам, предупредили в МИД России. У нас на связи директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте. Мы, честно говоря, ждали такого давно. да, пусть даже не повода для того, чтобы это произнести, потому что повод, по большому счету, был, ну, он не нужен, он сам собой произошел, как мне видится, да, потому что прошло 4 года с лишним, 1000 жертв мирного населения по обе стороны фронта и огромное количество погибших или оставшихся инвалидами, в том числе и военных. Почему только сейчас мы делаем, по крайней мере, такое заявление? Почему, на ваш взгляд, мы не делали этого раньше? Нам что-то мешало, мы чего-то ждали. Почему это происходит только сейчас? Я понимаю, ужасный теракт в Тробельске, нет никаких вопросов, но 4,5 года до этого не были сладкой ватой.
15: Ну, на самом деле, вы, конечно, правы. Давно уже общественное мнение было однозначно сориентировано в пользу того, что мы слишком мягко реагируем на те бандитские удары, по сути дела, террористическую стратегию, которая начала реализовываться еще с 24 года. Я просто напомню, еще при Байдене стратегия Соединенных Штатов и НАТО был сделан акцент на нанесение террористических ударов по гражданским объектам. И постепенно, по мере развития потенциала беспилотников дешевых и наращивания этого количества, наносились удары по незащищенным гражданским объектам. То есть, понимаете, когда наносится удар по площади, скажем, нефтеперерабатывающий завод там в Капотне, площадью огромной, никто его, конечно, не защищает, то и, естественно, будет удар очень суровый. Поэтому общественное мнение давно требовало от руководства страны, чтобы были более жесткие меры. Оно и сейчас требует. И это стало лейтмотивом как бы последних месяцев. А тот факт, когда детей убили, причем массовым порядке, и, к сожалению, однозначной оценки не было ни в ООН, ни в других государствах, это в еще большей степени подстегнуло. Плюс ко всему, конечно, мы взяли на себя определенные обязательства, видимо, в Анкоридже, с тем, чтобы смягчать нашу реакцию для того, чтобы были переговоры. Но переговоры, как всегда, не начинаются о заключении мирного соглашения, а террористические акции учащаются. Поэтому, ну, что называется, достало, да, вот это, к сожалению, поздноватым. Я бы тоже думал, что это надо раньше делать. Ну, вот как там главнокомандующий решил, в конце концов, это решение было.

0: эскалацию и также усиление ударов по российским регионам. Ну, это дважды два, это очевидно. То есть, либо надо бить так, чтобы не было усиления ответа с той стороны, либо что, готовиться к тому, что с той стороны полетит в 2-3 раза чаще?
1: Ну, я с вами не согласен. Да? Во-первых, надо понимать, что война приняла экзистенциальный характер. Ведь они не скрывают, что хотят нас уничтожить, а, грубо говоря, ресурсы поделить. Да, вот это просто у нас еще не все понимают, но большинство уже, слава тебе, Господи, поняло. Теперь в ответ на наши действия эскалация. У нас всегда инициатива в эскалации принадлежала той стороне.
0: Да.
1: Вспомните, мы предлагали сначала соглашение с Европой, потом с Соединенными Штатами, потом ездил туда Лавров с очень авторитетной делегацией перед началом СВО. Ну и так далее, и так далее. Я не буду повторять, потому что все это помнят хорошо, и Стамбул. Но до Стамбула у нас были Минские соглашения, которые тянулись, и переговоры, и много-много чего. Поэтому здесь как бы все понятно. Сейчас определенное мнение сложилось у нас в стране, что политико-дипломатические методы исчерпаны. Возможно, только, как говорят, там, в таком случае военно-технический ответ, военный ответ. СВО должна закончится нашей победой. И вариантов у нас других нет. Потому что другой вариант – это поражение. Вот поражение – это будет экзистенциальное поражение с уничтожением нашего государства, разделом его территории, там на какие-то там внутриполитический разлом, дестабилизация и прочий хаос. Поэтому у нас нет выбора, мы должны победить. Вот и все.
0: Хорошо, Алексей Иванович, еще один важный момент, да, снова формулировка МИДа Российской Федерации. Войска приступают России к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве и центрам принятия решений. Я помню, что предприятия военно-промышленного комплекса, ВПК сокращенно всегда, и декларировались как цель при обстрелах украинской территории. А пока, с точки зрения риторики, еще вот командные центры добавились, да, и центры принятия решений тоже, мы много раз про это говорили, но там Дума у них, там, вернее, Рада, как стояла, так и стоит, все на месте, да, Банковая, целая и невредима. Но формулировка при этом, не кажется вам, чуть размытой? Не стоит ли посмотреть, что будет завтра, послезавтра и так дальше? Потому что формулировка МИДа достаточно обтекаемая, на мой взгляд.
1: Ну, у МИДа и должны быть такие формулировки, они должны достаточно широкие быть. Да, мы будем отвечать, было подчеркнуто, на военно-промышленным центрам и центрам принятия решений. Угу. Вы совершенно правильно сказали, что мы и об этом раньше говорили.
0: И били вот, тоже раньше по предприятиям ВПК, по складам, по ремонтным цехам. Это же было уже. Просто не в Киеве, видимо.
1: Нет, речь идет о массированности, интенсивности. Вот о чем речь идет. Угу. То есть, понимаете, мы не били в массовом порядке и очень часто сами себя сдерживали. У нас есть определенные цели, по которым мы не били, но очень часто сами себе задавали вопрос, почему мы не бьем по этой цели. Да? Вот теперь, ну, в том числе, скажем, и административные, и политические центры. Да? Ну, грубо говоря, если бы мы разрушили эту плотину, которая есть, киевская, да, то смыло бы к черту этот остров вместе с военной разведкой, которая там расположена на этом острове, да, киевские. Поэтому, ну, многие цели мы аккуратно обходили, все время говорили о том, что там тоже русские люди, и мы как бы в этом смысле ведем себя очень аккуратно.
0: Но даже сейчас предупреждаем, и иностранных граждан, и жителей призывают в МИДе России.
1: Вот последний удар, который был нанесен по Киеву, обратите внимание, удар-то был, в том числе Орешником и гиперзвуковыми средствами, был нанесен. Но был нанесен после предупреждений и ночью, когда там не было никого в этих зданиях.
0: Да, да, это вот один из ответов на вопрос, почему мы делаем это ночью. Даже я ударяю по центрам принятия решений, где ночью мало кто работает. Алексей Иванович Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований и профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за развитием событий. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. слушайте, смотрите и...

0: читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политический обозреватель Владимир Джарало о том, для какой аудитории звучат заявления о возможных выборах на Украине.
2: Это отражение тяжелейшей ситуации, связанной с поддержкой Украины в настоящее время в Европе. Если на уровне информационно-идеологическом все под контролем, все основные тезисы заброшены, те, кто в этом выражают сомнения, изолированы или вытеснены из информационного поля, поэтому создается впечатление, что вот все за то, чтобы Украина продолжала сражаться и вести свою, как они называют, героическую борьбу. Но когда стоит вопрос, что для этого нужно выделить деньги из своего собственного бюджета и из тех денег налогоплательщиков, которые собирают, все хуже и хуже, то тут сразу же ситуация становится совершенно иной. Долгое время страны, такие как Венгрия, собственно, Словакия, даже те, которые поддерживали формально Украину, Прибалтика и Польша, когда речь заходила о деньгах, были весьма и весьма скромны в своих героических желаниях оторвать от себя и выделить какие-то серьезные средства. Поэтому часто эти заявления и реальность были разными. Ну а сейчас в условиях нарастающих экономических сложностей непопулярность таких шагов очевидна. Поэтому для европейцев, хотя бы для тех, кто принимает решения в Европе, сейчас хотя бы нужно найти некие пояснения для своих избирателей, а зачем, собственно, мы тратим деньги на гиблый проект. А это вообще-то очевидно для всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Россия – надежный поставщик энергоресурсов, особенно для своих партнеров, но привлекающая Армению льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Ереван решит покинуть Евразийский экономический союз. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В частности, он указал на заявление армянского руководства о том, что существует весьма привлекательная, более чем льготная цена на газ из Российской Федерации. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам, подчеркнул Песков, добавив, что подобный режим невозможен для участников иных интеграций. Пресс-секретарь президента уточнил, что это Евросоюз, конечно же.
0: Об авиации.
3: Минтранс, Росавиация и Минобороны пока не приняли окончательного решения о запрете полетов частной авиации в Подмосковье и ряде регионов Центральной России. Если ограничения все же введут, они затронут около 1000 пилотов, а также десятки авиашкол и аэроклубов, пишет «Коммерсант». В ассоциации владельцев воздушных судов заявили, что запрет фактически остановит работу частной авиации. Пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, которые необходимы для подтверждения квалификации и поддержания навыков. Представители отрасли называют возможные меры крайне тяжелыми для частных авиашкол и надеются, что итоговые правила все же будут смягчены.
0: О Ближнем Востоке.
3: Американские военные нанесли удары по ряду целей в южной части Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя для Центрального командования ВС США Тима Хокинса. Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера, сообщает издание. По некоторым данным, атакованные американскими военными катера якобы пытались установить мины.
0: О птицах.
3: Владелец раненого попугая сконструировал специальный дрон, чтобы его птица снова смогла летать. Марк Джозеф Коландо живет на Филиппинах в городе Давао. На пернатого по имени Кэш напала кошка, и после этого он лишился возможности летать. Мужчина, работающий инженером, решил помочь питомцу и сконструировал беспилотник с прозрачной кабиной из пластиковой бутылки. Теперь он периодически поднимает попугая в воздух. Видео одного из полетов завирусилось в соцсети. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки. В Москве во вторник облачно, ожидается дождь, плюс 10, плюс 14. В Санкт-Петербурге во вторник облачно, также небольшие осадки, плюс 10, плюс 16. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере ВАКС в официальном канале «Комсомолки».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. И еще одна тема. Митрополит Илларион назвал свое задержание в Чехии провокацией. Он категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о задержании митрополита Иллариона в Чехии, так как в его авто якобы нашли вещество белого цвета. Консульский доступ к задержанному в Чехии митрополиту Русской Православной Церкви Иллариону был предоставлен властями в день задержания. Это сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Чехии Богдан Василевицкий. И, по словам дипломата, российским сотрудникам стало известно о задержании священнослужителя, и они смогли посетить его в тот же день, а именно в воскресенье 24 мая. Давайте обсудим. Основатель общественного движения 40-40, председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин с нами на прямой связи. Андрей Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте. Андрей Борисович, как вы можете прокомментировать вот это задержание? Мы, к сожалению, уже привыкли к тому, что есть проблемы то со спортсменами, то с айтишниками, то с учеными, которые оказываются за границей, где их задерживают, предъявляя странные обвинения, потом экстрадируют в сопредельные государства, а может быть и не совсем сопредельные, по их запросу приходится их выцарапывать. И вот теперь такой удар еще и на представителя Русской Православной Церкви. Причем, судя по тому, что я успел прочитать в СМИ, перед инцидентом на митрополита Иллариона и православную общину в Карловых Варах тоже оказывалось давление, присылались какие-то угрозы, и вообще часто достаточно мелькало его имя в каких-то скандалах, в каких-то подозрениях, и все это с такое ощущение, что и со стороны Запада, и со стороны России происходило. Можете это объяснить? Или у меня неправильное ощущение?
5: Нет, у вас абсолютно правильное ощущение. Дело в том, что, конечно, информации очень мало, и, наверное, это будет обрастать подробностями, но что я могу допустить вполне реально, то, что Чехия – это известная вообще территория для базирования спецслужб западных государств. Мы прекрасно знаем и помним, что радиостанция «Свободы», которая официально является рупором, финансируемым из Центрального разведывательного управления США, штаб-квартира находится в Праге. Но это давно уже Чехия была вотчиной американских и британских спецслужб. И поэтому, зная, какую роль они сыграли, в том числе и в попытке раскола православной церкви на Украине и получении там ей этого пресловутого Томаса, допустить, что была организована провокация, вполне можно. И это в их стиле для того, чтобы дискредитировать Русскую Православную Церковь, которая все больше и больше набирает вес не только внутри России, но и вовне. Мы знаем, какую активную позицию наша церковь занимает в Африке, мы знаем, какую активную позицию наша церковь занимает, кстати, и в Америке. Все больше людей, молодых причем людей в Америке, переходят из протестантизма в православие. И поэтому организовать провокацию против представителя Русской Православной Церкви, против епископа Русской Православной Церкви, это вполне в интересах тех самых пресловутых спецслужб, которые сейчас активны, которым нужно по всем фронтам ослаблять Россию. Поэтому то, что произошло с митрополитом Илларионом, вполне вписывается в их карту, дорожную карту действий по дискредитации и ослаблению России.
4: Андрей Борисович, немного опасаюсь, что я буду неправ, но тем не менее озвучу остаточные знания свои, воспоминания. Я ошибаюсь, но ведь митрополита Иллариона какое-то время назад прочили как вероятного преемника патриарха даже, да, там большое количество добрых слов было в его адрес сказано, а после начала специальной военной операции, вот как отрезало, да, насколько я понимаю, он был отправлен в Венгрию, потом вот сейчас каким-то образом в Чехии оказался, в Карловых Варах, да, почему из России его отправили? Это не ссылка, это какая-то важная миссия была, что вы знаете об этом?
5: Ну, митрополит Илларион долгое время занимал ключевую должность в отделе внешнецерковных связей. И, то есть это, если говорить светским языком, что-то Министерство иностранных дел Русской Православной Церкви. Mm-hmm. Вот, и он занимал эту должность, поэтому для ротация в Русской Православной Церкви это обычное дело, поэтому нет ничего странного в том, что митрополит, который действовал всегда по именно по внешним связям, был направлен за границу, где он продолжил свою деятельность, которую он уже до этого вел.
4: На ваш взгляд, это случайная атака или целенаправленная, и на представителей Русской Православной Церкви за границей будут продолжаться вот вешаться вот такие надуманные обвинения, и мы в ближайшее время сможем услышать еще раз что-то подобное?
5: Вы знаете, дело в том, что дипломаты, что представители религиозных организаций всегда входили в сферу такую достаточно деликатную. То есть в любых странах, при любых обстоятельствах власти тех стран или соответствующие органы, там, они предпочитали этот вопрос, такие вопросы решать тихо, не раздувая шумиху в прессе. А вот то, что это вот так вот вылилось и набирает обороты скандала, скорее говорит о том, что очень попахивает провокацией и целенаправленным, какие бы там подробности потом не всплыли, но то, что это используется именно как атака на Русскую Православную Церковь и на ее авторитет, когда ее авторитет все больше и больше растет, это очень на это похоже. Но я думаю, что они точно так же, как с Ираном в свое время ошиблись, они точно так же ошибаются и в отношении Русской Православной Церкви. Церковь стояла, стоит и стоять будет, и авторитет ее меньше от этого не станет.
4: Спасибо большое, Андрей Борисович, за ваше время и комментарии в эфире радио «Комсомольская правда». Мы беседовали с Андреем Кормухиным, основателем общественного движения «40-40» и председателем общероссийского общественного движения «Семья». Другим темам эфира. В России предложили повысить скоростные лимиты с помощью искусственного интеллекта. В Национальном автомобильном союзе предложили пересмотреть ограничения на трассах и подключить к этому как раз ИИ. Предполагается, что нейросети смогут анализировать аварийность, загруженность дорог и состояние покрытия, а потом уже подсказывать, где лимиты можно безопасно увеличить. С подробностями мой коллега Юрий Кораблев.
6: В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. С такой идеей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Обращение он отправил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению автоэксперта, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад.
7: Сейчас на наших дорогах происходит следующее. Водители добавляют 20 км в час к тому, что написано на знаках, ограничивающих скорость движения, потому что есть нештрафуемый порог. А органы власти, зная, что водители добавляют 20 км в час, сознательно и специально для обеспечения безопасности тех самых водителей занижают скоростной режим на эти 20 км. В результате появляются очень странные вещи. Например, в Москве я лично видел знак 10 км в час для автомобилей. Это меньше, чем для электросамокатов. И, конечно, это глубоко неправильная история, ее нужно преодолевать. Сначала нужно провести комплексный аудит всех знаков, всех скоростных режимов на наших дорогах. И самый простой способ это сделать, это использовать искусственный интеллект с анализом аварийности на конкретном участке дороги, с анализом состояния инфраструктуры на этом участке дороги, сколько полос и как быстро там действительно можно ехать.
6: После того, как по всей стране, по мнению эксперта, пройдет аудит дорожных знаков, можно начать обсуждение, нужен ли вообще нештрафуемый порог. Много где в субъектах федерации скоростной режим не менялся уже очень много лет, чуть ли не с советских времен, а тогда автомобили были совсем другие. Автоэксперт Игорь Маржаретто в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в обозримом будущем нужно отказаться от нештрафуемого порога в 20 км в час. Вот что он заявил радио КП.
8: Вот эта система, когда плюс 20, рождает такой нигилизм правовой. Это психологи заметили. Стоит знак 60, и я в голове говорю, значит, можно ехать 79. А стоит знак, там, условно говоря, поворот направо запрещенный, я думаю, ну, а мне что, чем надо? Вот такой, говорят, нигилизм вырабатывается у людей. Постепенно, я думаю, надо будет отказываться. Тем более, еще раз говорю, практика в мире такая, что погрешность прибора там в Европе, в основном в странах, это там плюс 3 километра в час максимум. В некоторых странах, как вот в Казахстане, по-моему, плюс 5. В Беларуси было плюс 10, сейчас тоже плюс 5. Но если знак стоит 60, это значит, что можно ехать 60. Он же стоит же не просто так, потому что кому-то нравится здесь, а потому что здесь такая дорога. Здесь такие условия дорожные, такие пешеходы здесь могут появиться. 60 – это та скорость, когда человек может затормозить в случае непредвиденной ситуации. Понимаете?
6: Ранее в МВД выступили против снижения нештрафуемого порога повышения скорости. Поводом для этого стало заявление главы Центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка о том, что теперь камеры фото-видеофиксации могут выявлять превышение скорости на 1-2 км в час. И столичные комплексы готовы снизить нештрафуемый порог с нынешних 20 км в час до этих значений. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Мошенники активизировались в преддверии старта ЕГЭ и предлагают приобрести слитые ответы к экзамену. Подробности последуют вскоре.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И теперь у нас в меню сразу несколько тем и актуальных сюжетов. Начнем с мошенников, которые в очередной раз активизировались и нашли повод для того, чтобы оставить тех или иных россиян без энного количества денежных знаков. В преддверии старта единого государственного экзамена, кстати, первые экзамены пойдут в России уже в День защиты детей, 1 июня. Так вот, в частности, мошенники в преддверии старта ЕГЭ предлагают приобрести якобы имеющиеся у них контрольные измерительные материалы или слитые ответы экзамена. Какие опасности подстерегают школьников и их родителей в этом году, расскажет Юрий Кораблев.
6: Российским школьникам предстоит сдача ЕГЭ. В этом году первые экзамены пройдут 1 июня. В преддверии такого важного и волнительного момента в сети активизировались мошенники, предупредили эксперты. Чаще всего выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями. Перепродажа, доступная в открытых источниках информации, фиктивные услуги, а также заражение смартфонов и планшетов АПК-файлами, распространяемыми под видом шпаргалок с последующей кражей денег. Также в соцсетях и мессенджерах школьникам предлагают перейти в секретные ИИ-боты, которые якобы могут решать экзаменационные задачи в реальном времени, писать идеальные сочинения или передавать ответы через микронаушник. По словам экспертов, главное, чем пользуются злоумышленники, это страх. Дети просто боятся, что завалят экзамен и впоследствии не смогут поступить в институт. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.
14: В подавляющем большинстве случаев именно страхом и пользуются. Именно на этом основано мошенничество там, с банковскими картами. Людей запугивают, что их там счет заблокируют, что их счет кем-то атакован. Школьника от этого может обезопасить хорошие отношения в семье. Если у него хорошие отношения с родителями, то он всегда может пойти и с ними посоветоваться, что вообще происходит. Точно так же ведь мошенники работают, когда блокируют, например, устройства, всякие телефоны, воруют ID. И очень часто школьники просто напуганы своими родителями за то, что у них будут плохие оценки, что-то там, какие-то к ним будут применены санкции, они просто опасаются.
6: Кроме того, жертвами мошенников могут стать и взрослые. Злоумышленники под видом представителей школ или организаторов ЕГЭ проникают в родительские чаты и говорят о необходимости сдать деньги на вымышленные нужды. Спецбланки, печать пропусков или питание на экзамене. Все такие непредвиденные траты – обман, говорят эксперты. Поэтому, если видите подобное сообщение, смело отправляйте мошенников в блок. Что же касается покупки правильных ответов, реклама которых процветает в интернете в конце мая и начале июня, эксперты напоминают, что купить ответы на ЕГЭ попросту невозможно, так как их нет в свободном доступе. Поэтому все, чего может добиться школьник, это потери собственных денег, рассказал генеральный директор и соучредитель российского вендора по борьбе с мошенничеством и киберугрозами Сергей Рысин.
15: Когда вы переходите по этой команде, вы либо переводите деньги, либо переходите по ссылке, где через СВП или другим способом с вас пытаются снять деньги и отправить их в неизвестное направление. Дальше вы уже лишены денег, вам пытаются сказать то, что сейчас мы вам пришлем какие-то ответы. Может быть, они даже что-то и пришлют. Но это будут недостоверные данные, потому что ответы на ЕГЭ и ОГЭ, они являются закрытыми.
6: В этом году организаторы ЕГЭ уделили особое внимание безопасности проведения экзамена. Так родители участников единого госэкзамена, которые находятся в пункте проведения ЕГЭ, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. Такая функция будет доступна впервые. Вместе с этим Рособорнадзор запретил обыскивать школьников при входе в пункт сдачи экзамена. Таким образом, ведомстве хотят снизить стресс у школьников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Теперь про жару и про холодание и про цены. Продажи прохладительных напитков, воды и мороженого в середине мая выросли на 20% год-году. Повлияла на продажи аномальная жара. А что еще влияет на рост спроса и чего в дальнейшем ждать, об этом расскажет Василий Воронин.
16: Жара разогрела торговлю. Спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое серьезно вырос в середине мая. За первую половину месяца продажи этих групп товаров выросли в среднем на 20%. Наиболее активный рост продаж пришелся на 14-20 мая. Реализация напитков и мороженого за неделю выросла в полтора раза. Эксперты связывают резкий рост с наступлением аномальной для мая жары в центральной части России. За последнюю неделю были побиты многие погодные рекорды последних лет, а для производителей напитков очень важен теплый летний сезон. Он играет решающую роль во всей годовой структуре продаж. На примере июня прошлого года видно, как прохладная погода даже в рамках одного месяца может значительно снизить годовой объем продаж. К тому же, именно жаркая погода и следующий за ней рост продаж может компенсировать снижение спроса на фоне роста цен на безалкогольные напитки и воду, рассказал радио «Комсомольская правда» директор автономной некоммерческой организации Центра развития пива безалкогольной отрасли Максим Новиков.
17: Был достаточно слабый с точки зрения продаж апреля, всех связано это с температурой. И действительно температура является одним из доминирующих факторов при формировании объемов продажи. Объемы также корректируются на изменения цен, связанные с с повышением ставок акциза на сахаросодержащие напитки и увеличение экологических платежей и иных составляющих, которые заставляют производителя индексировать цены. Если действительно будет какая-то аномальная жара, которая сможет перекрыть все эти факторы, влияющие на корректировку стоимости, то да, мы можем увидеть новые пиковые значения объемов производства.
16: Мороженое также зависит от погоды. Летом его продажи обычно в 2,5-3 раза превышают зимний уровень, и производители уже отметили рост этого года. Именно они стоят в начале цепочки потребления, поэтому первым видят изменения на рынке. По их словам, ритейлеры заметно нарастили закупки еще на первой неделе мая. Покупателям же в жару также важно помнить не только о возможности охладиться, но и о возможном вреде, который могут нанести холодные напитки и мороженое. Во-первых, у вас может банально заболеть горло. А во-вторых, тоже мороженое является весьма калорийным десертом, поэтому следует есть не более одной порции в день и не сразу после основного приема пищи, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Соломатина.
18: Если у человека диабет и в стадии декомпенсации, то ему вообще нельзя. Если у человека там инсулинорезистентность, либо лишний вес, тоже желательно бы отказаться вообще от мороженого или съесть там, ну, прям совсем-совсем немножко. А если человек спортсмен, молодой и, в общем, все время находится в движении, ну, ему можно съесть, конечно, вполне порцию мороженого. Но в любом случае больше одной порции даже молодому, здоровому, подвижному, в день съедать, конечно, не стоит.
16: Вместе с этим эксперты подчеркивают, что температурные колебания могут влиять на продажи мороженого и прохладительных напитков как в плюс, так и в минус. И ближайшая неделя, во время которой синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха в центральной части России, явно затормозит реализацию этих товаров. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Ну и теперь про туризм и про здравоохранение одновременно. 27 миллионов медицинских туристов посетили Россию за последние 6 лет, и чаще всего в нашу страну приезжают лечиться из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Армении. Но, правда, встречаются пациенты из стран дальнего зарубежья, от Китая, Вьетнам, Турция, Индия. Почему же российская медицина так популярна в мире, расскажет Егор Волгин.
19: Туристы все чаще приезжают в Россию лечиться. За 6 лет нашу страну посетили 27 миллионов медицинских туристов. Согласно подсчетам Минздрава, ежегодный прирост турпотока превышает 20%. Взрослые чаще всего обращаются за помощью в области акушерства и гинекологии, онкологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, неврологии и кардиологии. В числе популярных направлений по линии детской медицины – онкология, офтальмология, неонатология и педиатрия. Среди стран дальнего зарубежья в числе лидеров граждане Китая, Вьетнама, Турции, Индии, КНДР. Однако большинство, 70%, приезжих из стран СНГ, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Армению. Именно на них, по мнению специалистов, и стоит делать упор при развитии отрасли медицинского туризма, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
20: Возможно, благодаря особенно частной медицине, привлечь больше туристов в Россию из наших соседних стран, так как сейчас с учетом разницы курсов валют в пересчете из рублей в евро или доллары, услуги бывают более доступны по цене, чем аналогичные услуги в других странах мира.
19: Объясняя рост популярности медицинского туризма, в Минздраве рассказали, что флагманские федеральные клиники и крупные региональные медицинские центры располагают широкими возможностями по предоставлению передовых технологий диагностики и лечения. Помимо этого, в списке конкурентных преимуществ российского здравоохранения качественная подготовка специалистов и конкурентная стоимость медицинских услуг. Однако есть и над чем поработать в этой сфере. Так, по словам специалистов, необходимо сделать условия пребывания медицинских туристов в нашей стране более комфортными. И речь в первую очередь идет не о клиниках или медицинских услугах, с ними все вполне хорошо, а про условия транспортной доступности и упрощения финансовых отношений, заявил Дмитрий Горин.
20: Прежде всего, необходимо решить ряд вопросов для комфортных условий туристов. Прежде всего, транспортная доступность, снижение стоимости авиаперелетов, упрощение визовых формальностей. Но здесь сделано очень многое, так как электронная виза действует уже для 55 стран. Новый срок путешествия максимум 16 дней. А медицинские туристы, как правило, проводят большее количество времени на процедурах. Также очень важно решить платежные решения и увеличить количество возможностей ввоза валюты. Сейчас сейчас лимит 10 тысяч долларов. Медицинские услуги стоят гораздо больше денег. И это, конечно, неудобно, а карты зарубежных банков не работают в России.
1: Среди сдерживающих медицинский туризм факторов указывается также ограниченное использование международных страховых полисов. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» это самые актуальные и звездные гости.
23: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
24: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
25: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
26: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
27: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
28: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
29: Новости на радио «Комсомольская правда».
30: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
31: О важном.
30: США в настоящее время не ведут и не планируют переговоров с Украиной, цитирует Рейтер слова госсекретаря США Марка Рубио. Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны, в числе прочего, обменялись мнениями по украинскому конфликту. Глава Госдеп указал на важность продолжения переговоров.
29: Об Иране.
30: Армузский пролив будет открыт так или иначе. Это также заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя удары США по Ирану, передает Рейтер. Он добавил, что согласование условий сделки с Ираном может занять несколько дней. Ранее телеканал Fox со ссылкой на американских военных сообщил, что США атаковали зенитно-ракетный комплекс в иранском порту Бандар-Аббас, а также два катера корпуса стражей Исламской революции, пытавшиеся установить мины. Источники телеканала подчеркнули, что удары носили обратно. Оборонительный характер, а не наступательный, и это не попытка нарушить режим прекращения огня.
29: О визитах.
30: Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИДа находится с визитом в России, сообщил РИА Новости представитель японского Министерства экономики. Они проведут встречи на правительственном уровне, где обсудят поддержку работающих в России компаний. Визит делегации продлится несколько дней. Умер легендарный саксофонист Сонни Роллинс. Ему было 95 лет. Музыкант трижды получил премию Грэмми, в том числе за лучший джазовый альбом 2000 года и за лучшее инструментальное джазовое соло в 2005. Известно, что в последние годы жизни Роллинс страдал от легочного фиброза.
28: О мошенниках.
30: Мошенники продают несуществующие экскурсии. С начала года аферисты активно создают фейковые туристические чаты в Телеграм, где представляются такими же путешественниками или гидами, предлагая совместные экскурсии, а после получения предоплаты просто исчезают. К числу основных признаков мошенничества относятся требование внести полную предоплату наличными или переводом на личную банковскую карту, отказ от оформления письменного договора или предоставления чека, активные попытки заставить принять решение быстро с помощью утверждение, что осталось мало мест, и предложение суперскидок.
28: О валютах.
30: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85,45, и курс юаня Центробанка 10 рублей и 53 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
28: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Так, друзья, сегодня тема разговора у нас касается автомобилей. В России задумались о поэтапном допуске начинающих водителей к управлению автомобилем. Причем задумались на уровне правительства. То есть такое поручение дало правительство, доклад подготовит МВД, подготовит его в будущем году. Наше главное предложение, как пишут, запретить водителям со стажем менее 3 лет управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил. Это позволит, с одной стороны, уверенно чувствовать себя в потоке, с другой, избавит нас от истории, когда вчерашние подростки устраивают ДТП за рулем спортивных машин. Вот такие вот дела. Да, ну, грубо говоря, друзья, сначала в сопровождении с кем-то начинающий водитель будет ездить, и потом постепенно, значит, будет уже становиться самостоятельным водителем. Вот такие мысли есть пока что. Еще раз говорю, решение не принято. Пока такое поручение дало правительство, доклад подготовит МВД, подготовит его в будущем году. Ну, как вам мысль, как идея? Давайте, заядлые автомобилисты, в принципе, и пешеходы тоже могут высказаться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звонить с удовольствием послушаем ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Звонить, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Сейчас начнем принимать звонки. Итак, дорогие друзья, тему для тех, кто пропустил, напоминаю. Стоит ли, надо ли ужесточать получение водительских прав? Ну, то есть пускать за руль сразу же совершенно свободно молодых начинающих водителей или все-таки нет? Правительство поручило разработать систему поэтапного допуска начинающих и молодых водителей к управлению транспортным средством. МВД подготовит доклад, представит его в будущем году и может появиться соответствующий законопроект. Но пока так. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Вы первый сегодня. Прошу. Сергей.
1: Да, здравствуйте всех. Да. С добрым утром. Да, слышно меня?
0: Да, прекрасно,
1: добрым
0: говорите.
1: Добрым утром всех. В принципе, мне кажется, что основная масса потока людей, которые ездят, ну, я считаю, что это бесполезные, в принципе, нововведения, потому что общее количество аварий, да, на дороге не изменится. Это, скорее всего, надо более... менталитет менять к управлению машины, да? Вот, ну, такое вот у меня немножко кривое мнение.
0: Давайте по порядку. По порядку. Что у нас сейчас не так с менталитетом?
1: Давайте. Люди, особенно в Москве, да, двигаются очень агрессивно, и бывает, что, не понимают друг друга. Иногда надо быть более вежливым на дороге, а получается так, что «Ой, я тебя не уступил, и ты меня не уступил», и начинают кричать друг на друга в машине, не слыша. А надо просто к людям относиться более доброжелательно.
0: Как, да? К людям.
1: Потому что, всякое бывает. Кто-то как-то к людям, которые тоже управляют. Потому что... не все делают, допустим, значок «начинающий водитель», восклицательный знак, когда человек там, меньшее количество времени вводит, да, и ты понимаешь, что, как он там такой вот есть, что он начинающий водитель. Не все вот этот значок клеют, который бы как раз показал бы, что вот с этим человеком на дороге надо быть более аккуратно. А когда этого значка нету, думаешь, вот такой плохой водитель, вот он меня специально не уступил. А на самом деле просто у человека мало опыта. И вот хотя бы вот это вот введение, обязательный значок на машину, я думаю, он гораздо лучше и больше поможет, чем просто взять и понизить вот это вот 150 лошадиных сил для начинающих водителей.
0: Спасибо, спасибо. Там даже в сопровождении предлагаются. Есть такие мысли, чтобы сопровождение было. Но что касается значка, можно вешать значков какое угодно количество. Можно туда еще и каблучок повесить, восклицательный знак, чайник, что угодно. Там их огромное количество таких с юмором. Но я помню, когда я учился на права и на учебной машине ездил, и что-то никто не стеснялся меня подрезать. Меня тогда это сильно удивляло. Вот, учебная же машина, это же сразу видно. Но подрезали в наглую абсолютно и не парились по этому поводу. Что касается того, что в Москве агрессивно водят, я бы поспорил, мне кажется, в Подмосковье в том же значительно агрессивнее. Ну ладно, давайте дальше. Марсель из города Челябинска, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я насчет 150 лошадиных сил, конечно, с одной стороны, согласен, что молодой водитель, как бы, опытом, не скажу, что мало, скажу, что вообще нет опыта, который водительское удостоверение только-только получил. Вот. Я просто себя помню. Я вообще начинал. У меня была первая машина ВАЗ-2106. Вот. Вот так. Так что насчет 150 лошадиных сил я как бы соглашусь. А насчет сопровождения, я думаю, это бред.
0: В советские же годы, я читаю сейчас, автоэксперт Андрей Ломанов говорит, что-то подобное у нас уже было в советские времена. Тогда выдавали юношеские права, с которыми можно было садиться за руль, но в присутствии одного из родителей, разумеется, тоже с правами, либо другого опытного водителя. Видите, опыт имеется.
2: Просто юношеские права, это со скольки лет выдавались?
0: Я думаю,
2: прямо с 18?
0: С 18, думаю, конечно.
2: Просто юноша это 16 лет, я поэтому задумался.
0: Ну, возможно, тут возраст не указан, да. Ладно, в любом случае. Короче, вы относитесь к этому и...
2: Насчет лошадиных сил, как бы, соглашусь, а насчет сопровождения, я думаю, ничего не изменится.
0: Ясно, спасибо. Далее. Далее. Игорь из Челябинска, пожалуйста.
3: Здравствуйте, да, Игорь, пожалуйста. Челябинск. Ну, реально будет или нереально, но это будет эффективно, если водитель набирает несколько нарушений, ему на госуслуги приходит оповещение, что он обязан разместить на своем автомобиле дополнительный знак, что у него нарушение. В каком формате он будет, не знаю, как выглядит, но если он без этого знака будет ездить, его будут камеры читать или при остановке ГИБДД с него будет браться штраф. То есть, если у него там определенное количество нарушений он набрал за месяц, допустим, там 3 нарушения, вот, пусть вешает обозначение на свою машину, что он нарушитель. Ему будет стыдно, и он не будет нарушать. Ну, если это реально вообще.
0: Думаете, стыдно? Я знаю, что на производствах раньше вешали, знаете, да, лучшие сотрудники, худшие сотрудники. Помните, да, такая практика была? Сейчас осталось только лучшие сотрудники, и то на некоторых предприятиях. Так вот, это что-то меняло? По-моему, в списке худших сотрудников те же самые были, собственно.
3: Спасибо вам большое. Хорошего вам рабочего дня.
0: Спасибо. Так, далее. Андрей из Воронежа. Воронеж, доброе, как известно, утро. Не догонишь. Да, пожалуйста.
4: Да, доброе утро. С 72-го года у меня права. Вот я за то, чтобы классность ввели, как раньше в советское время было. То есть таксист не мог работать, просто пришел, сел и поехал. А он мне должен был первый класс, там, у автобуса и так далее. Поэтому знак вот этот, ну, то, что он нарушитель, вот сейчас предыдущий выступал, может быть, не просто, чтобы он ему стыдно было, а чтобы еще и какие-то последствия финансовые были. А так, в принципе... В любом случае, вот вы говорите там про юношеские права. Юношеские права, ну, наверное, 16 лет сопровождения, в принципе, ну, теоретически это возможно, а практически,
0: ну... Я думаю, что изменений по этой части не будет. 16 не будут выдавать права, все-таки с 18.
4: Значит, в это не надо. А с 18 тут многие вещи такие у нас противоречат друг другу. 18 лет на войну идти можно, а в 21 водку пить нельзя. То есть ну, разные такие несуразницы. Поэтому 18 есть, отвечает по полной программе за все и вся.
0: А где, где, простите, водку пить нельзя, я не понял.
4: Да нет, ну вот вы говорите, 18 лет совершеннолетие наступает, да, и да. Полная ответственность за все.
0: Да.
4: А 21 давайте запретим водку, там такие темы.
0: Не, запрещать ничего не будем. Пить вредно, друзья. Перерыв у нас, скоро вернемся и продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Если реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
5: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Правительство поручило разработать систему поэтапного допуска начинающих и молодых водителей к управлению транспортным средством. МВД подготовит доклад, и в следующем году узнаем, насколько этот доклад реализует в законопроект. А что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702. Надо ли ужесточать получение водительских прав? Александр из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. А вот я не понял, это обезопасить окружающих или тех начинающих водителей инициатива? Для кого это создано-то?
0: Еще не создано. Пока поручено.
11: Ну, обдумывается или как там?
0: Да. Осмысливается.
11: Просто осмысляется. Я вот сейчас еду и размышляю. То есть 160 лошадиных сил. Это машины, можно сказать, низшего класса, там безопасности в них нету.
0: Я думаю, что не будем придираться к лошадиным силам. Я вот еще когда говорил, думал, зачем я это сказал. Вот начнут придираться. Давайте, в принципе, подумаем о том, стоит ли ужесточать или нет. Вот и все.
11: Ну, тоже водительский стаж очень большой. И на своем веку встречал водителей, которые даже до 80 лет, до пенсии доживая, не смогли научиться ездить нормально за рулем. То есть, мое мнение, кому-то дано ездить нормально, кому-то не дано. Конечно, практика решает это все там, но мы учились там на классических там машинах, и там жена моя училась на девятке ездить, и это какой-то задел дается, конечно, не профессионализм, а...
0: Вы имеете в виду учиться на механике, дает задел, я правильно вас понял?
11: Да. Угу. Через тернии к звездам, как говорится.
0: Ну, понятно.
11: А потом уже, да, можно расслабиться.
0: На автомате.
11: Да, и, кстати, сейчас в кадетских училищах, насколько я узнал несколько дней назад, уже молодые ребята в возрасте 14 лет получают права категории А. Ну, то есть, это как раньше ДОСАФ был. А вот вы говорили про ранние права, это тоже с 16 лет в ДОСАФе выдавались такие права. Ну, это буквально там...
0: Ну, это, я так понимаю, старая практика.
11: Да. Ну, ничего понятно. В этом нету. Когда человек прошел там, на КАМАЗах проехал какое-то там количество времени, то ему эта легковая машина, ну, ни о чем.
0: Ну, понятное дело.
11: Скажем так.
0: Хорошо. То есть, давайте так, вы за или против? Идем дальше.
11: Не определился. Скорее против, наверное, чем
0: Скорее
11: да.
0: против. Отлично. Далее. Михаил из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван.
0: Да,
12: Михаил,
0: пожалуйста.
12: Санкт-Петербург. Давно я очень вам не звонил. Не получается у вас такие плотные эфиры. У меня тоже огромный стаж. 81-го года. Поездил практически на всех автомобилях. Причем ездил я и во многих странах мира. От северных дисциплинированных стран у нас там Норвегия, Швеция, Финляндия. И до безбашенных итальянцев. Вы знаете, менталитет очень много играет роль. Вот в Италии это как у нас. Сумасшедший дом. Также. А вот Скандинавия все культурно дисциплинированные. Ведь это же о чем-то говорит. Горячие люди ездят горячо. Люди северные ездят спокойно.
0: Так мы же северные. Вот,
12: ну, мы
0: же...
12: не совсем северные люди. У нас огромная страна и огромное количество людей. У нас воспитания в автомобильных школах сейчас нет никакого. Сейчас права практически просто выдаются. Я очень четко определяю на дороге, допустим, человека агрессивного или неадекватного, или гонщика. И поэтому вот первое, что нужно, ну, ужесточать, понятно, нужно качественно готовить людям, внушать, что безопасность – это прежде всего. Но, к сожалению, у нас, посмотрите, подростки гоняют на мотоциклах, гоняют на чем угодно, на мопедах, на этих самокатах. Эти подростки через несколько лет сядут за руль. Примерно тоже останется у них в менталитете. Вот как он гонял на самокате безбашенно, как родители ему ничего не запрещали, не объясняли, так он и входит в дальнейшую жизнь водителя. Все то же самое практически остается у человека. Дисциплинированный человек водит спокойно. он для себя решил. Поэтому здесь очень сложно сказать. Здесь нужно воспитывать именно, что вот, ну, естественно, наказание должно быть. А посмотрите, как не задержат какого-то блогера там, а у него 3-4 тысячи штрафов неоплаченных. Где неотвратимость наказания? Почему, допустим, допускает это до такой степени, когда у него там по 500 штрафов неоплачено? А где вот эти приставы? Что, они не могут снять с него деньги эти? Если я 100 рублей дорогу перешел, с меня снимается с карточки. Если я не заплатил, забыл. А у нас как не поймают? Ну, вы сами знаете, там огромное количество штрафов. Какой-то футболист, какой-то такой мажор. Это же все показывает людям о том, что можно кататься как хочешь. Ничего не бояться, никто с тебя ничего не снимет, никакой штраф. На всех наплевать. То есть такое вот отношение наплевательское огромного количества людей, особенно это уже, скажем так, молодежь вот больше, конечно, не тем, кому 50 там, а в основном это там 25, там 25 плюс, там 23, 32. Люди достаточно, может быть, какие-то вот без головы, без башни. И поэтому, получается, так их учили. Возможно, они вообще права купили. И теперь гоняются по улицам нашего города. Поэтому, конечно, надо как-то принимать какие-то меры, может быть, из ужесточения, и подготовку улучшать в автошколах, объяснять, разжевывать людям, что это безопасность, в том числе и их. Вот мнение у меня такое.
0: Спасибо. Спасибо. Далее. Сергей из Воронежа.
13: Добрый день, Иван.
0: Добрый.
13: Первый раз звоню, но решил не промолчать в этот раз.
0: Давайте.
13: И с большим стажем вождения, очень большим, очень много воды. Ничего конкретного. Во-первых,

0: сдала. И мы без прав ее, без страховок, скажу честно. И она ездила по городу. И вот пока она не начала ездить по городу, пока я ей не объяснил все как надо, она начала ездить нормально. Это первое. Второе. Как говорят, водительское удостоверение покупают. В каждой группе, когда сдает группа, некоторые ученики... Вы меня слышите?
1: Да, слышно. Рассказывайте.
0: Некоторые ученики, группа, делятся на две категории. Одна сдает группа сама, вот она стоит. А вторая группа стоит отдельно за деньги. И это поголовно везде. Как только все вот это устранится, как только будут требовать именно, чтобы не было вот отдельных групп за деньги... Вот тогда ситуация в нашей стране изменится в лучшую сторону. Спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо. Мне кажется, ну вот по поводу автошкол, все-таки везде по-разному учат. У меня знакомого научили. Он взрослый мужик, как вы знаете. Взрослому мужику тяжелее уже, ну, взрослому человеку тяжелее уже научиться управлять автомобилем. Ну, он вот как-то справился, автошколой был доволен абсолютно. Научили всему. Как сдавал, за деньги или нет, не скажу. Далее. Александр из Волгограда, прошу вас, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Да, Иван. Пожалуйста.
2: Ну, тут у многих выступающих и предыдущих оратора крик души, они забыли, что мы живем, и все говорят, кто получал права в 80-е годы, мы живем в другой стране, в другом строе, и он свой капитализм.
1: Пропал. Да, Александр у нас?
3: Алло, слышно меня?
1: Очень плохо слышно.
3: Алло, сейчас хорошо
1: слышно? Да, сейчас хорошо слышно. Продолжайте.
3: О, понимаете, у нас автошколы, это не то, что не про обучение, а про зарабатывание денег. С этим я соглашусь. По этому законопроекту, плану, да, законопроекта, уже
1: Ну, видимо, не судьба. Да, и это не законопроект, пока просто поручено МВД разработать предложение. Еще раз, еще раз. Далее. Александр из Луганска. Слушаем вас. Здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
4: Доброе утро. Я еще получал права при Украине. Ну, вы сами понимаете, да? Угу. Спасибо, СВО, что мы в России, Владимиру Владимировичу. Но... Я получал права временные, на 2 месяца была такие у нас практика. Что 2 месяца ездишь, если какие-то штрафы получил, опять на пересдачу.
1: Серьезно? Вот такой, как а какой год?
4: Да, какой год? 97-й был год. Они влазались в паспорт, ну такая вкладочка была. И вот ездишь, если, как говорится, пробили тебе права пару раз, все, на пересдачу не сдал, заново не умею, значит, ездить.
1: Отлично.
4: И учись.
1: Надо
4: вот
1: бы...
4: такая практика, можно, да, можно.
1: У братского народа позаимствовать надо, наверное.
4: Да, я же говорю, да. И вот интересная практика такая. Вот выдали новичкам, поездил, как говорится, как там говорится, на госуслуги пришли, не получилось, обратно в автошколу. Вот нет. Я такого мнения, я за, потому что у нас много ребят ездит, молодых, как говорится, и машины быстрые. И смотришь, уже они в авариях стоят.
1: Ну, в общем, да. Слушайте,
4: да.
1: Есть над чем подумать. Спасибо, что позвонили. Любопытное предложение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, друзья. Стоит ли ужесточать получение водительских прав? Пожалуйста, что вы думаете на этот счет? И это пока просто поручение МВД от правительства. Еще раз, и в следующем году они сделают доклад, и только, возможно, после этого что-то изменится, это превратится в законопроект, а потом примут его, не примут. Ну, вы поняли, пока просто предложение. На всякий случай, чтобы не сбивать вас с толку. Мы вернемся через пару минут. Звоните, пожалуйста.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Настоящий хит-парад – Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса.

0: Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле, Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня великолучаны гостей города приглашают на большой праздник детства в семейный досуговый центр «Атмосфера» и «Луки Парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания. В этот день великолучаны гостей ждет насыщенная программа. С 12 часов стартует выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровья и правила поведения на дороге. Также в это время стартует аквагрим для детей, а с 14.00 всех ждет концертная программа. В 16.30 запланировано выступление дрессированных собак. Весь день билет в кино детям по 100 рублей. Также весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия». Ежегодно Псковская область посещает более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 квалифицированных средств размещения. Об этом рассказал министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма». Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму. В регионе насчитывается более 4000 памятников культуры и архитектуры, свыше 3500 озер. 10 объектов Псковской архитектурной школы включены в список всемирного наследия. С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма. В рамках национального проекта добавила министр. Стартовал прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Главный приз – 2,5 миллиона рублей на жилье. С сегодняшнего дня начался прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Есть две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Главный приз можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты Псковской области. Конкурс приурочен к новому региональному празднику – Дню многодетных семей, который отметит 8 июля.
2: О валютах.
1: Курс доллара 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10,45.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Надо ли, стоит ли ужесточать получение водительских прав? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Николай из Москвы. Слушаем вас.
5: Алло, добрый день. Вы меня слышите?
4: Прекрасно.
5: Значит, все понятно. По поводу ограничения мощности машины, это глупость, потому что на «Жигулях» можно разогнаться так, что мало не покажется.
4: Я же говорил, давайте не будем к лошадиным силам придираться.
5: Вопрос простой.
4: Что касается, надо ли ужесточать получение водительских прав или
5: надо
4: нет?
5: Надо ужесточать, потому что одно время, значит, для начинающих водителей было ограничение скорости. Просто 2 года ездишь, максималка была ограничена, потому что, скажем, опыта у водителя нету. Вот, я согласен с украинским, вот поговорил, временные права.
4: Он из Луганска.
5: Какая разница?
4: Луганск это Россия.
5: Согласен, но бывшие. Короче говоря, я с этим полностью согласен. То есть надо сделать временные права, скажем, на 2 года или на какое-то время, чтобы он осознал поведение на дороге, культурную, и наработал практику. А по поводу автошколы, я считаю, сразу отпадет, купил, не купил. Если будут временные права, тут уже все равно будут платить. И потом сделать шкалу штрафов, прогрессивную. То есть если реально человек, скажем, не платит там много времени, сделать прогрессивную шкалу.
4: Не, если постоянно нарушает, то пусть больше платит, конечно. Первый, второй раз.
5: Я про то и говорю. Да. У него там 50 или 80 штрафов, а ему хоть с гуси вода. А если это штрафы пойдут на увеличение, сразу он осознает и поймет. Вот то, где-то так. Ну и, конечно же, культура. Культура поведения, с этим я согласен.
4: Спасибо. Слушайте, какое интересное предложение пришло неожиданно откуда? Из Украины. Потрясающе. Давайте дальше. Василий из Екатеринбурга.
6: Иван, добрый день.
4: Здрасте, пожалуйста.
6: Как водитель-профессионал могу эту тему поддержать. Ну, смотрите, по поводу ужесточения получения прав... Я думаю, что, наверное, уже некуда ужесточать. У меня у самого вот младший сын сдавал прошлый год. То есть сдать практически нереально с первого раза. Нереально. Потому что, ну, специально валят.
4: Да, это правда.
6: Это валят. И уже просто инструктор намекает там, слушай, говорит, ну, всего-то полтосик денег, и ты сдашь с первого раза на следующий раз. Но мы до упора, до последнего, то есть последнюю попытку использовали, сдали. Все-таки еле-еле там...
4: А как это? Попыток же неограниченное количество.
6: Почему?
4: Ограниченное?
6: Три попытки делаешь, не сдал, все, полгода ждешь, через полгода опять сдаешь.
4: Вон оно как, ясно.
6: Да. И, короче, а за полгода можно там уже все забыть, все навыки. Так, ну ладно, это один вопрос. Другой вопрос. Понимаете, у нас нету гаишников. Вот я езжу, я водитель, профессионал, да, на КамАЗе езжу,
4: нету,
6: на легковой езжу.
4: Нету, да.
6: Гаишников нету, как хочешь, так и езди. Вот меня, если один раз за год, за полтора где-то остановят, это и то утром, выходной день, операция «Свежее дыхание» у нас называется в Екатеринбурге. Все, подаешь ему документы, он даже не смотрит, как самочувствие, все хорошо, не употреблял, нет, все, поехал. Что я ему подал, как подал, без разницы. Другое, машины ездят. Некоторые просто в отвратительном состоянии. Вот я вам просто отвечаю.
4: Как они техосмотр проходят, да? Вот вопрос.
6: Нету техосмотров, у нас никто не проходит. Так же все это на бумажке, все делают. Там я не знаю.
4: Я не знаю, как вот люди, у которых такие автомобили, там, ну, реально ржавая корыта. Как, вот, ну, просто, как они его проходят? У них
6: Иван, это, понимаете...
4: Как это решается, скажите? Как это решается?
6: Ну, как решается? Ну, я не понимаю. Ну, вот мы русские водители, да, мы как-то относимся к этому. Мы машину готовишь, нет у тебя работы. Ты ее моешь, все делаешь, поворотники, фары, чтобы все горело, чтобы все было симметрично. Но едет, я опять же, видите, к этому
4: отношусь. Я понял, к чему вы клоните.
6: Едет, да, аксакал, у него привязан повороты вообще кузова куда-то там. Он вообще не понимает, что и как. Но нельзя такого, Иван, нельзя. Должна быть культура, должен быть водитель. Он отвечает за состояние своего автомобиля. Остановил гаишник, не соответствует, поехал на штрафстоянку.
4: Василий, давайте, вот, ну, как человек, который каждый день ездит на такси, каждый день, ну, меня привозят, понимаете, ну, и плюс иногда сам, да, я вам сообщаю, что национальность не имеет к вождению никакого отношения. Я вам ответственно это заявляю. Это
6: Иван, первое. Еще машина, если она в собственности и имеет отношение, если машина компании, понятно, машина будет более-менее соответствовать. Я вот, не верите, приезжайте ко мне в Екатеринбург, я вас провезу по той базе, где я арендую территорию. Они у нас стоят, вот эти специалисты незаменимые, на каких они газелях ездят. Вы понимаете, он приезжает, он по-русски не умеет говорить, он сразу покупает газель. Я вот просто...
4: А вы уверены, что это мигранты, а не...
6: Ну как я не... Я уверен, так, Иван, я всю жизнь живу в Екатеринбурге, я вижу, кто практически...
4: Знаете, то, что вы описываете, это скорее характерно Кавказу. а не
6: да почему
4: Среднему
6: Азии. Ну, они таджики, я же с ними общаюсь, мы на одной базе стоим, я их с ними каждый день, вот мы выезжаем.
4: Ну ладно, национальный вопрос не будем обсуждать, и межнациональную
6: рознь. Почему так-то? Они к нам приехали, вот сразу покупают газель и начинают свое дело.
4: Давайте этот межнац не разжигать, пожалуйста, друзья. Ну и не материться, я вас очень прошу, следить, пожалуйста, за речью. Отвечать-то потом за это мне и радиостанции. Ну что в самом деле-то, блин. Давайте дальше. Вадим из Москвы, пожалуйста.
7: Да, здравствуйте.
4: Да, говорите, пожалуйста. Алло. Прошу вас, здрасте.
7: Послушайте, это новый закон, это очередной...
4: Это не закон, это не закон.
7: Ну... Это очередная лазейка для повышения коррупции, для того, чтобы снова... Надо бороться не с тем,
4: а чем... А почему коррупция? Это коррупция тут при чем?
7: Ну, а при том, что просто как покупали права, так и будут покупать. И ужесточение перейдет только к тому, что просто повысят взятки, будут просто больше требовать, и все. Больше это ни к чему не приведет.
4: Я думаю, что инфляция повысит.
7: Вот надо контролировать автошколы, обучение... контролировать. А как это все покупалось, так это и будет покупаться.
4: А с автошколами-то что не так, по-вашему? Пожалуйста.
7: Ну, как уже выступали, сейчас люди звонили, то, что они не хотят обучать. То есть инструктору абсолютно...
4: Ну, я вот... смотрите, когда я учился, это было там какое-то количество лет назад, у меня были нормальные инструкторы. Я, в принципе, доволен, научили.
7: Ну, у меня инструктор был, он обучал, но мы ездили... Он занимался самогоноварением, и мы ездили, забирали, отвозили. Вот так
4: ужас
7: мы
4: какой-то
7: обучались.
4: Вообще, что за истории потрясающие. Мои знакомые учатся, с разной степенью оценок, конечно. Но такое, чтобы за самогоном они гоняли, такого я, конечно, не слышал.
7: Ну вот я и говорю, то, что надо контролировать автошколы и не ужесточать. Не надо вот это... опять вешать на студентов, на обучающих, на людей опять. Надо бороться с коррупцией, надо контролировать автошколы, чтобы нормально обучали. Вот и все.
4: Хорошо.
7: А мы опять начинаем ужесточать, что-то выдумывать, придумывать. Это приведет просто к повышению, то, что будут брать просто больше. И все.
4: Ладно. Мне кажется, инфляция приведет к этому, а не вот это вот все. Так, далее. Сергей из Москвы, пожалуйста.
8: Да, добрый день. Да, доброе утро.
4: Добрый день, доброе утро. Кому-то доброй ночи. Пожалуйста, говорите.
8: Вот изобретают велосипед. Я на права сдавал в 79-м, по-моему, да. И такие были условия. На 3 года вешаешь знак 70. Ты, понятно, что больше 70 нельзя ездить. На 3 года. И ты не имел права с 12 ночи до 6 утра выезжать на улицу. И был тот же вкладыш. 2 прокола, третий, на пересдачу. Все это было.
4: Понятно.
8: В Москве у нас.
4: Понятно, спасибо. Далее. Антон из Абакана. Здрасте.
9: Здравствуйте, Иван.
4: Пожалуйста.
9: Я вообще категорически против этого закона.
4: Да это не закон. Да что ж так, сколько повторять-то, блин?
9: Это предложение, Иван. Предложение, МВД там рассматривает. Смотрите, я как предприниматель вам сейчас скажу.
4: Давайте.
9: Наши любимые доставки, маркетплейсы, ездят за рулем пацаны всегда молодые. Потому что, взрослый человек не пойдет на такую работу. Вот. Кто у нас будет возить, если мы запретим, например, ездить там, как вот предыдущий человек сказал, там, после 12, меньше 70, больше 70, как вот будет работать доставка, если мы ограничим, например, на 3 года водителя? Никак. Как вы и говорите, это приведет только к повышению цен. Отсутствие водителей у нас на категориях Б, С, колоссальная. Раньше, когда я учился, совсем недавно, 20 лет назад, можно было сдать сразу на БЦ. То есть ты получался водителем грузового автомобиля и мог идти на работу. Соответственно, сейчас никто даже учиться не будет, потому что перспективы работы нет. Как-то так.
4: Спасибо большое. У Озона мне вот подсказывают коллеги вообще ограничение до 3 лет. То есть меньше стаж, и не берут они водителей таких. Вот такие вот дела. Так, успеем еще кого-нибудь послушать? Леонид из Тулы, коротко, 50 секунд, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Как начинать трудовую деятельность молодому человеку, который сдал на права 18 лет, допустим, на грузовой автомобиль и хочет работать на самосвале, ну, условно, либо на дальномерие с категории Е? Ему какие надо знаки повесить? Вот у меня вопрос к тем, кто делает проект этого...
4: Отличный вопрос. Мне кажется, что соответствующей категории это не будет касаться, а только легковых. Но вообще вопрос хороший. Спасибо, что вы его подсветили. Спасибо большое. Сейчас у нас перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Надо ли ужесточать получение водительских прав? Мы вернемся после перерыва.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
11: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Надо ли ужесточать получение водительских прав? Такой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, пожалуйста. Эдуард из Перми. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
16: Единственное здравое предложение прозвучало. Третий штраф — пересдача. Я бы сказал, третий штраф — тюрьма месяц.
4: Ну, вы даете, конечно. Да, а почему не расстрел тогда? Ну, а да нет, давайте расстрел.
16: Да.
4: Расстрел, да. Я не знаю, как в Америке. Мы в Америке не живем, мы в России живем, а то как в Америке. Ну, спасибо. Да, расстреливать сразу, расстреливать всех этих сволочей. Твари конченые, нарушают. Так, далее. Андрей из Воронежа. Воронеж сегодня лидер. Здрасте.
17: Здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
17: Я больше, наверное, соглашусь с предложением. Почему? Потому что у меня сейчас сын, ему 18 лет, он отучился на права. И я хочу сказать, что в моем присутствии он ездит очень аккуратно. Я не уверен, что он не гоняет без меня. Поэтому я с этим согласен, что машина свыше 150 лошадей.
4: Я понял. Это спасибо. А сдали-то сами?
17: Ну... Не все.
4: Нет, подождите.
17: Теорию знал.
4: Платили или нет? Платили или нет?
17: Ну, маленько, да, было.
4: Заплатили, значит, за сдачу. Ясно. Далее. Дмитрий из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
18: Здравствуйте, Иван.
4: Да, пожалуйста.
18: Здравствуйте, слушатели. По поводу ужесточения. Мое мнение такое, что вроде сейчас с автошколами и со сдачей все хорошо. Мне так кажется. Потому что есть с чем сравнивать. Я права получал в 94-м году. И вот 5 лет назад решил открыть категорию D, автобус. Пошел в автошколу, где эти категории. И по старинке просто хотел там по-быстрому, значит, договориться с инструктором, там, как вот сейчас говорят, надо платить, чтобы там беспроблемно сдать. Так инструктор сказал сразу, что сейчас настолько что все строго. Видеорегистраторы у инспекторов, в автобусах, в аудиториях. То есть смысла нет никакого. Проще, говорит, все выполнить, выучить, сдать и без проблем получить эту категорию. Что... На самом деле инструктор все популярно, да, доступно объяснил, хотя у меня стаж, повторяюсь, 30 лет. Я с первого раза спокойно вождение, никаких проблем. По сравнению, еще раз говорю, что было в 90-х годах. В 90-х годах я сдавал нам инспектора из ОБГИ, который принимал экзамен. То есть еще были листочки, на листочках сдавали. Он приезжал прямо к нам в учебное заведение. Соответственно, в то время я на вождение сходил всего 3 раза. Так как вот слушатель один говорил, что они ездили там за самогоном или куда-либо. Так вот мы с моим инструктором по вождению тогда, ЗИЛ-130 такой, если знаете, был бортовой у нас в учебном заведении. Так мы катались, вот первый день он меня катал по своим делам, какие-то шкафы куда-то. Притом такая манера грубого общения была у него, что мне не понравилось. Я вообще прекратил ходить на это вождение. Соответственно, потом просто уже сдавал экзамен, как через знакомых людей мне помогли. И то есть права я получил, через полгода пошел уже работать, уже вождение и все остальное по ходу дела получилось.
4: Спасибо, спасибо. Да, смотрю сейчас на ЗИЛ-130. Спасибо. Далее. Владимир из Подмосковья.
19: Да, пожалуйста. Добрый день, Иван.
4: Добрый.
19: Сам работаю мастером производственного обучения вождению.
4: О!
19: Простонародье инструктор.
4: Отлично. Да, рассказывайте.
19: Хотел бы сказать одну вещь, вот, и не согласиться с многими звонившими. Сейчас это в большей степени коммерческая структура, большая конкуренция. И качество очень высокое, по крайней мере, в Подмосковье. Каждая контора, организация конкурирует не просто рекламой, а качеством. Люди платят немалые деньги, и они сами спрашивают за это качество. Я вам могу точно сказать. И люди говорят, там 20-30 лет назад все очень изменилось. МВД строго контролируют всю историю. Школы каждый раз получают аттестации. Правильно сейчас человек сказал, все автомобили оборудованы камерами, классы оборудованы камерами. И я очень сильно соглашусь со всеми. Почему? Потому что люди рассказывают свою историю 20-30 лет, которая назад была. Мы все знаем, что было раньше. Сейчас такого нету. И самое главное, еще раз говорю, рынок сам определяет. То есть люди выбирают хорошую школу, где учат. И вот в нашем городе, я не скажу, что у нас тут едет самогонка или еще что-то, потому что у нас проводятся разговоры руководителя с учениками. Если такой случай появляется, можно напрямую руководителю звонить, это сразу будет увольнение, без разговоров. Поэтому вот такую могу историю вам рассказать. Не согласен с многими предыдущими, потому что качество сейчас очень высокой, даже вот если 10 лет надо взять, и сейчас рынок сам все расставляет. Вот так вам отвечу.
4: Уточните, пожалуйста, то есть все-таки не покупают, вы хотите сказать?
19: Я такого давно уже не знаю, вот так вам отвечу.
4: Давно это сколько? Ушло. Давно это сколько?
19: Лет, наверное, 15.
4: Обалдеть. Ну-ка. Я, честно говоря, с вами не соглашусь. Я от многих знакомых слышал совершенно другое. Я просто слышал, но тем не менее.
19: Разные города, регионы, подход.
4: Я про Москву говорю. Я про Москву
19: говорю. Вот Москву не знаю. Я просто за себя расскажу то, что у нас дают люди, не все, конечно, малый процент, может быть, 10-15%, но с первого раза дают. И без проблем. Почему? Потому что люди уже умные. Если, как все говорят, вас валют, ну, возьмите видеозапись, вы имеете право запросить эту видеозапись, группу разбора, привлеките адвоката. Ни один гаишник не пойдет на то, чтобы вас валить. Вот и все. Неправомерно валить. Вот так, наверное, скажу.
4: Интересно. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Алексей из Москвы. Алексей, слушаем вас.
20: Добрый день.
4: Добрый день. Здрасте.
20: Слышите?
4: Да. Говорите.
20: Да, добрый день. А, смотрите, какая история. Я бы хотел аргументированно попробовать ответить на все эти вопросы. Ну, даже не то, что ответить, а какие-то ситуации из жизни рассказать, а люди сами примут решение. Вот. По поводу ужесточения, в принципе, я за. Но только ужесточение должно быть понятное и грамотное. Именно понятное людям и грамотное. Смотрите, у меня стаж 86-го года. Я хотел раньше, но не получилось. Был в школе УПК. И там в течение 2 лет готовили водителей. Это еще было в школе.
4: Было, готовили.
20: Да, до 17 лет. У меня попалось так УПК, что в этот день как раз вождения не было. Я очень переживал по этому поводу, потому что у отца была всегда машина, и я хотел ее водить. Вот. Дальше я попал в военное училище, и на первом курсе у нас было вождение. Мы учились в течение года. Кстати, УПК 2 года было. Вот мы учились в течение года. К моменту сдачи экзаменов я вот эти карточки, по которым сдают, знал не просто наизусть. Вот мне называешь, допустим, билет номер 5. Я даже не говорил, я просто называл 3, 4, 2, 7. То есть я знал наизусть вот цифры, которые надо по этой карточке отметить. Мне даже не надо было зачитывать вопросы. Вот. А при этом многие из нас в военном училище не получили права и не сдали. Все зависит от желания и от хотения. Вот. Плюс еще от неких физических возможностей. Потому что у нас был человек, курсант, который, в принципе, не готов был к вождению автомобиля. Он так и не получил прав. Вот. А по поводу еще как такого момента, я учился, да, именно вот 130-й и 53-й газон, нас учили именно на категорию С сразу. Вот, категорию Б я сдавал по упрощенной системе, сдавал только вождение. Уже после того, как у меня были права категории С, я подтвердил справкой, что я вожу автомобиль регулярно. Вот, а после этого я сдавал на другие категории, у меня открыто практически все, кроме Д и Е. Вот. А при этом, когда я пришел учиться на прицеп сначала, меня сразу спросили, а какой у вас стаж в ДСАФ? Я говорю, вот у меня там 5 лет. Они все, да, 5 лет, вы имеете право отучиться на автомобиль с прицепом. После этого я пришел учиться на автобус. Меня то же самое спросили, какой у вас стаж? Я говорю, у меня стаж там, я одновременно учился, говорю, 5 лет. Они говорят, да, 5 лет, мы вас можем допустить к обучению перевозки людей. Вот, я отучился, тоже сдал. У меня были все категории. Единственное, я прицеп сдал до того, как сдал автобус. У меня прицеп к автобусу не подходит. У меня ДЕ сейчас нету. Вот. А после этого, понятно, мотоцикл отучился,
4: да,
20: и так далее.
4: Да, давайте 20 секунд, коротко.
20: Да, значит, вот у меня дочь недавно сдавала на права. Она отучилась, учили нормально, без проблем. Хочешь дополнительное время, возьми. Не хочешь, если считаешь это достаточно, пожалуйста. И когда мы пошли сдавать, я сразу спросил, можно заплатить? Он сказал, да идите, сдайте, вы сдадите. Она хорошо подготовилась, она все знает. Чего вы сразу деньги нам суете? Угу. Это вот было в московской автошколе.
4: Спасибо. Все, всем спасибо. Скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня? Расскажет директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова. Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 26 мая в 11:00.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он проинформировал президента Дональда Трампа о шагах российской стороны. В понедельник Лавров провел телефонные переговоры с Рубио. По данным МИД России, Лавров по поручению президента Владимира Путина официально уведомил американскую сторону, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки Киева против мирного населения и гражданских объектов на российской территории, вооруженные силы России приступают к системным ударам по объектам ВСУ в столице Украины и центром принятия решений.
10: О политике.
9: Перспектива контактов Евросоюза с Россией напрямую зависит от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийские внешнеполитические курсы, уважать интересы Москвы, сообщил директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников. Кроме того, в МИДе подчеркивают, именно европейцы установили для себя самозапрет на прямые контакты с Москвой. По словам Масленникова, в этих условиях сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с нашей страной.
10: О помощи.
9: С 30 мая по 2 июня на острове Русский во Владивостоке российские и китайские специалисты проведут совместные учения по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в масштабном ДТП. По легенде, на проезжей части произойдет столкновение двух пассажирских туристических автобусов с гражданами России и Китая. В учениях будут задействованы медики, сотрудники экстренных служб, представители научного сообщества и профильных ведомств России и КНР.
10: О вооружениях.
9: Северная Корея выпустила сегодня по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Желтого моря, сообщает Ренхаб со ссылкой на южнокорейских военных. Они анализируют детали запуска. На данный момент никаких дополнительных подробностей не поступало.
10: Об отдыхе.
9: Россияне все чаще выбирают для отдыха остров Маврикий в Индийском океане. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились от 25 до 51%. Это сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты отмечают, что путешественники хотят не просто отдых у моря, а сочетание красивой природы, качественного сервиса, хорошей кухни, приватности и насыщенной программы. Маврикий, по мнению туроператоров, соответствует этим требованиям. Плюсом остается безвизовый въезд. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир трансляции на Ютьюбе, канал «Нео Панкин» в Рутюбе, канал «Радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Пока некоторые проблемы с трансляцией. Спросите у ВКонтакте, с чем они связаны, не у нас. Если все наладится, я об этом сообщу дополнительно. Ну и, конечно, слушать нас можно на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир», либо посредством замечательного, чудесного, фантастически прекрасного сервиса podcast.ru. Пользуйтесь, пожалуйста, именно им, особенно если не успеваете по какой-то причине на прямой эфир. Слушать, когда вам удобно, удобнее всего именно через него. Ну и, конечно, не забывайте про телеграм-канал Панкин, а каждые полчаса мы с вами общаемся, микрофон включен во время больших перерывов. Так что, пожалуйста, в комментариях, в чатах поактивнее. Начинаем.
11: Что будет?
12: Громкая новость пришла вчера. Чаша терпения, судя по всему, наша, наконец, переполнена. Правда, не будем забегать вперед. Возможно, есть... Хотя мне не кажется, что это очередная красная линия. Ярко-красная линия, специальное предупреждение. Это уже не предупреждение. Это уже факт. Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Подчеркивается, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнена, переполнила чашу терпения. Соответственно, из заявлений киевский режим и его спонсоры продемонстрировали на весь мир грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Киев преднамеренно наносит удары по гражданским и не останавливается перед хладнокровным убийством детей. Удары будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам. Целями станут в том числе конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Ключевой момент, конечно, надо обратить внимание на то, что упоминаются натовские специалисты. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителям города посоветовал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Это вот из заявления Министерства иностранных дел. И еще глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Он довел до американской стороны, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Главное из их разговора – Лавров довел до Рубио информацию о шагах вооруженных сил по поручению Владимира Путина. Лавров в разговоре с Рубио выразил сожаление, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают договоренности Анкориджа, который вроде как уже, ну, если мы говорим про дух, умер. Лавров привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из украинской столицы американского дипперсонала. Это интересно. Рубио, эвакуируйте своих. Эвакуируйте от греха подальше. Еще Лавров и Рубио обменялись оценками дипломатических инициатив по Ормузскому проливу и относительно ситуации вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации работы дипломатических миссий России и США. В каком-то смысле все-таки есть договоренность продолжать договариваться дальше. Ну, то есть, некоторый намек, некоторый задел на будущие отношения все-таки оставлен. Давайте еще раз снова дипломатическими сотрудниками встретимся где-нибудь там в районе Стамбула, поговорим о чем-нибудь, возможно, до чего-нибудь договоримся. Ну, или это просто для того, чтобы Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпосланник Путина, продолжал ездить в США для чего-то. Непонятно для чего, нам не объясняют. Для чего? Ну и ладно. Может, нам знать не положено и не надо. Миша, знаешь, крепче спишь. А вот что касается всех остальных пунктов, которые я озвучил, это, согласитесь, очень интересно. Что же будет дальше после этого? По-моему, таких, а это, прямо скажем, ультиматум, такого вот, таких ультиматумов до этого не делалось. Единственное, что я помню, это ультиматум в самом конце 2021 года, когда мы и выдвинули известный ультиматум Западу, в том числе Соединенным Штатам Америки. И, собственно, после этого, по сути, пошли разговоры о вероятном начале специальной военной операции. Ну, а потом известные события, потом Мюнхенская конференция по безопасности. Зеленский говорил про необходимость получения Украины ядерного оружия, ну и началась специальная военная операция. Но изначально, вначале было слово «ультиматум». И тут тоже, как мы видим, по сути, это можно, наверное, назвать ультиматумом Запада. Посмотрим, это что, шаг к более серьезной эскалации, то есть по лестнице эскалации на ступеньку или на две вверх. Хочется спросить, а почему раньше? Скажите, пожалуйста, почему же мы ждали удара по общежитию в Старобельске, чтобы начать, ну, по сути, делать ту работу, которая необходима, правильно ведь? Ну, вот мы смотрим, сообщается, что Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Можно ответить на вопрос, а почему до этого не приступали к ударам по предприятиям этих самых ВПК в Киеве, с вот этим вот замечательным словом «последователь». Причем последовательно до этого мы их не уничтожали. Почему мы ждали, пока эта самая чаша терпения переполнится? Можно узнать? Ну, наверное, узнаем когда-нибудь. Спросим, чего же мы ждали, и на пятый год, наконец-то, мы начинаем эти удары наносить. Кстати, разговор с Рубио в данном случае тоже любопытен. Не так давно этот самый Рубио говорил про фантастические цифры, даже стесняюсь вам в эфире называть, потери России. Там такие, что, наверное, уже и от населения бы ничего не осталось. Вот это, по мнению Рубио, вот потери России ежемесячно. Кто захочет, сам погуглит, но только голову надо включать. У Рубио головы нет, он ее не включает. А еще интересно, сказал, что ВСУ – самая сильная армия в Европе. Вы знаете, ничего не буду говорить про боеспособность ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Но что, ВСУ сами по себе воюют? И вот он говорит, ВСУ самая сильная армия в Европе. Нет, это армия, которая полностью спонсируется и снабжается европейскими странами. Сама по себе ВСУ как бы не существует. Это просто люди. Люди, которые, надо сказать, отдать им должное, умеют воевать, умеют умирать, умеют сражаться, делают это, признаем, наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все от сапог до винтовок у них иностранное. Кстати говоря, советского наследия практически не осталось. Все вынесено, все уничтожено нами. Поэтому, если мы говорим про самую сильную армию в Европе, объективнее говорить, что это все-таки российская армия. Странно, что Рубио в данном случае подыгрывает Украине, хотя идет новость о том, что США сейчас ни о чем не договариваются с Украиной и никак на нее не влияют абсолютно. То есть никаких переговоров с Украиной у Соединенных Штатов сейчас в текущий момент нет. Ну, вот такие вот интересные моменты. Есть реакция из Европы. Европейские послы заявили, что не будут покидать Киев после угроз российского МИДа нанести массированный удар по столице Украины. Это хорошо. Это хорошо. Посол Евросоюза в Украине Катерина Матернова назвала заявление МИД России шедевром лицемерия и заявила, что Евросоюз остается в Киеве и с Украиной. Она подчеркнула, что представительства Франции и Польши продолжают работать в обычном режиме. Эвакуации дипломатов ЕС не планирует. Значит, надо бить, желательно поближе к этим самым представительствам. И еще одна важная новость. Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. То есть дошло до подписи. По решению президента армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решения иностранных судов без участия российской стороны. Далее новости из Сербии. Любопытное заявление. Мы сегодня про отношения Сербии с Арменией, с Сербией поговорим. Сербия идет особняком. Братская страна, хотя там, конечно, много разных моментов. Я был в Сербии в районе Нового года. И есть что сказать. И с профильным экспертом сегодня, я надеюсь, поговорим на этот счет. Есть что подсветить. Вот интересное заявление сделано от спикера парламента Анны Брнабич, которая говорит, что Сербия больше не считает Россию братской страной. К этому заявлению надо относиться просто как к заявлению, потому что остальные политики, ну, в массе своей говорят другое. Все-таки такие громкие заявления про отсутствие братскости они все-таки не делают, но там с некоторыми оговорками. Вот вся эта, ну, некоторая, некая братскость, о которой они говорят, она, ну, постепенно, понятное дело, уходит. Почему? Ну, потому что это было давно, и та же молодежь, люди в районе, грубо говоря, 35 лет, уже ничего об этом не знают, и, соответственно, говорить про некую братскость, ну, это можно только с людьми старшего поколения. По ее, правда, словам этой Анны Брнабич, Сербия полностью разделяет ценности ЕС и поддерживает территориальную целостность Украины. А торговля с Россией для страны уже не критична. Товарооборот с Боснией и Герцеговиной соседней даже выше. Это правда. И это, конечно, в некотором смысле наша вина, почему так мало инвестиций было в эту самую братскую Сербию. Но обо всем сегодня поподробнее чуть позже. Никуда не переключайтесь. Реклама и новости пройдут быстро.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Егор Григорьев, военкор ВГТРК. Егор, я тебя приветствую.
19: А, Иван, здравствуйте. Иван.
12: Ты был в Старобельске, правильно понял? Или находишься там? Уточни, пожалуйста.
19: Был в Старобельске. Сейчас разборы завалов для поиска погибших там закончены, поэтому уже в Луганске.
12: Так, ну расскажи, что увидел.
19: Слушай, ну, картина ужасающая на самом деле. Все эти 3 дня и, соответственно, 2, да даже 3 ночи, это... Они тяжелые не только физически, но и эмоционально, потому что постоянные крики раз в полчаса. Это либо дети кричащие, которых завалило, либо родители. Я даже не знаю, что страшнее. Ребенок, который испытывает чудовищную боль, или родители, которые в одночасье потеряли, ну, в общем, все, наверное, в своей жизни. Когда ты сидишь рядом с разрушенным зданием общежития, туда заходят отец, мать. Они идут, трясутся, мимо тебя проходят, и дальше крик такой истошный, что, ну, честно, мурашки по коже. Это не передать, Ваня. Общежитие пятиэтажное здание, разрушено с разных сторон. Я в своих прямых включениях на телеканал «Россия-24» это рассказывал неоднократно. Залетали с разных сторон под разными углами эти беспилотники, это видно. Соответственно, никаких сомнений, еще раз, это много раз говорили, и я хочу повторить, нет, что это именно туда летели. Потому что таких разрушений случайно произойти, ну, не может. То есть, и даже если бы отрабатывала система ПВО, или залетел один самолет, то это было бы характерное какое-то повреждение с залетом в стену здания, да, и это, ну, раз попали, но, может быть, где-то в соседние здания нет. Здесь видно, что 5-6 повреждений в крышу, первые там этажи, пятый этаж, не случайности здесь быть никакой не могло. Три волны, действительно, как это говорили, делалось это для того, чтобы плотность нашей обороны, систем нашей противовоздушной обороны, ее, ну, таким образом растянуть. Они и так нашли то место, где оно, так сказать, не такая плотная, да, там нету военных объектов, нету как-то военной техники, каких-то военных баз. То есть выбрали целенаправленно гражданский социальный объект, чтобы как можно больше такого эмоционального вреда здесь нанести, на социального напряжение здесь придать. Город Старобельск — город гражданский уже очень давно. Это минимум 60, в некоторых местах, там, да, Харьковской области, и 100 километров. Там тоже Сватово гораздо ближе к фронту. И, ну, логично предположить, да, что могли бы какую-то отработку по доставке, по тылам, там, ну, пробовать как-то там прорывать российскую оборону. Нет, они выбрали целенаправленно город подальше. Они выбрали, что символично, кстати, Ваня, они выбрали детей, которые учились на педагогов, на преподавателей. Они давно борются с учителями здесь, в Луганской Народной Республике, с теми, кто, как говорят на Украине, их предает их историю, их незламность, там, и прочее, прочее, прочее, прочее. Кто вспоминает Великую Отечественную войну, чтит память настоящих героев. Они с ними давно борются, а теперь, вот видите, они пришли к тому, что детей запугивают и убивают детей. Ну, какой-то так украинский символизм, он в этом определенно здесь прослеживается. Я еще обратил внимание, что рядом там же пострадало и здание общежития, где жили дети, где дети спали. Это было 23 часа, кстати, я напомню, когда пошли первые атаки. А рядом еще колледж есть педагогический. Вот рядом с ним две здоровые воронки. Вот умещается там, ну, полтора меня, потому что глубина ее где-то 2,5, ну, может быть, 2,80, и в диаметре там 4 метра. И эта воронка, как сказать, она сформирована так, что это, ну, сложно даже поверить, что самолет мог так упасть. То есть это просто спикировать прямиком в землю. Это мое предположение. Еще раз, мое личное предположение. Эта воронка такая там не одна, что удар был гибридным. Ну, вот как изначально и говорили, то есть могли лететь туда не только самолеты, но, может быть...
20: Была версия, что это была авиабомба или ракета. Была версия.
19: Не мне давать здесь оценки, но это очень, ну, похоже. То есть самолет в любом случае мог бы как-то под углом падать. Еще раз, не знаю, эксперты здесь проанализируют, там криминалисты собрали уже все эти данные, все эти микросхемы с помощью специальных приборов, все обломки. Ну, и я думаю, что мы услышим какой-то здесь финал вот именно по вооружению, которое применялось. Я еще одно предположение на месте делал, что, возможно, в этих беспилотниках боевая часть была с отложенным взрывом, с возможностью отложенного взрыва. То есть, когда самолет сначала пробивает плиты перекрытия и потом уже внутри взрывается, потому что стены целые, это видно, а внутри разрушено все абсолютно. Это нужно для того, чтобы как раз больше ущерб причинить. То есть взрыв не в одном месте происходит, вот в стену самолет врезается, да, и кусок стены там разрушил, не проникнув вглубь. Нет, вот прям пробивает, и внутри уже взрывной волной больше ущерб. Такие средства применяют для того, чтобы на войне укрепы разрушать, где живут, там, квартируются военнослужащие какие-то, а чтобы это использовать против детей, целенаправленно, их убивая. Это, конечно, ужасная картина. Но рабочие, ну, это общедоступная сейчас уже информация, да, они всех из-под завалов извлекли, 21 ребенок. Украина убила 21 ребенка. Выбрали самое больное. И вот мы буквально

0: в итоге не выдадут, даже если сами захотят. Ну вот французская радиовещательная компания, кстати, оператор, эти кадры есть, можно, можно найти наши сюжеты в интернете. Он вот так улыбался мне, вот, Вань, вот с такой улыбкой выходил и говорил: «Ну ты же видишь это, как и я, ты же видишь это, как и я, зачем ты меня спрашиваешь?» Ну, конечно, я вижу, но мне интересно просто эмоционально, что есть какие-то эмоции вообще, ну или нет. Каталонцы вообще отвернулись, никаких там комментариев. Итальянцы тоже сказали, что это не их дело, хотя их вооружение, в общем-то, применяется на Украине, и Украина используется. И в том числе беспилотники, которые запускали, их невозможно произвести в таком количестве, их невозможно произвести в такой номенклатуре, как Украина использует, без европейских государств, которые финансируют Украину, которые вместе с ней строят заводы и на Украине, и производят у себя в странах, кстати, эти беспилотники. Поэтому все ответственные они за то, что произошло. Они вместе с Киевом убивали этих детей. Это 14-18 лет подростки, девчонки. Вот были первые похороны. Ну, хоронят в белых платьях. Там у одной девочки свадьба должна была быть скоро. Ну, это ужасающая картина. Внутри, вот просто если туда зайти, мы по всем этим этажам прошлись. Вот все вперемешку. Вещи, там, личные какие-то, одежда, игрушки, фотографии их, то есть улыбались они, у кого-то букет лежит, и, ну, видно, что было или день рождения, или поздравил, может быть, молодой человек, и все, и жизнь оборвалась в одночасье буквально. Просто ужасающе. Некоторые дети, когда это все случилось, они пытались, в окна выпрыгивали, пытались спастись, записывали сообщения друг другу. Я умираю. Ну, вот, ну, это последние слова там буквально. Вот, есть одна из девушек, своей подруги это писала. Ну, это представить сложно. За что самое главное? Ну, ради устрашения, это то, что сделала Украина. Ну, ну, как это здесь объяснить? И как это объяснить жителям Старобельска, которые еще до сих пор, сейчас еще продолжают приходить туда, класть цветы? Не только родственники, они плачут. Всем, весь город плачет. И это действительно так. Они сами не понимают, ну, ну, как это вообще могло быть? Они, это же бывшие жители Украины, они не понимают, как, что должно было случиться, чтобы так возненавидеть людей. Ну, картина страшная. Конечно, не то, что интересно, да, а нужно понять, что это были за беспилотники, которые могли пролететь, что они принесли, какой это боезаряд. Но это все уже вторично. Мы видим реакцию сегодня, которая на Старобельск пошла. Мы видим, там, какой был удар. И, безусловно, в самом Старобельске, во всем Луганске ждут, как будет развиваться ситуация дальше. Вот говорят, что системные будут удары теперь после этого ужаснейшего теракта. И здесь за этим все следят, я вот так скажу.
1: Это вот все... ты хорошо подметил, что там все за этим следят. Мы все за этим следим. Да, спасибо.
0: Здесь особенно, Вань. Здесь особенно.
1: Я понимаю, я их понимаю прекрасно. Егор Григорьев, военкор ВГТРК. Говорит Григорьев, телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. У нас впереди перерыв. Новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен, пообщаемся. И да, хороший момент, что я же озвучил, да, все пункты, которые предъявлены той стороне. Ну вот, посмотрим, насколько системными, насколько мощными будут эти наши удары.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
4: Проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан-то Средний Восток.
2: Сказано на радио

0: «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня великолучаны гостей города приглашают на большой праздник детства в семейный досуговый центр «Атмосфера» и «Луки Парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания. В этот день великолучаны гостей ждет насыщенная программа. С 12 часов стартует выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровья и правила поведения на дороге. Также в это время стартует аквагрим для детей, а с 14.00 всех ждет концертная программа. В 16.30 запланировано выступление дрессированных собак. Весь день билет в кино детям по 100 рублей. Также весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия». Ежегодно Псковская область посещает более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 квалифицированных средств размещения. Об этом рассказал министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма». Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму. В регионе насчитывается более 4000 памятников культуры и архитектуры, свыше 3500 озер. 10 объектов Псковской архитектурной школы включены в список всемирного наследия. С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма. В рамках национального проекта добавила министр. Стартовал прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Главный приз – 2,5 миллиона рублей на жилье. С сегодняшнего дня начался прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Есть две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Главный приз можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты Псковской области. Конкурс приурочен к новому региональному празднику – Дню многодетных семей, который отметит 8 июля.
2: О валютах.
1: Курс доллара 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10,45.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Насович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру, Евразия.эксперт. Александр Александрович, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Ну вот смотрите, в Калининградской области вчера впервые объявили беспилотную опасность. Впервые. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит ответные меры на инциденты с залетом украинских дронов в Прибалтику. Может, это как раз те самые ответные меры, как думаете, что дроны стали залетать на территорию Калининградской области? Ну, в смысле, беспилотная опасность включена.
4: Ну, я вам как калининградец скажу, что рано или поздно это должно было произойти. Произошло, на самом деле, очень поздно. Я даже удивлялся. почему по всему северо-западу России прилетает, а Калининграда и нет. А регион стратегически важный, поэтому это было неизбежно. А что касается того, что это Урсула фон дер Ляйен, что это Евросоюз и так далее, то в данном случае у Урсулы фон дер Ляйен нет никаких ответных мер, кроме заявлений. А это все делает Зеленский, и он тут не будет спрашивать никого. И, как показывает практика, не спрашивает никого в своих действиях. Ни Прибалтику, ни фон дер Ляйен, ни Трампа. А эта история с дронами в Прибалтике – это такой звоночек, на самом деле, Западу, всем спонсорам Зеленского, что он становится неуправляем, и что он в дальнейшем всю ту военную инфраструктуру, которую они ему помогли создать для борьбы с Россией, может использовать для шантажа их же. Потому что деньги-то ему дают они, и вообще Украина в нынешнем виде – это искусственное образование, которое живет за счет западной помощи. Там все, кто на нее так или иначе, на ней так или иначе сидит, они очень хорошо себя чувствуют. И экономика Украины очень хорошо себя чувствует, если иметь в виду, что там вся ее нынешняя экономика – это то, что идет с Запада. Своей украинской экономики Украина уже не осталось. Поэтому все, что происходит в Прибалтике, это дальше будет происходить по всей Европе. А европейским регионам России в этих условиях нет смысла гадать какие-то политические глубинные смыслы происходящего, а просто укреплять систему ПВО.
3: Смотрите, какой интересный момент. Помните, когда дроны начали в Польшу залетать? Я уж не знаю, чьи, а потом даже до Дании долетали. И журналист Лукьянов у Путина уточнил, ну, передал ему слова Европы, и Путин сказал, что ну, больше не будут залетать, мы больше так делать не будем. И действительно, эти залеты прекратились, но они начались более активно залетать к нам. Я вот хочу уточнить, может быть, тогда и нам нужно активизировать эту работу, если это была, конечно, наша работа. Так уж, но если к нам залетает, пусть по всей Европе тоже летают.
4: Да, согласен, это будет симметричный ответ с той же Прибалтикой, если они отказываются сбивать украинские дроны на своей территории. И когда эта история с дронами, она не в этом году началась, на самом деле. Первые дроны по Псковскому аэропорту, откуда-то из латышских лесов, начали бить еще в 2024 году. Их оттуда запускал некто. И латвийские власти не могли сказать, кто это такой. Я тогда в телеграм-канале написал, но это же, в эту игру можно играть вдвоем. Оттуда залетают дроны, запускают дроны некто, некие патриоты Украины. Но так и с российской территории, с Псковской области в Латвию могут залетать дроны, которые запускают некто. А некие там патриоты русского мира, борцы с фашизмом прибалтийским, не называемые. Как-то латвийские спецслужбы своих этих патриотов Украины поймать не могут, российские спецслужбы своих антифашистов поймать не могут. Если вы хотите играть в эту игру, ну давайте поиграем. И, видимо, не один я приводил такие аргументы, не только публично, потому что вскоре это прекратилось. Были единичные случаи. Но и также у нас сейчас происходит с этими дронами. Тут Россия в чем выигрышность ее нынешней тактики отношения с Прибалтикой, что она по ключевым вопросам своей безопасности всегда ставит перед ними вопрос очень четко. Это было по той же Калининградской области в 2022 году, когда Литва перерезала транзит. Это сейчас вот происходит с дронами. Тут нет никакого политеса, никакой дипломатии. Тут прямо следует заявление о том, что вы создаете угрозы безопасности вольно или, как они утверждают, в случае с дронами невольно. Если вы не предпримите меры, чтобы это прекратилось, то реальные угрозы безопасности возникнут у вас. И тогда в Калининградской области это сработало, и сейчас я вот слежу за поведением прибалтийских лидеров. Они шипят, огрызаются, называют Россию агрессором, жалуются, что она их обижает, но дроны на подлете к российской границе уже начали сбивать.
3: Уточните, прибалты все-таки являются соучастником во всей этой истории с дронами, с пролетом или с запуском с их территории? До конца непонятно ведь.
4: В широком смысле, да, потому что они союзники, спонсоры, лоббисты.
3: Так они же ругаются на Зеленского, ну, некоторые из них. А в Латвии, по-моему, или в Литве, уточните, пожалуйста, даже нескольких сняли.
4: В Латвии, в Литве и в Эстонии они пытаются каким политкорректным языком описать происходящее, что им не нравится действие Киева, но у них в прошлом месяце уже был такой откровенный конфликт с Зеленским, когда он начал верещать, что Путин готовит вторжение в страны Балтии. Им бы, вот они очень нетипично ведут себя в последнее время, им бы это поддержать, им бы это подхватить, подыграть, а они один другим заявили, что Зеленский сеет панику, что никаких таких данных у них нет, и что вообще некрасиво так себя вести. Если есть какая-то информация от спецслужб, надо по закрытым каналам передавать, а не визжать в телемарафоне. То есть, в широком-то смысле Прибалтика соучастник, конечно. Просто потому, что она этот режим взращивала, начиная с Майдана. Ее лепта была жалкая, очень скромная, но она была. А конкретно вот в этой истории с дронами я склоняюсь к тому, что их использовали и используют в темную, и Киев их рассматривает как сакральную жертву, на удар, по которой он провоцирует Путина, чтобы география военного конфликта расширилась и охватила страны НАТО. И вообще охватила блок НАТО, потому что Латвия, Литва, Эстония – это члены НАТО, и тут альянс должен включиться. Но то самое парадоксальное в этой истории, что он должен де-факто включиться в ответ на агрессию Украины против стран НАТО. Ведь что происходит? Эти страны говорят, что они не открывали свое небо для украинских беспилотников боевых. А тем не менее, эти беспилотники на северо-запад России прилетают. Ну, вспомните курс школьной географии и посмотрите на карту Европы, и вы поймете, что залетать в Ленинградскую область, Псковскую область, в Калининград, не пролетая через территорию Литвы, Латвии или Эстонии, эти дроны не могут. Соответственно, происходит военное вторжение в прибалтийское небо. Это акт военной агрессии, тут должен собираться Совет НАТО и обсуждаться применение 5-й статьи. Но на практике же не могут они этого потребовать, не может же... Генсек Столтенберг обсуждает применение 5-й статьи против Украины.
3: Вот интересно.
4: Поэтому вот они пытаются как-то выруливать из этой ситуации.
3: Давайте вместе подумаем, именно подумаем. Это не предложение, потому что звучит угрожающе. А если дроны начнут летать не только на территории Прибалтики, разные дроны, украинские и наши дроны, а над территориями стран НАТО, это скорее... Ну, эскалирует ситуацию или, наоборот, приведет к тому, что все подумают, да нафиг надо, давайте садиться за стол переговоров. Если план ковер условный будет вводиться и в Швеции, и в Дании, ну, вы поняли, в Норвегии и так далее. Правда ведь?
4: А зачем, Иван, мы будем об этом думать и что-то там предполагать? Зачем вот это если это уже было осенью прошлого года, когда по всей Европе приостанавливали работу аэропорта крупнейших европейских городов из-за неких анонимных дронов?
3: Так нет, это приведет к эскалации или, наоборот, к переговорам?
4: У нас же есть опыт того, что тогда было. Тогда никакой эскалации не было, тогда... Наоборот, если готовилась какая-то эскалация, то она постепенно сошли на нет эти подготовки, потому что стал очевиден из-за этих дронов масштаб рисков для Европы. Притом, опять, до сих пор непонятно, кто эти дроны запускал. Они по умолчанию заявили, что Путин... Ну, кстати, с этими дронами в Прибалтике самая первая реакция чисто вот на автомате из Литвы была, что это запускает Лукашенко, что других версий даже нет. Но спустя несколько часов дружно поправились, и с тех пор всегда подчеркивают, что дроны украинские. Так что реальная практика показывает, что перспектива реальной эскалации, перспектива реальной ответки европейских ястребов пугает. Это было видно еще с 2022 года. Вот начиная с весны, когда там Польша, которая тогда была прям очень боевая, она предложила украинской авиации свои военные аэродромы для совершения боевых вылетов. В Москве тут же в ответ на это заявили, что если так, то польские аэродромы – это законная военная цель со всеми вытекающими. И Варшава тихо слилась с этой темой.
3: Давайте паузу сделаем. Александр Носович с нами, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру, Евразия.эксперт. Книга Носовича, телеграм-канал, подпишитесь пока что.
0: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких... Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». На связи Александр Носович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру и Евразия.эксперт. Александр Александрович, давайте продолжим. Собственно, вот скажите, пожалуйста, в силу того, что, ну, нынче все перешло к войне дронов, я так понимаю, что военного выхода нет, и как политолог скажите, выход, наверное, только политико-дипломатический или нет, после особенно нашего заявления от Министерства иностранных дел, что мы переходим к системным ударам по военным объектам на Украине.
4: Военный выход возможен, и он состоит в обрушении фронта и последующем демонтаже киевского режима, но сможет ли Россия этого добиться в реальности? Если сможет, то когда? Я не знаю. И я рискну предположить вам, что этого не знает никто, никто не может ответить на этот вопрос. А что могут, если говорить о прогнозах, утверждать эксперты, и тут в данном случае даже не военные эксперты, а экономисты, они все утверждают, что в этой войне на истощение Россия может проиграть экономически, потому что запасы экономики, у нее запаса прочности экономики у нее осталось на полтора года, а украинской экономики запас давно исчерпан, но мы в первой части программы сказали, что дело уже не в Украине. И сейчас фактически Евросоюз превратился в тыл для Украины и обеспечивает ей экономическое существование, поддерживает ее, и ВПК Украины сейчас все больше находится в Европейском Союзе. А вот если сравнивать нас экономически с Европой, как с единым целым, то мы в разных весовых категориях. И тут высока вероятность, что мы сломаемся раньше Евросоюза. Поэтому, учитывая, что преимущество и инициатива на фронте сейчас находятся у России, учитывая, что есть стратегические факторы, которые наши противники обязаны учитывать, а это орешник ядерное оружие, и в этом смысле очень показательны те вот удары возмездия, которые были на выходных по Киеву, это же была демонстрация того, что их система ПВО дырявая и не может справиться с орешником. Поэтому, если этот орешник снабдить ядерными боеголовками, то защиты не будет, и это невозможно будет защититься от удара, причем не только Украине, на самом деле. И, в-третьих, европейская экономика тоже под очень тяжелым ударом из-за всей этой кампании. Европа тоже тратит огромные деньги на Украину, и денег на конфликт, и денег очень мало, и тоже терпит от санкций против России, которые сама же ввела. И ввиду с этим для России более вероятный сценарий – это зафиксировать какой-то результат, который она достигнет к концу года. Почему к концу года? Потому что со следующего года приступит к работе новый Конгресс США, судя по всему, без трампистов в большинстве, и это может значительно ухудшить нашу политическую ситуацию, международную ситуацию. И поскольку европейцы уже начали подкатывать с предложениями договариваться, то, не прекращая военных действий, как мы их не прекращали в прошлом году, когда там возникла тема с немедленным прекращением огня, необходимо переводить этот конфликт из чисто военного в военно-дипломатический.
3: А как это сделать?
4: Ну, то есть параллельно с введением боевых действий вести переговоры, как мы их вели в прошлом году.
3: Ну, так мы же так их и вели, собственно. Вот. А что изменится-то?
4: Да, но тогда мы их вели с Трампом, это ни на что не влияло, потому что тон в блоке НАТО задают не трампист, на самом деле. И сейчас готовность к переговорам с Россией выражают как раз те либерал-глобалисты, которые эту войну с нами и затеяли. Этой возможностью надо воспользоваться, однако, опять же, на наших условиях, главное из которых состоит в отсутствии любых мер доброй воли, от которых нас сейчас начнут предлагать применить в качестве там входа в переговоры и так далее. Для меня вообще показательно, что до сих пор не начинают. Это свидетельство того, что они поняли, что Россия все равно на это не пойдет, а договариваться с ней все равно надо. А вот поскольку такое окно возможностей открывается, надо им пользоваться.
3: То есть все-таки надо наносить интенсивные удары и не прекращать, не делать жестов доброй воли. Правильно понимаю?
4: Ну, поскольку инициатива на фронте, на поле боя до сих пор на нашей стороне, и поскольку у нас до сих пор есть преимущество в стратегических вооружениях, в ракетных прежде всего, и ядерных в том числе, то отказываться от этого инструмента, ведя при этом политический диалог, было бы нецелесообразно. Давайте вести себя по-американски. Как американцы говорят, что самый убедительный аргумент – это доброе слово, сказанное с пистолетом у виска.
3: Ну да, это действительно так. Без пистолета оно как-то, вот доброе слово-то, и не работает. Это действительно так. Но смотрите, из Киева эвакуироваться никто не спешит. Из представителей европейских дипмиссий. Ну, значит, надо бить, несмотря на то, что не спешат. А если кто-то там из них погибнет, к какой реакции, как вы думаете, это приведет? Ну, или пострадает, или погибнет?
4: Ну, во-первых, мы предупреждали и предупреждали много раз. Во-вторых, это и наличие там всех этих дипломатов не означает автоматически, что они там погибнут и будут ранены в результате российских ударов. Уже мы все 4 года наши ракетные силы работают по Киеву. Это не приводит, на мой взгляд, к сожалению, гибели украинских чиновников, политиков и вообще всех деятелей этого майданного режима, которые...
3: Это вы хорошо говорите, к сожалению, я полностью поддерживаю.
4: Да. Ну, было бы хорошо такая божественная справедливость, чтобы проявилась, но мы себе такой задачи не ставим, мы вот так вот как случайность, это тоже не работает. Поэтому, ну, самое главное, мы их предупредили, они нам не поверили, а дальше все на их ответственности.
3: Ну, а приведет ли это... Вот смотрите, мы вроде как действительно... Да, мы же хотим все-таки, чтобы все сели за стол переговоров, или не хотим. И если кто-то пострадает, я вот думаю, они побегут или наоборот? Вот какая реакция будет? Я пытаюсь просто предсказать, хотя я понимаю, это
4: бессмысленно. Я думаю, что не побегут по той простой причине, что европейцы, они глубоко лицемерны. А вообще лицемерие – это одна из основ европейской цивилизации. Ну, которая там на их языках называется там по-другому политкорректность, толерантность и так далее. А когда им нужен повод для срыва политического диалога с кем угодно, уж тем более с Россией, они его высасывают из пальца по какому угодно предлогу. А когда им нужно сесть и договариваться, то что бы ни происходило, что бы Россия ни делала, они садятся и договариваются. И это не только с Россией это работает. Но вспомните это убийство арабского это саудовского журналиста в посольстве Саудовской Аравии.
3: Хашоги,
4: которого расчленили и кусками вывезли в багажнике посольской машины. Куда потом Трамп совершил свой первый международный визит после избрания в Саудовскую Аравию. Ну и, соответственно, и тогда это был первый срок Трампа, и потом при Байдене, никаких проблем в дипломатических отношениях с Саудовской Аравией из-за этого не было. Потому что, понятная причина, потому что там нефть, потому что это стратегическая точка опоры для борьбы с Ираном и так далее. То есть прагматизм в данном вопросе перевешивает все. Но если будет со стороны Европы, со стороны, предположим, погадаем, будущей администрации США, которая не трамповской, если будет прагматическое желание закончить конфликт с Россией и о чем-то договориться, прийти к какому-то компромиссу, то даже если наш орешник случайно влетит в представительство Евросоюза в Киеве, в котором будут все работники на тот момент находиться, и всех их нахрен взорвет, то это будет признано вот трагической случайностью, ошибкой и так далее. Мы извинимся, они их извинения, наши извинения примут, еще отметят, что да, мы предупреждали и так далее. Все это глубоко вторичные вопросы. А первичный вопрос пришли, они к выводу, что конфликт себя исчерпывает, и с Россией надо договариваться, или они еще верят, что Россию вот в нынешнем формате можно уничтожить на поле боя, нанести стратегическое поражение.
3: Кстати говоря, насчет Саудовской Аравии, большинство террористов, которые устроили 11 сентября, были Саудовской Аравии.
4: Были саудитами, абсолютно.
3: Были саудитами, и что-то, да, действительно, ни на что это не повлияло абсолютно. Потрясающая история. Спасибо большое. Вот сегодня чуть позже, кстати говоря, и про ядерку подробнее поговорим. Может быть, ядерка – это единственный способ воздействия, реальное применение ядерного оружия. Может быть, в ограниченном каком-то варианте это единственный реальный рычаг воздействия на эту самую проклятую Европу. Давайте этот просто уточним, без всякого ядерного шантажа, а то мало ли что подумают. С нами был Александр Носович, политолог, главный редактор порталов rubaltic.ru и eurasia.expert. Книга Носовича, телеграм-канал, очень рекомендую, подписывайтесь. Иван Панкин в студии, радио «Комсомольская правда». Сейчас перерыв, в начале следующего часа вернемся и продолжим. Трансляции на местах, YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Отдыхаем пока что.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
0: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
9: Владимир Путин утвердил закон о ратификации протокола, которым прекращается действие соглашения 1993 года о поддержке беженцев и вынужденных переселенцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте указывается, что соглашение утратило актуальность и фактически не действует. Уточняется, что основные положения соглашения, разъясняющие понятия беженец и вынужденный переселенец, соответствуют определениям в законодательстве России. На основе законодательства для указанных категорий лиц в стране предусмотрены экономические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов.
0: Об авиации.
9: Объединенная авиастроительная корпорация передала воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации «Ростех». Самолеты поколения прошли весь цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны тестировали машины в разных режимах, а затем совершили перелет на аэродром базирования. В госкорпорации отметили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
0: О конфликтах.
9: Пока власти США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке, соглашение с Ираном достигнуто не будет, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Ибрагим Заль-Фагари. Он считает, что действия США приведут к росту цен на нефть до $200. По данным Fox News, сегодня ночью вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удары по югу Ирана. Сообщалось, что американские силы уничтожили два катера, которые использовались для установки мин, и позицию зенитно-ракетного комплекса. Информация о пострадавших не поступала.
0: О музыке.
9: Южнокорейский бойс-бенд BTS стал лауреатом трех номинаций American Music Awards 2026, включая главный приз – награду «Исполнитель года». Трансляция велась на телеканале CBS. Исполнители из Южной Кореи отметили также в категории «Лучший кей-поп-исполнитель среди мужчин». Кроме того, BTS досталась награда «Песня лета» за композицию «Swim», ставшую лидером хит-парада Billboard Hot 100.
0: О валютах.
9: Официальный курс доллара во вторник – 71 рубль 55 копеек, евро – 85,45, и курс юаня Центробанка – 10 рублей и 53 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, через полчаса Продолжим с вами общение вне эфира во время большого перерыва. Микрофон будет включен. К нам присоединяется Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель международной медиагруппы России сегодня. Ростислав Владимирович, вас приветствую.
10: Добрый день.
3: А я еще раз, с вашего позволения, я в начале эфира, конечно, озвучивал, и сейчас коротко уже, без тезисов, напомню, что Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Подчеркивается, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Шел пятый год СВО, иронично добавлю я. Далее. Министерство иностранных дел России предупреждает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителям города посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Ну и, конечно, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. И до американской стороны доведено, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Что это изменит? Во-первых, мы действительно перейдем, как вы думаете? Ну вот анонсировано, хотя мы, в принципе, что-то такое уже какое-то количество раз слышали. Правда, не в ультимативной форме. В ультимативной форме это было в конце 2021 года, как мы помним, да? И тогда на уровне делегации мы как раз этому самому коллективному Западу ставили некий ультиматум, и потом началась СВО. Это сейчас, ну, как бы то же самое, только действительно мы повышаем уровень эскалации, или что это? Как вы это понимаете? Пожалуйста, что изменится, если что-то изменится?
10: Повышаем уровень эскалации, в остальном ничего не изменится. То есть я уже пятый год говорил, что изменится, когда победу одержим. А пока победу не одержали, ничего не изменится. Они будут стараться нас убивать как можно больше и будут продолжать террористическую деятельность, потому что для них это основной метод воздействия на Россию. И информационного, и военного, и экономического, и какого угодно. Значит, поэтому, ну, отвечать будем сильнее. Значит, очевидно, что любые действия в этом самом военном плане, да и не только в военном, в политическом плане, в информационном, значит, предпринимаются, исходя из как соотношения цена-качество. Ну, то есть, когда мы заявляли, что мы там не наносим удары по Киеву, потому что там много людей живет. Значит, мы исходили из того, что нам в данный момент, значит, скандалы на международном уровне с криками о том, что Россия осуществляет геноцид украинского населения, были невыгодны. Или менее выгодны, чем эти издержки, которые мы при этом несли. Это первое. Ну и второе, всегда надо исходить еще из наличия достаточного количества боеприпасов для того, чтобы наносить подобного рода удары. Значит, если сейчас мы видим, что мы их будем наносить, то, соответственно, мы исходим из того, что Украина в достаточной степени утратила интерес для своих союзников, не для всех, безусловно, но для многих. Значит, и как криков будет поменьше, хотя они все равно будут, безусловно, это во-первых. Ну и во-вторых, что у нас достаточно боеприпасов для того, чтобы действительно системно наносить удары. Потому что ведь мало сказать, мы будем наносить. Надо их еще и нанести.
3: Ну, один нанесен накануне. Вот,
10: а для этого надо... Подождите, системно это не один. Системно это постоянно. А для этого надо постоянно производить достаточное количество ракет, там, беспилотников и так далее. Значит, достаточно долгое время мы основной задачей было насытить фронт беспилотниками, да? Потом вынести украинскую систему ПВО, сейчас, которую, кстати, постоянно обновляли американцы, европейцы. Сейчас украинцы жалуются на то, что их, ну, система ПВО практически разрушена уже во второй раз после 2022 года. Значит, соответственно, появилась возможность наносить более мощные удары по другим целям. Вот. Безусловно, будем наносить удары. Я даже думаю, что они будут усиливаться, эти удары, потому что Украина же тоже не остановится и будет, значит, прибегать к тем же средствам, и будет тоже стараться усилить свое давление на и российское информационное пространство, на психику населения путем нанесения все более жестоких террористических ударов. И географию постараются их расширить. Мы же уже видели удары по нам в морях и океанах. Но это же не значит, что они завтра возьмут и прекратятся. Значит, и союзников к этому делу, значит, постараются привлечь. То есть когда организовывать террористический акт будут одни, а ответственность за него на себя будет брать Украина. И опять-таки надо понимать, что украинским властям абсолютно все равно, хоть мы сотрем Киев с лица земли вообще полностью. Ведь в тот же день, когда был нанесен удар, тут же выпрыгнул там обернацист Черненко и начал всем рассказывать, ну подумаешь, так они же даже не осмелились нанести по Киеву ядерный удар. То есть они буквально приглашают, говорят, ну нанесите. Ну, самое вот. Потому что они собираются это использовать, опять-таки, в информационных целях, а количество погибшего населения их, по большому счету, не интересует. Вот. Но, опять-таки, дело в том, что и для нас уже тоже цена-качество начинает складываться из разных составляющих. Во-первых, это отношение собственного населения, которое все, так сказать, шире и шире начинает спрашивать, почему по нам можно, по ним нельзя. Это, повторяю, изменение отношения союзников Украины, для которых она исчерпала свой потенциал. То есть то, что она могла дать им, она дала. А больше им уже не надо. Поэтому они не так, кстати, остро и жестко реагируют на какие-то действия России. Они хотели ввести санкции, они ввели санкции. Они поняли, что санкции не работают или работают против них. Значит, кто-то пытается наращивать это решение, принято Европейским Союзом. Кто-то, как американцы, пытаются заключить временное перемирие, значит, с Россией для того, чтобы найти более эффективные средства давления на нее. Значит, но и в одном, и в другом случае задача Украины выполнена. То есть она свою роль уже сыграла. Независимо от того, собирается Европа усиливать санкции, собираются Соединенные Штаты где-то там маневрировать, значит, но дальнейшего обоснования им не надо. Они и так говорят, ну, идет война. Вот, там, Соединенные Штаты говорят, надо войну прекратить, чтобы люди не гибли. Европейцы говорят, надо наказать Россию, чтобы она, значит, больше никого, чтобы она на Европу не напала. Да? Значит, у каждого своя трактовка того, что происходит. Но от Украины здесь уже мало что зависит, или практически ничего не зависит. Конечно, ее готовы, опять-таки, европейцы готовы использовать так же, как ее использует украинская власть, для попыток усиления террористической активности, для того, чтобы под украинским флагом проводить свою террористическую активность против России, и для того, чтобы таким образом оказывать на Россию давление. Вот. В этом плане их абсолютно, опять-таки, тоже не интересует, какой силы будут ответные удары России, тем более, что они собираются по мере возможности использовать в медийном плане. Ну, вот тут вот уже интересы всех сошлись, поэтому, повторяю, я думаю, что Украину будут долбить всеми возможными силами и средствами, постепенно усиливая удары, расширяя географию там, и так далее. Через некоторое время мы перестанем особенно беспокоиться о том, гибнут ли там гражданские или не гибнут, потому что они же на востоке гибнут, почему им не гибнуть и на западе Украины? Значит, какая по большому счету между ними разница? Они такие же гражданские. Значит, вот, ну, со временем, то есть это как любая война, да? Если вы произвели первый выстрел из автомата, значит, началась война. Вы можете воздерживаться от применения каких-то более жестких средств поражения, но как только вы один раз этот удар нанесли, значит, дальше вы уже идете по пути эскалации, потому что остановить все это вы можете только с остановкой военных действий. Остановка военных действий может только в том случае, если хотя бы одна из сторон решила, что она уже одержала победу. А пока что еще никто не решил, что победа одержана. Россия говорит, ну вот в ближайшем будущем, значит, Украина собирается воевать вообще всегда с Россией, как они недавно сказали. Значит, то есть до тех пор, пока она будет существовать. Значит, Европа говорит о переговорах, Соединенные Штаты говорят о перемирии, но никто пока что не говорит о комплексном мире, то есть согласовании всех глобальных противоречий, которые, собственно, и привели к целой серии глобальных конфликтов, ни к одному украинскому. Вот. Поэтому, ну, как там вот самое сказано, будем наносить удары системно, ну, будем их наносить системно.
3: Кстати, вот сейчас вот давали видеоряд, который расходится по лучшим телеграм-домам с подписью «Киев. Обстановка». Это последствия наших недавних ударов как раз-таки. А в контексте нашего разговора просто коротко интересно ваше мнение. Мы с кем в итоге-то воюем? Я вот хочу разобраться. Украина, получается, это ринг, как мне напоминают наши слушатели. Все, что летит на нас, это наши последствия. И мы за это платим, за любой упавший здесь беспилотник. Это так или иначе финансовый любой ущерб. Правильно ведь? Все, что падает на Украине, это не ущерб, это черная дыра. В таком варианте можно, я так понимаю, воевать бесконечно, правда? 40 секунд до перерыва.
10: Бесконечно невозможно, потому что любое пространство войны заканчивается. Значит, если мы, кстати, расширим войну за пределы Украины, ну, там, на Польшу, Францию, еще, она будет длиться дольше, а ущерб мы понесем больше. Мы сейчас пытаемся закончить войну на Украине, значит, то есть победить там, и тем самым прекратить конфликт с Европой. Получится это или не получится, это вскрытие покажет.
3: Перерыв у нас. С нами Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы России. Сегодня Иван Панкин в студии. Реклама, новости и анонсы пройдут быстро, не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новая реклама.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
13: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что?
15: 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил две пиццы с доставкой.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
16: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии «Радио Комсомольская правда». На связи Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Ростислав Владимирович, такой вопрос. И, наверное, уже после этого от Украины к международным новостям перейдем. Но вот коротко, почему такая реакция на гибель детей в Старобельске в Европе на заседании ООН, Совбеза, я имею в виду, ну и последующая реакция, это кремлевская провокация и прочее, прочее, прочее. Почему?
10: Ну, вроде бы как заседание ООН, да и Украина, это тоже международные новости.
3: Не, я про покушение на Трампа очередное, это уже, как вы понимаете, другая история
10: совсем. Значит, почему такая реакция? Потому что они ведут с нами войну. Ну, это такая реакция. Значит, они же никогда не обещали там нас жалеть, уважать, переживать.
3: Ну, после Крокуса все-таки согласитесь, там, ну, какое-то сочувствие было, иностранные там послы приезжали, цветочки клали. Другая была реакция все-таки.
10: Ожесточение нарастает. Кроме того, Крокус – это целенаправленный теракт, который произвели значит, с точки зрения Запада, мусульманские фанатики. Значит, в общем-то, для Запада тоже достаточно актуальная проблема. А то, что там их там нанимало или не нанимало гуру Украины, это, опять-таки, западные СМИ опустили эту тему по поводу Кропуса. А здесь речь идет об ударе Украины, да? А с точки зрения Запада удары Украины по российской территории, значит, они трактуются двумя способами. Либо, значит, это удары по военным объектам, значит, либо же это случайные сопутствующие потери. Вот недавно американцы тоже ударили по иранской школе для девочек, да?
3: Да.
10: Дальше они долго объясняли, что это ошибка. Все искусственный интеллект, или что там работала там в этой школе жена верховного лидера там, и так далее. Короче говоря, объяснений было много, но каких-то там извинений или сожалений тоже не было. Да? Ну и здесь то же самое. Значит, украинцы уже, значит, опубликовали какую-то там левую бумагу, из которой якобы они прочли, что там якобы находились какие-то там военные в этом самом, в этом общежитии там и так далее. Значит, Запад делает вид, что верит, говорит, ну, ошиблись, понимаете, на войне бывают ошибки, поэтому они ошиблись. Вот это официальная позиция Запада, именно потому, что он с нами воюет. Он с нами воюет, не только Украина. Если мы сейчас нанесем аналогичный удар по какому-нибудь общежитию на Украине, Запад тут же станет на дыбы и скажет, что это не ошибка, а преступная акция, значит, она специально спланирована там и так далее.
3: А помните, именно была повреждена школа, больница Ахмадет, охрана детского материнства? Да, там помню, три погибших. Всего. Да. Какая была истерика? Нет, я очень переживаю за трех погибших совершенно искренне.
10: Я поэтому говорю, они с нами воюют, поэтому они занимают позицию поддержки тех, кто ведет активные боевые действия. Да, они воюют с нами не на фронте Запад, хотя есть их представители, которые и на фронте воюют. Да? Значит, но официально эти страны только оказывают Украине помощь. Но они оказывают ей настолько масштабную помощь, экономическую, финансовую, дипломатическую, медийную помощь и так далее, что практически они являются участниками боевых действий, они этого не скрывают. Они даже не скрывают, что их спецслужбы оказывают помощь в подготовке терактов против нас. Значит, и как, это особенность нынешних противостояний. Это началось еще в 20 веке, только тогда мы с этим так близко не сталкивались. Значит, потому что вот эти прокси-войны, они родом еще из 20 века, когда сверхдержавы оказались не в состоянии вести друг с другом открытую войну. Потому что они стали ядерными державами, Советский Союз и Соединенные Штаты, с гарантией взаимного уничтожения. Вот сейчас, значит, мы дошли уже в этом прокси противостоянии до почти, кстати, открытого столкновения друг с другом. Я имею в виду Россия и Запад. Если еще не Россия и Соединенные Штаты, то Россия и Запад. И поэтому очень активно в сфере там, и военных экспертов, и международной среде обсуждается вопрос ведения ядерной войны на победу. Последний раз такая тема поднималась в 70-е годы с Соединенными Штатами, когда их доктрина предполагала возможность победы в ядерной войне. С тех пор считалось, что ядерная война – это гарантия взаимного уничтожения. Сейчас обсуждается на всех уровнях, во всех странах возможность победы в ядерной войне, потому что по уровню эскалации мы уже дошли до необходимости прямого столкновения сверхдержавы, выяснения отношений уже на этом уровне. Вот. Потому что, ну как, все маски сброшены, все карты лежат на столе, значит, и никто не собирается отступать. И, значит, вести войну на чужих площадках бесконечно тоже невозможно. Какое-то количество времени еще можно, значит, но опять-таки, если за Украиной для России найдут новую площадку ведения войны и какую-нибудь новую Украину ей поставят, то рано или поздно возникнет вопрос, что, значит, бесконечно, значит, воевать у своих границ и не трогать тех, кто это организовывает, невозможно. Значит, рано или поздно будет нанесен удар вглубь, кстати, западной территории.
3: Рано или поздно, вы считаете, это произойдет, да?
10: Я считаю, рано или поздно это произойдет, если Запад не изменит свою политику. Мы побеждаем на Украине, мы победим. У Запада есть выбор. договариваться с позицией слабости с Россией или же искать новую площадку для войны. На Западе есть силы, которые говорят, надо договориться. На Западе есть силы, которые говорят, нет, надо воевать дальше. У нас большая глубина, много людей, можем воевать сколько хотим.
3: Ну и к покушению уже четвертому за последние два года на Дональда Трампа пишут. Все произошло около 18 часов по местному времени, накануне, когда Трамп готовился выступить перед журналистами. По данным Fox News, вооруженный мужчина размахивал револьвером в районе Белого дома, после открыл огонь по резиденции. Прозвучало от 15 до 30 выстрелов. Нападавшего ликвидировали сотрудники секретной службы. Нападавшим оказался 21-летний парнишка, Насир Бест из штата Мэриленд. Я уже даже думаю, что это спецслужбы США все и делают. Вы не находите, чтобы как-то поддержать падающий рейтинг Дональда Трампа? И тут же новость, что глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. Она вроде как считалась довольно вдумчивым человеком, которая говорила, ну, не то, что они обычно до этого говорили.

0: американские спецслужбы готовят. Дело в том, что стрельба у Белого дома происходила и раньше достаточно регулярно. Там всякие городские сумасшедшие постреливали, и в них постреливали. Не всегда убивали, иногда просто арестовывали этих стрелков. Вот. Дело в том, как вы это трактуете. Ну да, Трампу выгодно, чтобы каждый раз это трактовалось как покушение и раздувалось до вселенских масштабов. Ну вот они и раздувают это и говорят, это покушение на Трампа. Видите, там стрелок стрелял в направлении Белого дома, стрелял, Трамп был в Белом доме, был. Ну в кого он целился? Не в гусей же. Наверное, пытался каким-то образом досадить или нанести ущерб Трампу. Значит, теоретически это можно трактовать как покушение. Другое дело, что покушение неподготовленное, что это самое, что покушавшийся или городской сумасшедший пришел пострелять там и так далее. Значит, что, наверное, опять-таки, можно было его нейтрализовать другим способом, а может быть и нельзя было, не знаем. В конце концов, секретная служба не обязательно не должна разбираться, кто там и почему стреляет, она должна быстро нейтрализовывать угрозу. Но, повторяю, после того, как это уже произошло и стало известно, безусловно, рассказывать о том, что это какое-то там гигантское подготовленное покушение на Трампа, это абсурд. Значит, таких покушений в Соединенных Штатах вагоны маленькая тележка происходит на всех практически президентов. Значит, но да, Трампу выгодно раскручивать тему противостояния. Значит, потому что это мобилизует трампистов вокруг него, а позиция у него действительно сейчас слабая, потому что ничего из обещанного он не выполнил. Выборы вот, промежуточные должны произойти в ноябре. Значит, 15-процентное отставание республиканцев от демократов – это что-то невообразимое, в принципе, в американской истории происходит. То есть они рискуют потерять все. Значит, вопрос тогда может возникнуть вообще там о расколе в республиканской партии. Значит, поэтому они изыскивают любые возможности для введения какой-то консолидирующей пропаганды. Вот. Ну, вот, но я не думаю, что это там специально организовывают американские спецслужбы. В американских спецслужбах слишком много симпатиков обеих партий для организации подобного рода мероприятий. Моментально утечет информация и будет только хуже, как с Уотергейтом было.
1: Да. И возможно ли, раз уж про Уотергейт заговорили, угроза импичмента? Коротко, 30 секунд.
0: Думаю, что в ближайшее время нет. Скорее всего, Трампу вообще дадут досидеть до окончания его срока, если он только не совершит нечто совсем уж экстраординарное. Но тоже после выборов вот, текущего года.
1: Спасибо. Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Благодарим за выход. У нас перерыв, микрофон будет включен. Пишите в чатах. Скоро вернемся в эфир и продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: вся правда

0: лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня великолучаны гостей города приглашают на большой праздник детства в семейный досуговый центр «Атмосфера» и «Луки-парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания. В этот день великолучаны гостей ждет насыщенная программа. С 12 часов стартует выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровья и правила поведения на дороге. Также в это время стартует аквагрим для детей, а с 14.00 всех ждет концертная программа. В 16.30 запланировано выступление дрессированных собак. Весь день билет в кино детям по 100 рублей. Также весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия». Ежегодно Псковская область посещает более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 квалифицированных средств размещения. Об этом рассказал министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма». Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму. В регионе насчитывается более 4000 памятников культуры и архитектуры, свыше 3500 озер. 10 объектов Псковской архитектурной школы включены в список всемирного наследия. С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма. В рамках национального проекта добавила министр. Стартовал прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Главный приз – 2,5 миллиона рублей на жилье. С сегодняшнего дня начался прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Есть две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Главный приз можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты Псковской области. Конкурс приурочен к новому региональному празднику – Дню многодетных семей, который отметит 8 июля.
0: О валютах.
1: Курс доллара 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10,45.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Николай Севастьянов, политолог-востоковед. Николай, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Не Восток будем обсуждать, а Кавказ в данном случае. Армению и наши неотношения. Много разных контрастных заявлений оттуда звучит сейчас, ну, после встречи Путина и Пашиняна, которая прошла, на мой взгляд, довольно странно, да, спорили между собой, а вообще Пашинян дерзко довольно-таки себя вел, и много разного звучит, и некоторые, кстати, товары мы больше не покупаем у них, не принимаем на реализацию, не берем, они обиделись, пошли разговоры про энергоресурсы, они сказали, что вообще-то у нас договор. Ну и при этом звучит и от них, и от нас, что Армения – это друг России, а Россия – друг Армении. Да? Я что-то, честно говоря, не понимаю, так мы в каких с ними сейчас отношениях все-таки, и каков курс общий, по-вашему, со стороны, а то если посмотреть на наши официальные заявления, то мы друзья, смотришь на их сейчас официальные заявления, мы друзья, а на деле-то как?
3: Ну, на деле мы, конечно, не можем сегодня относиться к Армении как к дружественному государству. Пашинян сделал достаточно для того, чтобы Армения таким государством быть перестала и продолжает это делать. И ресурсы, которые в Армении отрабатывают западные нарративы, они по-прежнему продолжают продвигать тезис, что Россия это вообще оказывается для Армении чуть ли не исторический враг. То есть можно порой посмотреть некоторые эфиры или подкасты и прийти на самом деле в ужас, как события, где, условно говоря, сталкивались Армения и Турция, подаются чуть ли не как заговор или сговор между османскими и российскими властями, что является, конечно же, абсолютным передергиванием исторических фактов. Тем не менее, это работает, потому что Пашинян, собственно, пришел к власти на двух вещах. Он пришел на очень сильную усталость. На усталости армян от прежних армянских властей, и на усталости армян от постоянного ожидания войны с Азербайджаном или с Турцией, или с обоими одновременно. В итоге-то Армения эту войну получила. То есть она не получала при тех властях, которые, если верить пашиняновской пропаганде, как раз все делали для этой войны. Но она эту войну получила именно при нем. Но потом ему удалось сделать удивительную вещь. Он сумел перекинуть такой вот мостик от Карабаха, к вот этим, точнее, от вот этих самых прежних властей к Карабаху и к России. И это позволило ему, с одной стороны, сгладить эффект от потери Карабаха, показать, что это не его якобы вина, и что вообще это не так плохо. А с другой стороны, во всем обвинить русских, и это продолжается и сегодня, когда говорят, что «а почему вы за нас не пошли воевать? А почему вы нас не защитили?» Хотя, казалось бы, как Россия могла с армянской точки зрения, с точки зрения де юре, воевать на азербайджанской территории, которая с армянской точки зрения являлся Карабах. И вот это самое нагнетание отношения к России, оно продолжается все эти годы, оно никуда не уйдет. При этом вот эти самые сегодняшние запреты сторонники Пашиняна не воспринимают как катастрофу. Они считают, что это временные действия перед выборами. И после того, как выборы закончатся, все вернется на круги своя, и запреты будут сняты. В этом большинство, как это ни странно, не сомневаются.
2: При этом смотрите, что говорит Володин, да, главный по депутатам. «Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле себе в ущерб. В это непростое время поддержим экономику Армении и ее граждан. Что получаем взамен? Подлость и непорядочность Пашиняна». Вот этот момент, а действительно может... Но там есть договор, насколько я понимаю. Пашинян, наверное, нам все-таки грамотно указывает, что вообще-то есть договор, договоры нарушать нехорошо, правильно? Или с учетом того, что они устроили, когда к ним лидеры ЕС приехали, и Зеленский в том числе приехал, который прямо нам угрожал ударить по параду, Пашинян на это все смотрел и никак его не одернул. Вот где тут справедливость в данный момент? Все-таки договор есть договор, или, ну, с учетом такого поведения, все-таки доедите вы лесом?
3: Я не юрист, насколько я знаю, все-таки вот так его расторгнуть сегодня – это проблема. Наверное, это возможно, но это будет иметь, конечно же, точнее, приведет к соответствующим потерям. Но газ тут – это не единственное, от чего они зависят. Все-таки Россия – это вообще главный экспортный рынок для Армении. Это и агросектор, это и алкоголь, это и цветы.
2: Это и минералка довольно... Джермук. Джермук, простите, все.
3: Вот. Джермук, абсолютно верно. Это еще и реэкспорт, который идет через Армению в Россию. То есть, так или иначе, рычагов воздействия достаточно. Но, опять же, должна быть конечная цель, то есть, чего мы хотим. Если мы считаем, что мы можем ограничениями или, наоборот, различными бонусами и плюшками снова сделать Армению дружественным государством, этого не получится. Потому что слишком большие ресурсы вложены сегодня в то, чтобы Россию в глазах армян, в глазах армянских именно армян, сделать каким-то исчадьем ада. И сколько бы мы ни вкладывали с нашей стороны, сколько бы мы ни давали контрбонусов со стороны Москвы, мы в лучшем случае получим нулевой вариант, где ненависть и симпатии будут более-менее уравновешены. Но это, мне кажется, все-таки не то, что нужно, если говорить о довольно серьезных конкретных вложениях в армянскую экономику. А Россия все-таки сегодня, на мой взгляд, не в том положении, в том числе экономическом, чтобы позволить себе разбрасываться ресурсами.
2: И, ну, нам, наверное, нужно все-таки каким-то образом подвести к тому, что прямо сейчас время определиться для них. Они в ЕАЭС, правильно понимаю? Или они все-таки смотрят в сторону просто ЕС, без ЕАЭС? Определиться. Пашинян говорил на встрече с Путиным, мы все-таки продолжим вот сидеть на двух стульях. нам пока что так удобно. От нас зависит поставить вопрос конкретно, ребром, правильно или нет?
3: Абсолютно верно, потому что действительно сидеть на двух стульях, а почему нет, если все платят, все дают какие-то понятные бонусы, ну, это идеальный вариант для любой страны, когда она может вот так маневрировать, но только, извините, маневрирование есть тоже разное, то есть понятно, что никто и не требовал от Армении, чтобы она завтра, не знаю, там, выслала европейских или американских послов. Но принимать у себя Зеленского, человека, который в каждом своем заявлении говорит, как он русских будет убивать и Россию уничтожать, это все-таки, извините, перебор, это уже не многовекторная политика, это даже не сидение на двух стульях, а это отношение к этим стульям как к каким-то терпилам, которые все сглотнут, потому что им Армения очень нужна. Да не так она и нужна, это маленькое государство с маленьким населением, с проблемной территорией.
2: Выхода к морю нет. И по-прежнему есть спорные территории, кстати говоря. По-прежнему.
3: Абсолютно верно. И это государство, которое стремительно утрачивает свое значение на Южном Кавказе, потому что, извините, понятное дело, когда был Карабах, это была другая история. Можно было через Карабах воздействовать, в том числе на Азербайджан. Сегодня этого инструмента нет. И в этом плане это очень такая история вчерашнего дня.
2: И тем не менее вопрос остается. Кстати, извини, чуть не забыл, самое главное. Идет же предвыборная кампания, скоро выборы у Пашиняна. И на этом фоне к ним прилетает, как песни поется, к нам приехал госсекретарь США Марко Рубио, дорогой. Он прибудет, ну вот сегодня, кстати говоря, за 2 недели до выборов.
3: Да, абсолютно верно. И то, что он прибывает, это, в принципе, отражение уже существующих вещей. То есть в этом плане это будет снова разговор об этом самом коридоре Трампа, который пока все равно существует в основном на бумаге. И это то, что армяне очень хотят получить от американцев, считают, что это откроет им новую эру. Как это будет в действительности, поглядим. Но что касается выборов, я, к счастью или к сожалению, я не вижу сегодня никаких перспектив, при которых Пашинян, который мне глубоко неприятен как политика, как человек, эти выборы проигрывает. То есть он эти выборы однозначно сегодня выигрывает. Нет консолидированной оппозиции внутри Армении. Ядерный электорат Пашиняна по-прежнему довольно значителен. И в этом плане это перебить не получится.
2: За счет чего? Вот он устроил несколько скандалов, причем, довольно мерзких. Он очень плохо вел себя в присутствии армян из Карабаха, говорил им неприятные слова, угрожал, кстати говоря, представителям оппозиции, прямо угрожал, есть видео, там истерика натуральная. И я вот задумался, и это не первый раз, такие вещи обычно не идут на пользу перед выборами, такие вещи просто так не устраивают, что-то было.
3: Да вообще, ему не могло пойти на пользу и то, что он войну проиграл. Тем не менее, он сумел обыграть свою пользу. Это человек в этом плане очень умный, очень стратегически грамотный.
2: Так он ее не воевал, войну. Как он ее проиграл?
3: Именно так. Но, тем не менее, он во многом эту войну спровоцировал. И именно действия Еревана в период горячей фазы боевых действий привели к тому, что оборона в Карабахе, она начала рушиться, скажем так, раньше, чем она могла. Все-таки там, на мой взгляд, был вариант ухода в зиму с другим вектором развития данной ситуации. Но это сейчас обсуждать действительно нет смысла. Но что касается электората, он по-прежнему есть. Это люди, которые, опять же, настолько ненавидят прошлую власть, которая была до Пашиняна, что они считают, что вообще кто угодно лучше. Далее есть люди, которые просто считают, что чума на оба ваших дома, и поэтому они просто исключены из этого процесса. А дальше уже начинаются вот эти самые его оппоненты, у каждого из которых свой отдельный такой кружок, который не всегда друг с другом нормально даже блокируется. И поэтому он может себя чувствовать, в принципе, довольно безопасно. Люди, которые объяснят армянам, что это вообще не его все проблемы, и поражение в войне не его вина, а это все на него свалились последствия действий предыдущих властей. Таких людей достаточно. Они заряжены деньгами, они заряжены медийными ресурсами. Они по-прежнему отрабатывают вот эти тезисы, отрабатывают довольно успешно. Опять же, перекидывается ниточка к России, обвиняется во всем Москва и так далее. В этом плане все идет по одним и тем же лекалам уже 8 лет. И идет для Пашиняна вполне себе успешно.
2: У нас 30 секунд, но коротко. И мы обязаны задаваться этим вопросом, есть ли наша вина в этом все-таки. Мы же могли что-то сделать, по-другому. А то союзники уходят, а мы постоянно говорим, что это союзники, сволочи. Себе вопросов задавать не любим по этому поводу. 20 секунд.
3: как мне кажется, не будь Пашиняна, появился бы другой Пашинян, потому что это все-таки не случайный пассажир, это человек, который использовал реальные противоречия и реальные проблемы в армянском обществе. Просто он их использовал грамотнее, чем остальные. Но он появился бы в любом случае.
2: Николай Севастьянов, политолог-востоковед, благодарим за выход.
0: На происходящее вокруг. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. Поговорили про Армению, теперь поговорим про Сербию. Оттуда много разных интересных новостей звучит. Там, кстати говоря, повторяются грандиозные протесты. Если смотреть видео, то их масштаб впечатляет. Впрочем, не первый раз. В городе Нови Сад как-то рухнул на вокзале козырек, прибил нескольких человек, несколько погибших. Это спровоцировало тогда, год-полтора назад, плюс-минус, огромные протесты по всей стране. Тем не менее, Вучич усидел. Сейчас эти протесты возобновлены. Тогда это подавалось как западное вмешательство. Премьер этой страны, с похожей, как и у Вучича, фамилией, уходил в отставку тогда на фоне этого всего. Сейчас, прямо сейчас, Вучич в Китае о чем-то говорит с Си Цзиньпинем. И тем временем спикер парламента Анна Брнабич говорит, Сербия больше не считает Россию братской страной. По ее словам, Сербия полностью разделяет ценности Евросоюза и поддерживает территориальную целостность Украины. А торговля с Россией для страны уже не критична. К нам присоединяется Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель и главный редактор медиапроекта «Балканист». Олег Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Тем не менее, от самого Вуча звучат, ну, скажем так, более теплые слова в адрес России, но от многих других политиков-чиновников. Но вот это вот самое Анна Брнабич. Я, кстати, хотел давно обратить ваше внимание именно на нее. Вы как-то удивлялись флагу ЛГБТ рядом с резиденцией президента Вучича, который вот появился, да, и вы обратили на это внимание, когда гуляли по Белграду. ЛГБТ в России запрещено и всенародно порицаемо, а, собственно, чему удивляться, если вот есть спикер парламента, а это аналог, как я понимаю, да, это главный, вот у нас Володин главный по депутатам, да, а вот
7: да,
2: у них
7: да,
2: спикер,
7: да.
2: Ну, это вот глава, собственно, парламента.
7: Их Володин.
2: Да, их Володин. А Анна Брнабич, она вообще не традиционной ориентации, собственно, чему вы удивлялись так?
7: Иван, надо начать с того, что когда Вучич стал президентом в 2017 году, он очень долго выбирал себе фигуру премьер-министра, и премьер-министром стала в итоге эта до того никому неизвестная девушка, которая оказалась на тот момент 9-летней давности 2017 года первой открытой лесбиянкой на посту премьер-министра в Европе. То есть патриархальные традиционные консервативные ценности, консервативная Сербия оказалась впереди Европы всей на тот момент. Вот в этом смысле. Вучич это сделал намеренно. Он, конечно, с одной стороны, мягко говоря, фрапировал свое общество, которое было просто, мягко говоря, в шоке от случившегося. С другой стороны, он сделал очень нужный, важный для себя реверанс в сторону Европы. Вот смотрите, какой я договороспособный. Вот вы хотите вот этих товарищей? Вот, пожалуйста, у меня премьер-министр будет. И это Брнабич, она активно работала именно на западном треке все эти последние 9 лет. Работала при этом довольно неплохо, скажем так. То есть у Вучича для каждого направления был свой аватар. Вот Брнабич, она была аватаром для коммуникации с Брюсселем. Для коммуникации с Россией долгое время выступал вот сам Вучич в качестве главного коммуникатора. Потом он передоверил это другим. Нэнду Поповичу, своему министру, Александру Гулину, человеку, который возглавлял спецслужбу долгое время и так далее. Да? Вот. Сейчас Брнабич, которая никогда не отличалась какой-то симпатией к России, сказала в ситуации нынешней, довольно сложной, у Вучича будут новые выборы, и ему на этих выборах предстоит очень непростая борьба. По сути, речь идет, удержит его партия власти или не удержит. И на этих выборах будет все решаться уже этой осенью. К сожалению, в силу главным образом не связанным с Сербией, не связанных с Сербией проблем, влияние России не только в Сербии, но и в Европе, да и, что сказать, в мире – немножко подупало. Почему подупало? Это прямое следствие уже пятый год продолжающейся специальной военной операции. И в этом смысле подобные заявления, к сожалению, нам предстоит в ближайшее время слышать из разных мест, из разных частей планеты, из более дружественных, менее дружественных стран. Почему? Потому что когда Россия на коне, когда Россия сильна, когда Россия показывает свою мощь активно и доказывает, и побеждает, да, тогда Россию все любят и боятся. Когда происходят какие-то обратные события, ну или, по крайней мере, не происходит вот это победное шествие нашей страны, тогда начинают все сильнее звучать голоса таких, как Брнабич, такие как Пашинян, да, там ряд-то длинный, можно продолжить. Они не были бы столь громки, столь слышны, столь дерзки, если бы Россия сейчас показывала свою мощь. Это прямое следствие одно другого.
2: Кстати говоря, в каком статусе нынче относятся, ну, бытовые отношения между Россией и Сербией, как вы думаете? Я же был на Новый год и следовал некоторым вашим рекомендациям, мне так советовали, куда сходить, что посмотреть. Я и до этого был, и вот спустя 5 лет поехал снова. Моя жена вообще не заметила, собственно, никакого особого отношения к русским, и надо сказать, что его реально все меньше, меньше, меньше и меньше. А вот если вы хотите какой-то сувенирчик купить касательно Косово, меня это очень удивило. Это невозможно совершенно. Может быть, какой-то брелок где-то заваляется, но так, чтобы это было везде, такого вообще нет. Я вот, собственно, и думаю, а в самой Сербии нынче какие процессы происходят? Они вроде как против того, чтобы входить в ЕС, а на политическом уровне вроде как за. Вообще, вот эти моменты такие интересные. И это в том числе, да, знаете, отделяет нас друг от друга, как мне кажется.
7: Иван, да, вопрос в том, что Россия и Сербия очень далеко друг от друга географически находятся, а с Европой Сербия граничит везде, буквально везде, и находится чуть ли не в географическом центре этой самой Европы. А не быть частью политической Европы – это одно. И, конечно, сербы в массе своей не хотят быть частью политического Европейского Союза. Но активно торговать с ЕС, получать из ЕС деньги, инвестиции, конечно, Сербия хочет. И власть, и простые сербы, безусловно. главный инвестор экономики Сербии все последние годы – Германия. Куда едут сербы работать? В Германию, в Австрию, в Швейцарию. Сербы там выступают в качестве гастарбайтеров по-прежнему во многих случаях. И получают деньги, соответственно, оттуда. Так что здесь надо разделять желание хорошо и довольно сыто жить и ходить под вот всякими радужными политическими флагами ЕС. В первом случае сербы массово, конечно, как любой нормальный человек, этого хотят, во втором случае не хотят. Но, вы знаете, Сербия не станет частью Евросоюза политически и формально, но в силу того, что гармонизация законодательства всех стран Европы на самом деле уже давно активно идет в соответствии с нормами ЕС, очень скоро мы увидим практически идентичные законы. Там в 90% случаев, которые существуют в Европейском Союзе и в Сербии. И в этой ситуации не надо никому никуда входить, потому что, по сути, пространство будет унифицировано.
2: А не кажется ли вам, что в перспективе, вот хорошо, что в прошлом блоке обсуждали Армению вы упомянули, и сейчас говорим про Сербию, потому что есть у меня такое ощущение, и я в нем только укрепился, что впереди нас ждет вообще отказ Сербии от Косово, эта страница будет, как мне кажется, перелистнута вообще и забыта. Ну, ради того, чтобы все-таки попытаться войти в НАТО. Не думаете?
7: На основании отсутствия брелков с Косово не будем делать.
2: Не только этого.
7: Нет. От Косово ни один сербский политик по-прежнему... Ну, то есть, если он не захочет только если совершить политическое самоубийство, от Косово ни один сербский политик по-прежнему не откажется. Это будет харакири. То же самое харакири будет, если Сербия ведет санкции против Москвы, то же самое харакири будет... Ну, вы говорите, нет, Сербия не станет ни членом НАТО, ни членом ЕС. Просто вот попомните мои слова.
2: Дай бог.
7: Потому что не будет никогда. Но это не значит, что Сербия не будет сотрудничать ни с НАТО, ни с ЕС. Не будучи членами этих организаций, но будет сотрудничать, потому что это всегда такой, знаете, ну, путь моста, путь такого медиатора между Западом и Востоком, который, собственно, всегда Сербия избирала. И, собственно, ровно в этом качестве Сербия и ценна всему миру. Если она примкнет к одной или другой его части, она потеряет свою ценность. Это сербы прекрасно понимают.
2: Чем закончится у нас 40 секунд до конца текущие протесты? Одни уже довольно масштабные. Вучич все-таки пересидел. Справится ли с этими? И вообще судьба Вучича коротко только, пожалуйста.
7: Ну, Вучич в любом случае через год уже не будет президентом. Будет ли он премьер-министром? Открытый вопрос. Я в этом не уверен. А сохранит ли его партия власть, пока делать прогнозы такие рано? Очень многое будет зависеть от событий и внутренних, и внешних этого лета.
2: А скинуть вот за счет протестов его получится, нет?
7: Если это не получилось за последний год, за счет протестов это точно вряд ли получится. По итогам выборов посмотрим.
2: Спасибо. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель и главный редактор медиапроекта «Балканист». Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все, друзья, все равно будет, как мы хотим, как мы пожелаем. Все будет хорошо. До завтра.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня? Расскажет директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова. Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 26 мая в 11:00.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: О важном.
10: Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия и боеприпасов. Это заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. По его словам, под лживое обещание скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. Кроме того, Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов оружия и обучения военных систем ИИ. Бортников также добавил, что украинские спецслужбы используют территории, граничащие с Россией государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора.
8: Об Иране.
10: Ормузский пролив будет открыт так или иначе. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя удары США по Ирану, передает Рейтер. Он добавил, что согласование условий сделки с Ираном может занять несколько дней. Ранее телеканал Fox со ссылкой на американских военных сообщил, что США атаковали зенитно-ракетный комплекс в иранском порту Бандар-Аббас, а также два катера корпуса стражи Исламской революции, пытавшиеся установить мины. Источники телеканала подчеркнули, что удары носили оборонительный характер, а не на наступательный, и это не попытка нарушить режим прекращения огня.
8: Об автомобилях.
10: Минпромторг, МВД и Институт НАМИ в этом году представят правительству России проект требований безопасности для беспилотных автомобилей. Это сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный Кабмином план. Согласно документу, высокоавтоматизированные транспортные средства должны будут в обязательном порядке оснащаться бортовым устройством записи информации. Планируется определить необходимый перечень параметров, которые черный ящик должен фиксировать в момент технологического сбоя или аварии. Доклада от ответственных ведомств ждут до конца года. У Белого дома началось строительство арены для турнира UFC. Работы ведутся на южной лужайке резиденции президента США. Турнир абсолютного бойцовского чемпионата пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов. Кроме того, в этот день американскому лидеру Дональду Трампу исполнится 80 лет. Глава Белого дома пообещал, что это мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для зрителей на прилегающих улицах будут установлены экраны.
8: О валютах.
10: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85,45, курс юаня от Центробанка 10 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Есть у меня такое ощущение, что наши власти все-таки затеяли избавить нас с вами от автохлама. В стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года написано в том числе, что ОСАГО на небезопасные автомобили должна быть дороже. Как вам такое?
12: Что такое небезопасный автомобиль?
11: Вот это давайте попробуем обсудить в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
12: Я Кирилл Манжула.
11: Вместе с нами Игорь Мажорет, автоэксперт, член общественного совета «Премьер России». Игорь, доброе утро.
12: Привет, Игорь.
13: Доброе утро.
8: Пробуксовка дня.
11: Это вот не окончательное решение, это всего лишь стратегия, которая предполагает проработку вопроса дополнительной индивидуализации страховых полисов ОСАГО в зависимости от технического уровня страхуемого автомобиля. Чего предлагается принимать во внимание? Ответ на твой вопрос, Кирилл. Оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, в скобочках возраст машины, рейтинг пассивной безопасности и какие-то там другие параметры.
12: То есть парадокс заключается вот в чем. В то время, как мы делаем все, чтобы машина стала недоступна. При этом люди вынуждены в этой ситуации эксплуатировать автомобиль стареющий, ибо они не могут просто физически купить себе новый. Да? Мы вводим ограничения, или будем вводить, или хотим вводить ограничения на эксплуатацию этих стареющих машин.
13: Значит, во-первых, мы давайте в терминах определимся. Это не стратегия. Стратегия – то, что подписал в прошлом году президент. А это уже конкретный план реализации стратегии, который подписал на днях наш премьер-министр господин Мишустин. И тут, если в стратегии там общие такие размышления о том, как сделать безопасными наши дороги, то тут уже какой-то набор более-менее конкретных мероприятий. Но я не поленился и 2 дня читал эту стратегию, этот план, прошу прощения. План. Он большой, 75 страниц, 266 пунктов, часть из которых довольно большие, и часть написана языком, который не поддается переводу на русский. Такой бюрократический чуде, значит...
12: То есть даже толмач не поможет, да?
13: Даже толмач не поможет, и никто не поможет. Ну и, в общем, совершенно непонятно, как жить дальше. Потому что некоторые пункты вообще ужасные. Ну ладно. Я к чему? Я возвращаюсь к тому пункту, о котором мы говорили. Он написан примерно так. Типа... А давайте обсудим.
12: Давайте, давайте. Обсуждаем. Прекрасно. Смотрите, с автомобилем, у которого есть проблемы в технической части, всегда, ну, как бы боролись или пытались бороться, точнее, так, с помощью техосмотра ежегодного, правильно?
11: Окей.
12: Не прошел техосмотр, не получил ОСАГО. Вполне логично. Если я слежу за своим, прости господи, 13-летним автомобилем, то он должен пройти этот самый техосмотр и какие ко мне претензии? Ну, что?
11: Смотри, срок эксплуатации, возраст машины.
12: Ну и что?
11: Оснащение системами безопасности. Ну, то есть, условно говоря, на копейке есть ремни, да, а на Запорожце ремней нет. Вот если ты выезжаешь на дорогу на Запорожце, ну, как бы, вот тебе повышенный коэффициент по ОСАГО.
12: Возраст автомобиля, так, который является с точки зрения вот этого плана... уже небезопасным.
11: Каков? А вот, значит, это обсуждение, предмет обсуждения.
13: Угу. Это предмет обсуждения. Братцы, я еще раз говорю, что несколько раз наше правительство пыталось каким-то образом понять, как стимулировать людей купить новый автомобиль. Значит, и не понимает. В этом же плане есть пункт, который написано: стимулировать обновление автопарка с помощью мер субсидирования, льготных кредитов и т.д. Написано в этом, между прочим, в другом пункте этого плана. Там написано рассмотреть вариант повышения ОСАГО стоимости, а тут, значит, стимулировать. Но при этом в самом начале есть замечательные слова нашего премьер-министра о том, что отдельного финансирования на этот план нет.
11: Это пока. И, надеюсь.
13: Всем регионам и ведомствам для выполнения плана пользоваться существующими утвержденными бюджетами на текущий год.
11: Смотри, все это стратегия до 2030 года, с перспективой до 2036, да. Мы прекрасно понимаем, что ситуация может кардинальным образом поменяться. Вот. В какую-то сторону непонятно.
13: Дорогие друзья, мне очень обидно, например, за стратегию развития автопрома. У нас их было на моей памяти за этот век 4, и ни одна из них не выполнена.
12: А там тоже был план.
13: Да, и там тоже был план. Вот я боюсь, что тоже придется все переписывать, потому что я не поленился и прочитал все 75 страниц. Было больно, я плакал иногда, пытаясь прорваться сквозь чистокол бюрократических фраз. Но прорвался. Какие-то вещи, я согласен, но там примерно половина этих пунктов – это такие разговоры. Там составить план. Вот, например, по СИМу, там есть отдельный раздел по СИМам, подраздел. Предполагается, что к следующему году все регионы будут иметь план создания велодорожек.
12: План по созданию плана. Ну, хорошо.
13: Да.
12: Да, все, хорошо.
13: А дальше написано, что дальше мы начнем как-то создавать велодорожки, но когда – неизвестно, потому что денег нет. А планы должны быть к следующему году у всех регионов. Ну, вот какие-то такие вещи есть. Там много таких вещей, которые, там, например, стимулировать людей к исполнению правил дорожного движения. Вот есть такой пункт.
11: Если бы ты видел лицо Кирилла в этот момент...
13: Как
11: таким бы хлебалом, каким он зевнул, метку прямо сейчас откушать.
12: Ну, Дим, ну тебе самому-то не больно ли? Ну, правда.
13: Ну, ведь... Плюс к тому, ну... братцы, есть несколько пунктов, о которых, об одном из которых мы уже говорили немножко. Это что касается праворульных автомобилей. Тоже очень странно. Написано в одном пункте «изучить их на предмет опасности». К следующему году подготовить, к 28-му году подготовить доклад на, а действительно ли они опасны. А к 27-му году подготовить, если надо, написано примерно так, проект дополнения программ обучения вождению автомобилей для тех регионов, где преимущественно праворульные автомобили, значит, каким-то образом дополнительно учить людей с правым рулем. То есть то ли хотят запрещать, то ли не хотят, то ли хотят обучать. В общем, довольно много там такого разнообразного, к чему читал и удивлялся.
11: Мужики.
13: Но надо сказать, что, собственно, есть такая стратегия, есть к ней план, ну давайте будем следить, потому что, да, большинство пунктов, они такие умозрительные, я говорю... определить планы, там, составить коэффициенты, сделать примерные методички. Ну, вот какие такие пункты? Они, наверное, важны и нужны, но это можно сделать и не выходя из кассы, что называется. Есть ряд пунктов, которые меня ввели в недоумение, потому что это уже есть.
12: А с другой стороны...
13: Например, ввести программы по обучению... Обязательно обучение составлению полиса этого протокола ОСАГО. Так это есть уже давно.
12: Так и есть в правилах дорожного движения. Все перечислено, на каком автомобиле нельзя выезжать на дороге общего пользования. Он должен быть технически готов к этому. У него должны быть ремни безопасности. За этим следят сотрудники госавтоинспекции, ну и так далее. Тоже ничего нового. Если у автомобиля колеса отваливаются, то на нем ехать нельзя. Это, ну понятно.
13: Ну да, есть основные дополнения.
11: Нет, смотрите, друзья мои,
13: ПДД есть такие.
11: Возвращаясь к тому, собственно, с чего мы начали. В смысле о том, что государство тихонечко-тихонечко, но начинает размышлять над тем, как высадить нас, как избавить дороги общего пользования от устаревшего автохлама. Значит, пример Японии. Если у тебя машина старше 5 лет,
12: Тима,
11: ты задолбаешься ее обслуживать.
12: Правильно, потому что там можно купить новую машину.
11: Я
12: там
11: понимаю.
12: Для этого не нужно работать 70 лет, не евший, не пивший. Все верно.
13: Ну, в Японии, если вам, друзья, интересно, я изучал их систему. У них система проведения техобслуживания самолетная, так называемая. Вот в авиации как? Положен там какой-то узел менять через там, 100 часов налета. И неважно, в каком состоянии положено менять. Вот так уже у японцев. Если 5-летний автомобиль, там надо чуть ли не весь мотор поменять и всю подвеску.
12: Дим, понимаешь, насколько ты неправильно делаешь сравнение? Ну, для того, чтобы
13: там невыгодно 5-летний автомобиль
12: чтобы
13: держать.
12: Лупить по 5-й точке кнутом, сперва нужно накормить пряником.
11: Поэтому они говорят, давайте обсудим.
12: Что мы тут можем обсудить в данной экономической ситуации? Что можно обсудить? Запретить людям на семерках ездить? Или, точнее, сделать их ОСАГО неподъемным. Ну, они будут ездить без ОСАГО.
13: В данной экономической ситуации категорически нельзя трогать небогатые слои населения.
12: Категорически.
13: А вот тут несколько пунктов, которые могут их задеть. Это правый руль. Дело в том, что на правом руле ездит очень много людей. Они не любители экзотики. Они просто другого автомобиля себе позволить там, в Сибири или на Дальнем Востоке не могут. Или же вот это пункт по поводу повышения там, налогов или ОСАГО. Такие предложения и раньше звучали для тех, кто владеет старым автомобилем. Но человек, который ездит на 30-летний ни копейки. Это не потому, что он так любит ее, эту копейку, что расстаться с ней нету сил. А потому что у него нету денег на другую машину. И сейчас этого человека нервировать в этой экономической ситуации, доводить его до исступления и говорить, а мы тебе запретим на этой копейке ездить, достаточно опасно.
12: Согласен. 100%, 120, 200. Двумя руками за. И вообще даже выносить эти разговоры, вот вносить их в планы, на мой взгляд, сейчас, мягко говоря, преждевременно.
13: Ну вот тему про пенсионеров из плана убрали. То есть стратегия она была, и стратегию убрали, и из плана убрали. Помните, там был пункт, что если старше там, 60 или 65 лет, ты должен... Ну, там это было примерно. Там было написано в стратегии «изучить тему». Вот. А возраст можно было назвать любой. Ну вот, кстати, тут круглый стол по этому поводу на днях был, и там обсуждали. Сказали в конечном итоге, что нельзя трогать тему. Но вообще-то, сказали специалисты, если человек после 65 управляет автомобилем, может быть, ему, по примеру стран Европы, проводить медицинский осмотр раз в 5 лет, а не в 10.
11: Разумные мысли, между прочим. Ладно, в этом месте вынуждены прерваться, но просто потому, что время-то четверть часа к концу подошло. Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета при МВД России, был у нас на связи. Игорь, спасибо.
12: Игорь, спасибо.
13: Всем хорошей дороги и берегите себя.
11: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
12: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о деньгах, о том, что выгоднее сейчас – содержать личную машину или ездить на каршеринге.
14: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
15: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам. О рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: А деньги давайте посчитаем.
12: Давайте, вот. Доставай.
11: Считаем абстрактные деньги, висящие в воздухе, в связи с тем, что периодически возникает такой вопрос. А нафига мне тащить вот эту самую тележку за собой по жизни, если я могу вот в тот момент, когда она мне нужна, ну, я имею в виду машина, да? Я могу взять ее в аренду.
12: Но не всегда удобно ты можешь это сделать.
11: Финансовая сторона вопроса, собственно. Что выгоднее, содержать машину, класть пачку денег на капот каждый сезон, готовя ее к тому, чтобы у тебя там сезон путешествий наступил, или брать машину в аренду для того, чтобы кататься там по городам и весям? Возможно такое?
12: Не знаю, насколько тебе удастся на арендованном автомобиле попутешествовать по стране, например. Тоже вопрос большой.
11: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, у нас на связи. Юр, доброе утро.
12: Привет, Юр.
19: Доброе утро, друзья.
14: Автомастер.
11: Мы сейчас прямо обсудим, ну, как бы ежедневный вариант использования каршеринг.
12: Каршеринг.
19: Слушайте, ну, знаете, такая тема-то действительно витает в воздухе сейчас постоянно. В принципе, ну, как бы в больших городах такая возможность действительно есть. Даже у нас тут уже народ ругается, потому что у нас каршеринга, по-моему, во дворах больше, чем обычных машин. Хотя, по-моему, парковать его там нельзя, насколько я помню, на дворовой территории.
11: Зависит от того, шлагбаум, не шлагбаум, да. И правила управляющей компании.
12: Если эта территория городская, то есть если двор не в частной собственности, это городская территория, паркуй на здоровье, никто не запрещает.
19: Слушай, ну мы сейчас не эту тему обсуждаем. Если будет какой-то вопрос по этой теме, то мы, конечно, погрузим вдаемся в ее изучение. Здесь другой вопрос. Действительно, для того, чтобы посчитать, насколько выгоднее человеку пользоваться каршерингом или невыгодно, для этого надо просто взять там средние цифры какие-то и, ну, и как бы просто взять калькулятор и сложить. Что я, в принципе, и сделал. Потому что вопрос много, а ответов у меня на них нет. Потому что все, знаешь, как правило, вопрос звучит так. Всегда. Юр, слушай, я уже задумываюсь, может, продать машину, перейти на каршеринг? Говорят, так дешевле. Знаешь, такая вот, а как ты считаешь?
12: Ну.
19: А я человеку должен сказать, как ему дальше?
12: С калькулятором считаю. С калькулятором.
19: Вот, слушай, ну я взял, в общем-то, усредненные цифры и широкими мазками прошелся. Сначала, что входит в стоимость, ну, примерного владения личным авто. Я не беру даже покупку. Хотя, в принципе, ее, конечно, надо, наверное, брать. Итак, в среднем, давай, ОСАГО. От 9 тысяч рублей в год. От 9 тысяч. Есть, ну, конечно, те, кто ездит там на машинах с маленьким объемом двигателя и там уже много-много лет вообще не попадал в ДТП, там бывает и за 7 тысяч страховки, вот я выписываю, и за 5 даже тысяч бывают страховки. Берем 9, это среднее, потому что мы также и не берем тех, кто только что получил права. Там под 30, ну, как бы заваливает страховка. Это я говорю ОСАГО. Дальше второй пункт, самый такой дорогой, наверное, это ТО. Масло, фильтры, свечи и так далее. Вот то, что делается в течение года. То, что надо делать постоянно. Ну, как правило, раз в год или раз в два года это все люди делают. Вот. Где-то это в среднем, я прикинул, ну, на машину недорогую, обходится 25 тысяч рублей в год. Это если нет крупных ремонтов, опять же таки. То есть мы делаем только, ну, такой мелкий ремонт. Резина, хранение, шиномонтаж. Понятно, где-то надо хранить. Но где-то в среднем 10 тысяч в год. Это в Москве. Парковочное место, аренда в год. Ну, ребят, можете, конечно, на улице ставить, но как бы народ снимает гаражи. И правильно делает, я считаю. Вот где-то...
12: Ну, или... ну это редкость.
19: Ну, хорошо. Нет, в принципе, можем удалить этот пункт, если хотите. Я написал где-то 30 тысяч в год. Это по 2,5 тысячи за месяц. Ну, то есть... Ну, давайте удалим, хорошо. Давайте просто уберем это из моего списка. Бензин при пробеге 15 тысяч километров в год. Среднее. Это 90 тысяч рублей. Мойка там, штрафы, это где-то 10 тысяч рублей. Я не говорю про платную парковку, которую просто пятак сразу же прилетает, и все. Тут как бы 10 тысяч рублей, это там где-то нарушил, где-то на 2 километра превысил разрешенку, ну и так далее. И ремонт автомобиля, это помимо ТО, ну какие-то там мелочи, там что-то там, антифриз потек, еще что-то. Какая-то мелочь в любом случае вылезает. В среднем это накапливается, я посмотрел по заказ-нарядам, ну где-то от 20 тысяч рублей в год в среднем. Итого личный автомобиль, если мы вычеркиваем парковку, обходится где-то 170 тысяч рублей в год. Это мы не учитываем ни крупные аварии, ни потери своей стоимости с каждым годом, ни крупных ремонтов. Вот это мы ничего не учитываем. Вот он у нас есть, и вот мы на нем аккуратно откатали год, вот где-то 170 тысяч рублей в год. Это прям вот по минимуму.
11: Окей, а при пробеге 15 тысяч километров. Держим в голове эту месяц. Мысль. 15 тысяч километров в год.
19: В год. Не больше, да. Значит, смотрите, а теперь каршеринг. Что там, оплата поминутно, по часу, по сутки? Ну, смотря как возьмешь, можно на сутки взять. Мы брали на сутки, например, иногда нам это дешевле обходилось, потому что у нас для съемок, ну, как бы нужна была разъездная машина. То есть либо она у нас стояла целый день, либо мы стояли, ну, то есть где-то рядышком взяли ее и поехали. Если у нас был выезд, то мы брали ее посуточно. Дальше что входит? Бензин, страховка ТО, они уже никуда не входят. Они включены в тариф. То есть вот мы оплатили, и все. Не нужно думать ни о парковке, ни о мойке, ни о ремонте. Вообще ни о чем. Но, в принципе, я считаю, вообще условия идеальные. Вот. И если вы примерно ездите, ну, 2-3 раза в неделю так по городу, ну, где-то в среднем минут по 30-40, все остальное вы там пользуетесь общественным транспортом, то в среднем в месяц выходит...
12: Извини, да. Юр, здесь, мне кажется, закралась маленькая ошибочка.
19: Какая?
12: Когда ты считал стоимость владения личным автомобилем,
19: ну?
12: Ты учитывал пробег в 15 тысяч километров в год.
19: Ну да.
12: Учитывая вот этот подсчет, что типа ты 2-3 раза в неделю пользуешься каршером,
19: ну,
12: у тебя не будет такого пробега.
19: Да, согласен, кстати, да, здесь ошибочка закралась. Ну тогда...
12: То есть, если уж объективности ради, надо взять 15-тысячный пробег и посчитать поминутная стоимость каршеринга. У них как раз-таки рассчитывается там в зависимости от моделей такая оплата. То есть, чтобы быть совершенно объективным.
19: Ну, слушай, ну, согласен со мной? Я с тобой полностью согласен. Давай мы просто от 170 тысяч личного автомобиля отнимем еще 30 тысяч, останется 140. Ну, тогда здесь получается каршеринг, он тоже где-то обходится, ну, порядка 100 тысяч рублей в год. 100-120, может быть, ну, смотря какую машину будешь брать. То есть однозначно дешевле получается. Это если мы парковку и пробеги уберем, там бензин и так далее, то вообще, ну, и даже в этом случае дешевле получается. Поэтому, как бы, ну, наверное, это выгоднее при определенных условиях, опять же таки.
11: Вот, определенные условия. Потому что каршеринговая машина, ты не свободен.
12: Она не всегда рядом с тем местом, где тебе она нужна. Вот ты выходишь из дома... Я иногда пользовался каршерингом, выходя на работу из дома, и я пару раз попал в ситуацию, когда мне пришлось вызывать такси, ибо каршеринга рядом с домом не оказывалось.
19: Правильно, вот это вот...
12: А я на него рассчитывал.
19: Вот это вот один из минусов, очень, кстати, частый, потому что особенно когда идет загрузка, вот, например, в утреннее время, у нас каршеринг здесь, вот он стоял полдвора, бац, нету. И его находишь где-то непонятно где, рядом с какой-то школой, где кто-то кого-то куда-то отвез. Такая история, пока ты бегаешь, ищешь, берешь самокат, доезжаешь до этого каршеринга, садишься в каршеринг, едешь дальше, но это целая история. Дальше, постоянно растущие тарифы, они изменяются неожиданно. И вот вроде как ничего не изменяется, но почему-то все растет. С каждым разом, вот я, ну я редко езжу на каршеринге, я сейчас объясню свою схему, но они постоянно растут. Дальше, знаешь, какая история очень неприятная? Это вот прям вот

0: говоря, ну, судя по всему, что что-то не в порядке, я припарковал автомобиль, вышел и понял, что заднее колесо полностью пробито.
1: Вот.
0: Я ехал зимой и не сразу это понял, потому что там сугробы, непонятно было. И я звоню, собственно, в службу, говорю, вы знаете, колесо пробито. Они говорят, ну, заканчивайте, значит, поездку.
1: А деньги?
0: Нифига, понимаешь, нифига. То есть то, что я в результате потерял время, я опаздывал на встречу, то, что, в общем-то, не моя эта проблема. Это не я на гвоздь наехал даже. Никто и никак. То есть ты всегда, скорее всего, окажешься неправ. Или тебе придется доказывать, что ты...
1: Надо понимать, что там сильные юристы это в любом случае сделают. Смотрите, что я для себя решил. То есть вот всех, после всех размышлений, которые мы сейчас провели, ну, вывод такой. Вот лично я, для меня, каршеринг выгоден, если ты живешь в городе, за город не выезжаешь и накатываешь в месяц примерно 500-600 километров. И ты готов мириться с тем, что машина не твоя. То есть в ней непонятно что, что к ней, кто в ней жил, кто в ней ехал и так далее. Я один каршеринг взял, а у меня аллергия на животных, я там чуть не умер, честно говоря, пока ехал. А личный автомобиль выгоднее, если у вас семья, дача, регулярные поездки, вы цените предсказуемость и хотите, чтобы железный конь служил вам, а не вы ему. Вот это мое мнение, я так и езжу, я дачник, семьянин, и мы всей семьей по выходным, ну, по-любому пополняем поток машин, которые едут за город, а потом обратно. Плюс я еду же по работе каждый день, поэтому мне каршеринг не выгоден. Я его иногда беру, когда надо поехать куда-то и там машину бросить, то есть это нормально, или в центр, например, потому что там платная парковка, я машину каршеринг запарковал, и все, мне без разницы. Ну, либо на другое мероприятие, с которого придется возвращаться без машины.
0: По известным всем нам причинам.
1: По объективным.
0: Объективно.
2: Юр, усталость.
0: Устал, естественно. Юр, спасибо.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Ну что, потрясли немножко своим консерватизмом, да?
0: Угу.
2: Давай, Юр, хорошего дня.
1: Большое спасибо, всем удачи.
0: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим автомобили на ракетной тяге.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня Великолучана гостей города приглашают на большой праздник детства в семейный досуг.

0: торговый центр «Атмосфера» и «Луки Парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания. В этот день великолучан и гостей ждет насыщенная программа. С 12 часов стартует выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровья и правила поведения на дороге. Также в это время стартует аквагрим для детей, а с 14.00 всех ждет концертная программа. В 16.30 запланировано выступление дрессированных собак. Весь день билеты в кино детям по 100 рублей. Также весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия». Ежегодно Псковскую область посещает более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 квалифицированных средств размещения. Об этом рассказал министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма». Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму. В регионе насчитывается более 4000 памятников культуры и архитектуры, свыше 3500 озер. 10 объектов Псковской архитектурной школы включены в список всемирного наследия. С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма. В рамках национального проекта добавила министр. Стартовал прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Главный приз – 2,5 миллиона рублей на жилье. С сегодняшнего дня начался прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Есть две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Главный приз можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты Псковской области. Конкурс приурочен к новому региональному празднику – Дню многодетных семей, который отметит 8 июля.
1: О валютах.
0: Курс доллара 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10,45.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А помните, ржали над пылесосом с разгоном до сотни за 0,9 секунды? Помните?
3: Да это ты любишь ржать над этим. Я не ржал.
2: Абсолютно серьезный Кирилл Манжула.
3: Да, да.
2: Абсолютно всерьез воспринимаются новости из Китая, где компания Dreamer,
3: значит, в апреле новостей нет,
2: показывала гиперкар под названием Nebula Next 01. Значит, они пока еще в железе, в металле не показали, они показали только прототип. И говорят, что они к этой машине для того, чтобы увеличить динамику, разгонную, прикрутили к этой машине ракетные ускорители твердотопливные.
3: Слава богу, могут.
2: А зачем?
3: Они могут. И вопрос, зачем, их не интересует.
2: И это далеко не первая попытка прикрутить ракетный двигатель к автомобилю. О предыдущих попытках поговорим в этой четверти часа вместе с Федором Бускофей. Доброе утро.
3: Доброе.
4: Доброе утро.
1: Дорожные истории.
2: Я тут поковырялся в истории вопроса, и я офигел, вот, натурально.
4: Насколько ты отмотал назад? На 100 лет отмотал?
2: На 100 лет назад отмотал, 1920 год. Компания Opel сотрудничала с немецкими инженерами, которые занимались ракетными двигателями. И у них такие были прототипы Opel на ракетных движках.
4: Действительно, все так. Вот примерно 100 лет назад внук уже основателя Opel, то есть вот его звали Фриц фон Opel, он был, собственно, внуком того, кто начал это дело. Молодой человек был с фантазией и увлекся идеей использования вот этих самых ракет для наземного транспорта, твердотопливных ракет. У него были компаньоны, был астроном Макс Валье и пиротехника, он взял третьего, Фридриха Дзандера. И, собственно, они на троих придумали не то что автомобиль, а целую ракетную программу. Назывался «Опель РАК». Это реально такой первый в мире крупномасштабный ракетный проект. Идея ракетостроения тогда витала в разных отраслях промышленности, но вот они хотели приспособить к автомобилю. И, собственно, у них даже стало получаться. У них с 28 года проводились первые тесты. У них был специальный инженер-гонщик Курт Волькхарт, его имя, конечно. Ну, то есть, даже не вопрос имени, да, вопрос в том, что, ну, представьте себе, такая ракета, ну, вот ракета, которая положена горизонтально Земле. Лежит она не на Земле, лежит она на такой, ну, повозке, да, шасси, да, четыре колеса, какая-то рама. Спереди этой ракеты, вот там, где могла быть, наверное, боеголовка, да, и вот это вот начало ракеты, там сидит человек. Вот вы можете себе представить? У него такая тесная клетка, значит, перед ним руль, хотя что там рулить? Куда уж там рулить, когда сзади работает ракетный двигатель? И они на этой машине, собственно говоря, проводили испытания. Ну, сначала там первый раз они там просто едва тронулись с места, там скорости пешехода достигли, не получалось у них с тягой разобраться. Ну, шли, прошло несколько недель, и уже на следующих тестах они разогнались до 100 км в час. Я не знаю, насколько смелым человеком нужно быть, чтобы первым в мире сидеть в такой клетке, где сзади ракета, а под тобой колеса, и рассчитывать, что ты вообще выживешь.
2: Давайте мы посадим тебя на бочку пороха и подожжем, и посмотрим, как далеко ты
3: полетишь. Слушай, Федь, ну, понимаешь, в чем дело? В то время ведь не было той истории, которую мы сейчас знаем, я имею в виду, о вообще ракетной технике, о том, что это такое и что она может.
4: Поэтому... Она только создавалась.
3: Да, поэтому не думаю, что у них в голове какие-то страхи серьезные были.
4: Ну, представь себе, такая сигарообразная штука, да, типа болид. У тебя сзади с кормы 24 ракеты твердотопливных вставлены, которые в нужный момент будут активированы.
3: Нет, для меня сейчас, безусловно, это нечто. Хотя, с другой стороны, ну, ракета же летит, почему бы ее на колеса-то не поставить? Ведь были мысли, я не знаю, атомный реактор в автомобиль засунуть.
2: А это уже потом, это
3: полвека спустя. Ну, понятно, ну, тогда еще их не было, просто атомных реакторов.
4: Есть фотографии, там такие, ну, как будто кинофильм снимают. Значит, машина, которая окутана клубами дыма, огонь, да, и она несется по треку со скоростью 238 км в час. Собралась толпа, несколько тысяч зрителей, там был в том числе режиссер Фриц Ланг, автор известных кинокартин, к сожалению, в не самый удачный для Германии период снятых, но тем не менее. И, собственно, и всем нравилось, да, что бешеные скорости, невероятные скорости. Они попробовали ракетные мотоциклы делать, делали ракетные железнодорожные вагоны. Ну, правда, все перебилось. Да. Они все очень быстро разгонялись, да, к 300 км в час. Можете себе представить, железнодорожный вагон, который в конце 20-х годов едет по железной дороге со скоростью Сапсана. Да. Но технологии остальные просто еще не готовы. Но, тем не менее, был такой, да, был даже планер ракетный. Но потом война, уже ракеты делали немцы для других целей, уже в гражданской промышленности это не шло. Но прошла война, и уже не в Германии, а в Америке два брата были такие, братья Арфонс, Уолтер и Артур. И они отслужили, кстати, в армии, оба воевали, вернулись. И, собственно, вернулись в свой небольшой городок, где отец был фермером, выращивали там сельскохозяйственные культуры. Но было время, был задор, был какой-то драйв. И они начали участвовать в дрэг-рейсинге. В Америке уже тогда появились эти странноватые увлечения, когда надо разогнаться как можно быстрее напрямую, а дальше, ну, кое-как, значит, затормозить. И они, как раз там был такой момент, что в дрэг-рейсинге использовались авиационные двигатели, их потом запретили. Ну, по каким-то своим соображениям, значит, ассоциация их запретила. Хорошо, запретили ракетные, авиационные, вернее, но не запрещали ракетные, да, и они стали, эти братья, делать очень странные тоже такие, ну, типа, иногда это выглядело как положенный на землю самолет, иногда это выглядело как вот такая сигара с небольшими крылышками. Они стали делать реактивные драгстеры. Там было много смешных историй. Ну, например, как-то... В общем, у обоих братьев по старым военным друзьям были связи, и они могли покупать эти ракетные двигатели, да, на каких-то свалках военных. Ну, вот так получилось.
3: Хорошие связи, однако.
4: И была история, когда, ну, один из братьев установил этот двигатель себе на машину, машины, что-то у него не работало. И он стал искать себе инструкцию, так сказать, к этому мотору, да, что он такое со свалки-то вынес. И к нему пришли ФБРовцы, да, то есть пришла полиция для того, чтобы понять вообще, это кто тут у нас военные секреты разведывает. Он был человек упорный, значит, заявил, что двигатель не отдал. Да. Дальше эти два брата перессорились, они жили в соседних домах, у них мастерские были рядом, у них жены общались, дети бегали через лужайку друг друга, а два брата...
5: Значит, не общались.
4: Не общались на протяжении там, многих-многих десятилетий. Там были у них какие-то попытки примирения, когда один другому помог, собственно, установить очередной рекорд скорости на соляном озере. Вроде как они даже примирились. Один позвонил маме, сказал: мама, вот все у нас нормально, не переживаем, и там типа все у нас будет нормально. А он как раз установил новый рекорд скорости на соляном озере. Рекорд продержался 3 дня, его брат и злейший конкурент побил его рекорд через 3 дня, и они опять 30 лет не разговаривали, значит, и так далее. То есть, ну, такие немножко чудаки. Но такие чудаки, они были не только в 20-х годах в Германии, не только в 60-х в Америке, они еще и до нынешнего дня сохранились. Да. Есть сейчас самый известный проект ракетного автомобиля, называется Bloodhound SSC. Это ребята, которые собираются побить скорость 1000 миль в час, то есть 1609 километров в час. У них уже не первое десятилетие строится такой очень сложный, очень дорогой автомобиль с гибридной силовой установкой, где сначала работает реактивный двигатель от истребителя Еврофайтер, а потом на скорости там порядка 560 километров в час у них подключается ракетный ускоритель. И вот вместе они должны вот эту махину, которая вообще не легкая ни разу, мы обычно привыкли, что, ну, если нужна какая-то большая скорость, нужна небольшая масса. Этот снаряд весит 7,5 тонн. Вот, и он должен где-то секунд за 20 набрать свои 1600 километров в час, потому что ведь еще, ну, тормозить же потом придется. Ну, это такая большая история.
5: Пилот, то есть... пилот-то кто вообще в этом автомобиле?
4: Ну, пилот – это герой, который будет появляться в телерекламе, будет висеть на наружной рекламе, будет, так сказать, его интервью будут растиражированы. Это найдется пилот. Сейчас люди, чтобы сделать селфи, понимаешь, готовы просто рискнуть жизнью, не знаю, вывеситься там с обрыва.
5: Согласен.
4: Залезть там на крышу поезда, а тут, ну, тебя посадят в ракету. Ты первый человек будешь в мире, который разгонится до такой скорости.
5: 1600 километров в час.
4: Да, 1609,
5: по даже, суше,
4: представляешь.
5: По
4: трудно суше. Себе представить. Конечно, только по соляному озеру, вот одному из этих вот ровных, гладких, бесконечно длинных соляных озер. Просто другой дороги такой нету в мире, не построили, невозможно. Вот. Ну и китайцы же тоже любят этот рекордоманию, им тоже всегда хочется чего-то самого быстрого. И вот то, что Дима вспоминал, вот эта компания Dreamy, часть большой империи технологической, китайской, вот, которые говорят, что мы сделаем тоже машину, будет у нас быстрее секунды до сотни разгоняться. Ну, хорошо, но вопрос же не в мощности. Мощность такую дать можно, мы это видим. Вот мы тоже недавно тут Россия показала, большие ракеты улетают красиво, высоко, мощные. А вопрос в том, как шины должны с дорогой сцепляться. Вот этот вопрос. Потому что даже теоретический предел ускорения для резины примерно 2G. Вот, а здесь нужно сильно больше для того, чтобы это все как-то ехало и как-то тормозилось. Но, собственно, безумство храбрых поем мы песни. Был это там Курт Вольхард, значит, который садился в этот РАК-1 Фрица фон Опеля, да, или это был вот этот Арт Арфанс, за которым ФБР бегало за попытку использования секретного военного двигателя.
5: Ну,
4: да, он, кстати, его сумел починить без инструкции, да.
5: Как минимум, они останутся в истории, а мы будем о них говорить. Это уже, в общем-то, достижение. Федь, счастливо.
2: Да, давай, хорошего дня.
4: Всего вам доброго.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
5: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о ревизии скоростных ограничений. Тут очередное предложение провести аудит дорожных знаков созрело.
1: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А сейчас несколько слов на раритетном языке русском будет.
3: Давай. Владеет раритетным русским языком среди нас двоих только Дима.
2: Помните, 3 года назад на Петербургском международном экономическом форуме нам показали новую «Ладу». Это была «Лада X-Cross 5».
3: Подожди, секундочку. 3 года... В прошлом году нам показали «Азимут», позапрошлом «Искру».
2: А на позапозапрошлом нам показали «X-Cross 5».
3: А, вот оно в чем дело.
2: И теперь вот такая машина появилась в продаже. Одна единственная. На всю страну.
3: Их выпустили всего одну штуку? По-моему, там что-то было побольше.
2: 170 штук было выпущено в общей сложности. Это была пробная партия. Завод ФАВ каким-то образом пытался локализоваться у нас здесь, в Петербурге. И что из этого получилось? Ничего из этого не получилось. 170 машин было выпущено, поступило в корпоративный парк АвтоВАЗа, и вот одна машина появилась в продаже из этого.
3: Это музейная ценность, друзья. Музейная. Надо брать быстрей. Почем?
2: 1 790 000 рублей.
3: Ну, не знаю.
2: Здрасте. Еще раз.
3: Это Дим Делинский.
2: Это Кирилл Манжула. Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
14: Привет всем, доброе утро.
13: Форсаж дня.
2: Но на самом деле собрались не для того, чтобы обсуждать неудавшиеся машины. В конце концов, в музее АвтоВАЗа там такое. Ну вот, еще один экземпляр из музея АвтоВАЗа, правда, на ходу. Здесь сейчас давайте обсудим предложение Национального автомобильного союза применять искусственный интеллект для того, чтобы, наконец, уже пересмотреть скоростные лимиты в нашей стране, навести ревизию на дорогах общего пользования.
3: Увеличить, я надеюсь?
2: А где-то и уменьшить.
3: А, понятно.
14: Да, я прочитал с интересом, потому что это действительно необходимо сделать. В этом отношении Национальный автомобильный союз прав, потому что мы давно говорим об аудите. Я просто не уверен, что с этим один интеллект справится. Надо еще иметь и интеллект, чтобы давать задания ИИ, искусственному интеллекту. Да? Пусть считает, сколько там каких дорог и так далее. Однако хочу заметить, что пока они будут инспектировать эти дороги, где есть ямки, где можно разогнаться, где нельзя, новые дороги придут в состояние, может быть, старых. Ямки появляются каждый год. Вот, например, МКАД регулярно ремонтируется. Но дело не в этом. Я смотрю мотивировку, которую излагает господин Шапарин. Сейчас уже конструкции автомобилей стали безопаснее, тормозные системы эффективнее, а скоростные лимиты остались теми же. Надо увеличивать. Но вот что касается тормозных систем, это он погорячился натурально. Потому что у большинства, ответственно это заявляю, большинства китайских автомобилей тормоза никуда не годятся вообще. От слова совсем. Ну, вообще азиаты плохо с этим справляются.
3: Олег, подожди, ну, может быть, это с твоей точки зрения?
14: С моей точки зрения, как человека, который оценивает, собственно говоря, качество езды. У них тормоза у всех слабые. Но я не буду сейчас рассказывать подробности, сколько скобок там стоит, сколько поршней. В общем, они маломощные. И, собственно говоря, это объясняет их, так сказать, конкурентную стоимость. Потому что они не особенно парятся, так сказать, не вкладывают в это деньги, в эти механизмы. Не все китайцы, разумеется, не все. Но процентов 80, по моим личным сугубо субъективным подсчетам, вот натурально такие.
2: А сколько у нас китайцев на дорогах? Общего пользования 6%, по-моему, от автопарка. И еще процентов 40 это машины, которые вообще, в принципе, не должны выходить на дороги общего пользования, потому что они выпущены в 20 веке.
14: Ну да, хуже не будет. Это натурально так. Ну просто надо понимать, что хотя бы, так сказать, в качестве аргументов есть другие аргументы. Вообще скоростный режим надо пересматривать, не всякого сомнения. В целом он прав, потому что машины-то совершенствуются.
2: Я понимаю, я прекрасно тебя понимаю. У меня есть одно подозрение. Вот в тот момент, когда власти, наконец, объявят вот эту ревизию, этот аудит скоростных ограничений на дорогах общего пользования, тебе, при всем моем уважении, все это не понравится категорически.
3: Почему?
2: Потому что это будет первый шаг к отмене нештрафуемого порога.
3: Я согласен с Димой.
14: Да, вполне возможно. Да, я тоже в этом увидел, так сказать, засаду скрытую. Но, тем не менее, я думаю, что до этого не дойдет, потому что те люди в государственной инспекции, в госавтоинспекции, которые занимаются обеспечением безопасности, они прекрасно понимают, что этот порог снижать нельзя.
3: Если все-таки вернуться к рассмотрению вопроса изменения вот этих скоростных режимов, ты бы их увеличил повсеместно? Или как бы ты к этому... Вот твое мнение, что нужно загородные трассы с 90 переносить на 110, а скорость...
14: Нет, не все. Во-первых, речь идет о магистрали с количеством полос более двух, безусловно. Угу. Да?
2: И с отбойником-разделителем.
14: Безусловно.
3: Так они, как правило, все... 110 теперь нет?
14: Нет? Нет, далеко не все. Ну что ты? Конечно, нет. И кроме того, есть ограничения даже, я видел, и 60, и 40.
3: Это если в черте города 60, да.
2: И перед пешеходным переходом.
14: Там, ну, есть такие места. Пешеходных переходов вообще, вот с этого надо начинать. Пешеходных переходов на дорогах, нерегулируемых, на дорогах с количеством полос более двух быть не должно.
3: Однозначно, однозначно. Надземный или подземный?
14: Вот, надземный или подземный, совершенно верно. Вот с этого надо было начинать. У нас до сих пор в двух местах, насколько я запомнил, вот последний раз ездил, на М4 есть такие нерегулируемые пешеходные переходы. Это дичь какая-то. Поэтому аудит необходим, безусловно. Не везде. Ну, разумеется, в городах мы привыкли, 60 – это нормально. Кое-где 40, ну, наверное, да, мотивировано вполне. А на магистралях, конечно, у нас есть и 130. Кстати, вот, к сожалению, на той же М4 участков 130 стало меньше. По-моему, 2 осталось сейчас в одну сторону. Ну ладно, вот съезжу еще летом, посмотрю.
2: Так или иначе, да, письмо направлено Марату Хуснуллину. Национальный автомобильный союз просит пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах, в том числе с помощью искусственного интеллекта. У нас стриминг до конца этой четверти часа. Есть предложение, прежде чем Олег будет рассказывать о том, на чем он ездит, давайте порадуемся за АвтоВАЗ. Они выпустили лимитированную Ниву.
3: Лимитированную?
2: Да.
3: У нее что появилось?
14: Правильно.
2: Салон из натуральной кожи. Это шнива.
14: Это очень важная история, потому что вот чего не хватало шниве, так это, конечно, натуральной кожи.
3: Естественно.
14: Вот, понимаешь, вот сейчас ты вот садишься в эту самую «Шевроле Ниву», и ты понимаешь, что вот это автомобиль, вот это вот все как положено. Недаром там слово «Шевроле» есть, она шнива. Ну, про 1 909 000. Дороже, кстати, чем... На 120 тысяч, да, дороже, чем обычная. Натуральная кожа безусловно, облагораживает машину. Двигатель тот же, так сказать, мощность та же, надежность и прочее то же самое, но вот кожа, она, конечно, решает множество проблем.
2: Они обновляются, они растут, они ищут новые способы заработать денег.
3: Ну, хорошо.
14: Мне очень нравится вот это вот, что она толщину от 1,1 миллиметра до 1,4 и отличается повыше прочностью и износостойкостью, а еще мягкостью и пушистостью. Это замечательно.
3: Ну, учитывая, сколько этими
5: автомобили обычно владеют, износостойкость – очень важная функция.
2: В конце концов, берешь в охапку все эти тюбики с кремом, которые тебе достали в ванной, от жены вот это вот все, да, и пошел натирать кожу.
5: Кожу в твоей шниве.
14: А то, что там тот же самый 1,8, который всего 90 сил выдает, это вообще мало кого волнует.
2: Это уже модернизированный движок. Олег, это двигатель уже новый.
14: Он уже что? Он уже больше 91 выдает? По-моему, 90.
2: Да, 90 лошадиных сил, но там момента побольше. Эта машина едет пободрее, чем предыдущая.
5: Ты не перепутал это с двигателем на обычной классической Ниве? Там, по-моему, модернизировали.
2: Не-не-не, Шнива.
5: Шнива, да?
2: Шнива на 1,8.
5: Ну, ладно, хорошо.
2: Так, все, в этой четверти часа мы подобрались уже к тому моменту, когда Олег очередного китайца эксплуатирует.
7: Тест-драйв.
14: Да, ну вот этот самый Джейка J6. В общем, машинка-то весьма бодрая, симпатичная, безусловно. Но только вот единственное, что я, вот еще раз возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот ей тормозов натурально не хватает. Либо они уже сработались. Так я чувствую. То есть ты просто едешь, и ты видишь. Хотя максимальная скорость, между прочим, с этим вот полуторалитровым движком, который она может развить, 180 км в час. Но я бы даже, честно скажу, не рисковал. То, что ты едешь, и ты понимаешь, что тебе нужно держать... Это же подсознательно уже, так сказать, приходит. Ты держишь дистанцию больше, чем необходимо. Потому что, вот, к сожалению, это беда, в том числе и для Джейка. Хотя во многих других отношениях машина очень бодренькая. Очень неплохо, кстати, рулится. Мне бы хотелось больше информации на руле, но и это вполне себе пристойно. Ну и, кроме того, удобный салон. И, кроме того, она достаточно экономичная, 7,2, по-моему, литра на сотню смешанного цикла. Но у меня получается 7,5. Но это, видимо, моя манера езды, не слишком экономичная. А так машинка хорошая, бодренькая, пятиместная, с багажником в 480 литров. Что еще надо для полного счастья, чтобы ездить на даче?
2: Полный привод.
14: Ничего. Полный привод. Вот полный привод будет буквально с месяца на месяц. Я точно об этом расскажу. Там еще будет не только полный привод, но и двигатель другой. И, в общем, будет о чем рассказать.
5: Я, кстати, посмотрел. Сейчас под капотом у Шнив стоит 105-литровый лошадиносильный, господи, сильный мотор. Его доработали до 105 лошадей.
2: Ну вот, вот же.
14: Нет, так я читаю то, что они написали, сам АвтоВАЗ. 1,890 в версии Техно. И там кожа. Ну, черт его знает. Может, еще какая-то появится версия, что только к лучшему. Значит, чем больше версий, тем больше интереса покупателей.
2: Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
5: Пока-пока.
14: Всем удачи. Пока.
7: Программа «Мой автомобиль».
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
17: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости возобновления возобновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
18: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
18: О важном.
21: Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров передал ему во время телефонного разговора послание Владимира Путина для американского президента Дональда Трампа. Телефонный разговор политиков непосредственно касался ситуации на Украине. В частности, Лавров поставил американскую сторону в известность, что российские силы приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ. Рубио подтвердил стремление Вашингтона содействовать прекращению конфликта. Он отметил, что переговоры с Украиной не ведутся, но США готовы выполнить конструктивную роль и оказать поддержку, как только для этого появится возможность.
18: Об Иране.
21: Корпус стражи исламской революции Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, заявив, что Тегеран оставляет за собой право на ответ, передает агентство «Фарс». В КСИР отметили, что задействовали средства противовоздушной обороны и сбили БПЛА, а также вынудили покинуть иранское пространство самолеты F-35 и беспилотник. Ранее иранские СМИ сообщали, что по меньшей мере четверо военнослужащих корпуса стражи исламской революции погибли после американской атаки против Ирана. Официального подтверждения иранских властей пока не последовало.
18: О регионах.
21: В Хабаровске состоялась встреча губернатора региона Дмитрия Демешина и председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Главной темой переговоров стало развитие острова Большой Уссурийский, где с опережением графика возводят погранпереход. Дмитрий Демешин подчеркнул важность синхронизации работ с китайской стороной. Проект, находящийся на контроле лидеров России и Китая, предусматривает создание не только инфраструктуры, но и жилья для сотрудников, а также филиала Национального центра «Россия». По итогам встречи Дмитрий Демешин и Андрей Кутепов договорились продолжить совместную работу по продвижению интересов Хабаровского края на федеральном уровне.
18: Обо всем.
21: В Англии прошел традиционный чемпионат по гонке за сыром. Участники должны догнать и схватить сыр, но это практически невозможно. Головка стартует с горы на секунду раньше и разгоняется до 110 км в час. Поэтому победителем признают того, кто первым добежит вниз до уже скатившегося продукта. Призер получает тот самый сыр. Победителем соревнований стали представители Германии, США, Франции, Нидерландов и Англии. Среди мужчин третий раз подряд в первом финишировал Том Копке из Германии. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
22: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Госсекретарь США Рубио заявил, что Сергей Лавров передал через него послание от Путина для Трампа. Министр иностранных дел Литвы заявил, что угроза атаковать Калининград исходит из желания показать, что страны Балтии могут себя защитить, а Штаты нанесли новые удары по южной территории Ирана, сообщает Fox News. Эти темы подробнее в ближайшие полчаса обсудим в нашем эфире. Начнем с того, что ситуация в мире заметно осложнилась. Новые очаги нестабильности появились, в том числе и вблизи границ стран СНГ. Об этом говорится в обращении президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Тоже заявил и Сергей Шойгу. По его словам, ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Смогут ли предотвратить эскалацию переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией? Хороший вопрос. Мы видим сейчас следы международной обстановки. Они таковы, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Сергей Лавров передал через него послание от Владимира Путина Дональду Трампу. Американский госсекретарь тоже выразил мнение, что продолжение конфликта на Украине грозит его эскалации. Ну и не смог не обойти стороной тот факт, что он надеется, что этот конфликт будет рано или поздно завершен. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, коллеги.
22: Александр Евгеньевич, по тем заявлениям, если пройтись по диагонали, действительно мы видим, что ситуация в мире заметно осложнилась, и больше всего беспокоит очаги нестабильности, которые появляются вблизи границ стран СНГ. Об этом рассказал и президент Российской Федерации Владимир Путин, и то же самое сказал и Сергей Шойгу. Вот что вы думаете по этому поводу? Кто поджигает эти маленькие костерки и направляет на них сильные потоки воздуха в надежде, что этот маленький костерок станет большим пожаром вокруг России?
0: К сожалению, с этой деструктивной деятельностью мы столкнулись еще в начале нулевых годов, еще когда и США зашли тогда в Афганистан, и они резко повысили уровень наркоугрозы у наших восточных границ. Затем, когда началась череда вот этих оранжевых революций в ряде государств СНГ, и либо попыток их проведения, причем за всеми ними в большинстве случаев, если не во всех случаях, стояли американские USAID и другие фонды, так называемое развитие демократии на планете, которые, по сути, курируются спецслужбами США, Брюсселя и Лондона, и, собственно, эта деструктивная деятельность продолжается даже в больших объемах. Я обращу внимание, о чем говорил глава ФСБ Бортников, о том, что резко увеличивается активность НКО, связанные в том числе с британской разведкой, которые работают на территории, прежде всего, стран азиатского направления, то есть Средней Азии, наши бывшие советские республики, опять же, Казахстан, опять же, мы видим, какая непростая ситуация происходит в Закавказье. Ну и уже что тут говорить уже, допустим, о бывших, их нельзя назвать членами СНГ, но все-таки бывшие наши собратья по постсоветскому пространству в лице Украины и государств Прибалтики. То есть там совсем полная русофобия, полный деструктив. То есть мы прекрасно понимаем, кто заказчик этой работы. Заказчиками всегда был Вашингтон. Это продолжалось как раз с нулевых годов, когда было очевидно, что Россия начала укрепляться на мировой арене, что времена проигрыша в холодной войне уходят в прошлое, появился новый лидер тогда в стране, новая команда. И Россия, по сути, стала очень энергично выходить из глобального кризиса и все меньше и меньше напоминать колонию западного мира. То есть, и вот это ощущение того, что огромная сырьевая держава, которая в 90-е годы, по сути, была колонией коллективного Запада, ушла из-под контроля и начала большими такими шагами развиваться вперед, а рядом с ним еще семимильными шагами буквально развивается Китай, который тоже нельзя назвать союзником коллективного Запада. На этом фоне, естественно, США стали предпринимать со своими союзниками меры. А меры, прежде всего, мягкой силы. Поэтому мы все это видели еще и в Грузии, откуда вырос вообще конфликт, вообще война 2008 года. Мы прекрасно понимаем, откуда пошли первые так сказать, метастазы по майдановской линии. 2004 год, кто организовал первый Майдан? Опять же, западные спецслужбы США и стран Европы. Затем 2014 год. Мы видели, кто стояли в 2012 году за нашими болотными событиями. Профессор Макфол и вся его команда, так сказать, болотная, выращена на деньги USAID. Поэтому и сейчас они, сбежавшие туда в Берлин и в США, кормятся на деньги именно грантов Еврокомиссии и, собственно, грантов, которые до сих пор еще спускаются по линии Госдепа США. Вот. Поэтому во всей этой, при всей этой ситуации работа по дестабилизации у наших границ будет продолжаться, фонды будут накачивать деньги. Вот эти оппозиционные так называемые группы, либо группы, которые будут распространять русофобский контент, вот, и кто вот не ленится, поглядывает в социальный сегмент сетей вот, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, там очень много групп, которые потихоньку разжигают такую русофобию, копаются в прошлом своих, так сказать, республик, пытаются найти какие-то обвинения в пользу, против русских. И на самом деле с этими делами должны бороться спецслужбы стран СНГ. И опять же, всегда возникает большой вопрос, насколько функционально они работают, потому что очень многие, так сказать, факты говорят о том, что некоторые лидеры заигрываются с этой национальной повесткой у себя в республиках, то есть поднимая себе очки на какой-то критике истории совместной нашей в советском пространстве, либо на критике конкретно Российской Федерации. Тем более, что Россия, по мнению многих спикеров вот этих вот сил, которые очень довольно популярны в социальном сегменте, так сказать, наших государств, республик СНГ, пытаются указывать нам, что мы вот не так вот сильно, так сказать, отражаем удары, так сказать, по своей территории, вот мы не спешим эскалировать военную напряженность. То есть, возможно, наша вот эта мягкость и гуманитарный подход, в том числе и к проведению специальной военной операции, их тоже немножко расслабляет в этом отношении. Ну, видите, по армянскому треку мы сейчас видим, какие меры, да, может применять Россия в таких ситуациях. Они могут носить сугубо экономический характер, но есть же меры и иного рода. Поэтому я думаю, то, что сейчас принципиально важно вообще разобраться, кто нам друг, а кто нам, собственно, не друг. Кто сегодня готов с нами идти дальше, то есть обмениваться мигрантами те же самыми, да, снижать экономические барьеры между нашими республиками и так далее, и так далее. А кто, собственно, просто пытается наживаться на такой квази-дружбе с России и потом при необходимости переобуваются в прыжке, так сказать, и начинают подыгрывать коллективному Западу.
22: Александр Евгеньевич, я слышал мнение, что пока хорошо себя зарекомендовал только один друг в Российской Федерации, и это КНДР.
0: КНДР и Беларусь, да, вот есть у нас два ближайших союзника, вот с ними, собственно, вот мы и, собственно, двигаемся вперед.
22: Да, Александр Евгеньевич, я по поводу Калининграда хотел вот что упомянуть, да, тут же была угроза атаки дронов на Одессе, первый раз 22-го года. И совсем недавно звучали угрозы и от латышского министра, и от немецкого генерала, которые призывали ударить по Калининграду. На ваш взгляд, о чем это может говорить? Нет ли здесь какой-то опасности для нашего анклава?
0: Нет, ну надо всегда помнить о том, то, что на Калининградскую область они поглядывают, и поглядывают очень так хищно и плотоядно. Тем более за спиной очень многих геополитических процессов может стоять Германия, которая когда-то обладала этими землями, либо Польша, которая тоже, если посмотреть на историю Калининградской области, там есть и польская, так сказать, часть истории. То есть вот эти два государства, они... Тем более надо понимать, что это Калининград, это основа нашего присутствия в Балтийском море, это наши янтарные аномалии, да, всемирно известные, которые ни у кого больше в мире нет этих запасов. Ну и другие, так сказать, ценности, да, которым обладает этот регион.
22: Я к тому,
0: надо
22: что...
0: понимать, что Калининградская область одна из самых вооруженных среди западных регионов нашей страны.
22: Понятно. Я вот как раз к тому и говорю, что не будут ли эти угрозы атак, по крайней мере, учащаться, на ваш взгляд? И кто таким образом, что самое главное, хочет прощупать?
0: Военным путем отвоевать Калининградскую область у них, естественно, не получится, потому что Россия никогда не сдаст свои территории, а в случае прямой экспансии будет применять ядерное оружие, согласно нашей доктрине. Вот иное дело то, что они хотят расшатать изнутри Калининградскую область. Там тоже работают определенные НКО в этом направлении. Там постоянно пытаются создавать в интернете различные группы воспоминания о том, что когда-то был Кёнигсберг, Германия, Восточная Пруссия и так далее. Вот это все копошение в прошлом, попытка найти вот эти социальные группы, которые будут возбуждаться этой темой, пытаться вводить людей на улицы. И если вдруг по какой-то причине федеральная власть в Москве ослабнет, они вот тогда смогут провернуть такую некую внутриполитическую аннексию. Как это произошло, кстати, со странами Прибалтики, кто вспоминает 89-й год, то есть как это вообще происходило? Да вот так и происходило. Когда ослаб федеральный центр, неожиданно проснулись спящая вся агентура, и по сути сама, еще находясь юридически в границах Советского Союза, они уже ушли, собственно, из советского пространства. Причем просто в нарушении всех советских правовых норм. Вот они на это и рассчитывают, повторить вот такой сценарий, как был с Прибалтикой в 89-м году.
22: Александр Евгеньевич, я вас благодарю. Действительно, нельзя не согласиться с вашими воспоминаниями и приведенными параллелями историческими. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Но стоит ли говорить дальше о том, что действительно Европа настроена на переговоры, хотя они ищут переговорщика с Россией, но больше всего это похоже на некий маскарад. Впрочем, будем посмотреть, я могу и ошибаться. Соединенные Штаты нанесли новые удары по южной территории Ирана, сообщает Fox News. Какие объекты поражены, обсудим через 2 минуты в нашем эфире.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника – бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса – Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
27: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
22: Главная тема дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. И вот еще одна. Американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в социальной сети X, бывший Twitter, ссылаясь на представителя Центрального командования вооруженных сил США Тима Хокинса. Официально целью атаки стала самооборона США на юге Ирана. Угроза, как написала Гриффин, исходила от вооруженных сил Исламской Республики. Катера, которые оказались под ударом американских военных, занимались установкой мин в Ормузском проливе, и в результате действий штатов, вернее, их военных, были уничтожены 2 катера Корпуса стражи Исламской революции у города Бендер-Аббас. И еще одним пораженным США объектом стала площадка для запуска ракет. Но, с другой стороны, КСИР Ирана обвинил штаты во вторжении в воздушное пространство страны, и штаты обвинили в том, что несколько американских беспилотников и истребителей F-35 как раз нарушили воздушное пространство республики. БПЛ сбит один, по утверждению КСИР. Формирование также предупредило о любой попытке нарушения перемирия со стороны США и заявило, что Тегеран оставляет за собой право на ответ. Обсудим ситуацию в регионе. Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров с нами на прямой связи. Раджаб Сафарович, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
8: Если коротко, то мы видим, что даже на территории Соединенных Штатов местные журналисты и политологи, и, кстати, родственник и муж Виктории Нуланд, вот Роберт Коган, вижу, написал статью для журнала «Атлантик» и описывает происходящее вокруг войны США и Израиля с Ираном как стратегический тупик для Дональда Трампа, потому что Иран не сломлен, режим устоял, цена дальнейшей войны становится слишком высокой и для США, и для мировой экономики. Что вы думаете по этому поводу? К чему может привести этот конфликт и как из него можно выйти или уже нельзя?
3: Вы знаете, американцы редко бывает, что говорят правду, но в данном случае супруга господина Нуланд на редкость говорит правду, описывает реалии, которые есть. Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять и послать к черту. Но с другой стороны, так сказать, задача не решена, просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом, так сказать, прийти там на выборы и опять насаждать, так сказать, и Конгресс, и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они не могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей, и они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
8: Раджаб Саттарович, да, в связи с этим у меня вот к вам вопрос. Если Трамп попытается заключить предварительное соглашение с Тегераном, вот этого письмо о намерениях, еще его называют, Letter of Intent, оно должно официально остановить войну и запустить новый этап переговоров. Но как Израиль на это посмотрит? Штатам-то надо выходить, но у Израиля другая задача. Израиль останется на том же географическом месте, где сейчас находится Иран рядом.
3: Израиль будет в истерике, и сейчас Израиль в истерике. Просто Израилю крайне это неинтересно. Любое соглашение с Ираном не устраивает Израиль, не говоря уже о том, чтобы на самом деле какое-то соглашение было подписано на каких условиях. Любое соглашение не устраивает Израиль. Израиль нужен, чтобы смена политического режима была в этой стране, чтобы вообще все остатки, следы, признаки индустрии ядерной программы Ирана было, чтобы было демонтировано, чтобы эта программа исчезла, вообще не было признаков даже разработки ядерной техники. А без Соединенных Штатов Израиль ничего не сможет сделать. Соединенным Штатам сейчас нужно выйти каким-то образом из этой авантюры. Воевать они не могут. А выйти тоже не могут. Для этого нужно вот это соглашение, протокол о намерениях. Вообще это даже не какой-нибудь там обязывающий, так сказать, какие-то вещи. Люди Иран и США договариваются о том, что вот в течение 2 месяцев собирается вот такие-такие шаги предпринять. Иран стоит на своей позиции о том, что ядерная программа Ирана незыблема. При всех вариантах Иран будет продолжать обогащать уран до нужного для сельского и народного хозяйства страны необходимого уровня обогащения. И, конечно же, Иран считает вообще не вопросом Соединенных Штатов обсуждать статус Ормузского пролива. Это, собственно говоря, прерогатива Ирана и Омана. Иран даже не собирается это обсуждать. Но на первых порах, для того, чтобы освободить и немножко, так сказать, разрядить ситуацию, Иран готов пойти на определенные уступки, например, в течение 30 дней дать возможность нормализовать судоводство в области Ормузского пролива. Но это сопряжено с рядом достаточно серьезных условий по отношению к американцам. Они должны выполнить практически более 10 условий Ирана. Поэтому американцам соглашение нужно, Израилю это не нужно. Ирану тоже перемирие достаточно выгодно было бы. Вот если вот так оставить, как есть, вот на самом деле это дикое напряжение на Трампа, поскольку с каждым часом, который это состояние патовая будет сохраняться, на мировую экономику будет оказываться чудовищное влияние, так сказать, давление, и мировые страны имеют практически запас прочности максимум месяц. Ну вот в крайнем случае 2 месяца у некоторых. А после этого катаклизмы начнутся, после этого перевороты начнутся, после этого начнутся банкротство государств и компаний, и все будут показывать пальцем на Соединенные Штаты, что они это затеяли. Ну, раз вы не сможете справиться с положением, то отпустите Иран. Давайте там что-то было. Поэтому на самом деле ситуация жуткая. И, конечно же, это глупость на фоне вот подписания или готовности подписания этого соглашения или протокола еще атаковать иранские силы. Иранская сторона говорит, это было спровоцировано американцами. Они вторглись в воздушное пространство. У них эти катера контролировали ситуацию, подозрительные объекты заходили в территориальные воды и так далее, и тому подобное. Американцы говорят, что это в рамках самообороны.
8: Но вот эта эскалация, в том числе и словесная, она давно уже происходит, и противоречивые сообщения с одной и с другой стороны не первый день и даже не первую неделю уже звучат. К этому мы, к сожалению, уже привыкли, и правда находится, скорее всего, где-то посередине. Раджаб Сатарович, я вас благодарю. Это Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, был с нами на прямой связи. Переходим к другим темам нашего выпуска. Представители бизнеса обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой исключить из готовящегося законопроекта о лицензировании торговли табачной продукцией поправку, которая дает право региональным властям запрещать продавать у себя вейпы. Эту тему в подробностях в нашем эфире продолжит мой коллега Егор Волгин.
2: В России бурно обсуждают готовящийся закон о запрете вейпов. Ограничение продажи электронных систем доставки никотина должно стать частью большого законопроекта о лицензировании торговли табаком, который уже приняли в первом чтении. Право разрешать или не разрешать продавать вейпы планируется дать региональным властям. Такая поправка появилась ко второму чтению. В некоторых областях даже решили действовать на

0: главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев.
1: В вейпах добавляются различные отдушки, ароматизаторы, которые довольно часто приводят к обострению бронхитов хронических или к возникновению болезни Эволи, сейчас так называется, да, то есть это бронхиолит, который приводит к сужению бронхов, затрудняет доставку кислорода, дыхание, ухудшается память, соответственно, да, когда гипоксия мозга идет, там явно уже ни концентрации внимания, ни памяти, ни так далее, то есть его питания не будет. То есть их придумали гении маркетинга, которые хотят продвигать и дальше употребление никотина.
0: Представители региональных властей при введении запрета руководствуются заботой о здоровье молодежи, среди которой особенно популярны вейпы. Однако участники рынка отмечают, что из-за принудительной диверсификации ассортимента многие владельцы торговых точек спешно заполняют полки традиционной табачной продукции, что противоречит логике снижения вреда. А часть предпринимателей не откажется от продажи вейпов и уйдет в тень, в результате чего контролировать качество реализуемой продукции станет сложнее, а стало быть, и вред может оказаться только больше. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
2: Этот рынок, он уже сейчас на 90 с лишним процентов по всем оценкам серый. В данном случае устраняется легальная часть его. Устраняются ориентиры, в том числе ценовые ориентиры какие-то, стандарты качества, которые могли пока что на рынке представлять легальные производители. Нелегалы они как были, так и останутся. Им плевать. И контролировать это сложно вот в такой формулировке.
0: Бизнес уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой исключить из законопроекта о торговле табаком поправку о праве регионов вводить запрет на продажу вейпов. Как заявили представители «Опоры России», это приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы для бизнеса непрозрачными. Сама по себе вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит эффективно контролировать оборот никотиносодержащей продукции. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Жители города Великие Луки старше 14 лет могут принять участие в голосовании за благоустройство общественной территории. Выбранный объект благоустроят уже в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. На выбор представлены три пространства. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки. Территория у дома номер 56 на улице Ставского. Территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 2, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Голосовать можно на портале загородская-среда.госуслуги.ру. При возникновении трудностей помощь окажет волонтеры Центра добровольчества города Великие Луки по телефону 8 811 53 781 67. С 25 мая по 7 июня Роспотребнадзор по Псковской области проведет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей

0: туристических услуг. Специалисты ответят на вопросы, касающие качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Также можно получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды и правилам купания, необходимым прививкам для путешествий, консультации по телефону в Пскове и в районах Псков, Псковский, Гдовский, Строгокрасинский, Плюский, Порховский, Дновский районы по телефону 8112-2906-58 и 2906-60, Невельский, Красногородский, Новоржевский, Опочинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский районы доступны по телефону 811-51-254-02. На федеральном уровне в круглосуточном режиме работает единый консультативный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 3 5 49 43. Звонок бесплатный. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице о новом кадровом назначении в регионе. Участник региональной кадровой программы «Герои земли» псковский ветеран СВО, кавалер медали за отвагу Дмитрий Челюк назначен заместителем генерального директора, руководителем Центра компетенции в сфере производительности труда Фонда инвестиционного развития Псковской области. На новую должность он будет отвечать за развитие инвестиционного направления в промышленности региона. Среди ключевых задач – внедрение современных подходов к повышению эффективности предприятий, сопровождение промышленников при получении мер поддержки и развитие внутренних компетенций производственных команд.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
3: Рекламно-информационная программа.
4: «Здоровый разговор».
5: Здравствуйте, у микрофона Елена Фонина. Поговорим мы сегодня об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника именно в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Вера Богданова. Вера Алексеевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, начнем с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это неизбежный процесс, и он касается нас всех. Так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем. Кишечник – не исключение. А если быть точнее, то кишечник вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Только по подумайте, уже в 40 лет его работа меняется. И лет до 60-70 мы еще можем на это повлиять. Ну, например, заняться спортом, начать правильно питаться, гулять побольше на свежем воздухе, посещать оздоровительные санатории и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, происходящие в кишечнике, становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику – да, можем. И это надо делать обязательно. А вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
5: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много, от народных методов до аптечных.
6: Да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда ситуация просто безвыходная. Ну, например, когда стула не было 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить проблему, восстановить все нарушенные функции кишечника, пищеварительную, всасывательную, выделительную, своими силами, в пожилом возрасте, конечно же, человеку уже не под силу. Да и крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Думаю, многие знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако в то же самое время мы прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, усваивать и выводить пищу. Если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
5: А какие изменения происходят в организме с возрастом? И как мы можем на них повлиять?
6: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать, замедляются. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, слизистая оболочка сглаживается, соотношение соляной кислоты и защитных факторов нарушается, что открывает ворота инфекции и прочим повреждающим факторам. Повышается риск эрозии, язвенной болезни. Из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Это приводит к голоданию организма, когда вы едите, а он, по сути, полезных веществ не получает. Поэтому постоянно хочется что-то перекусить, даже несмотря на чувство переполненности и распирания в животе. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать? Минуту?
5: Ну, наверное.
6: Когда будет свободное время, посчитайте.
5: Хорошо.
6: А желудок, да и весь кишечник, задыхаются десятилетиями. В итоге отмирают его клетки. И годам к 60-70 это приводит к состоянию, когда некоторые участки кишечника просто перестают работать. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, если мы говорим о толстой кишке. Это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, когда из-за недостатка кислорода и прочих причин отмирают клетки, некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам длительные запоры. Пища застаивается на этих участках, движение не происходит. Следующая у нас поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которая стимулирует моторику. Сокращения кишечной стенки становятся менее интенсивными, во-первых, редкими, а во-вторых, слабыми. Возникают те же самые атонические запоры.
5: Ну а сам кишечник, что в нем-то происходит?
6: В кишечнике тоже идут свои процессы. Слизистая оболочка кишечника стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта, из-за чего ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезней. Болезнетворных бактерий. То есть, если в норме, пища попадает в кишечник, проходит все отделы, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но и вредные. Комок пищи, который вовремя не был выведен, отдает воду и превращается в жесткий кусочек, который травмирует стенки кишечника, корябая его иногда даже до крови. Но это то же самое, что проглотить кусочек стекла. А если есть свежая рана, там, где много опасных бактерий, хорошего от этого ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, может случиться попросту заражение крови. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма неделями, начинается ее гниение. Стенки кишечника раздражаются, воспаляются, опухают. И это состояние переходит на близлежащие органы. Как по цепочке все выходит из строя. Кишечник забит тем, что должно быть выведено, и раздувается, прижимая другие органы и отравляя их.
5: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
6: Ожирение, сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, различные аллергии, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника вносит свою лепту. Ведь нарушается процесс поступления питания для наших суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И хоть вы объешьтесь витаминами, кальцием, хондроитинами и так далее, кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказала про давление и вены. Тут ведь тоже все не так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет. Приходится принимать таблетки, и тут две стороны медали. Не каждое средство, помогающее при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. В общем, замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. До 80% всех иммунных клеток организма вырабатывается именно в нем.
5: Но я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это не самый лучший выход, но все же это вынужденная мера. Многие люди их принимают. И что вы думаете на этот счет?
6: Слабительное, как и клизма, это издевательство над организмом. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа мышц кишечника. И все, не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, разработанный специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Прибор, уже известный тысячам людей, это биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта. При запорах, гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. Его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а также биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. Вы можете позвонить уже сейчас и задать интересующие вас вопросы по бесплатной горячей линии 8 800 707 99 39 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат «Биоматик» – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще нужно отметить? Благодаря особому действию при работе биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, например. Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора «Биоматик» сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение этой передачи, пока она не закончилась, по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас 8 800 707 99 39. 8 800 707 99 39.
5: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим наш разговор и затронем множество очень важных вопросов. А вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39 и узнать более подробно о медицинском аппарате «Биоматик».
4: Здоровый разговор.
7: Реклама.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир», «Преступление и наказание», «Горе от ума», «Кому на Руси жить хорошо», «Что делать?» и «Грянул гром», «О дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Информационная программа.
4: Здоровый разговор.
5: Мы в студии радиостанции «Комсомольская правда», у микрофона Елена Афонина, и сегодня у нас в гостях ведущий эксперт Вера Богданова. Вместе с Верой Алексеевной мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мы говорим об особенностях и новейших методиках его лечения. Вот в прошлой части нашей программы мы начали рассказывать о медицинском аппарате «Биоматик». Вера Алексеевна, давайте подробнее о принципе его действия. Кому прежде всего необходим этот прибор?
6: Медицинский аппарат «Биоматик» особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем делает это мягко, безболезненно и очень эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Что вы получаете при работе с аппаратом «Биоматик»? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые скопились там из-за долгих проблем. Оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое стрессовое действие на организм, которое дают слабительные средства, а профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, то в пожилом возрасте мы должны быть очень деликатными и учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания. Как это бывает? Одно лечим, а другое калечим. Смысл от такого подхода и лечения? Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, чувство распирания и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом «Биоматик» проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, и чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников. А кровь будет разносить их и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте. Особенно, когда есть целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки от 30 до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. 39.
5: Но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики не единственная проблема. Вот скажите, биоматик направлен только на восстановление функций кишечника или его можно применять при других заболеваниях?
6: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и снабжение кислородом, выводятся гнилостные каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью. Поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множество других заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса, биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах и энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишнем весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры. Биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем организм от вредных отравляющих веществ, налаживаем иммунитет. И самое важное – биоматик – единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем при этом исключаются передозировки и побочные действия, не возникает зависимости. Повторю номер телефона. 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. 8 800 707 99 39.
5: Вера Алексеевна, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
6: Дисбактериоз – это серьезное отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры, а это грибы, вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами, восстанавливает естественные функции кишечника. Бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается нормальная, полноценная работа всего организма. Очищается кровь, выводятся токсины, органы получают прилив свежей крови, обогащенной кислородом, полезными и питательными веществами. Медицинский аппарат «Биоматик» – это современная, профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков. И что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте, которые не разбираются в огромном количестве функций, кнопок, режимов. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 90 99. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
5: Скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Ну, просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
6: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот эту легкость вы возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли, от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров, язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Напомню, прибор очень прост в использовании, так, чтобы даже в пожилом возрасте было удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 99-39.
5: Ну, то есть, получается, биоматик – это реальная и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
6: Верно. Именно эти три параметра – быстрота, качество, безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора биоматик мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику, даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Только представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается. Вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, и к органам приливает свежее, напитанное полезными веществами и кислородом кровь. Внутренние органы перестают испытывать голодание, и начинается процесс регенерации, восстановления. Подключаются и наши суставы. Они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть. Включается и мочеполовая система. Из-за восстановления кровообращения выводятся вредные микроорганизмы и снимается воспаление. Важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным и несерьезным – это довольно-таки непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. Биоматик – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Напомню, производители этого медицинского прибора сегодня предоставляют скидки пенсионерам в размере от 30%. Если вы позвоните прямо сейчас или в течение этой передачи, пока она не закончилась, то получите скидку 40%. 8 800 707 99-39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707-99-39. 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
5: Вера Алексеевна, спасибо вам за интересную и познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99-39. И, конечно же, желаю всем нашим радиослушателям крепкого здоровья.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
12: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о том, можно ли считать Украину государством.
14: По сути, это частная военная компания. То есть частная военная компания не является же государством, да? Но может вести боевые действия в интересах какого-то другого государства. Вот и Украина как раз такой организацией и является. Это не государство. Это организация нацистская, которая воюет в интересах Брюсселя. Раньше и Вашингтон в этом участвовал. Сейчас позиция Вашингтона не очевидна. Хотя посмотрим, что покажут выборы и как может все измениться. Но во всяком случае, это инструмент. Это не государство. Это не субъект. Говорить о субъектности по отношению к Украине просто смешно. Кстати, на Западе точно так же к этому относятся. Это для них инструмент, который не просто используют. А сколько они могут в таком контексте существовать? Да столько, сколько тот хозяин, который готов, значит, оплачивать труды своей частной военной компании, наниматель, сколько он готов это будет за это платить, столько они могут существовать. Ну, только до тех пор, пока просто мы их не разнесем в пух и прах на поле боя.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Летом
17: По пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
18: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
21: О важном.
20: Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия и боеприпасов. Это заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. По его словам, под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. Кроме того, Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов оружия, обучение военных систем ИИ. Бортников также добавил, что украинские спецслужбы используют территории, граничащих с Россией государств, для заброски в нашу страну диверсантов и средств террора. Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации Ростех. Самолеты поколения прошли весь цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны тестировали машины в разных режимах, а затем совершили перелет на аэродром базирования. В госкорпорации отметили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенной на значительном удалении от аэродрома базирования. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее. Биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из ЕГРН, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять.
21: Обо всем.
20: Актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», завершил срочную службу. Ровно год назад его призвали в Семеновский полк. Встретить актера пришли мама, а также коллеги, в числе которых народный артист России Николай Добрынин. По его словам, за время службы Глеба даже отпускали на съемки. Прямо в военной форме.
21: О валютах.
20: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85,45, курс юаня Центробанка 10 рублей и 53 копейки.
21: О погоде.
20: В Москве сейчас плюс 13, днем до 14, тепла, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге до плюс 15, ветрено и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
22: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. После теракта в ВСУ в Старобельске Кулеба призвал украинцев психологически готовиться к разрушениям в Киеве. Министр иностранных дел Литвы заявил, что угроза атаковать Калининград исходит из желания показать, что страны Балтии могут защитить себя, и правительство России одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным банковским вкладам. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие полчаса. Начнем с того, что Украина готовится к разрушению, поскольку после теракта ВСУ в Старобельске Кулеба призвал украинцев психологически готовиться к разрушениям в Киеве. Экс-глава МИД Украины добавил, что тем, у кого на этом фоне не выдерживают нервы, нужно взять паузу от жизни в столице. Киев, напомним, ударил БПЛА по колледжу и общежитию в ЛНР, убил 21 человека и еще 44 серьезно пострадали. После трагедии Путин дал Минобороны приказ представить предложение относительно ответа на теракт Украины. МИД России призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а жителей города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Ну и, кроме того, мы видим, что те или иные места на территории Украины готовятся к круговой обороне. В частности, опять Одесса фигурирует в таких сообщениях. Об этом пишут украинские паблики, по крайней мере. Вокруг города завершается строительство многокилометровых противотанковых рвов и бункеров. Устанавливают колючую проволоку, зуб дракон, так называемые минные заграждения. Ну и напомню, что Украина также на днях начала подготавливать к круговой обороне Волынскую область. Она граничит с Белоруссией. У нас на прямой связи военный консультант Антон Труд. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рад вас слышать.
22: Взаимно, Антон Андреевич. Ну, мы видим, что, по крайней мере, на словах практически и на деле фактически эскалация стала усиливаться вокруг Украины. На ваш взгляд, к чему все это в ближайшее время приведет? И как вы можете прокомментировать вот те заявления, которые были, и те действия, которые уже произошли? На что это больше всего похоже, ваши мысли по этому поводу?
0: С моей точки зрения, это как нормальный ход войны, как это не тяжело признавать. И я бы не предавался каким-то оптимистическим настроениям, там, представляя, что Украина там, как Третий Рейх доживает, что называется, последние дни, и вот-вот готова рухнуть. Объясню почему. Потому что надо понимать четкий контекст. Украина, в отличие от нас, ведет тотальную войну, или практически тотальную. То есть это означает, что все общество ориентировано на войну. То есть нет никаких правовых, психологических, финансовых, иных барьеров к тому, чтобы предпринимать действия, которые там обладают какой-то полезностью в военном отношении, но сильно влияют на качество жизни. То есть, ну вот, например, выстраивание обороны в областях, которые находятся далеко от линии фронта, но теоретически до них может дойти дело. Волынь там или оборона, или Одесса, извините, да? Ну, так, извините, и у нас в Советском Союзе, как известно, в 1941-1942 годах строились силовые режимы обороны далеко на восток от Москвы. Потому что, ну, мало ли что, понимаете? Ну, не пригодилось, слава богу. Вот они исходят из ровно той же логики. Это нормально. Это первое. Второе. Тут второй вопрос, он экономический. Дело в том, что с экономикой Украины не очень хорошо, прямо скажем. Они фактически живут на, это самое, на иностранные дотации, которых хватает, тем не менее. И значит, запустить какое-то, даже больше скажем, какие-то военные заказы, а строительство укреплений это относится тоже к военным заказам, это способ стимулировать экономику какой-то области, ну и не будем забывать о коррупции, часть этих денег можно переложить в нужный карман. Поэтому вот если рассматривать эти меры в этой логике, они выглядят абсолютно нормальными. Да, значит, появилась какая-то напряженность у них в головах, я так понимаю, на границе с Белоруссией. Давайте, значит, дадим денег какое-то количество туда, часть этих денег уйдет нужным людям, другая часть этих денег, она, значит, все-таки пойдет на строительство укреплений и подстимулирует экономику. Ну, потому что, понимаете, там, стройматериалы купить, там, грузовики заказать, вот это все что-то строить, это все заставляет экономические колесики крутиться. И отлично укладывается в общую логику тотальной войны, вдруг пригодится.
22: Антон Андреевич, вернемся к первой части вашего повествования и нашего разговора, да, потому что вот мы видим, что Кулеба призывает украинцев психологически готовиться к разрушениям в Киеве, МИД России тоже упомянул, сделал, ну, так, акцент на Киеве прежде всего, но мы видим, что прошедшей ночью удары наносились по портам в Одессе, и там ПВО практически даже не рыпалось, и было предположение в профильных каналах, что часть ПВО срочно в сторону Киева начали перебрасывать, из-за этого оголили другие пространства. Что вы по этому поводу думаете?
0: Очень, очень просто. Вот в воздушной войне, когда направлены на удары по тылу противника, вопрос выбора целей, это значит, один из важнейших. Собственно, и понятно, что нужно стараться выбирать цели таким образом, чтобы бить туда, что противник прикрывает слабо или вовсе не прикрывает. Поэтому все время идет такое, как фехтование. Попытка, значит, либо угадать, какое место противник не прикрывает, либо, значит, наносить куда-то массированные удары, желая продавить оборону. То есть вполне понятно, что если получена информация, что противник сосредотачивает все комплексы ПВО к Киеву, значит, можно нанести удар куда-то еще. Потом, выждать, пока он, например, расслабится, и снова ударить по Киеву или нет, если он не расслабляется. То есть это, ну, нормальное такое, как фехтование.
22: Угу. Антон Андреевич, ну, сила действия равна силе противодействия. Это мы еще в школе учили, да. Благодаря закону Ньютона III. Я в связи с этим хочу вас спросить вот о чем. Если Россия усиливает военное давление на Украину, означает ли это, что и в нашу сторону в ответ тоже усилятся ответы?
0: Обязательно означает, но этого, к сожалению, не надо бояться. Я говорю «к сожалению», потому что такова суть войны. Дело в том, что на протяжении всего конфликта мы видим, что наша страна демонстрирует определенную сдержанность, и так получается, что эскалацию осуществляет противник. Причем он это делает в основном тогда, когда считает, что это допустимо. Ну, то есть, разумеется, сейчас после очередного теракта мы начали наносить удары по Киеву, Кулеба делает какие-то громкие заявления, это понятно. Но, честно говоря, я предполагаю, что они вот на что-то подобное, плюс-минус, может быть, что-то там, рассчитывали.
22: Угу. Да, то Антон Андреевич, да, благодарю вас. Действительно, все логично, и одно из другого вытекает. По крайней мере, выглядит это так. Антон Андреевич Труцев был с нами на прямой связи. Военный консультант. Мы продолжим наш эфир со смежной темой. Тут министр иностранных дел Литвы Кястиус Будрис заявил, что его угроза атаковать Калининград при необходимости исходит из желания показать, что страны Балтии могут защищать себя. Об этом глава МИДа заявил в интервью ЛРТ, и вот тему эту с подробностями продолжит в нашем эфире военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Наши радиослушатели и читатели «Комсомольской правды» наверняка уже давно заметили, что из трех прибалтийских государств, ну, которые резонно мы иногда называем карликами, время от времени раздаются воинственные призывы атаковать Калининградскую область. Причем эти призывы звучат не к тем странам, к которым относится тот или иной политик, а к НАТО. Вот такой точно призыв ехидный, лицемерный, сделал недавно глава МИД Литвы Будрис. Он сказал, что надо попросить НАТО, чтобы она стерла с лица земли военные базы России в Калининградской области. Он не говорил о том, что его армия, литовская армия, может это сделать. Этот хитрый политик прячется или тявкает из-под юбки НАТО. Ну, вы знаете, так это делать легко. А почему из-под юбки НАТО? Потому что армия-то немощная. Там, по-моему, даже 20 тысяч военнослужащих не набирается. Это примерно в 4 или 5 раз меньше, чем наша группировка, солидная группировка в Калининградской области, в которой есть все. И танки, и ракеты, и самолеты, и реактивные системы залпового огня. Весь набор инструментов для того, чтобы надежно защитить этот край земли российской. Но, тем не менее, время от времени вот эти карлики призывают НАТО все-таки атаковать Калининградскую область. Вы знаете, это уже шизофреническая болезнь. Вот чем меньше государство, кто-то из наших политиков сказал, то оно, извините, сильнее воняет. Вы посмотрите, хорошо. Эти заявления Будриса и Лавров, и Медведев, да и многие наши политики в Госдуме назвали безумием. Но такие же точно оценки звучали и из уст политиков и военных стран НАТО. Очень мало нашлось, может, там из сотни, может быть, парочку, только, может быть, кто-то сказал, что да, мы понимаем Будриса. А что Будрис, как оправдывал этот воинственный призыв? Мы хотим этим показать настрой прибалтийских государств к России. Да мы и без тебя, Будрис, давным-давно знаем, какой настрой. Ну, одного жалко, что такие заявления политика, причем политика, занимающего достаточно серьезную должность в Министерстве иностранных дел, и его заявления, они не стоят обеими ногами на земле. Это человек на воздушной подушке. Он очередной раз отчитался перед НАТО о воинственном настрое своей республики. Но вы знаете, так, как думает Будрис, миллионы людей не думают. И я думаю, что вы поняли, что с такими утверждениями, воинственным заявлением, вряд ли мы согласимся. Ну, а полезут. Что там сказал депутат Государственной Думы? До нашей группировки в Калининграде хватит для того, чтобы за 15 минут справиться с литовской военной угрозой, если она будет. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
21: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
22: Правительство России одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным банковским вкладам. Подробнее обсудим через 2 минуты.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Еще одна тема для обсуждения. Лимит страхового возмещения в системе обязательного страхования вкладов в российских банках будет увеличен с 1 миллиона 400 тысяч рублей до 2 миллионов. Коснется это нескольких видов рублевых вкладов, а именно долгосрочных вкладов физических лиц, это более 3 лет, и вкладов удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами от 1 до 3 лет. При наступлении страхового случая выплаты будут осуществляться совокупно по данным видам вкладов и отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Соответствующие поправки в федеральный закон о страховании вкладов в банках Российской Федерации, подготовленные Минфином, уже одобрены правительством России. Давайте за пояснениями обратимся к экономисту. У нас на связи Лазарь Бадалов. Лазарь Ашханович, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
22: Хотелось бы понять, во-первых, в связи с чем повышается лимит страхового возмещения в системе обязательного страхования вкладов российских банков на 600 тысяч практически рублей, и с чем, на ваш взгляд, это связано?
10: Эта идея, на самом деле, давно обсуждается. Ну, прежде всего, нужно понимать, что, в общем-то, есть, скажем так, объективные факторы, что называется инфляция, и лимит страхования уже давно не пересматривался. Соответственно, вот, в общем-то, причина номер один, почему назрела необходимость. Но не единственная эта причина. Безусловно, вот вы подчеркнули, что вот этот лимит страхования повышается при прежде всего для долгосрочных вкладов. И, как я уже сказал, именно эта идея давно обсуждается, потому что, ну, нелогично страховать на одну и ту же сумму вклады, которые открывает там гражданин на несколько месяцев, и гражданин, который открывает вклад на срок более там, чем один год. В общем-то, длительность вклада, она тоже влияет на определенные риски. Поэтому здесь вот такого рода градирование, в общем-то, продиктовано определенной логикой, вполне здравой логикой. И, ну и кроме этого, вот тоже вы перечисляли то, что сберегательные сертификаты также будут застрахованы в системе страхования вкладов, чего нет на сегодняшний день. Ну, вот эта вот норма должна появиться, и сберегательные сертификаты, то есть вложения, удостоверенные с помощью сберегательных сертификатов, если будет все принято, они тоже будут застрахованы в системе страхования вкладов, что является, в общем-то, определенной гарантией для граждан.
22: Давайте напомним, Лазарь Ашханович, что это за страховое возмещение, в каком случае этот страховой случай, собственно, возникает?
10: Перечень страховых случаев, там, в общем-то, допускается несколько сценариев, но наиболее, скажем так, известный для многих наших граждан, когда у банка, центральный банк отзывает лицензию. Но это не единственный случай, конечно, там и процедуры санации могут быть, при процедуре санации также возмещение вкладов срабатывает. Но, наверное, скажем так, самое распространенное, когда люди могли столкнуться с работой системы страхования вкладов, это когда у банка отзывают лицензию. Угу. Соответственно, вкладчик, в общем-то, в этой ситуации застрахован, его средства, прежде всего, застрахованы. И,
22: если они не превышают 1 400 000 и в ближайшем будущем 2 000 000 рублей, да, потому что если будет 2 500 000, предположим, да, то страховое возмещение до 2 000 000 рублей же, да, 500 000 ты потеряешь в этом случае, я правильно понимаю?
10: Не совсем, чтобы потерять, в общем, система страхования вкладов, действительно, вы правильно сказали, работает следующим образом: до 1 400 000 и включительно 1 400 000 вкладчик получает всю сумму от системы страхования вкладов. Если возникает сумма выше, так называемые превышенцы, ну тогда, в общем-то, эти средства не то чтобы прогорают, а вкладчик становится в очередь кредиторов, и уже дальше по результатам конкурсного управления либо будет возмещение, если найдут какие-то активы и смогут их реализовать, либо не будет, если таковых не найдется. Но вот этот вот порог в 1 400 000, он сегодня единый, общий, вне зависимости от долгосрочности вклада, вне зависимости от размеров банка. Вот сейчас появляется идея как раз как минимум сделать ранжирование по срокам. Чем дольше срок, тем выше система покрытия, что, в общем-то, должно защитить граждан, которые размещают деньги на длительный срок в банках. Ну и, в общем-то, повысить привлекательность долгосрочных вкладов.
22: Ну и банкам нравятся устойчивые пассивы еще и по этому поводу.
10: Да, со стороны банков как бы это тоже, в общем-то, инструмент, чтобы повысить привлекательность. Но, с другой стороны, нужно не забывать, что, как в любой системе страхования, кто-то должен оплачивать эту страховку.
22: Это всегда, да.
10: Лазарь Ашханович, оплачивает банк.
22: Спасибо, благодарю вас за разъяснение. Лазарь Абадалов, экономист, был с нами на прямой связи. Мы сейчас про личные финансы поговорим в нашем эфире. Я скоро вернусь в студию.
21: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о наследстве, которое мы получаем от родителей. И речь не про квартиры, машины или долги, а про финансовые установки, которые мы бессознательно перенимаем от наших матерей и отцов. Как сделать так, чтобы они не мешали нам жить и хорошо зарабатывать? Наверняка у вас тоже есть такой знакомый. Вроде умный человек, закончил вуз, устроился на хорошую работу, но начальство его не ценит, должности не поднимает, зарплату не повышает. Да он еще и ввязывается в какие-то странные проекты, где постоянно теряет деньги. При этом во всех своих бедах обвиняет кого-то другого. Правительство, начальника, масонов. Главное – не себя. Очень часто в таких случаях проблемы человека идут из детства. Это общее место на консультациях у модных психологов. Но зачастую все так и есть. Многие финансовые проблемы часто повторяются из поколения в поколение. Как бабушкин сервиз, нам передаются не только гены, но и финансовые паттерны, то есть привычные сценарии обращения с деньгами. Конечно, ребенок долгое время не понимает смысла денег, но прекрасно считывает эмоции родителей. Если в семье постоянно обсуждают растущие цены и горестную судьбу, мозг ребенка на автомате делает вывод – деньги – это больно и страшно. А если мама с папой еще и приправляют эти кухонные рассуждения житейскими установками, они тут же проникают в неокрепшую детскую психику и, к сожалению, застревают там надолго. Вот наиболее распространенные токсичные установки. Во-первых, что деньги – это зло. Ребенок слышит в беседе взрослых, что все богатые – воры, что от денег одни проблемы или что лучше быть бедным, но честным. Частично они правы, от наличия больших денег иногда возникают проблемы. Но это не отменяет того факта, что гораздо больше людей заработали состояние честной работой. В результате человек, живущий с такой установкой, даже если ему в руки попадает крупная сумма денег, старается как можно скорее от нее избавиться, потому что большие деньги вызывают подсознательный страх. Вторая токсичная фраза «не жили богато, нечего и начинать» – классика советского наследия. Ее смысл – сиди ровно, не высовывайся, довольствуйся малым. В определенный период времени такая стратегия действительно помогала выживать. Если у тебя нечего было забрать, тебя не раскулачивали. Но сейчас такая жизненная стратегия мешает человеку развиваться. Он боится попросить прибавку к зарплате, боится открыть бизнес – вкладывать деньги или переезжать ради больших возможностей. Страх высовываться оказывается сильнее жажды денег. И, наконец, третья токсичная установка. Чтобы заработать много, нужно пахать до седьмого пота.

0: в компьютере. При желании ее можно переписать. Для этого, как рекомендуют в ПСБ, стоит сделать несколько ментальных упражнений. Во-первых, если вы думаете, что все богатые воры, найдите в городе нормального владельца бизнеса, который платит налоги и заработал капитал честно. Поверьте, такие люди существуют, и они служат отличным примером. Во-вторых, разрешите себе просто зарабатывать. Деньги – это нормально и даже приятно. Это энергия, а не зло. Поменяйте внутреннее восприятие денег. Подумайте, сколько хороших вещей вы сможете сделать с их помощью. И в-третьих, отделите родительское от вашего. Родители жили в другую эпоху. Дефицит, перестройка, пустые полки, лихие 90-е. Их страх понятен. В нашей жизни тревог тоже хватает. Но вряд ли установки 20- или 30-летней давности имеют сейчас хоть какой-нибудь смысл. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Великих Луков, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня приглашают великолучан на большой праздник детства, семейный досуговый центр «Атмосфера» и «Луки Парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, о себе теплые семейные воспоминания, возрастные ограничения 0+. В этот день всех ждет насыщенная программа, выставка патрульных автомобилей, аквагрим для детей, концертная программа, выступление дрессированных собак. Весь день билеты в кино по 100 рублей. Весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Приходите, будем гулять, улыбаться, делать яркие фотографии, участвовать в активности и заряжаться настроением, с которого начинается настоящее лето. Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1, Луки Парк. Ученица школы номер 11 Владислава Ершова стала бронзовым призером на матчевой встрече среди спортивных школ и спортивных школ Олимпийского резерва города Москвы, Московской области и Центрального федерального округа. Соревнования прошли в подмосковном поселке Ерино. Турнир традиционно собрал сильнейший состав участников из ведущих спортивных школ Олимпийского резерва Центрального региона. В условиях жесткой конкуренции возрастной категории юниора 14 высокие результаты показала ученица школы номер 11 Владислава Ершова, представляющая Псковскую область. Спортсменке удалось дважды войти в число сильнейших на барьерных дистанциях, соревнуясь с лучшими легкоатлетами. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил выпускников с праздником последнего звонка. Он отметил, что этот день является особенным для всех общеобразовательных учреждений, одним

0: самых запоминающихся событий школьных лет для выпускников, их родителей и учителей. Окончание учебы в школе – это завершение первого важного этапа в жизни человека и начало нового самостоятельного пути. Николай Козловский пожелал всем крепкого здоровья, уверенности в себе и в собственных силах, счастья, добра и благополучия.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18. Ксения Фадеева, служба информации, радиостанция Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев и еще несколько тем для обсуждения и прослушивания. Эксперты подсчитали, сколько в этом году стоит подготовить ребенка к выпускному. Так на мальчика придется потратить в среднем порядка 20 тысяч рублей, а на девочку около 30 тысяч. Что же входит в эти траты и на чем можно сэкономить, подробнее расскажет Егор Волгин.
4: Конец мая – это традиционное время последних звонков, а за ними и выпускных. А стало быть, и серьезных трат для родителей. Поэтому эксперты подсчитали, сколько в этом году будет стоить собрать своего ребенка на выпускной. В среднем бюджет на юношу в этом году составляет порядка 20 тысяч рублей. Сюда входит костюм за 10 тысяч, классические туфли – порядка 5 тысяч и столько же на рубашку и аксессуары. Все то же самое, но из премиум-сегмента обойдется в итоге в 50-60 тысяч рублей. Что касается девушек, то их подготовить к выпускному чуть сложнее. Бюджетный вариант предусматривает платье также до 10 тысяч рублей, обувь от 5 до 10 тысяч, обязательные аксессуары, сумка, бижутерия и прочее, еще около 3 тысяч. В премиум-сегменте то же самое обойдется примерно в 70 тысяч. Помимо нарядов, выпускницы еще около 3 тысяч рублей тратят на услуги салонов красоты или парикмахерских. По словам экспертов, в этом году спросом пользуются простые макияжи и прически, которые подчеркивают естественную красоту, рассказала визажист Александр Шапенко.
5: Это красивый, дорогой, богатый нюд. То есть это сияющая кожа, это побольше хайлайтера, блестяшек, красивые реснички. И они очень гармоничны в своем образе. Они выбирают такие же легкие, какие-то простые прически, простые красивые наряды. Но в любом случае они очень сильно отличаются от того, что было 5 лет назад. То есть никаких графичных бровей, никаких таких взрослых, тяжелых макияжей, потому что сейчас в моде все равно, даже если это какой-то яркий макияж, то кожа и образ в целом, он такой легкий, очень-очень такой богатый.
4: При этом родители тратятся не только на образ, но и на организацию самого праздника, а также подарки учителям. Так большинство согласны заплатить за профессионального фотографа 5-10 тысяч рублей. Еще около четверти людей заложили на это более серьезный бюджет. А есть и те, кто собирается обойтись своими силами. Родители и друзья будут фиксировать воспоминания на смартфоны. Однако таких оказалось меньшинство. Более половины опрошенных сообщили, что планируют отметить выпускной в ресторане или кафе. Каждый пятый родитель предпочел вечеринку на природе. Чуть меньше 10% в школьной столовой. Однако эксперты уверены, что не столько важно, где пройдет мероприятие, сколько как оно пройдет. И при подготовке выпускного важно учитывать мнение самих ребят, заявила генеральный директор одного из ивент-агентств Наталья Якобсон.
6: Очень важно, часто бывает для родителей, совсем не то, что важно на самом деле для детей. Например, шикарный стол. Да они вообще не едят, им это не важно. Они кусок пиццы закинули, и это уже ок. Важно классный, крутой диджей, который с ними на одной волне. Важно отсутствие родителей в большом количестве рядом. Крутая фотозона, потому что важно хорошие фотки и у девочек, и мальчиков. Это мимы, ходулисты. Те, с кем получаются классные драйвовые фотографии, которые потом можно выложить в соцсети.
4: Что же касается главного выпускного страны, Всероссийского выпускного бала, он традиционно пройдет в этом году в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие назначено на 26 июня. Участников ожидает выступление популярных артистов, интерактивные программы, праздничный салют и возможность танцевать медленный танец на Красной площади. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: В России предложили повысить скоростные лимиты с помощью искусственного интеллекта. В Национальном автомобильном союзе предложили пересмотреть ограничения на трассах и подключить к этому искусственный интеллект. Предполагается, что нейросети смогут анализировать аварийность, загруженность дорог и состояние покрытия, а потом подсказывать, где лимиты можно безопасно увеличить. Подробнее Юрий Кораблев.
7: В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. С такой идеей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Обращение он отправил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению автоэксперта, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад.
8: Сейчас на наших дорогах происходит следующее. Водители добавляют 20 км в час к тому, что написано на знаках, ограничивающих скорость движения, потому что есть нештрафуемый порог. А органы власти, зная, что водители добавляют 20 км в час, сознательно и специально для обеспечения безопасности тех самых водителей занижают скоростной режим на эти 20 км. В результате появляются очень странные вещи. Например, в Москве я лично видел знак 10 км в час для автомобилей. Это меньше, чем для электросамокатов. И, конечно, это глубоко неправильная история, ее нужно преодолевать. Сначала нужно провести комплексный аудит всех знаков, всех скоростных режимов на наших дорогах. И самый простой способ это сделать, это использовать искусственный интеллект с анализом аварийности на конкретном участке дороги, с анализом состояния инфраструктуры на этом участке дороги, сколько полос и как быстро там действительно можно ехать.
7: После того, как по всей стране, по мнению эксперта, пройдет аудит дорожных знаков, можно начать обсуждение, нужен ли вообще нештрафуемый порог. Много где в субъектах федерации скоростной режим не менялся уже очень много лет, чуть ли не с советских времен, а тогда автомобили были совсем другие. Автоэксперт Игорь Маржаретта в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в обозримом будущем нужно отказаться от нештрафуемого порога в 20 км в час. Вот что он заявил радио КП.
9: Вот эта система, когда плюс 20, рождает такой нигилизм правовой, это психологи заметили. Стоит знак 60, и я в голове говорю, значит, можно ехать 79. А стоит знак, там, условно говоря, поворот направо запрещенный, я думаю, ну, а мне что, чем надо? Вот такой, говорят, нигилизм вырабатывается у людей. Постепенно, я думаю, надо будет отказываться. Тем более, еще раз говорю, практика в мире такая, что погрешность прибора там в Европе, в основном в странах, это там плюс 3 км в час максимум. В некоторых странах, как вот в Казахстане, по-моему, плюс 5. В Беларуси было плюс 10, сейчас тоже плюс 5. Но если знак стоит 60, это значит, что можно ехать 60. Он же стоит же не просто так, потому что кому-то нравится здесь, а потому что здесь такая дорога. Здесь такие условия дорожные, такие пешеходы здесь могут появиться. 60 – это та скорость, когда человек может затормозить в случае непредвиденной ситуации, понимаете?
7: Ранее в МВД выступили против снижения нештрафуемого порога повышения скорости. Поводом для этого стало заявление главы Центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка о том, что теперь камеры фото-видеофиксации могут выявлять превышение скорости на 1-2 км в час. И столичные комплексы готовы снизить нештрафуемый порог с нынешних 20 км в час до этих значений. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: И еще одна тема. Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает количество необходимых процессуальных документов при освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения. Согласно действующим нормам, при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции обязаны составить от 3 до 5 документов. В этот перечень входят протоколы об отстранении от управления и о задержании транспортного средства, а также акт освидетельствования, протокол направления на медицинское освидетельствование и протокол об административном правонарушении. Новые правила позволяют просто поставить соответствующую отметку в акте освидетельствования, иных протоколах или в постановлении по делу. Аналогичный порядок предусмотрен для процедуры задержания автомобиля. Запись о ней теперь разрешено вносить в протокол о правонарушении или в определении о возбуждении дела. Автомобильную тему продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
10: Рекламно-информационная программа.
1: Под капотом.
10: Лайфхаки от компании «Супротек».
11: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Если вы полагаете, что дизельный двигатель способен переварить солярку с любой встречающейся на вашем пути АЗС, то однозначно заблуждаетесь. Специалисты по ремонту дизелей утверждают, что эти агрегаты сейчас куда привередливее своих бензиновых собратьев, в том числе и по части используемого топлива. Последствия кормления двигателя некондиционной соляркой не наступают мгновенно. Это скорее можно охарактеризовать как эффект накопленной усталости, который вылезает в самый неподходящий момент. В зоне риска плунжерные пары ТНВД, прецизионные зазоры распылителей и система рециркуляции отработавших газов. Первое, что страдает от переменного качества горючего – воспламеняемость смеси. Топливо не успевает сгорать штатно. Оно копится в полости поршня, а затем детонирует единым фронтом. Впрочем, это еще не все. Куда опаснее для дизелей снижение смазывающей способности топлива. Дизельное горючее, по факту, единственная смазка для точнейших пар плунжер-гильза в насосе высокого давления. А потому оно должно иметь в своем составе ряд присадок, включая противозадирные. А вот когда вы заливаете дизтопливо с пониженной смазывающей способностью, постепенно начинается сухое трение. Результат этого процесса могут быть задиры на плунжере ТНВД. В итоге постепенно теряется производительность. Потом насос раскидывает стружку по всей рампе. Эти частички металла убивают форсунки мгновенно. Затем появляется прерывистый прогрев, когда из глушителя валит черный дым. Ну а потом следует и приговор автомеханика. Нередко это замена насоса с ремонтом едва ли не всей топливной системы. Именно поэтому опытные владельцы дизельных моторов всегда подбирают для своего автомобиля АЗС известного бренда. Ну а для тех ситуаций, когда возникают сомнения в предлагаемом на АЗС топливе, не будет лишним держать в багажнике специальную присадку. Например, многофункциональную присадку в топливо Супротек Апрохим СДА. Состав предназначен для восстановления и поддержания рабочих характеристик дизельных топливных систем. Присадка очищает, смазывает, защищает от коррозии форсунки и топливные насосы, корректирует цетановое число. Применение присадки предотвращает образование загрязнений, замедляет износ топливной аппаратуры, снижает риск выхода форсунок из строя. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
12: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
10: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
13: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: Май в «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье.
10: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
18: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
19: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах, ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России, а также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века», а вслед взяла и платину.
18: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
19: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей». Только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
18: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
19: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция, скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
18: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
19: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
18: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда». И сегодня действует уникальная акция – скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Нина Андреевна, вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
19: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
18: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
19: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие «Надежды» направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777-4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777-4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
18: Жизнь без надежды невозможна, особенно когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Ормузского пролива.
20: В общем-то, с Великой рецессией там, в США, начало 20 века, тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене. Потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть. И Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки. И соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О спецоперации.
21: Российские войска освободили населенные пункты Запсели и Рясное Сумской области, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что вооруженные силы нанесли поражение местам производства, хранения и запуска беспилотников ВСУ самолетного типа. В ведомстве отметили, сбиты 3 управляемые авиаракеты «Скальп» и 255 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, а бойцы южной группировки улучшили положение по переднему краю.
10: Об атаках.
21: Удар ВСУ по колледжу в Старобельске не случайность, а спланированная террористическая атака с прицельным наведением. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу по итогам заседания Комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Он также отметил, оружие на такую дальность и с такой точностью без спутниковой поддержки работать не может. Следовательно, была разведка, наведение и введение координат.
10: Об энергетике.
21: Все обязательства по поставке топлива запасных частей для АЭС «Бушер» в Иране «Росатом» будет выполнять на 100%. Об этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Он подчеркнул, недопустимо любое военное воздействие на энергоблок АЭС и на всю его инфраструктуру. Лихачев также отметил, МАГАТЭ сделало недостаточно для снижения эскалации вокруг иранской ядерной программы.
10: Об инициативах.
21: В Госдуме призвали ограничить стоимость обучения в вузах. По мнению депутатов, предел роста цен нужно установить в соответствии с официальной инфляцией. Кроме того, авторы инициативы призывают сделать бесплатным обучение по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров. Это врачи, учителя, ученые, инженеры. Реализация идеи, по мнению парламентариев, должна стать первым шагом к отмене платы за первое высшее для всех россиян.
10: О спорте.
21: У Белого дома началось строительство арены для турнира UFC. Работы ведутся на Южной Лужайке, резиденции президента США. Турнир абсолютного бойцовского чемпионата пройдет 14 июня. Глава Белого дома пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для зрителей на прилегающих улицах будут установлены экраны. Планируется проведение 6 боев.
10: О валютах.
21: Официальный курс доллара – 71 рубль 55 копеек, евро – 85 рублей 45 копеек, юаня – 10 рублей 53 копейки.
10: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 15, идет дождь, в Санкт-Петербурге 13 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. За неделю от ударов ВСУ погибли более 50 жителей России. Почти 200 человек получили ранения, сообщил Родион Мирошник. Новых кандидатов на переговоры с Россией называют западные СМИ, но готова ли Европа к переговорам по Украине? И россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения. В чем причина? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире рассмотрим. Начнем с того, что за неделю от ударов ВСУ...
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении 1930-х годов, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо мирно-населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Елмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Олеглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здания бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карла-Либкнехта улиц. Ну, начнем с восьмого городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его восьмым городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, с земли опять в седла, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнью спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Лук и проводили воспитательные беседы с учащимися. От восьмого городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото была проложена бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов восьмой городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: А знаете ли вы что?
8: Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет.
15: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
2: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, ну, это инцидентно стала обычной безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта. Тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолукском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолукского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. В период оккупации в постройках пятого военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шершова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющимся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командным сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед Красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали Красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1942 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Луг полковник барон фон Зас вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее два входа, закрывавшееся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построенное убежище было вровень с землей, и заметить ее было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолубского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году в дни финской кампании здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрители собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конскую пляжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
4: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и «Луки-ФМ». На 102.6 FM.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
3: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли

0: потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Ногам. Попробуйте флибазол, источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные #125. Флибазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас #125 и узнайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Украина не только нанесла удар по колледжу в Старобельске, но еще и глумилась над этим, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Постпредство России направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом осудить действия киевского режима. Там подчеркнули, удар ВСУ по колледжу в Старобельске – это целенаправленная атака против гражданского населения и прямое нарушение Женевских конвенций. Напомню, атака произошла ночью на 22 мая. ВСУ ударили по зданию учебного корпуса и общежития колледжа. Погиб 21 человек, пострадали больше 60. Украинские беспилотники периодически пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Республики Александр Валяфович. По его словам, в некоторых случаях это не случайные атаки. Только за последнюю неделю их было 116.
1: О важном.
4: Кремль пока не располагает информацией о реакции США на предупреждение России о намерении наносить последовательные удары по ВПК в Киеве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, проявление неонацизма киевского режима очень опасно для Европы, подчеркнув, что прославление нацистов Киевом лишний раз подчеркивает обоснованность решения о начале СВО.
1: Об инициативах.
4: В России предложили создать систему адаптации детей в детских садах. Депутаты предлагают разработать единые методические рекомендации и минимальный адаптационный маршрут для детей при первом посещении детского сада. Такой маршрут, по оценке парламентариев, мог бы предусматривать знакомство семьи с детским садом, первые короткие посещения, предварительную беседу с родителями. Инициаторы считают, что такая помощь особенно важна для семей, которые впервые отдают ребенка в дошкольную организацию.
1: О медицине.
4: В России ввели в оборот новый отечественный препарат для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, пишет ТАСС. Лекарство нового поколения уже доступно для нуждающихся в нем пациентов в аптечных онлайн-ресурсах,

0: А также в ближайшее время появится в аптечных сетях в регионах страны. Препарат выпускается в 6 дозировках и предназначен для применения у взрослых старше 18 лет для подкожного введения один раз в неделю. Производственные мощности компании позволяют обеспечивать выпуск до 3 миллионов упаковок препарата в год.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юаня 10 рублей 53 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 13, выше нуля, осадков не ожидается.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Всем здравствуйте, в эфире Луки ФМ, наша программа «Кофе Брейк с спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
4: Всем здравствуйте.
3: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песоа. Ну и поздравляем, во-первых, с победой. С очередной, 22-я победа, если не ошибаюсь.
4: Не, победа 18-я. Бой, получается, 23-й был.
3: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
4: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последние, сколько там, за 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма, потому что соперник не успевал согнать вес, вот, и дрался в другой весовой.
3: То есть он был и тяжелее, и выше?
4: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
3: Приличная такая история.
4: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался, чтобы лишнего ничего не было. Потому что одно дело мощность, а другое дело, насколько ты сможешь ее унести, эту мощность. Если ты ее потеряешь уже за первые 3 минуты и устанешь, то смысла от нее никакой не будет уже. Вот, поэтому надо как можно дальше утащить свои силы. Поэтому я постарался подойти в такой форме, не сильно не разъесться и... чтобы лишнего жирка не было.
3: Ну, то есть уже ты понимал, да, то есть его сильные и слабые стороны о том, что он потяжелее, поменьше дышит, поменьше дыхалочка.
4: Да-да, ну и самое главное, я понимал, что, скорее всего, он будет медленнее меня, потому что на 84 я редко встречаю, что кто-то так, ну, со мной по скорости более-менее одинаков. Он, я видел, что не выносливый, такой духовитый боец, но не очень быстрый. Я в 93, он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
3: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
4: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад, и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану, все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
3: Сам доволен?
4: Ну да, в целом доволен.
3: Борьба?
4: В борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
3: Да нет, конечно, поэтому спрашиваю.
4: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы его мы в UFC посмотрели, я думаю, мы там в топ-5 залетел бы быстро. Ты и так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
3: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
4: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист и самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. Сливши, он на дальней руке бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
3: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
4: Ну да, вот мы же на него готовили всю подготовку предыдущую.
3: Так, если... Ну, ладно, не буду спрашивать о секретах. Как он у него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну, и давай поподробнее, наверное. Вот как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Это вот лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
4: Смотря в каком возрасте, если это маленький...
3: Ну, с маленьких, 6-8 лет, да. Там, да, то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, ну, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил?
4: Не перегружал бы, в первую очередь, это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники, ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике, в основном какие-то новые приемы, и каждый день закрепление это несколькими схватками, там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Ну, каждый день хотя бы несколько пробарок я бы делал. Там, одна-две техники, потому что, как, ну, я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял одну-две, их неделю-две обкатываешь, там, что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
3: Ну, а как ты считаешь, что это классический... старинный базовый спор именно, да, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе.
4: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА, поэтому и ставят там все сразу. И кто-то уже становится больше борцом, кто-то больше ударником. Но в целом сейчас надо иметь хорошую борьбу, но стараться быть красочным ударником. Тогда твоя карьера будет намного ярче, и тебе будет больше контрактов предложено. Все оценивают
3: в основном ударную технику. Ты достаточно универсальный, да? То есть ты должен и бороться уметь на уровне там минимум мастера спорта.
4: Да. Ну, большинство на уровне, на высоком. Они уже на уровне мастера спорта и побоксировать могут, и на уровне мастера спорта побороться. И там какой-то коричневого пояса по джиу-джитсу. Ну, только без куртки.
3: Грэплинг.
4: Да, грэплинги, да.
3: Наверное, да. То есть, в принципе, уже можно не ходить, да, там...
4: Отдельно нет. Сейчас, как правило, тренера... Ну, либо один, либо два тренера вообще. Кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
3: Ну, наверное, такой смешанный больше, да. Кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
4: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и ударной техники, и борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
3: Ну, мы, конечно, надеемся такой опыт набрать. Надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
4: Вот сейчас я пришел к тому, что самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше, я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки. Прихожу, ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так, главное вот не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот к этому получилось подойти без вообще там, без травм, никаких соплей, там ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
3: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
4: Да, конечно, и пока...
3: В каких моментах, как ты считаешь сам?
4: В мышлении, точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
3: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
4: Да. Я думаю, что это границ нет этому познания себя.
3: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
5: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что? Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь». А в 1940-м «Унесенные ветром».
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился. Психологически доволен. Выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
4: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда после боя.
3: Так уже традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома, с друзьями.
4: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Куда-либо там на природу.
3: Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
4: Ну, вот, возможно, Никола Дипчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
3: Ночью не снятся соперники?
4: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь, так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
3: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляет.
4: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, да, просыпаешься довольный такой, так. Интересно.
3: Это хорошо. Что у тебя, какие еще увлечения помимо единоборств?
4: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем, вот там на рыбалку мы ездим на весь день, вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
3: Сноуборд или лыжи?
4: Сноуборд.
3: Сноуборд.
4: Ну, мне, да.
3: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
4: Если людей на трассе немного, то да. Ну, бывало, я так улетал, что и казалось, как я не переломался, блин. Или меня кто-нибудь там улетал.
3: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы, давай, наверное, опять вернемся немножко, в чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
4: Ну, самое главное... Физика. Это в мыслях своих, в голове.
3: Все равно психологическая.
4: В психологическом плане хочется добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. Во второе, вот в технике, там, так дальше и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет. Можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, выхожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
3: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, ну, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
4: От боя к бою хочешь показывать все. Лучшее выступление.
3: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, борьба, Шамиль.
4: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот, с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там, раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также. И не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
3: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
4: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
3: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. То есть, там, прийти побоксировать с хорошими парнями. Там. Ну, а так практикуете там, с хорошими боксерами побоксировать?
4: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера, там, международники. Много спарринг. Там, в Петербурге, много спарринг-партнеров.
3: Сколько хороших. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринг, сколько за тренировку проходит, бывает, обычно в среднем?
4: Обычно и там...
3: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому.
4: Ну, если это спарринг, то мы приходим, разминаемся, там, раунд-два делаем по кику, ну, таких легких раунда, и потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
3: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
4: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги. Один на один ты спаррингуешь, там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, там со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
3: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки-ноги там, да?
4: Руки-ноги,
3: там...
4: борьба всегда.
3: Борьба. А, борьба всегда.
4: Да, ММА, да, вот, когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
3: Ну, то есть, все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
4: Да, там один в один.
3: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
4: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
3: 3 или, по 5.
4: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать. Смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам станешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
3: Тоже надо уметь рассчитать, потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебе ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно. Ты там, они меняются, а ты нет. И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, все, ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу, и все.
4: Такие, да, тоже нужно понять. Вот Владикавк, конечно, великий делал сейчас.
3: Там... Ну, это хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь эту границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут поотдохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
4: Надо учиться работать из этого состояния усталости. Это нужно. Из такой уже крайней, на пределе.
3: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
4: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас, ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
3: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах.
4: Да,
3: то есть тренера команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
4: Когда я прихожу, допустим, на спарринги на те же, в конце недели, и, ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
3: Я вижу, но понимаю, что сделать тело не дает.
4: Мне бы, ну, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
3: Ну, да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
4: Ну да, подвести себя
3: лучше. В данном моменте кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
4: Да, да. Так можно готовиться 2-3 месяца и вот последнюю неделю все закупить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
3: так себе. Лучше не дотренироваться. Да, ну, да. Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
4: Не, на первом месте победить оно стоит. Изначально победить, а там уже, ну... Если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда. Если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего сделать не могут, и бои скучные получались. Самое главное — победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется. Досрочно.
3: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
4: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны еще на два раунда. А их уже могут не оказаться.
3: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
4: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
3: Не перегружайтесь.
4: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
3: Ну, давай, а мы рады тебя видеть. И ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
4: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
3: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете его в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго, оставайтесь на «Лук.ФМ».
4: Всем до свидания.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
13: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
14: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
15: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что... Ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
14: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
16: «Честная риэлторская». А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт по космосу Андрей Ионин о встрече с инопланетянами.
17: Есть такое понятие в уфологии, как первый контакт. Ну и с точки зрения философии, да, и вообще каких-то технологий, вот первый контакт, он наиболее сложен, потому что первый контакт инопланетных рас, да, позже земной и какой-то еще, потому что, ну, встречаются разумные существа на абсолютно разных уровнях технологий, истории, цивилизации, ментальности, психологии, логики даже может быть, да. И вот как этот первый контакт, и очень много произведений посвящено именно этой теме, как может произойти такой первый контакт. Ну, наиболее известный фильм, может быть, Вильнёва «Прибытие». Такой, на мой взгляд, самый интересный. И там показано, как это сложно на самом деле вот осуществить первый контакт. В культуре, особенно такой массовой, тема инопланетян, она, на мой взгляд, очень организирована. Все представляется, что инопланетянам что-то от нас надо, и это плохое. Ну, как правило, ресурсы, что не выдерживает никакой логики, потому что сейчас, последнее, особенно 20 лет, когда человечество открыло вот уже, по-моему, список экзопланет, там 6 тысяч уже насчитали, это вот буквально за последние там 10-15 лет уже 6 тысяч планет в ближайшей окрестности открыли. Поэтому абсолютно непонятно, зачем инопланетянам, особенно которые научились летать межзвезд, ресурсы нашей небольшой планеты на окраине галактики.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
0: Теракт в Старобельске вызвал гнев не только в России, но и по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также назвала позором решение японских журналистов не ехать в Старобельск, подчеркнув, что чужих детей не бывает. Напомнив при этом о трагедии в Хиросиме и Нагасаке, знает каждый россиянин. Москва всегда чтила жертв японской трагедии и никогда не замалчивала ее. Напомню, атака произошла в ночь на 22 мая. ВСУ ударили по зданию учебного корпуса и общежития в колледже. Погиб 21 человек, пострадали больше 60.
16: О важном.
0: Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин станет новым уполномоченным по защите предпринимателей в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Шохин встретился с главой государства и представил свои предложения по модернизации института. Путин их поддержал. Кроме того, представитель Кремля рассказал, что президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который состоится завтра. А в четверг российский лидер примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета.
16: О судебных делах.
0: Митрополит Илларион, задержанный ранее в Чехии, выходит на свободу, пишет ТАСС со ссылкой на телеграм-канал митрополита. Сегодня МИД России заявил протест чешскому дипломату из-за задержания священнослужителя. В ведомстве заявили об абсурдности и полной безосновательности обвинений в отношении православного иерарха. 24 мая митрополита задержали в Карловых Вадрах. Его подозревают якобы в хранении наркотиков. По мнению ведомства, проведение полицейской операции на основании анонимного сообщения свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере.
16: Об инициативах.
0: Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций может стать обязательным, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Минфин изучает такую возможность, но не для всех, а только для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, речь идет о частных домах, соответствующих определенным критериям высокого риска наступления ЧС.
16: О мошенниках.
0: Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми свиданиями. Аферисты под предлогом романтических встреч продолжают активно выманивать деньги у потенциальных жертв. Пользователь знакомится с девушкой на сайте или сервисе знакомств. После непродолжительного общения ему поступает предложение сходить в театр, но собеседница утверждает, что уже приобрела билет.
16: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки.
16: О погоде.
0: В Москве плюс 15 облачно, в Петербурге 13 выше нуля.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжается прямой эфир. На связь со студией, как обычно, в это время выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией Михаила Рудакова, официального представителя компании «Аквалайф». Миша, как слышишь студию? Привет.
19: Я слышу студию. Привет тебя в лице студии. В твоем лице студия присутствует в этом эфире. Я очень рад тебя слышать.
18: Взаимно.
19: Меня хорошо слышно?
18: Да-да-да, все здорово.
19: Холодает, видишь, за окном.
18: Ну да.
19: У вас тоже холодает, а нам нипочем.
18: Хотел сказать не май месяц, а потом понимаю, что нет, май месяц. Но, в общем, это все-таки не мешает, да.
19: Да, все-таки еще май месяц. Вот порадовала нас погода теплой температурой, да, хорошими солнечными деньками. Сейчас вот эти качели начинаются, снова прохлада, надеюсь, заморозков не будет. Ну, я, мне кажется, даже более чем надеюсь, я уверен, что их не будет. Ну, по крайней мере, в нашем регионе. Ну, и у вас тоже не будет. Ладно, желаю всем здоровья, друзья. Друзья, хорошего настроения, желаю всем хорошего здоровья, отличного самочувствия. Надеюсь, вы меня все тоже хорошо слышите. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается абсолютно каждого человека. Мы говорим с вами о здоровье. Мы говорим о энергии, в активном долголетии, о воде, без которой невозможна сама жизнь, друзья. Вы знаете, еще Гиппократ говорил, мы есть то, что мы едим. А вот я бы сказал по-другому, мы есть то, что мы пьем. И с каждым годом я все больше убеждаюсь в этих словах. Именно и есть самое, что ни на есть правда. А именно потому, что тоже очень известный, хороший человек, художник, живописец Питер Блейк когда-то сказал, Земля – это водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Хорошая вода – хорошая жизнь, плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни. Почему так? Да потому что человек на 70-75% состоит из воды. Вода находится в крови, в лимфе, внутри каждой клетки. Именно от качества этой воды зависит, как работают наши органы – сосуды, мозг, сердце, печень, суставы. Да? Но проблема в том, что современный человек живет в постоянном оксидативном стрессе. А что такое стресс? Ну, оксидативный стресс его называют, окислительный стресс. Это процесс повреждения клетки в результате окисления. То есть нарушение окислительно-восстановительного статуса клеток, который приводит к к токсическим последствиям через производство свободных радикалов, этих вампиров таких, ну, так называемых, которые повреждают все компоненты клеток, да, в том числе белки, липиды и даже ДНК. А вот в учебно-методическом пособии Министерства здравоохранения написано так. Окислительный стресс. Что это? Это резкое усиление окислительных процессов в организме при недостаточном функционировании антиоксидантной системы. Если говорить простым языком, организм начинает ржаветь, друзья, изнутри, то есть окисляться. Свободные радикалы повреждают клетки, сосуды, нервную систему. И именно с этим сегодня связывают и преждевременное старение, и диабет, и гипертонию, и проблемы с памятью, и суставами, и с печенью. И вот что важно. Сегодня наука уже доказала, что молекулярный водород, который есть в ионизированной воде, это один из самых мощных антиоксидантов, известных в современной медицине. В 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал открытие, потрясающее, на мой взгляд, которое сейчас обсуждает весь мир. Он доказал, что молекулярный водород способен проникать прямо внутрь клетки, в митохондрии, в наши энергетические станции, и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. А уже в 2008 году, через год, да, после того, как Шигео Ото сделал это открытие, исследования показали, всего 900 мл водородной воды в день улучшает чувствительность к инсулину у людей с преддиабетом. Почему это так важно? Потому что сегодня диабет второго типа – одна из самых распространенных проблем. И часто человек даже не подозревает, что организм уже годами работает на пределе. Постоянная усталость, туман в голове, сонливость, отеки, скачки давления, тяга к сладкому, изжога, проблемы с сосудами. Многие думают, что это возраст. Нет, друзья, очень часто это хроническое обезвоживание клеток и последствия оксидативного стресса. Кстати, вот мой вам сейчас, давайте тест такой проведем. Прямо сейчас, да, слегка ущипните кожу на кисти рук. Вот ущипнули, а теперь отпустите. Если кожа быстро и легко расправилась, водный баланс у вас хороший. Если медленно, организм уже не хватает воды. Но самое интересное другое. Можно пить много обычной воды, и клетки все равно будут страдать от обезвоживания. Почему, спросите вы? Да потому что обычная вода усваивается плохо. Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды, там из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любой питьевой воды, которая доступна вам легко, да, и выпьете целый литр, то усвоится и пойдет на пользу организму всего там 1-2 столовых ложки. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор и проионизируете, все просто, как с чайником, заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена. Готовая вода в кувшине. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, да, будь то ионизированная щелочная, либо водородная вода, усвоится весь литр, ровно литр, который вы выпили. И все пойдет на пользу. Ионизированная вода, она легче проникает через клеточные мембраны. Она насыщает наш организм влагой, легко удаляет отходы жизнедеятельности клетки и помогает клеткам восстанавливаться, проникая в каждую клеточку. Эта вода помогает нашим энергостанциям, митохондриям. А именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано, друзья. Именно поэтому люди уже через несколько дней замечают, а кто-то из первых глотков, да, через несколько минут, замечает, что появляется энергия, легче просыпаться, лучше, меньше спать кому-то становится нужно, да. Уменьшаются головные боли, кстати. Если голова заболела, в первую очередь не тянитесь за таблеткой. Выпейте воды, лучше ионизированной, как вы понимаете, да, я понимаю, объяснил это вам. Снижается тяга к сладкому, улучшаются ваши вкусовые предпочтения, улучшается работа кишечника, нормализуется давление. Это не чудо, друзья, это биохимия. Хоть с верой все эффективнее, да, но здесь не вопрос веры. Чистая физика и химия, все это можно проверить. Я постоянно изучаю научные публикации, общаюсь с врачами, специалистами, смотрю международные исследования. И сегодня все больше медицинских центров говорят не просто о важности пить воду, а о важности пить правильную воду. Например, в Японии водородную воду, ионизированную водородную воду, да, водородную терапию уже используют при метаболическом синдроме. В Южной Корее при восстановлении после COVID-19. А у нас в России все больше врачей начинают рекомендовать водородную воду как часть комплексного подхода к здоровью. Вспомните нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью, кстати, на эту тему есть в открытом доступе. Он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, на своих коллегах, которые переболели ковидом. Он доказал, водородная терапия эффективна, она работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. В интервью в парламентской газете, спасибо, Антон, когда-то нам подсказал, да, мы прочитали это, тоже очень порадовались. Профессор МГУ Марина Моисеяк привела примеры функциональной воды, специально созданной для поддержки человеческого организма. Вот что она говорит о ионизированной щелочной воде. Цитата. «Она быстро нормализует водный баланс в организме, является мощным антиоксидантом, способствует очищению и детоксикации, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет и препятствует старению, уменьшая окислительные процессы», — рассказала профессор. А вот кислотная вода, которая получается одновременно с ионизированной щелочной водой, да, в ионизаторе воды, с низким уровнем pH, имеет сильные дезинфицирующие свойства. Она предотвращает распространение микробных популяций, способствует стабилизации здоровой микробиоты человека, добавила она. Да. Минералка же, вот в том же, в той же газете написано, что минералка же показана не всем. Важно понимать, что это вода ограниченного применения, ее потребление эффективно только по рекомендации врача в рамках дробных курсов в течение года или всей жизни, да, но это все, все ограничено все-таки, это есть много «но». А вот с ионизированной водой здесь нет ни противопоказаний, есть только показания, только положительный результат, друзья. Вот что радует. А все почему? Да потому что она похожа на воду в нашем организме. Это важно. Мы с вами три четверть — это вода. Какая вода? Вот такая. Мы тоже, по сути, ионизаторы. По-другому не скажешь. В нашем организме происходят окислительно-восстановительные процессы. И если вы постоянно окисляете организм, он постоянно в оксидативном стрессе. И с возрастом ресурс исчерпывается, но вам нужно дать антиоксидант. Каждому из нас он нужен. И вот лучшим антиоксидантом это, конечно, будет вода. Не из крана, к сожалению. Но наливаете ее в ионизатор, нажимаете кнопку, все. Через несколько минут она уже стала водой и антиоксидантом. И самое главное, сегодня это уже доступно каждому человеку дома. Не нужно ездить в клинике, не нужно покупать бесконечные банки БАДов. Достаточно иметь хороший ионизатор. А именно, сегодня у нас специальное предложение для радиослушателей. Ионизатор воды Aqualife 4 в 1 плюс портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Барабанная дробь тут всего за 34 тысячи рублей. Да, мы на один день возвращаем это предложение, друзья. Предложение прошлого лета. Друзья, лето впереди. Поддержите себя, своих близких, два прибора по цене одного со скидкой. Друзья, сегодня это комплексное предложение. Комплектов этих ограничено. Боюсь, что не хватит до конца дня, но надеюсь, очень надеюсь, что хватит. Поэтому для того, чтобы заказать, нужно просто набрать номер телефона 8 800 505 0855. Набирайте прямо сейчас. Номер телефона бесплатный для ваших звонков, для звонков по всей России он бесплатный. 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Можете приобретать их по отдельности, но в комплекте всегда выгоднее. Вы, по сути, ну, если так вот здесь все за и против посмотреть, вы получаете один прибор просто бесплатно, просто вот в подарок, да, один получаете даже со скидкой, а второй просто в подарок. Но, к сожалению, это единственный день, последний день такого предложения. Так что успевайте для заказа, звоните еще раз, номер телефона повторю, 8 800 505. 0855, доставка бесплатная, оплата при получении, никаких предоплат. Если вы не дозвонитесь сразу, мы обязательно вам перезвоним, неотвеченные звонки мы видим. Если увидели номер 495-248-0808, это звоним мы вам, потому что вы нам позвонили, и мы не смогли ответить. Поэтому поднимайте трубку, заказывайте, задавайте вопросы, мы все ответим, все примем заказы. Звоните 8-800-505-0855.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас может принять участие в этом разговоре, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задаст Мише свой вопрос или захочет оставить свой отзыв.
19: Да, пожалуйста, друзья, не оставляйте нас с Антоном наедине. Позвоните, украсьте наш эфир своими бодрыми, активными голосами. Очень хочу вас слышать. Антон номер телефона сказал, да, я напомню номер телефона нашего колл-центра. Мы завод-производитель, у нас есть свой собственный колл-центр для того, чтобы отвечать тоже на вопросы касательно ионизированной воды, на вопросы, как пользоваться ионизатором, хотя таких вопросов меньше бывает, потому что инструкция настолько подробная в приборе, настолько удобная и простая, несмотря на то, что высокотехнологичные приборы, да, кажется, может быть сложным, но нет, все просто, в инструкции подробно, даже есть список вопросов, которые представлен тоже в инструкции, и ответы на эти вопросы, которые часто встречаются. В общем, все доступно, все легко, все просто. Я просто почему говорю об этом сейчас в начале эфира, потому что хочется напомнить о том предложении, которое действует сейчас для всех слушателей «Комсомольской правды», а именно сегодня вы можете еще один день, есть такая возможность у вас приобрести не один ионизатор со скидкой, нашу премиальную модель, которая готовит 4 вида ионизированных вод и которая никуда не встраивается, но в комплекте получить второй прибор, генератор водородной воды, чтобы у вас дома были обе технологии. Да, один прибор для дома, для всей семьи, на все случаи жизни, который готовит щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. 3,5 литра его объем, он никуда не встраивается, повторюсь. А второй прибор, который вы можете взять с собой куда угодно, потому что он заработает от аккумулятора. Зарядили как телефон, там зарядка есть в комплекте, и пользуйтесь, пьете. Я вот несколько приборов вот буквально на прошлой неделе подарил двум людям, и я попросил их пить воду для того, чтобы они помогли себе при сахарном диабете. У них высокий сахар. А через 3-4 месяца, я надеюсь, вам расскажу о результатах, друзья. Так что, а вы можете свои результаты получать, пробуйте, друзья. Сегодня, еще раз говорю, особая акция, особое предложение, оно продлится всего лишь сегодня до 19.00, это сегодня особое предложение, когда вы получаете 2 прибора по цене одного со скидкой. Для заказа звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. А, я не назвал цену комплекта, это важно тоже. 34 тысячи рублей, да. Генератор водородной воды Light и многофункциональный премиальный ионизатор воды Aqualight. Ну, а мы продолжаем наш разговор. И знаете, я что хочу сказать. Чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем сильнее понимаю одну простую вещь. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне, да. Когда клетка не получает достаточного количества воды, кислорода, она начинает работать хуже. И вот давайте вернемся к основам, к самому корню проблемы. Да, подавляющее большинство недугов, а это по данным исследований, около 90%, имеют своей причиной окислительный стресс. По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. Противостоит же им наша собственная врожденная антиоксидантная система. Но мы сами своими же руками, друзья, методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем, мы ее ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и вот попадаем в тот самый порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое, разорвать этот замкнутый круг же способна именно правильная вода, ионизированная щелочная вода, или водородная вода. И там есть молекулярный водород, но в ионизированной щелочной воде вы еще, как вы понимаете, измените щелочность. В ионизаторах воды Эколайф это можно делать. Вот давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. Так вот, при диабете второго типа клетки, скажем образно, глохнут. Они перестают слышать инсулин. У них появляется своего рода такая, опять же, образно серная пробка. А вот ионизированная вода, насыщенная молекулярным водородом с отрицательным ОВП, работает здесь как первоклассный чистильщик. Примерно как опытный отоларинголог в поликлинике, который убирает пробку, да, из уха. И вы снова слышите. Так и клетки. Вы пьете правильную воду, водородную, ионизированную щелочную воду. Молекулы водорода мягко их очищают. Чувствительность возвращается. Таким образом, да, мы снижаем оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Более того, молекулярный водород еще защищает печень от жирового гепатоза, который частенько сопровождает диабет. И это крайне важный момент. В нашей российской Воронежской медицинской академии также провели исследование и подтвердили, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть защищает нашу печень. Но давайте от теории немножко перейдем к практике. Да? Расскажу вам историю жизни. Написал нам мужчина, врач рассказал о его, ну, точнее, врач нам рассказал о том, как пришел к нему на прием мужчина, Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И сахар его был натощак, 14 миллимоль, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели, отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого наблюдался человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Я думаю, что многие из вас могут скептически относиться. Еще раз говорю, это не вопрос веры, это физика-химия. Так вот, он тоже отнесся скептически, думал, что это, ну как может, вода что-то изменить. Но он согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием. И что вы думаете? Сахар натощак не 14, а 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах, энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающих препаратов вдвое. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение. Вода это не заменяет лечение, друзья. Но она все нормализует, когда вы начинаете ее пить. Она усиливает эффект лекарств. Защищает от осложнений, очищает наш организм. Получается настоящий детокс, комплексно. Она, еще раз говорю, на клеточном уровне это все происходит. И таких историй у нас просто огромное количество. Один вот из моих самых любимых отзывов, это когда мужчина, да, он попробовал ионизированную воду у коллеги по работе, да, из любопытства. Проверил сахар, а он снизился. Сначала не понял, в чем дело, на следующий день та же история. Тогда он сообразил, что сахар снижается, да, после того, как попьет воды. Спрашивают у коллеги, а что это за вода такая? Он говорит, да вот же у нас в кабинете на двоих с тобой ионизатор стоит, да. В итоге этот мужчина купил себе такой же прибор, да. У его супруги тоже диабет. И они вдвоем начали пить эту воду. И привели сахар в норму. Люди, это то, что нужно пробовать. Это реальное действие. А если есть, допустим, такая серьезная проблема, как диабетическая стопа. Вот люди, я видел эти ноги, я знаю, когда у человека трофическая язва на стопах, и я понимаю, как это ужасно, как это неприятно, и люди не знают, как справиться с этой проблемой. А у нас масса отзывов, когда буквально неделя проходит, человек забывает об этом, но он за неделю не забудет, он помнит, он просто удивляется, как это было трудно годами, да, за неделю он делал примочки кислотной водой, которая получается вместе с ионизированной щелочной водой, ионизированной щелочной водой, примочки ежедневно, в течение 7 дней, они вот, мой опыт показывает именно так, что все проходило, и человек уже не страдал, как не было мучений вот с этими трофическими язвами. Друзья, это все просто. У ионизированной щелочной воды, у нее отрицательный ОВП, повторюсь, молекулярный водород, а ионизированная кислотная вода, которая получается одновременно, у нее, наоборот, высокий положительный ОВП, она высокими окислительными способностями обладает. В ней кислотный pH, низкий кислотный pH, чем ниже pH, чем ниже семерки, тем она кислотнее. Вот мы можем готовить, кстати, в ионизаторах воды Эквалайф, который сегодня идет в комплекте, этот многофункциональный премиальный прибор, он готовит кислотную воду до 2,4 pH, можете снизить. Да, заливайте обычную питьевую воду и готовите воду. Либо они вместе ионизированную щелочную и кислотную, они готовятся, там две емкости, одна большая, 3,5 литра, и внутри нее полулитровая емкость. Легко достается, все просто, друзья, инструкция, еще раз говорю, иллюстрированная, все подробно описано. Но вам и так будет понятно, и цветной экран на приборе есть, просто залили питьевую воду. Все есть, есть даже анализатор воды, друзья, есть все необходимые расходные материалы в комплекте на долгие-долгие годы здоровой активной жизни. И сегодня этот прибор идет не просто со скидкой, не просто по цене предзаказа, как это было раньше, да, 34 тысячи рублей, а он идет сегодня еще и в комплекте с генератором водородной воды Light. Это наш вам подарок наступающему лету, друзья. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Еще раз говорю, это не вопрос веры. Это реально работает, и это доказано. Более 2000 исследований уже проведено на тему ионизированной воды, водородной воды, молекулярный водород, он работает, друзья. Кислотная вода, это уже это доказано еще с прошлого тысячелетия. В 70-х годах наши советские ученые начали это изучать, друзья. И они подтверждают, и опыт многих людей подтверждает, что это все эффективно. Друзья, это все полезно. Ионизатор должен стоять в каждой семье. Ионизатор воды Аквалайф – это тот ионизатор, который готовит все виды ионизированных вод. Одна покупка и на всю жизнь, для всей семьи. А сегодня еще и генератор водородной воды Light вам, пожалуйста, на подарок. Друзья, и водородная вода всегда с вами, максимально свежая. Залили любую питьевую воду, в самолет зашли, вы летели в отпуск. Да, для семьи, для всей готовите. Вы залили воду обычную питьевую в самолет, еще раз – по очереди. В самолет зашли, допустим, вот летите куда-то. С пустым генератором зашли. Туда можно зайти. Он маленький, там 400 миллилитров. Стюардесса налила вам туда воду, нажали кнопку, все. Через 5 минут у вас готова ионизированная вода. Выпили, снизили оксидативный стресс, который происходит во время полета. Да, вы закисляетесь, там стресс происходит. Друзья, а тут вы нейтрализовали.

0: чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня приглашают великолучан на большой праздник детства, семейный досуговый центр «Атмосфера» и «Луки Парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания, возрастные ограничения 0+. В этот день всех ждет насыщенная программа, выставка патрульных автомобилей, аквагрим для детей, концертная программа, выступление дрессированных собак. Весь день билеты в кино по 100 рублей. Весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Приходите, будем гулять, улыбаться, делать яркие фотографии, участвовать в активности и заряжаться настроением, с которого начинается настоящее лето. Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1, Луки Парк. Ученица школы номер 11 Владислава Ершова стала бронзовым призером на матчевой встрече среди спортивных школ и спортивных школ Олимпийского резерва города Москвы, Московской области и Центрального федерального округа. Соревнования прошли в подмосковном поселке Ерино. Турнир традиционно собрал сильнейший состав участников из ведущих спортивных школ Олимпийского резерва Центрального региона. В условиях жесткой конкуренции возрастной категории юниора 14 высокие результаты показала ученица школы номер 11 Владислава Ершова, представляющая Псковскую область. Спортсменке удалось дважды войти в число сильнейших на барьерных дистанциях, соревнуясь с лучшими легкоатлетами. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил выпускников с праздником последнего звонка. Он отметил, что этот день является особенным для всех общеобразовательных учреждений, одним из самых запоминающихся событий школьных лет для выпускников, их родителей и учителей. Окончание учебы в школе – это завершение первого важного этапа в жизни человека и начало нового самостоятельного пути. Николай Козловский пожелал всем крепкого здоровья, уверенности в себе и в собственных силах, счастья, добра и благополучия.
6: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18. Ксения Фадеева, служба информации, радиостанция Луки-ФМ.
3: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект

0: «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: В завершение предыдущей части эфира он заговорил об отпуске и исчез, и кто-то мог предположить, что Миша прямо вот сходу в отпуск и отправился, но мы слышим, что нет, он не спешит. Он снова с нами. Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Aqualife», на связи со студией по-прежнему.
2: Да, спасибо, Антон. На самом деле, с ионизированной водой моя жизнь вся отпуск. Я чувствую себя на работе как дома, а дома как на работе, именно потому что я люблю свою работу. Я знаю, что это приносит пользу большому количеству людей, и этому свидетельство отзывы, ваши отзывы, дорогие друзья, которые вы оставляете нам в колл-центр, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. И те отзывы, которые мы слышим в радиоэфирах в общем, везде, где... Ну, мои друзья, знакомые, они постоянно тоже рассказывают о своих результатах, друзья.
1: Так, ну вот, я надеюсь, что это снова ненадолго, эта пауза ненадолго. И Михаил, уже шутка про отпуск, так сказать, я ее использовать не буду, она уже отработала сегодня свое. Я надеюсь, что Миша через несколько минут к нам вернется, а может быть, даже через несколько секунд. И на всякий случай напоминаю номер телефона, по которому любой из вас действительно может дозвониться в прямой эфир и действительно оставить свой отзыв или задать вопрос. Почему я говорю действительно? Потому что эфир действительно прямой, и вопросы вы можете задать любые, и отзыв оставить также можете совершенно любой. 8 800 200 ровно 9702 номер для того, чтобы вы в эфир позвонили. 8 800 200 ровно 9702. 9702. Миша во второй раз к нам возвращается, да.
2: Я снова здесь. Да что происходит? Это просто караул. Хочется кричать. Друзья, 8 800 505 0855. Вот без лишних слов. Просто звоните, набирайте. Вам сегодня несказанно повезло, потому что ионизатор воды Aqualife Premium вам доступен по невероятно выгодной цене со скидкой, по цене предзаказа 34 тысячи рублей, да, вместо 39 900. Ну и в комплекте вы, по сути, получаете второй прибор, генератор водородной воды Light, в подарок, можно так назвать, да, потому что вы платите за один, а получаете два. Да, генератор водородной воды Light, он готовит водородную воду. Она доступна вам из любой питьевой воды, налив ее в генератор, вы нажимаете кнопку, через 5 минут получаете вот эту правильную воду, о которой я пою оды уже не один год. И моя коллега Ася Рак, да, и многие-многие пользователи, да не многие, все, 98% людей, которые купили у нас ионизатор, генератор, они оставляют их себе. Именно потому, что получили результат. Друзья, и вы, многие, сомневаетесь, один год слушаете, два года, три года, пять лет нас бывает, люди слушают, но потом... какая-то происходит, ну вот какой-то щелчок в голове или где-то там происходит, может, кого-то петух уже жареный клюнул, да, и он, да, последняя надежда, попробуй. Вот не надо дожидаться этого, вот не надо сейчас верить мне в том числе, мы даем вам время на проверку. Тестовый период – это время 90 дней, целых 3 месяца на то, чтобы вы попробовали. И вот та цена, которая действует сегодня, еще раз говорю, она не повторится, да, не повторяется такое никогда. Бывают такие, есть такая песня. Вот и вам сегодня желаю попробовать сделать этот шаг навстречу своему здоровью, навстречу себе, друзья, навстречу будущему, настоящему, хорошему, здоровому, настоящему всей семье и нашей стране, друзья. От здоровья каждого из нас зависит здоровье всей нашей страны. Это по статистике Япония, кстати, самая здоровая нация на Земле. Уровень продолжительности здоровой качественной жизни у них выше всех. Они на первом месте. А мы... Я, кстати, почему о них вспомнил? Да потому что они пьют все ионизированную воду. Они эту технологию, вот скажу по-человечески, по-простому, слямзили у нас в Советском Союзе. А мы ее и не сильно это и скрывали. Да? В журнале «Изобретатель и рационализатор» она была размещена еще в Советском Союзе. И многие люди, у которых руки, скажем так, часто говорят о них, золотые руки, да, они вот делали эти приборы в домашних условиях, но и был недостаток у этих приборов. Они, к сожалению, были зачастую сделаны, электроды у этих приборов сделаны из нержавейки. А вот если мы будем оба электрода, которые готовят ионизированную воду, делать из нержавейки, то мы будем пить химический коктейль Вот, и для того, чтобы этого не было, один из электродов в приборе обязательно должен быть из титана, покрыт оксидами иридия и рутения, то есть металлами платиновой группы. Они редкоземельные, они не растворяются в кислотах при взаимодействии на них постоянного электрического тока. А вот анод, он должен именно быть именно таким. У нас, кстати, он такой и есть. Поэтому и приборы, понимаете, это часть, тоже одна из основных дорогих частей нашего прибора, в том числе. И раньше не было у людей доступа к таким и технологии, чтобы вот этот электрод сделать. Но наука шагнула вперед, сейчас это все есть. У нас это правильный прибор с правильными компонентами. Вы пьете только воду, да, воду правильную, которую вы готовите в ионизаторе воды Аквалай. Многие, давайте вернемся к... Еще раз напомню номер телефона. Звоните, пока еще меня слышите. Да, 8 800 505 0855. Заказывайте два ионизатора. Еще раз говорю, по цене одного. Успевайте до 19.00. Поторопитесь. Вот прям без стеснения говорю об этом. Вернемся к разговору о здоровье. Да? Я хочу сказать, что такое здоровье? Это не просто отсутствие диагноза. Это на самом деле, это когда легко вставать утром, когда есть силы, есть ясная голова, нормальный сон, хорошее настроение, да? Нет постоянной тяжести, усталости или ощущения, что организм работает на последнем издыхании, на минималках, как говорится. Да? Вот очень многие люди привыкают жить, к сожалению, в состоянии хронической усталости. Им кажется, ну, возраст, ну, работа, ну, погода. Но когда начинают регулярно пить ионизированную водородную воду либо ионизированную щелочную воду, вдруг понимают, а можно чувствовать-то себя совсем по-другому, да? И я вот в этом ключе, я в прошлой части говорил о том, как вода влияет на нашу печень, на желудочно-кишечный тракт. И вот хочу привести несколько цитат именно из работы, из диссертации, которая была написана в 2012 году Колесниченко Павлом Дмитриевичем. Он кандидат медицинских наук в Воронежской медицинском академии, да, была написана. Так вот, выводы из этой научной работы. Жидкости с различным окислительно-восстановительным потенциалом не обладают гастропротективными свойствами. Но жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, о которой я сейчас всю программу и говорил, по сути, да, она ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка. То есть она способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства. Вот о чем я говорил в прошлой части. То есть она повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. Еще раз по-простому. То есть если можно пить обычную воду с ОВП положительным, и вы будете окислять себя, и она не будет усваиваться. Я об этом рассказал в первой части очень подробно. А можете пить ионизированную воду, которая будет на клеточном уровне работать и защищать печень, и улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Это все просто, друзья. Это легко. И вот один из примеров жизни, да, мужчина из Новосибирска, ему чуть больше 50. Много лет мучился изжогой. Вот казалось бы, да, у кого не мучает изжога, тот может, ну, изжога-то изжога. Вы знаете, тот, у кого изжога есть, это очень проблема серьезная. И ты готов отдать все, что угодно за то, чтобы этой проблемы избежать. Так вот, тяжесть после еды была, в том числе скачки давления, постоянные таблетки, конечно. Начал пить ионизированную воду регулярно, и вот спустя несколько недель он сказал, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А после, позже уже, да, врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И давление стало нормализовываться, друзья. И таких историй масса, действительно очень много. Потому что клетки получают нормальную воду. Они ее усваивают, они ее ждут, они рукоплещут при встрече с такой водой. Друзья, вы это ощущаете тем, что вы чувствуете энергию. Я первым делом вот и почувствовал, когда начал пить такую воду, это 29 января 2015 года это произошло. Я начал пить такую воду, я выпил там почти литр, и я почувствовал этот прилив бодрости, этот прилив энергии. Многие так чувствуют. Неважно, как называется ваша болезнь. Еще раз повторю, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. То есть мы закислены, оксидативный стресс. Но когда вы начинаете пить такую воду, то вы даете нужную воду организму, ее ждет такая вода. И на клеточном уровне все происходит в лучшую сторону, изменяется, друзья. Она не разбирает нас, как нас разобрали, по сути, уже, да. Кто-то лечит печень, кто-то лечит почки, кто-то лечит желудок, кто-то голову, кто-то руки, ноги, да, лечит, кто-то сердце. Друзья, вода не выбирает нас, не разбирает нас по органам. Она всем помогает. Она вот такая щедрая, правильная вода с антиоксидантными свойствами. Вы ее пьете, мы ее пьем, я ее пью. И я чувствую, как это происходит на клеточном уровне. Почувствуйте и вы, друзья. Не нужно сейчас мне верить. Я лишь эмоции добавляю для того, чтобы вы попробовали, для толкнуть вас, подтолкнуть к этому правильному шагу, сделать первый шаг навстречу своему здоровью. С такой водой легко налаживать питьевой режим, еще и потому, что она легко пьется. Если вы раньше не хотели пить воду, потому что говорили, она в меня не лезет, с такой водой вы не скажете. Все, кто начинает пить такую воду, они с каждых глотков: ой, а вкусно, а хочется пить. Вот и вы попробуйте. У вас на это есть 90 дней тестовый период. Мы завод-производитель. Вы экономите еще и потому, что вы покупаете напрямую у завода-производителя. А потом еще и экономите время на походы в аптеках, когда будете здоровы, да, когда здоровы и счастливы, когда вам не нужно будет бегать в больницу, в аптеке. Это время экономите, а время – это самый бесценный ресурс, который нельзя ни купить, ни продать, друзья. И когда вы его, а когда вы его экономите? Когда вы перестаете тратить его на то, на что не надо, не хотелось бы его тратить. Вот и так и со здоровьем. Будьте здоровы и тратьте время на то, что действительно для вас полезно. Начните пить правильную воду. Сегодня два ионизатора воды, а именно ионизатор воды премиум, 4 в одном, многофункциональный, плюс генератор водородной воды Light. К сожалению, действует это предложение до 19:00. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио.
0: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточной. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В Западной Европе установилась экстремальная жара, побившая локальные температурные рекорды, сообщает «Гардиан» со ссылкой на национальные метеорологические службы. Так, во Франции более 350 городов зафиксировали самые высокие показатели для мая за всю историю наблюдений. Более 37 градусов. Вот. Отлично, да? Британская метеослужба сообщила о новом рекорде страны почти в 35 градусов в Королевском ботаническом саду. В Испании столбики термометров уже достигали 38, а к концу недели в ряде мест прогнозируют и до плюс 40. Один из климатологов говорит, что такая жара беспрецедентная для мая. По климатическим данным 79 по 25 год его вероятность составляет 1 к 1000, а в доиндустриальную эпоху вообще практически такое было невозможно. Причина, считают эксперты, в тепловом
7: золотом куполе. Горячий воздух из Марокко оказался заперт под зоной высокого давления, ну а во французских департаментах впервые с 2004 года, то есть за почти 20 лет, в мае объявлен оранжевый уровень опасности. В пригороде Парижа во время забега скончался мужчина, еще 10 бегунов госпитализированы в критическом состоянии. Метеорологи предупреждают, жара продлится несколько дней, отклонение от нормы достигает 12-13 градусов. В Испании ожидаются тропические ночи с температурой выше 20. Исследователи подчеркивают, что продление сезона аномальной жары – характерный признак изменения климата, и в будущем подобные явления будут происходить и все чаще и интенсивнее. С этим мнением согласен и директор Института физики и атмосферы Российской академии наук, зав. Лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
8: Климат у нас теплеет, происходит глобальное потепление, вот оно идет уже ускоренными темпами 70-х годов, и это потепление продолжится. Естественно, мы будем наблюдать все более и более высокие температуры, и все чаще и чаще будут случаться волны жары. Поэтому ничего удивительного в таких новостях нет, что где-то там температуры бьют рекорды, эти рекорды будут превзойдены будущими рекордными температурами. Это последствия, прямые следствия глобального потепления. Насколько потеплеет, в принципе, известно. И вот то, что мы, например, я лично в середине 90-х годов студентом, аспирантом анализировал модельные результаты, в том числе там для Москвы, вот мы предсказывали эти модельные результаты, что где-то на 1.5 градуса потеплеет в Москве лет через 30. Вот сейчас уже это можно констатировать. То есть модели еще тогда как бы доказали свою реалистичность, что можно на эти прогнозы полагаться. Вот. Но такие же прогнозы делаются и для Европы. Вот они показывают, ближайшие 30 лет примерно такие же темпы, как предыдущие 30 лет. Да? То есть будет теплее.
7: В Москве же, по его словам, в течение ближайших 30 лет климат тоже изменится в сторону потепления. Особенно это заметно будет зимой, когда средняя температура приблизится к нулю.
8: 10 лет для климата – это очень небольшой период. Да? Климат надо измерять на отрезках порядка 30 лет. Минимум 20 лет. Да? Потому что если мы будем говорить через 10 лет, у нас будут сравнительно небольшие изменения. Но через 30 лет должно потеплеть где-то еще на 1.5-2 градуса. Да, если мы возьмем 10 лет, скажем, 0.5 градуса. Нам скажут, ерунда. А через 50 лет это будет уже, 2.5-3 градуса. А это уже очень много. То есть мы получается, что к середине 21 века у нас, вот в Москве, например, май станет таким же, как июнь 80-е годы. Да, но это же существенная разница, да, вот представьте себе май и июнь, это совершенно два разных месяца по погоде и прочее, вот, поэтому, а июнь уже у нас сейчас, вот июнь стал, как июль, 40 лет назад, да, тоже вот изменения-то немаленькие, поэтому вот если смотреть на таких горизонтах, то, да, я говорю, к середине 21 века еще на 1.5-2 градуса температуры вырастут среднегодовые в Москве. Вот. Поэтому это немало. Причем они вырастут зимой. Больше зимой они вырастут на 3-4 градуса. Соответственно, мы уже приблизимся к тому, что у нас среднесуточная температура будет минус 2 градуса. Это значит, что днем у нас температура будет приближаться к нулю и будет выше нуля в среднем зимой, а ночью будет такой -5, -7 градусов. Да, вот такая температура климата, как сейчас, грубо говоря, в Гамбурге.
7: Продажи воды, мороженого и шипучих напитков в середине мая выросли на 20% год к году. Говорят, что причина в жаре. Что еще повлияло на рост спроса и чего ждать в будущем? Василий Воронин с растаявшим пломбиром.
9: Жара разогрела торговлю. Спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое серьезно вырос в середине мая. За первую половину месяца продажи этих групп товаров выросли в среднем на 20%. Наиболее активный рост продаж пришелся на 14-20 мая. Реализация напитков и мороженого за неделю выросла в 1.5 раза. Эксперты связывают резкий рост с наступлением аномальной для мая жары в центральной части России. За последнюю неделю были побиты многие погодные рекорды последних лет, а для производителей напитков очень важен теплый летний сезон. сезон. Он играет решающую роль во всей годовой структуре продаж. На примере июня прошлого года видно, как прохладная погода даже в рамках одного месяца может значительно снизить годовой объем продаж. К тому же, именно жаркая погода и следующий за ней рост продаж может компенсировать снижение спроса на фоне роста цен на безалкогольные напитки и воду, рассказал радио «Комсомольская правда» директор автономной некоммерческой организации Центра развития пива безалкогольной отрасли Максим Новиков.
10: Был достаточно слабый с точки зрения продаж апрель, всех связано это с температурой. И действительно температура является одним из доминирующих факторов при формировании объемов продажи. Объемы также корректируются на изменение цен, связанные с повышением ставок акциза на сахаросодержащие напитки и увеличение экологических платежей и иных составляющих, которые заставляют производителя индексировать цены. Если действительно будет какая-то аномальная жара, которая сможет перекрыть все эти факторы, влияющие на корректировку стоимости, то да, мы можем увидеть новые пиковые значения объемов производства.
9: Мороженое также зависит от погоды. Летом его продажи обычно в 2,5-3 раза превышают зимний уровень, и производители уже отметили рост этого года. Именно они стоят в начале цепочки потребления, поэтому первым видят изменения на рынке. По их словам, ритейлеры заметно нарастили закупки еще на первой неделе мая. Покупателям же в жару также важно помнить не только о возможности охладиться, но и о возможном вреде, который могут нанести холодные напитки и мороженое. Во-первых, у вас может банально заболеть горло. А во-вторых, тоже мороженое является весьма калорийным десертом, поэтому следует есть не более одной порции в день и не сразу после основного приема пищи, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Соломатина.
11: Если у человека диабет и в стадии декомпенсации, то ему вообще нельзя. Если у человека там инсулинорезистентность, либо лишний вес, тоже желательно бы отказаться вообще от мороженого или съесть там, ну, прям совсем-совсем немножко. А если человек спортсмен, молодой и, в общем, все время находится в движении, ну, ему можно съесть, конечно, вполне порцию мороженого. Но в любом случае больше одной порции даже молодому здоровому, подвижному, в день съедать, конечно, не стоит.
9: Вместе с этим эксперты подчеркивают, что температурные колебания могут влиять на продажи мороженого и прохладительных напитков как в плюс, так и в минус. И ближайшая неделя, во время которой синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха в центральной части России, явно затормозит реализацию этих товаров. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: $27 миллионов медицинских туристов посетили Россию за последние 6 лет. В белом халате их пульс проверил Егор Волгин.
12: Туристы все чаще приезжают в Россию лечиться. За 6 лет нашу страну посетили 27 миллионов медицинских туристов. Согласно подсчетам Минздрава, ежегодный прирост турпотока превышает 20%. Взрослые чаще всего обращаются за помощью в области акушерства и гинекологии, онкологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, неврологии и кардиологии. В числе популярных направлений по линии детской медицины – онкология, офтальмология, неонатология и педиатрия. Среди стран дальнего зарубежья в числе лидеров граждане Китая, Вьетнама, Турции, Индии, КНДР. Однако большинство, 70% приезжих из стран СНГ, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Армению. Именно на них, по мнению специалистов, и стоит делать упор при развитии отрасли медицинского туризма, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
13: Возможно, благодаря особенно частной медицине, привлечь больше туристов в Россию из наших соседних стран, так как сейчас с учетом разницы курсов валют в пересчете из рублей в евро или доллары, услуги бывают более доступны по цене, чем аналогичные услуги в других странах мира.
12: Объясняя рост популярности медицинского туризма, в Минздраве рассказали, что флагманские федеральные клиники и крупные региональные медицинские центры располагают широкими возможностями по предоставлению передовых технологий диагностики и лечения. Помимо этого, в списке конкурентных преимуществ российского здравоохранения качественная подготовка специалистов и конкурентная стоимость медицинских услуг. Однако есть и над чем поработать в этой сфере. Так, по словам специалистов, необходимо сделать условия пребывания медицинских туристов в нашей стране более комфортными. И речь в первую очередь идет не о клиниках или медицинских услугах, с ними все вполне хорошо, а про условия транспортной доступности и упрощения финансовых отношений, заявил Дмитрий Горин.
13: прежде всего необходимо решить ряд вопросов для комфортных условий туристов. Прежде всего, транспортная доступность, снижение стоимости авиаперелетов, упрощение визовых формальностей. Но здесь сделано очень многое, так как электронная виза действует уже для 55 стран. Новый срок путешествия максимум 16 дней. А медицинские туристы, как правило, проводят большее количество времени на процедурах. Также очень важно решить платежные решения и увеличить количество возможностей ввоза валюты. Сейчас лимит 10 тысяч долларов. Медицинские услуги стоят гораздо больше денег. И это, конечно, неудобно, а карты зарубежных банков не работают в России.
14: Среди сдерживающих медицинский туризм факторов указывается также ограниченное использование международных страховых полисов. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
15: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
16: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
17: Попытки оправдать удар в ВСУ по Старобельску начали рассыпаться, когда туда приехали иностранные журналисты, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, за рубежом нечего ответить на факты, которые увидели иностранные СМИ. А попытка некоторых непорядочных средств массовой информации переврать произошедшее в Старобельске – это сознательные фейки. Лантратова также подчеркнула, внесение в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» данных сотрудников атакованного ВСУ Старобельского колледжа еще раз подтверждает, что удар по детям был не случайным. Атака произошла в ночь на 22 мая. ВСУ ударили по зданию учебного корпуса и общежития колледжа. Погиб 21 человек, пострадали больше 60.
15: О важном.
17: Защита митрополита Илариона будет добиваться проверки обстоятельств его задержания в Чехии, сообщили в телеграм-канале священнослужителя. Митрополита сегодня отпустили на свободу без залога, запрета на выезд и других ограничений. Он и его водитель были задержаны 24 мая по подозрению якобы в хранении запрещенных веществ. Силовики допрашивали его больше 6 часов. Сегодня МИД России заявил протест чешскому дипломату из-за задержания священнослужителя.
15: О мошенниках.
17: В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы и сообщают якобы о выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками.
15: О книгах.
17: К Книга «Гарри Поттер и философский камень» с первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за 17 тысяч фунтов. Это больше 1,5 миллиона рублей, сообщает газета Mirror. Речь идет о книге 1997 года выпуска в мягкой обложке. Тогда она стоила почти 5 фунтов. Книжный обозреватель Катрина Макхолл получила ее для рецензирования. Однако женщина так и не прочитала произведение и не оставила отзыв. Она положила свой экземпляр в коробку, где он пролежал почти 30 лет. Специалисты аукционного дома заявили, что это редкое издание в мягкой обложке, лучший экземпляр, когда-либо появлявшийся на рынке.
3: О валютах.
17: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки.
3: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 13, облачно с прояснениями, в Петербурге 15, выше нуля, без осадков.
18: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Самой кровавой трагедией стала атака на колледж. За неделю от ударов ВСУ погибли более 50 жителей России, почти 200 получили ранения. Те, кто совершили правонарушения против России за рубежом, Дума приняла закон об аресте имущества таких граждан. И мошенники активизировались в преддверии ЕГЭ. Первый экзамен уже на следующей неделе. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Для России приоритетным стало то предупреждение, которое направил МИД, заявил пресс-секретарь президента Песков на вопрос о реакции Вашингтона о предупреждении об ударах по объектам в Киеве. Представитель Кремля отметил, что не располагает такой информацией. По словам Пескова, известно только некоторые официальные заявления из европейских столиц и от представителей Евросоюза в Киеве.
19: Нас МИД информировал Вашингтон о том, что мы будем наносить удары по объектам в Киеве. Известно ли, как Вашингтон отреагировал на наше предупреждение?
20: Пока мы такой информации не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителя Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы.
21: Там говорится, что они будут системными. И значит ли это, что они будут ежедневными или повторяться какой-то периодичности?
20: Ну, системность – это же не периодичность. Это не равняется периодичности, системность. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающее было сказано.
18: За неделю от ударов ВСУ погибли более 50 жителей нашей страны. Почти 200 человек получили ранения, сообщил ТАСС посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник. По его словам, самой кровавой трагедией в России на минувшей неделе стала атака на колледж в Старобельске. Удары ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в Луганской Народной Республике – это преступление против человечности без сроков давности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
22: Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб. Большинство девочек. Это преступление против человечества. Оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Ответ должен быть жестким. Со своей стороны нам надо максимально всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капли совести осталось, призвать прекратить помогать террористам. Делать все для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники. Это вопрос тем компаниям, американским, которые позволяют киевскому режиму использовать спутниковую группировку, тот же Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
18: Реакция Запада на удар по Старобельску удивляет. Фактически ни одна европейская страна не отреагировала на трагедию, удивляется секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Но есть и локальные осуждения. Евросоюз молчит об ударе по колледжу, так как он нанесен его оружием, написал директор одной из европейских итальянских, видимо, газет. Он также отметил, что Киев больше не знает, как рекрутировать людей, чтобы остановить наступление вооруженных сил России, поэтому атакуют гражданские цели в России. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха также высказал возмущение отсутствием мирного осуждения терактов в Старобельске. Украинская армия убила 21 студента, и никаких санкций, никаких заголовков в СМИ, никакого возмущения на Западе, отметил он. Сможет ли резонанс стать сильнее и сдвинуть Евросоюз и НАТО с мертвой точки поддержки Киева? Об этом спросили зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.
0: Я в прогнозировании перспектив происходящего скорее пессимист. Я имею в виду реакцию европейцев. Для них признание террористического акта, совершенного Украиной в отношении училища в Старобельске, означает признание террористического характера режима Зеленского. А это для них почти что собственное политическое самоубийство, потому что именно этот режим они пестовали, поддерживали, покрывали на протяжении всех последних лет, 8 лет Зеленского, да еще и до этого, на протяжении ряда лет, начиная с Майдана 2014 года. Поэтому, что бы ни делал Зеленский, до тех пор, пока будет существовать минимальная возможность это отрицать и замалчивать, они будут это дело отрицать и замалчивать со стопроцентной наглостью и со стопроцентным цинизмом. Увы, я был бы рад ошибиться, но полагаю, что в данном случае никакого перелома не произойдет. Перелом возможен только и после нашей военной победы, а в ней никакого сомнения не существует. Вне всякого сомнения, в Киеве и в европейских столицах, поддерживающих Киев, утвердилась иллюзия вседозволенности и безнаказанности. К сожалению, мы, наверное, дольше, чем следовало, проявляли аккуратность в наших действиях с тем, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы. Это, что называется, оказалось не по адресу. И то, что сейчас заявлено МИДом, это, естественно, решение Верховного Главнокомандующего, мне представляется абсолютно своевременной, адекватной, а может быть даже и чуть-чуть запоздалой реакцией на все то, что происходило и, увы, может происходить в дальнейшем, в случае, если мы не остановим этот террористический режим.
18: Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил тут, что его угроза атаковать Калининград при необходимости исходит из желания показать, мол, что страны Балтии, мол, могут защищать себя. Видимо, лавра Наполеона все не дает покоя. Решили помахать кулаками перед носом у Балтийского флота. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Наши радиослушатели и читатели «Комсомольской правды» наверняка уже давно заметили, что из трех прибалтийских государств, которые резонно мы иногда называем карликами, время от времени раздаются воинственные призывы атаковать Калининградскую область. Причем эти призывы звучат не к тем странам, к которым относится тот или иной политик, а к НАТО. Вот такой точно призыв ехидный, лицемерный, сделал недавно глава МИД Литвы Будрис. Он сказал, что надо попросить НАТО, чтобы она стерла с лица земли военные базы России в Калининградской области. Он не говорил о том, что его армия, литовская армия, может это сделать. Этот хитрый политик прячется или тявкает из-под юбки НАТО. Вы знаете, так это делать легко. А почему из-под юбки НАТО? Да потому что армия-то немощная. Там, по-моему, даже 20 тысяч военнослужащих не набирается. Это примерно в 4 или 5 раз меньше, чем наша группировка, солидная группировка в Калининградской области, в которой есть все. И танки, и ракеты, и самолеты, и реактивные системы залпового огня. Весь набор инструментов для того, чтобы надежно защитить этот край земли российской. Но, тем не менее, время от времени вот эти карлики призывают НАТО все-таки атаковать Калининградскую область. Вы знаете, это уже шизофреническая болезнь. Вот чем меньше государство, кто-то из наших политиков сказал, то оно, извините, сильнее воняет. Вы посмотрите. Хорошо. Эти заявления Будриса и Лавров, и Медведев, да и многие наши политики в Госдуме назвали безумием. Но такие же точно оценки звучали и из уст политиков и военных стран НАТО. Очень мало нашлось, может, там из сотни, может быть, парочку, только, может быть, кто-то сказал, что да, мы понимаем Будриса. А что Будрис, как оправдывал этот воинственный призыв? Мы хотим этим показать настрой прибалтийских государств к России. Да мы и без тебя, Будрис, давным-давно знаем, какой настрой. Ну, одного жалко, что такие заявления политика, причем политика, занимающего достаточно серьезную должность в Министерстве иностранных дел, и его заявления, они не стоят обеими ногами на земле. Это человек на воздушной подушке. Он очередной раз отчитался перед НАТО о воинственном настрое своей республики. Но вы знаете, так, как думает Будрис, миллионы людей не думают. И я думаю, что вы поняли, что с такими утверждениями, воинственным заявлением, вряд ли мы согласимся. Ну а полезут, что там сказал депутат Государственной Думы? До нашей группировки в Калининграде хватит для того, чтобы за 15 минут справиться с литовской военной угрозой, если она будет. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
18: Зарабатывать на родине, одновременно поливать ее грязью из уютных европейских кафе больше не получится. Дума приняла закон об этом через пару минут.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
18: Итак, зарабатывать на родине и одновременно поливать ее грязью из уютных европейских кафе больше не получится. Государство заберет все до последней копейки. Но как родину для тех, для кого она все-таки еще родина, а не те самые территории, где находятся эти уютные европейские кафе. Дело все в том, что Госдума приняла закон об аресте имущества тех граждан, которые, трусливо сбежав за кордон, продолжают из-за угла совершать правонарушения против нашей страны. Под удар попадут все любители злоупотребить свободой информации, так называемые, разжечь ненависть, дискредитировать нашу армию, наши вооруженные силы, ну или призвать к нарушению территориальной целостности России. К моменту вступления закона в силу лавочка закроется, а вступит в силу все наверняка довольно быстро. Ну, какие конкретно механизмы конфискации будут задействованы, как судебные приставы смогут дотянуться до активов тех, кто думал спрятаться за границей, в принципе, интересен здесь, конечно, опыт и других стран. А мы знаем, что в ряде государств шибко не получится сбежать и что-то гавкать из-за границы. Соответствующие решения будут приняты моментально. Вообще, кстати, другой вопрос, что странно, что мы об этом говорим в 2026 году, когда, в принципе, даже несколько лет назад, по началу специальной военной операции, довольно оперативно депутаты, надо сказать, да, приняли достаточное количество соответствующих законов. Да, но вот этот момент, видимо, то ли подвис, то ли почему-то растянулся, да, вот почему только сейчас. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш с нами. Мария Михайловна, приветствую. Слышите, вон?
1: Здравствуйте. Да, да, вон, прекрасно,
18: вон, да. Нет, вон, такое ощущение, что у релокантов, вредителей, массовый приступ паники уже начался. Насколько все это реально, да, и будет ли у них шанс спасти свои квадратные метры здесь?
1: Знаете, это нужно изменение в законодательстве, и уже для общества назрела вот такая, знаете, предел и такая черта, когда все общество, которое находится в Российской Федерации, наш весь российский народ воспримет данную поправку как благо, потому что те люди, которые уехали и погасили, ее, пользуясь безнаказанностью, находясь на, можно сказать, недружественной вражеской территории и позволяют себе совершать правонарушения против интересов Российской Федерации, то, конечно, надо их наказывать рублем. И арест имущества в рамках рассмотрения правонарушений в соответствии с КУАП РФ. Это нововведение, которое поможет восстановить справедливость и будет поддержано всем народом России.
18: Ну да, вот это вот интересно, что ну, закон, да, он един для всех, но кажется, что речь идет не о тех, кто спокойно уехал и занимается своими делами, где-то, может быть, что-то там свое мнение высказал, да, в частной беседе, а о тех, кто проводит форумы соответствующие, с утра до вечера сидит в ютубах, да, и поливает, и бесконечно, и просто льет воду на мельнице противника, по-прежнему имея возможность здесь, да, числясь гражданином, иметь имущество, может быть, даже получая деньги отсюда какие-то перечисляя. Ну, ну, кстати, вот интересно, наверняка ведь нечто подобное есть и в других странах, да, трудно представить, чтобы такое было возможно.
1: Вы знаете, прежде всего, я бы подчеркнула вот этот момент. Люди, которые сейчас находятся целенаправленно, порочат Россию и совершают эти правонарушения, да, они же это делают не бескорыстно. Они же это делают не побуждение своего сердца и души. Они очень щедро оплачиваются нашими врагами. Это я сразу скажу, это спецслужбы недружественных государств, Великобритания, это Евросоюз спонсируют данных граждан, чтобы они вносили или смуту, смятение. Ведь эти все телеграм-каналы, ютуб-каналы, они направлены на то, чтобы внести раскол именно здесь, внутри страны. Чтобы внести каким-то людям, которые малодушные, мало понимают, что-то вот они услышат, может быть, какие-то бывшие поклонники, да, или сейчас люди, которые их слушали. Это же очень много людей искусства, имеющие влияние на умы внутри страны. И они и вносят вот этот раздор, раскол. И вообще сейчас это их наказывают и арестовывать имущество будут за правонарушение административное, но вообще-то здесь уголовщиной, честно говоря, попахивает. И я думаю, что каждый найдет
18: если свою неизменно, статью. Когда вы говорите, да, что это за деньги происходит,
1: да,
18: просто врага.
1: Да, безусловно, безусловно. Это еще один из вариантов ведения войны против целенаправленно участвуют в данных действиях и делают это не бескорыстно, для того, чтобы получить вид на жительство, для того, чтобы их щедро спонсировали их спонсоры. И это все сделано, вы понимаете, даже у нас в Каннах там пальмовые ветви получают не просто за достижение фильмов, да, там какого-то искусства, киноискусстве, но получают за то, что критикуют Россию и, в общем-то, поганят нас с вами всех, нас с вами, наше государство. Поэтому получают все блага. И депутаты не могут пройти мимо этого. Это запрос общества, это необходимо для защиты суверенитета и безопасности Российской Федерации. Поэтому будут арестовывать, будут отнимать и будут делать все, чтобы эти граждане понесли не только справедливое наказание в соответствии со статьями КОАП и Уголовного кодекса Российской Федерации, но и лишились возможности получать благо на территории Российской Федерации, поганя ее за ее пределами.
18: А ну, международный опыт вот в таком направлении есть? Кто-то понятно, что мы сейчас фактически да, единственные оказались на передовой, ну, по ту сторону Украины. И тут сами времена требуют соответствующих решений, да, закрывать глаза больше невозможно. Но какой-то, вот, может быть, международный такой юридический опыт, кто-то также действует по отношению к своим согражданам, которые работают против своего же государства?
1: Ну, посмотрите, сейчас против своего же государства. Великобритания лишает гражданства тех граждан, которые хоть как-то помогли России, даже косвенно. Лишают гражданства. Мы не говорим про лишение гражданства этих релокантов. Мы говорим просто про арест имущества. А там просто гражданство лишают. Ну и, естественно, всевозможные санкции за лишением гражданства. Любая цивилизованная, суверенная страна, которая защищает свои интересы и интересы своего народа, любых предателей будет подвергать жесточайшим санкциям и наказаниям. Потому что это защита нашего суверенитета и нас с вами от того, чтобы недружественные страны через вот этих лиц оказывали ущерб, оказывали негативное влияние и вносили раскол внутри нашего общества.
18: Спасибо. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. В преддверии старта ЕГЭ активизировались мошенники. Первые экзамены пройдут в России уже 1 июня, на следующей неделе. Какие опасности подстерегают школьников и их родителей в этом году? Юрий Кораблев купил на всю зарплату шпаргалок и пытается проверить, помогут ли эти чудо-ответы сдать экзамен.
8: Российским школьникам предстоит сдача ЕГЭ. В этом году первые экзамены пройдут 1 июня. В преддверии такого важного и волнительного момента в сети активизировались мошенники, предупредили эксперты. Чаще всего выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями. Перепродажа, доступная в открытых источниках информации, фиктивные услуги, а также заражение смартфонов и планшетов АПК-файлами, распространяемыми под видом шпаргалок с последующей кражей денег. Также в соцсетях и мессенджерах школьникам предлагают перейти в секретные ИИ-боты, которые якобы могут решать экзаменационные задачи в реальном времени, писать идеальные сочинения или передавать ответы через микронаушник. По словам экспертов, главное, чем пользуются злоумышленники, это страх. Дети просто боятся, что завалят экзамен и впоследствии не смогут поступить в институт. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.
10: В подавляющем большинстве случаев именно страхом и пользуются. Именно на этом основано мошенничество там, с банковскими картами. Людей запугивают, что их там счет заблокируют, что их счет кем-то атакован. Школьника от этого может обезопасить хорошие отношения в семье. Если у него хорошие отношения с родителями, то он всегда может пойти и с ними посоветоваться, что вообще происходит. Точно так же ведь мошенники работают, когда блокируют, например, устройства, всякие телефоны, воруют ID. И очень часто школьники просто напуганы своими родителями за то, что что у них будут плохие оценки и что-то там, какие-то к ним будут применены санкции. Они просто опасаются.
7: Кроме того, жертвами мошенников могут стать и взрослые. Злоумышленники под видом представителей школ или организаторов ЕГЭ проникают в родительские чаты и говорят о необходимости сдать деньги на вымышленные нужды. Спецбланки, печать пропусков или питание на экзамене. Все такие непредвиденные траты – обман, говорят эксперты. Поэтому, если видите подобное сообщение, смело отправляйте мошенников в блок. Что же касается покупки правильных ответов, реклама которых процветает в интернете в конце мая и начале июня, эксперты напоминают, что купить ответы на ЕГЭ попросту невозможно, так как их нет в свободном доступе. Поэтому все, чего может добиться школьник, это потери собственных денег, рассказал генеральный директор и соучредитель российского вендора по борьбе с мошенничеством и киберугрозами Сергей Рысин.
9: Когда вы переходите по этой команде, вы либо переводите деньги, либо переходите по ссылке, где через СВП или другим способом с вас пытаются снять деньги и отправить их в неизвестное направление. Дальше вы уже лишены денег, вам пытаются сказать то, что сейчас мы вам пришлем какие-то ответы. Может быть, они даже что-то и пришлют. Но это будут недостоверные данные, потому что ответы на ЕГЭ и ОГЭ, они являются закрытыми.
7: В этом году организаторы ЕГЭ уделили особое внимание безопасности проведения экзамена. Так, родители участников единого госэкзамена, которые находятся в пункте проведения ЕГЭ, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. Такая функция будет доступна впервые. Вместе с этим Рособорнадзор запретил обыскивать школьников при входе в пункт сдачи экзамена. Таким образом, ведомстве хотят снизить стресс у школьников.

0: сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно, фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Сегодня в Великих Луках проходят праздничные линейки в честь окончания учебного года. Одно из первых мероприятий состоялось в педагогическом лицее. Праздник последнего звонка для выпускников 11 и 9 классов здесь начался еще в 10 утра. С окончанием учебного года от имени главы города Николая Козловского выпускников поздравил заместитель главы, депутат Великолукской городской думы Денис Мунштуков. Также с теплыми словами к выпускникам обратилась управляющая делами городской администрации Наталья Ильина, представитель управления образования и директор лицея Алена Константинова. По традиции, трогательный подарок старшеклассникам подготовили первоклассники и ученики 7 класса. Также выпускникам вручили самолетики пожеланий. Кульминацией праздника стала церемония последнего звонка и слова благодарности родной школе, учителям и родителям от выпускников. Торжественно отметила праздник последнего звонка и школу номер 7 имени Антона Злобина. Мероприятие состоялось на летней эстраде. В этом году школа выпускает сразу два 11 класса. Праздничную линейку открыл парад выпускников, после которого звучал гимн Российской Федерации. С напутственными словами к выпускникам обратилась директор школы Наталья Деменьховская. Она пожелала ребятам успешной сдачи экзаменов и уверенных шагов в будущем. От имени главы города с поздравлениями выступил депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он также вручил директору школы букет цветов. С теплыми словами к учащимся обратился глава администрации города Андрей Беляев. Он поблагодарил педагогический коллектив учреждения за добросовестный труд и пожелал выпускникам удачи на государственных экзаменах. Отметив, что Великие Луки ждут на своих предприятиях, в организациях, учреждениях молодых квалифицированных специалистов. Программа праздника включала творческие номера в исполнении выпускников, а завершением мероприятия прозвенел последний звонок, символ прощания со школы и начала нового жизненного этапа для выпускников. 20 мая в Москве внучка Яна Савельевича Арно Ирина Николаевна передала в Коровеческий музей города Великие Луки документы, фотографии и орден Красной Звезды своего деда. Напомним, Ян Арно родился в мае 1909 года в эстонской семье в селе Горке Осташковского уезда Тверской губернии. По профессии он учитель истории. В 1929 году окончил пединститут и был направлен в Ульяновский район, где возглавил районную комсомольскую организацию. В марте 1942 года Ян Арно был направлен в 249 эстонскую стрелковую дивизию и назначен военкомом стрелкового полка. Под его руководством формировался полк, расставлялись кадры, велась воспитательная работа. За заслуги он был награжден орденом Красной Звезды.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Процедура займет ровно год. Молдавия выходит из СНГ. В исполнительный комитет Содружества поступил официальный документ. Появились на 3-4 недели раньше срока. Полчища комаров атакуют Подмосковье, Башкирию и ряд областей. Если не будут мешать общественному транспорту, мотоциклисты могут разрешить ездить по выделенным полосам. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Александр Лукашенко заявил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о том, что Молдавия готова стать частью другой страны. Он призвал додумать.

0: он и его сторонников не допустить уничтожения Молдавии. Я, как человек влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю, заявил белорусский лидер. Ну, а дело все в том, что в исполнительный комитет СНГ поступил официальный документ от Молдавии о денонсации ряда основополагающих соглашений в рамках Содружества. Правда, Кишинев подчеркивает, что в экономической сфере он хотел бы какое-то взаимодействие сохранить, но уже республика проинформировала о своем решении. Запущена соответствующая процедура, она займет ровно 12 месяцев. Ну и ранее сама президент Молдавии Санду одобрила выход из базовых документов СНГ, договора о создании Содружества, устава, Алматинской декларации и так далее. С нами директор Института социально-политических исследований и регионального развития из Тирасполя, эксперт финансового университета Игорь Шорников. Игорь Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что происходит, куда дело идет, куда вот Россия или как на все это смотрит или смотрела?
1: Ну, вы знаете, Россия смотрит на это относительно спокойно, потому что ничего поделать с теми людьми, которые оказались у власти в Молдове, невозможно. Это западные марионетки, которые целенаправленно с момента появления, так сказать, у власти, целенаправленно рвут все связи с Россией, отдирают Молдову из вот этого общего пространства. Поэтому СНГ – это, наверное, первое, скажем так, первый такой крупный шаг, который грозит окончательно отделить Молдову от тех связей, которые были со всеми странами Содружества. И проблема даже, наверное, не в том, что Молдова уходит куда-то в Европейский Союз, идет за в качестве независимого государства, боюсь, никогда не возьмут. А проблема в том, что Санду, в общем-то, уничтожает все основы, которые поддерживали молдавскую государственность. И это может все завершиться тем, что она просто затолкнет страну в Румынию, даже не в Европейский Союз, а в Румынию, которая является страной НАТО, страной Европейского Союза.
0: Это все очевидно было? Ну, то есть вот то, что вы говорите, как бы выглядит, не удивляет, если честно. Было бы странным во всей этой ситуации, последней, которую мы наблюдаем, если бы этого не было. Должны ли мы рвать волосы на себе? Что, как совсем недавно, по историческим меркам, Молдавия жила с нами под одним небом, и в голову никому такое не могло прийти. А теперь мы говорим, что они попали в руки, западных разведок, попали под западную петлю. Да, и теперь это все против нас и так далее. А что не... там был президент марионетка. Не хочется говорить, почему не был президент наш марионетка, да, у нас другие, в общем, подходы. Но, в принципе, как все это... это же не само собой произошло, что-то где-то мы упустили, наверное.
1: Это происходит с 2020 года, с той эпохи, когда еще действовали цветные революции, вот все эти технологии, скажем так, приведения во власть бывших НКОшников, людей, которые не связаны ни с народом страны, ни даже с их политическими элитами. Это они совершенно новые, скажем так, лица, которые пришли выполнять определенный заказ. Они их на протяжении лет готовили, так сказать, в рамках западного финансирования, они их научили выполнять антинациональные приказы, и, собственно, Санду хороша для них тем, что за все эти годы, 6 лет, она, в общем-то, ни одной осечки не допустила. Все делает под диктовку, как примерный такой ученик. И к ней есть высокое доверие там в Брюсселе, как мы это видим, всегда они приезжают поддержать ее перед выборами, всегда демонстрируют политическую именно поддержку и даже, скажем так, есть определенная финансовая поддержка, особенно, скажем так, когда надо пообещать людям, что вскоре они заживут как в Евросоюзе. Поэтому в Молдове пропаганда настолько проевропейская, пропаганда настолько сильна, что большая часть населения, в общем-то, верит в то, что когда-нибудь, а точнее очень скоро, буквально пару лет, и они станут членом ЕС.
0: Ну, то есть вектор вот, такой же, как на Украине и в Армении. А там через запятую можно, наверное, всех членов СНГ, кроме, может быть, Белоруссии, да?
1: Ну да, сейчас среди лидеров, в общем-то, осталась Молдавия. Украина, там понятные процессы, скажем так, они уже даже в 27-м году хотят вступить. Но в данном ряду выделяется Грузия, которая почему-то выпала из этой обоймы. Она шла как раз вместе с Молдавией и Украиной. Вот выпало, потому что там пришли более-менее здравые силы к власти, и которые не позволили сделать свою страну плацдармом против России. В Молдавии, к сожалению, вот надежд на такое вот конструктивное изменение не прослеживается, очень плотно находится под влиянием Брюсселя тамошней политики, и не только Брюсселя, еще и Бухареста. Вот, поэтому надеяться на то, что за год, который остался для формального сохранения Молдовы в качестве члена СНГ, что-то поменяется, наверное, не стоит.
0: Спасибо. Игорь Шурников, эксперт финансового университета, директор Института социально-политических исследований и регионального развития. Водители общественного транспорта задергался правый глаз. Минтранс на полном серьезе обсуждает идею пустить двухколесных гонщиков на автобусные выделенки. Прямо сейчас Вадим Алексеев срочно высаживает пассажиров из автобуса на остановке и в страхе едет в парк, глядя во все зеркала.
2: Министерство транспорта России изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что лично поддерживает данное предложение, так как сам байкер. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. По словам Никитина, надо спросить водителей общественного транспорта, не будет ли им мешать движение мотоциклистов. По выделенным полосам сейчас передвигаются и водители такси. Вот что в разговоре с радио КП заявил председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
3: Мотоциклисты у нас и так ездят между рядами и по выделенке, где им вздумается. Ничего страшного в этом как бы и не происходит. А таксистов тоже не везде пускают. Да, то есть у нас половина выделенных полос сейчас в Москве закрыты. Плюс региональные, скажем так, полосы. То есть если московский таксист приехал в город Владимир или, я не знаю, в любой другой, там, Воронеж, и проедется по выделенной полосе, ему придет штраф. А если владимирский таксист приедет в Москву, ему тоже придет штраф и придется оплачивать. Поэтому как бы они будут мешать автобусам. Ну, идет выделенная полоса, рядом сплошная. Автобус останавливается на автобусной остановке, и таксисты смирно стоят и ждут, потому что понимают прекрасно, что дальше висит камера и зафиксирует пересечение сплошной. И придет штраф. Мотоциклисты, они же поедут. Насколько это будет создавать какие-то аварийные ситуации, сейчас предсказать никто не сможет.
2: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже много лет. Как рассказал руководитель объединения «Мото-Россия» Андрей Иванов, даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
4: Впервые мотоциклисты обратились к правительству о разрешении двигаться в полосах для общественного транспорта еще в 2011 году. Тогда и был в Москве произведен первый эксперимент, в рамках которого мотоциклисты нормально ездили и спокойно уживались с автобусами в одной полосе. Сейчас в автобусной полосе находятся не только сами транспортные средства, перевозящие много пассажиров, но и таксисты. Когда мы говорим о столичных, особенно столичных таксистах, мы понимаем, что их поведение на дорогах оставляет желать лучшего. Но при этом мотоциклисты зачастую гораздо более сознательные участники дорожного движения. Из-за введения автобусных полос в свое время сузились и остальные полосы, и практически исчезло так называемое междурядье. Когда мы говорим, что оно пропало, это значит, что мотоциклисты там ездить не перестали, а вот автомобилисты начали беспокоиться из-за того, что байки проезжают слишком близко к автомобилям. А ведь все дело в банальном сужении полос. Любой мотоциклист, увидев, что можно теперь спокойно, не нарушая, двигаться в автобусной полосе, выберет именно это направление движения. И уж точно будет гораздо более дисциплинирован, чем, например, водители такси.
2: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы и троллейбусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
0: Популяризатор науки запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Об этом через пару минут.
5: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Благодаря ласковой, сытой зиме миллиарды очаровательных личинок комаров не просто выжили, а выросли в гигантские пушистые полчища и пошли в трогательную атаку на человека почти на месяц раньше срока. Да причем в ряде регионов нашей страны, в Подмосковье, Башкирии и еще многих областях. Наш юный натуралист Юрий Кораблев уже подставил под эти нежные майские укусы свои бледные после зимы руки и сейчас восторженно выясняет у ведущих энтомологов, сколько литров нашей с вами кровушки планируют выпить эти милые маленькие кровососы до начала лета.
9: В Подмосковье и ряде других российских регионов зафиксировали аномальное нашествие комаров. Помимо столичного региона, насекомых заметили в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Башкирии. Многочисленные видеоролики появляются в интернете из разных регионов страны.
10: Я на мотоцикле езжу 12 лет. Я такое вижу первый раз. Это комары.
11: Вот они, реально летают, это комары.
12: Да, это вот... А мы думаем, что это за черные столбы такие? Вот это да.
11: Глянь, они там вообще какими-то силуэтами. Обалдеть, сколько комаров.
12: Оля, там вообще как смерч комаров.
11: Да.
9: Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев связал нашествие насекомых с подходящими условиями зимой. Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, которая позволила личинкам и яйцам комаров успешно пережить холода под снежным покровом. Позже таяние снега образовало временные водоемы, ставшие инкубаторами для развития насекомых, а раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания в 2-3 раза. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
13: Причина большого количества комаров простая. Теплая весна, тепло уже было в апреле, да, в мае температура установилась достаточно высокая. Естественно, что комары быстро развились, вышло вот новое поколение. Сейчас они вот уже активно летают, там спариваются, значит, и потом самки летят уже напиться кровью, да, чтобы отложить яйца. То есть основная причина – это просто высокая температура. Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее развиваются личинки комаров, ну, они развиваются в воде, температура оказывает на это прямое влияние. То есть при низких температурах очень медленно развиваются, при высоких температурах развиваются быстро. Ну и, соответственно, они сейчас из-за вот этих вот повышенных температур в мае, да, они очень быстро прошли вот этот цикл развития и стали вылетать.
9: Комаров станет меньше, продолжает эксперт, после продолжительной жары и пробуждения их естественных врагов, таких как лягушки и стрекозы.
13: Если будет достаточно сухо, то все временные водоемы, в которых обычно комары размножаются и развивают яйца, они просто пересохнут. То есть если у них не будет вот этих водоемов, где можно безопасно развиваться, то их количество уменьшится. В озерах, там где-то в реках, да, где-то в излученных рек, где комары тоже, конечно же, развиваются, там достаточно много животных, которые питаются личинками комаров. И поэтому их численность регулируется.
9: Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой западного Нила через укусы комаров. Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 99 года и чаще всего встречается в южных регионах. Следует избегать заболоченных мест, а на прогулках у водоемов и в парках надевать закрытую одежду. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги запустил автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», популяризатор науки Михаил Журавлев. Для этого он создал специальный аппарат, в который подается в воздух и энергия. Внутри небольшая автономная система для роста растений. Одна из целей проекта – также проверить, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. 25 мая Михаил Журавлев погрузил самодельный батискаф на дно Волги в Волгограде. Ну а радио «Комсомольская правда» рассказал, что проект стартовал успешно.
14: Провел погружение клубничного батискафа. Глубина была поменьше, то есть, наверное, метра полтора. Все вроде бы замечательно. Расчеты по огрузке аппарата совпали. То есть его вес в воде был примерно таким, каким я и ожидал. Поэтому это радует. Герметичность пока визуально целая. То есть нигде пузырьков не выходило, на камеру не видно. Так что есть хороший шанс, что герметичность отличная, но узнаю я это завтра-послезавтра, когда буду доставать уже батискаф, смотреть записи изнутри аппарата и, соответственно, ну, сколько там воды набралось. Причем меня очень порадовало то, что уже сейчас, сразу после погружения, на стенках стеклянного батискафа стали появляться большие капли воды, то есть конденсация испаренной влаги происходит очень даже хорошо. То есть замкнутый цикл по водообеспечению – есть большая вероятность реализовать. Собственно, главная цель, скорее всего, получится успешной. Включал свет, продувал вентиляцию, все работает штатно. То есть вот теперь подожду денек-другой, посмотрю, как он себя почувствует за это время. И буду доставать на некоторые доработки, на внедрение различных микроконтроллеров, датчиков. Ну, пока все очень хорошо и многообещающе. Надеюсь, так оно и будет дальше.
0: По словам Михаила, это не просто эффективный эксперимент, а проверка технологии и собственного понимания физиологии растений. Ну а еще способ показать, что выращивание растений – это не скучное занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой каждый может попробовать свои силы. Следить за ходом эксперимента можно в группе «Логово ботаника в Одноклассниках». Михаил Журавлев публикует ежедневные посты с обновлениями и промежуточными результатами, ну а пользователи могут наблюдать за проектом практически в режиме реального времени. Продажи энергетиков впервые за долгие годы полетели вниз-то. Все дело в росте акцизов и жестком запрете на продажу банок несовершеннолетним. В общем, говорят, что этому предшествовал длительный цикл роста, ну а теперь вот пошло, соответственно, снижение. Сегмент был долго одним из наиболее развивающихся. Представитель одного из крупных производителей продуктов питания отмечает, что ограничения вот эти законодательные действительно работают, покупателей стало меньше. Наш невыспавшийся Василий Воронин кое-как открыл глаза, изучил пустые полки и пытается выяснить, как производители будут выживать без денег бодрствующих подростков.
15: Продажи и производство энергетиков в России резко снизились. В январе-марте 2026 года продажи таких напитков в натуральном выражении упали на 7% год к году. Снизилось и их производство почти на 15% год к году, до 320 миллионов литров. Падение спроса и производства связывают с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и повышением акциза на сахаросодержащие напитки на 10%. В частности, об этом в интервью Радио КП заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкоголя» алкогольного рынка, доцент кафедры менеджмента РАН ХИКС Максим Черниговский.
16: Те запретительные на самом деле меры, которые в течение уже нескольких лет вводятся на территории Российской Федерации в отношении энергетиков, хочу подчеркнуть, как алкогольных, так и безалкогольных. Те законодательные решения, которые осуществляются в отношении энергетиков, если говорить о их розничной продаже, я считаю, во всех отношениях это как бы конструктивные меры. Почему? Потому что все-таки энергетики, учитывая высокое содержание того же кофеина, это далеко не самые полезные все-таки в массе своей продукты, да, и, что называется, сердце разрывалось, когда вот до недавнего времени несовершеннолетние, вот даже дети приобретали вот энергетики, пусть и безалкогольные, их, соответственно, потребляли, это было не дело. Действительно, в общем, объемы производства и розничных продаж, как я уже сказал выше, энергетиков снижаются, это во всех отношениях объективная ситуация.
15: Из-за роста акциза увеличилась розничная цена напитка. Так, в январе-марте 2026 года стоимость банки составила в среднем 260 рублей, что на 16% больше, чем год назад. Надо отметить, что энергетические напитки вредят здоровью. По словам врачей, энергетики содержат в себе большое количество добавок, и при их чрезмерном употреблении человеку могут грозить серьезные последствия. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
17: К сожалению, вот эти энергетические напитки – это такая адская смесь достаточно серьезных ингредиентов. Там огромное количество углеводов, выбивает огромное количество инсулина. И если в какой-то момент избыток сахара приводит к тому, что инсулина очень много, может возникнуть состояние гипогликемии. Следующий момент – это химический кофеин. Это не натуральный кофеин, который есть там в чае, в кофе. А это химические активные вещества. Их там достаточно много. Это может вызвать остановку сердца просто за счет того, что возникнет тахикардия неуправляемая.
15: Татарстан и Свердловская область стали одними из первых регионов России, где ограничили продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
19: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, ну, это нас суд в трусы. простите, еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Дневник форума.
9: В Нижнем Новгороде прошла конференция «ЦИПР-2026». Главным событием первого дня стало пленарное заседание «Сделано в России. Цифровая трансформация промышленности», участие в котором принял председатель правительства России Михаил Мишустин. На форуме работала «Комсомольская правда». Наш журналист поговорил со владельцем и заместителем генерального директора «Редсофт» Рустамом Рустамовым. Разговор, в частности, шел о переходе на российское программное обеспечение.
20: В этом году ЦИПР начался с пленарной секции, на которой представитель правительства Михаил Владимирович Мишустин рассказывал об состоянии дел по ИЦК. Цифры, соответственно, говорили о том, что нам еще в ближайшее время придется жить в условиях, когда унаследованное ПО соседствует уже с российским программным обеспечением. И все это вместе должно уживаться, должно быть безопасным, должно быть надежным, должно быть функциональным. Вот это наша сегодняшняя установка, на которую надо отвечать. И вот Редсофт работает в этом направлении. В этом году у нас была своя секция. Секция Редсофт, мы ее готовили совместно с Ростех. Мы все вместе беседовали о проблемах вот этой как раз гетерогенной среды. Когда пользователь вынужден часть времени работать на российском программном обеспечении, а часть времени в Windows. И эти сложные задачи мы как раз рассказывали, как решать с помощью продуктов Redsoft. И вот это и наша система управления инфраструктурой RedADM, и наш новый продукт RedVRM, это система управления виртуальными рабочими местами. Наша задача – убрать все иностранное программное обеспечение, которое контролирует и управляет инфраструктурой. Задача, которую вот как раз наш продукт и решает. И мы как раз так разработали наш продукт RedADM, который позволяет эту задачу решить.
6: Дневник форума.
5: Рекламно-информационная программа.
6: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
6: О важном.
21: Росатом запросил дополнительные встречи с руководством МАГАТЭ по обострению ситуации с украинскими обстрелами Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он также отметил, Энергодар уже больше двух недель находится под постоянным огнем. Главная цель противника – запугать. Под атаки ВСУ попадает гражданская инфраструктура, дома, школы, детские сады, энергообъекты. Есть прилеты и на территорию АЭС. Кроме того, Лихачев подчеркнул, Росатом оперативно информирует руководство России о ситуации на АЭС и в Энергодаре.
6: О санкциях.
21: Великобритания расширила список санкций в отношении России на 18 позиций. Об этом сообщило правительство страны. В частности, под ограничение попала российская компания в сфере недвижимости, Евразийский сберегательный банк. Кроме того, рестрикции ввели против компаний из Сальвадора и Грузии в рамках антироссийских санкций.
6: О законах.
21: Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе вооруженных сил России. Нормы распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе российской армии и воинских формирований. Теперь вместо выдворения таких граждан могут назначать другие меры наказания, в частности, административный штраф или обязательные работы.
6: Об инициативах.
21: В России предложили создать систему адаптации детей в детских садах. Депутаты предлагают разработать единые методические рекомендации и минимальный адаптационный маршрут для детей при первом посещении детского сада. Он, по оценке парламентариев, мог бы предусматривать знакомство семьи с детским садом, первые короткие посещения и предварительную беседу с родителями.
6: Обо всем.
21: Князь Лев Николаевич Мышкин из романа «Идиот» и Маргарита из произведения «Мастер и Маргарита» стали самыми нишевыми героями русской классической литературы, следует из результатов исследования. Также в списке Воланд, Евгений Базаров, Эллочка Людоедка и Анна Каренина. Аналитики провели опрос, посвященный одному из главных трендов социальных сетей, под которым подразумевается стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам.
6: О валютах.
21: Официальный курс доллара 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юаня 10 рублей 53 копейки.
6: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 13, облачно с прояснениями. В Петербурге 15 градусов выше нуля, без осадков.
6: Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца. За старшего сегодня гвардии рядовой Аким Апачев.
1: Друзья, доброе время суток, с вами Аким Апачев. Сегодня эту программу проведу для вас я один, но перед тем, как мы начнем, к вам хочет обратиться полковник Баранец, записал специально для вас обращение.
3: Уважаемые радиослушатели, позвольте мне объяснить вам суть того крайне неприятного для меня инцидента, который произошел вчера в эфире военного ревью. Причину этого инцидента я объясняю только теми глубокими переживаниями за погибших парней и девчонок в Старобельске. Этим. И поймите меня как человека. Когда я видел родителей, родственников этих погибших наших детей, видел их слезы, какая мысль у меня в голове была? Конечно. Прежде всего, как мы отомстим? Пожалуй, вот тут была моя главная ошибка. Потому что мы не должны быть похожи на бандеровцев. Даже если это дети бандеровцев, они, видимо, не виноваты в том, что их отцы устраивают фашистский терроризм, как в Старобельске. Вот это в этом, теперь я понял, сгоряча наломал дров. Приношу извинения всем, кого я, на кого вчера повысил голос, кого оскорбил, кого расстроили мои слова, кто, может быть, не спал целую ночь из-за оскорблений, я еще раз приношу извинения. Да, вчера это была моя недопустимая ошибка. И потому я сегодня несу наказание. Я сегодня отстранен от эфира военного ревью. Сегодня его с вами проведет Аким Апачев. Еще раз извините меня за мой недостойный поступок.
1: Да, вот так, друзья, всем злобыхателям сразу обращаюсь. Не уверен, товарищ полковник вернется в строй и продолжим ревью в том же формате. Но сегодня буду я один работать в эфире. И начну, пожалуй, с самых важных для меня тем. Сегодня Жога пишет. Жога, командир батальона «Спарта», пишет: «Сегодня моему сыну, герою России, герою ДНР Владимиру Жоге исполнилось бы 33 года. Пятый год мы встречаем день рождения Володи без него, но я всегда рядом. Сегодня возложил цветы к месту его упокоения на Донецком море и сказал, что я его люблю. Он отдал самое ценное – свою жизнь за свободу и благополучие родной земли. Воха эвакуировал людей из Волновахи, если я ничего не путаю, был как раз во время эвакуации». Убит украинскими войсками. Также сегодня не самая приятная дата, наверное, но она очень важна для истории Донецкой Народной Республики, всей Донецкой Народной Республики. 26 мая 2014 года война впервые по-настоящему пришла в Донецк. Был очень тяжелый бой за Донецкий аэропорт, сводные группы добровольцев, в их составе были и чеченцы, и русские, штурмовали новый терминал, они заняли новый терминал. Для того, чтобы понять, что происходило в то время, я, наверное, чуть-чуть откачусь назад к моменту, в моменте в 2014 году, до вот этого момента, до конца февраля, когда Янукович бежит из страны, там уже на Западной Украине уже господствует вот эта хунта националистическая, просыпаются вот эти националистические первые, националистические подразделения, и Донецк, конечно же, отвечает протестами. Донецку эта история вся не нравится. Дальше будут, понятно, дальше в апреле месяце Турчинов уже придет к власти, объявит так называемую антитеррористическую операцию. Будет 2 мая в Одессе, будет 9 мая в Мариуполе, 11 мая пройдет референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики. В это время уже главой Донецкой Народной Республики будет премьер-министром Донецкой Народной Республики, по сути, первым главой Донецкой Народной Республики будет Александр Юрьевич Бородай, ныне депутат Государственной Думы, два батальона которого воюют сегодня на фронте. Чтобы понять, что такое ДНР, вот тогда в мае 2014 года, я вам вот так скажу, это вот Бородай и там его личка, порядка там 100 человек, которые обеспечивают там его безопасность, которую выполняют там специальные задачи. По сути, ДНР – это вот Бородай и 100 штыков. Да, конечно же, в это же время формируется батальон «Восток», в это же время формируется Русская православная армия, в это же время формируется подразделение Игоря Николаевича Безлера в Горловке, в Луганской Народной Республике казачество просыпается, очень мозговой и так далее, призрак формируется. То есть это то время, когда вот это ранее дремучее ополчение, так я его называю, дикое ополчение, конечно же, вот в Донецке в мае месяце, Донецк в мае 2014 года живет вне войны. Я сам находился в это время в Донецке, и знаете, что, ну, как будто бы вот идут тяжелые боевые действия. Стрелков уже в Славянске там кусается, там уже там пленили они там СБУ, Альфу СБУшную пленили, уже идет горячая фаза войны в Славянске, а Донецк живет праздной жизнью. Вот я выхожу 26 мая, идет тяжелый бой в аэропорту, мы слышим, вот это все доносится, мы понимаем, что пришла война, люди праздно шатаются, люди ходят по кафе, по ресторанам, и знаете, вот сейчас, когда мне говорят, вот там типа вот в Москве там, Москва делает вид, что ничего не происходит. Да, ну это люди, люди так устроены. Но пока тебя не касается, пока ты там, уж простите, в соседний дом снаряд или в твой не прилетает, и особо тебя это не касается. И вот примерно такая же была история в Донецке. После этого, конечно, начнется массовый исход беженцев из Донецка. Кто бежал, куда бежал, непонятно. Но вот добровольцы, которые пришли, которые помогли нашим ополченцам, они, по сути, удержали. Донецк 2014 года тоже, это очень странная такая история. Представьте себе головку сыра какого-нибудь хорошего, и вот как будто Донецк, это под нашим контролем, Донецк – это сам сыр, а вот дырочки в нем – это украинские части в городе Донецке. То есть, чтобы вы понимали, при всем при том, что действует ряд вооруженных формирований Донецкой Народной Республики, есть уже глава Донецкой Народной Республики, в самом городе большое количество украинских частей, военных частей, на территории которых находятся солдаты и на которых важно есть оружие. У ополченцев и добровольцев не так много оружия. Конечно, там мы покупаем у украинской стороны, активно вооружаемся, но тем не менее, в чем смысл? Важно, вот сейчас подчеркну, при всем при том, что Донецкая Народная Республика уже как бы самопровозглашена, нет единоначалия, нет единого центра. Это разрозненные формирования. Вооруженные силы Украины, при всем при том, что они, конечно, не мотивированы, они не понимают, что происходит, они не очень хотят войны, у них все равно присутствует единоначалие, и вот Киев дает приказы ощетиниться стволами вот этим базам на территории Донецка и не давать ополченцам вооружиться. И вот 26 мая происходит, по сути, первый крупный бой в городе Донецке за Донецкий аэропорт. Группа сводная заходит, занимает новый терминал, ВСУ применяет авиацию, жестко разматывает. По сути, вот сейчас, анализируя это все, нас просто заманили вот в эту ловушку, и ребята, добровольцы, под командованием, вот это очень важно, под командованием Бориса Сысенко. Сейчас много информации о том, что там некий Искра командовал. Искра там был, да, конечно же, был. Искра был командир комзвода, он командовал взводом там, но все операции командовал Борис Сысенко, потому что, знаете, почему я об этом говорю? Потому что, ну, сегодня уже почти нет информации. Участники, прямые участники, к сожалению, не написали пока мемуаров. Очень жду, что даже Александр Юрьевич Ахра напишет мемуары, Миша Пятый, Безлер напишет, и мы хотя бы вот эту историю вытянем. Хочу сейчас специально для вас представить песню Юлии Дмитриевны Чечериной «Воздушная гавань», посвященная аэропорту.

0: Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца. За старшего сегодня гвардии рядовой Аким Апачев.
1: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца. За старшего сегодня гвардии рядовой Аким Апачев.
6: Друзья, военное ревю продолжается. Полковник Баранец обязательно вернется завтра и продолжим в таком же формате, в котором всегда вели. Я себе немножко позволю еще занять эфирное время, уж извините, не буду спешить отвечать на ваши вопросы, потому что для меня эта тема важна, и Донецкий аэропорт, по сути, это такая переломная точка. Вот с этого момента мы в Донецке наконец-то поймем, что началась война настоящая, не вот там где-то Стрелков там доблестно воюет, вот где-то там. А это вот здесь и касается каждого. Почему было принято решение? Решение было принято по ряду причин. Во-первых, территория за Донецким аэропортом контролировалась в том числе вооруженными силами Украины. Вот через Авдеевку, через Пески на взлетку закидывалась техника украинская. Это был плацдарм для наступления на Донецкую Народную Республику. Всегда вооруженные силы Украины удерживали там свое присутствие, в том числе для того, чтобы в какой-то момент развернуть наступление на сам Донецк. То есть планы по наступлению на Донецк были всегда. Дальше что еще? С этой позиции аэропорта легко обстреливались районы Донецкой Народной Республики. Оттуда регулярно там работали минометы. Тогда еще не так активно, конечно же, но тем не менее обстреливался Донецк именно с территории Донецкого аэропорта, и в том числе и Песок. Дальше, что еще очень важно, это же, конечно, диспетчерская вышка, которая обеспечивала, это огромная башня, которая обеспечивала вооруженным силам Украины прекрасный обзор происходящего, поэтому в аэропорт, конечно же, надо было идти, но важно понимать, что мы тогда, Донецкая Народная Республика, и вот добровольцы, ополченцы, вот мы, это все, вот все это дикое ополчение, мы же не особо были готовы к реальным боевым действиям. Что произошло? Произошло примерно следующее. Сводную группу добровольцев заманили, получается, в новый терминал, а новый терминал, он представлял из себя вот стекляшку. Вот огромное такое стеклянное здание, которое было построено вместе с аэропортом к турниру первенству по футболу Евро-2012. Красивый новый аэропорт. Ребята зашли, и тут что-то пошло не по плану. Начала работать украинская авиация. То есть прилетели Ми-8, прилетели сушки, отстрелялись. Дальше начался плотный огонь. В общем, ребята оказались в этой стекляшке просто как ловушки. Их решетили. Командовал этой всей историей, еще раз повторюсь, не «Искра», а доброволец Борис Исенко с большими потерями. Вернее, потери были не такие большие. Самые крупные потери были как раз-таки на выезде. Вот есть эта история с КАМАЗами, да, которую мы тоже однажды разберем. Сегодня не буду ворошить вот эти былые раны. Тем не менее, вот первый крупный бой за Донецк, за Донецкую Народную Республику, и мы его проигрываем. Больно, конечно же, да, но эти, мне кажется, знаете, вот у нас есть вот эта фиксация на больших победах, нам нужно не забывать и о наших поражениях, просто для того, чтобы не повторять их больше. Поэтому сегодня говорим об этом. Конечно же, да, конечно же, в январе 2015 года мы возьмем аэропорт, но аэропорт станет и для украинской стороны, и для нас неким символом. Вот тогда я впервые понял, что такое символ на войне. То есть в какой-то момент, после того, как мы откатились, возобновляются уже боевые действия уже в конце лета 2014 года, когда мы уже сформировались, обстрелялись, притерлись, и мы уже можем что-то делать, и во втором штурме уже аэропорта принимают участие и Спарта, и Сомали, и тогдашние еще живые командиры Миша Толстых-Гиви и командир батальона Спарта Моторола Арсен Павлов. Но вот молодая вот эта поросль, которые ребята молодые пришли там в Славянск, к Гиркину, и выросли в эпичных командиров. Вот эти молодые командиры уже сформировали костяк Донецкой Народной Республики. Дальше начнется вот этот танец с Минскими соглашениями. Там украинцы провозгласят этих хохлов, которые сидят в Донецком аэропорту, киборгами. Вот и они называли их киборгами. Вот эти великие, знаете, сверхлюди там сидели. Ну и, конечно же, закончилось все. Перескочу сразу к кульминации, закончилось тем, что эти киборги были уничтожены русским терминатором. Есть эпичное видео, есть эпичные кадры, где Гиви срезает шевроны у пленных киборгов и кормит этими шевронами вот этих железные рты. У Семена Пегова есть прекраснейший фильм о Донецкой воздушной гавани, называется «Позывной Донецк. История одного аэропорта». Я весьма рекомендую к просмотру. Также у Юлии Дмитриевны Щерина есть песня «Воздушная гавань», написана специально для этого фильма, фрагмент которого мы послушали. У меня есть на эту тему тоже песня, но было бы, знаете, не очень скромно ставить свои песни в своем же эфире. Есть песня у меня «Аэропорт», где я вот разбираю историю как раз-таки Донецкого этого аэропорта. Друзья, как-то так. Важно помнить не только великие победы, важно помнить и, ну, давайте уж прямо говорить, первый бой мы проигрываем, это поражение. Но проиграв битву, мы не проигрываем войну. Друзья, ну а теперь напоминаю вам номер телефона 8 800 200 ровно 9702, готов отвечать на ваши звонки. Петр Тула дозвонился. Здравствуйте, Петр.
7: Здравствуйте, Аким. Здравствуйте. Аким, сейчас много вот идет вот этих разговоров. Должны мы там, не должны мы что-то там вот по Киеву там или по Украине. Я не знаю, вот я работаю в каком предприятии там, ну, неважно. Но там у нас около 400 человек. Я хочу сказать, что все очень ждут наказания. Я не говорю там, чтобы повально там и дети, и, не дай бог, гражданские, но подозреваем или как там, кто загубил девчонок, просто у меня слов нету, они должны понести наказание. Не только они, и вот этот фюрер наш, вернее...
6: Не наш. Не знаю. Фюрер
7: но
6: их.
7: Я хочу, чтобы он был наш, мы его уже взяли. И он должен понести наказание. Тем более, я сегодня смотрел, как они хоронили кости этого бандеровца. Я думаю, туда надо представить какую-нибудь там штучку, чтобы вот это все полетело вверх тормашками.
6: Я разделяю вас. Это справедливый гнев, мы все этого ждем. Я просто, ну вот, знаете, вот сегодня, вот 26 число, начало боев за Донецкий аэропорт. Все началось гораздо раньше. Ну, уверяю вас, у меня личное кладбище. У нас у каждого личное кладбище, у нас много вопросов к той стране, и все предельно понятно. Но что есть расплата? Что есть расплата? Для меня расплатой будет, когда вот Украина как государство вот, перестанет существовать, вот это будет расплатой за все, за детей в Старобельске, за убийство Даши Дугиной, за убийство Владлена Татарского, за убийство всех моих друзей, за резню в Одессе 2 мая. Это же тоже кровавая резня, они же вот с этого начинают, за 9 мая в Мариуполе. У нас слишком крупный счет, понимаете, слишком большой счет мы им должны выставить, чтобы каким-то там центром принятия решения расплатились они, понимаете? Я не знаю, чем они должны расплатиться за ту кровь, которую они пролили на нашей русской земле. У меня нет ответа. Спасибо. Игорь Владимир, здравствуйте.
8: Здрасте.
6: Здрасте.
8: Я хочу сказать, что Баранец-то это была не ошибка. Ошибка по Фрейду. Он давно уже нарывался-то.
6: Ну все, давайте не будем без него его осуждать. Вот вернется завтра, вот позвоните и скажете ему. Хорошо?
8: Потому что он
6: непорядочно. Ну послушайте, непорядочно человека обсуждать за спиной, мне кажется. Давайте не будем. Андрей, Краснодар.
9: Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Разрешите задать вопрос по поводу песен. Дело в том, что в последнее время многие советские песни пытаются как бы осовременить и заменить некоторые слова и выражения в них. Ну, например, в песне «Три танкиста» слово «самураи» меняют на «вражья стая». В гимне артиллеристов, там, где артиллеристы Сталин дал приказ, меняют на артиллеристам точный дан приказ. Как вы считаете, допустимо ли такое или нет?
6: Слушайте, мне кажется, в некоторых случаях это не просто допустимо, это неизбежно. Я вам объясню. Вот есть песня «Катюша» прекрасная, знаете, да? Мы все ее знаем наизусть. Оказывается, что авторские права на эту песню принадлежат каким-то людям, и они не очень за нас. Понимаете, есть ряд песен, которые мы все знаем наизусть, и которые мы все любим искренне. А правообладатели, там, внуки, там, поэтов и композиторов, они где-нибудь в Израиле живут, понимаете? Поэтому тут надо в конкретном случае разбираться. Есть песни, которые наши, родные, советские, но они нам не принадлежат. То есть сегодня я возьму, там, перевыпущу какую-то песню советскую, ко мне завтра придут и юристы скажут, плати, вот ты вот нарушил авторское право. Поэтому здесь каждый случай индивидуален. Конечно же, да, боятся, стесняются, некоторых вещей пытаются там Сталина там что-то спрятать куда-то подальше. Мне кажется, что из песен слов не выкинешь. Если песня есть, то... Нет, конечно же, можно ее переоформить. Я регулярно это делаю, дополняю. Но это же, знаете, это мой взгляд на эту песню. А когда я вот как цензор там сижу и так Сталина вычеркнуть, вот тогда, конечно же, это неприемлемо. Вот. Да, у меня есть песня «Катюша», где я позволил себе от лица бойца, которому поет Катюша, сдать небольшой ответ. Мне кажется, песни должны жить, они должны видоизменяться, но суть, вот главное, когда вот автор умеет сохранить суть, посыл, который был в песне. Друзья, после небольшой паузы вернемся. Аким Апачев.
0: Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца. За старшего сегодня гвардии рядовой Аким Апачев. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей –

0: Миру и слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер #125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте #125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Сегодня в Великих Луках проходят праздничные линейки в честь окончания учебного года. Одно из первых мероприятий состоялось в педагогическом лицее. Праздник последнего звонка для выпускников 11 и 9 классов здесь начался еще в 10 утра. С окончанием учебного года от имени главы города Николая Козловского выпускников поздравил заместитель главы, депутат Великолукской городской думы Денис Мунштуков. Также с теплыми словами к выпускникам обратилась управляющая делами городской администрации Наталья Ильина, представитель управления образования и директор лицея Алена Константинова. По традиции трогательный подарок старшеклассникам подготовили первоклассники и ученики 7 класса. Также выпускникам вручили самолетики пожеланий. Кульминацией праздника стала церемония последнего звонка и слова благодарности родной школе, учителям и родителям от выпускников. Торжественно отметила праздник последнего звонка и школу номер 7 имени Антона Злобина. Мероприятие состоялось на летней эстраде. В этом году школа выпускает сразу 2 11 класса. Праздничную линейку открыл парад выпускников, после которого звучал гимн Российской Федерации. С напутственными словами к выпускникам обратилась директор школы Наталья Деменьховская. Она пожелала ребятам успешной сдачи экзаменов и уверенных шагов в будущем. От имени главы города с поздравлениями выступил депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он также вручил директору школы букет цветов. С теплыми словами к учащимся обратился глава администрации города Андрей Беляев. Он поблагодарил педагогический коллектив учреждения за добросовестный труд и пожелал выпускникам удачи на государственных экзаменах. Отметив, что Великие Луки ждут на своих предприятиях, в организациях, учреждениях молодых квалифицированных специалистов. Программа праздника включала творческие номера в исполнении выпускников, а завершением мероприятия прозвенел последний звонок, символ прощания со школы и начало нового жизненного этапа для выпускников. 20 мая в Москве внучка Яна Савельевича Арно Ирина Николаевна передала в Краеведческий музей города Великие Луки документы, фотографии и орден Красной Звезды своего деда. Напомним, Ян Арно родился в мае 1909 года в эстонской семье в селе Горке Осташковского уезда Тверской губернии. По профессии он учитель истории. В 1929 году окончил пединститут и был направлен в Ульяновский район, где возглавил районную комсомольскую организацию. В марте 1942 года Ян Арно был направлен в 249-ю эстонскую стрелковую дивизию и назначен военкомом стрелкового полка. Под его руководством формировался полк, расставлялись кадры, велась воспитательная работа. За заслуги он был награжден орденом Красной Звезды.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро 85 рублей 45 копеек. Юань 10.52.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца. За старшего сегодня гвардии рядовой Аким Апачев.
3: Друзья, продолжаем военное ревью. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Прям голосом товарища полковника зачитал это все. Готов отвечать на ваши звонки. Валерий из Хабаровска дозвонился. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, увольняют ли участников СВО по окончанию контрактов? А если не увольняют, то чье распоряжение?
3: Многократно отвечали на этот звонок, на этот вопрос.
4: Да, я знаю.
3: Многократно, а зачем задаете еще раз? Да, я думаю, можно следующий звонок.
4: Ну, а почему?
3: Спасибо. Геннадий Герман из Воронежа, здравствуйте.
5: Алло.
3: Да, здравствуйте.
5: Меня слышно.
3: Уж полночь, уж полночь близко.

0: близится, а Германа все нет. Герман, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас, конечно, много обсуждают вот этот удар по Старобельску, по общежитию. И клянут там на все лады этих проклятых, которые это сделали. Но нигде не сказано, а каков мотив был. Вот, вот, ведь это стоит денег. И беспилотники эти вот эти вот, которые в три раза послали. Это же все огромное количество. А зачем это было сделано?
0: Не исключаю, чтобы они же разгоняли эту версию, что там некий штаб находился. Это недостаточные разведданные. Ну, вот им надо отчитываться. Смотрите, у них есть же тоже план выполнения. Им надо периодически, вот, чтобы в информационное поле что-то вспыхало. Не исключаю, что это спланированная история была. Именно по убийству детей. Не могу. Мы же говорим, что это цивилизация Эпштейна. Но мы говорим, мы же сравниваем их с, этот поступок с ударом Ирана по, школе, по детской школе. То есть они, ну, иногда просто бьют по детям. Не знаю.
1: То есть ошибочные могут быть.
0: Может, ну, могла быть ошибочная информация, раз, а во-вторых, не исключая такой вероятности, что там планомерно был вот. Вот
1: И Хохлушек, да, там же они почти все эти самые с украинскими фамилиями.
0: Так вы не понимаете, вот мы работали с детьми там, допустим, в Мелитополе. Дети вот мелитопольские вот, до 22-го года жили на территории Украины. Понимаете? А сейчас они русские. Потому что мы их, ну, любой украинский ребенок, когда немножко поживет в России, он становится русским, потому что он всегда им и был на самом деле. И вот они ровно для этого и бьют. Ну, они по Мелитополю бьют, они запугивают детей тем самым. Ах, вот вы были вот за нас, а теперь за них, вот получайте.
1: Да, слабенький мотивчик. Ну ладно, все равно ответ принят. Спасибо. Спасибо.
0: Ответ принят. Спасибо большое за ваше ценное мнение. Юрий, Петербург.
2: Здравствуйте, Акин.
0: Здравствуйте.
2: Ну, конечно, без полковника про него не надо говорить, но вчера он сильно меня обидел. Я 5 лет не пью, а он меня назвал алкоголиком, пьяницей. Ну, ладно.
0: Ну, на эмоциях вы тоже, прошу понять, товарищ полковника, на эмоциях наговорил. Ну, а остальное, он сегодня извинился перед всеми, мне кажется, это очень по-офицерски было.
2: Ладно, у меня вопрос такой, Аким.
0: Да.
2: Полковник все время просит, чтобы четко ему называли, когда, кто, что сказал, где вы это прочитали, откуда эти сведения. Ну, давайте я вам скажу. 13 мая, угу. Канал РЕН-ТВ.
0: Какой канал?
2: РЕН-ТВ.
0: РЕН-ТВ, 13 мая, канал РЕН-ТВ.
2: Да. РЕН-ТВ. Uh-huh. Программа «Экстренный вызов».
0: «Экстренный вызов», хорошо.
2: Сюжет из зала суда, из Нижнего Новгорода.
0: Uh-huh.
2: Убийца убивает там 2 человек, да? Расчленяет их, отрубает головы.
0: Какая великолепная история.
2: Слушайте, до этого он уже следит. Один раз за кражу и один раз за убийство. Mm-hmm. В суде он встает и говорит, что он готов искупить свою вину на СВО. Судопроизводство mm-hmm. закрывается, и его отправляют на СВО.
0: Mm-hmm.
2: Ему что там? Выдадут оружие, да? После окончания СВО он придет... Значит,
0: вот, знаете, вот сразу видно человека, который не очень... Вот вы живете в информационном поле и не очень понимаете, что происходит с той стороны ленточки. Вот там, за линией, да, условно. Вот есть такое подразделение «Черная мамба», в которое набирали... Ну, есть такие подразделения, в которых набирают таких ребят. Там процент выживания, ну, дай бог, 10% выживает. Понимаете, да?
2: Понимаю.
0: Все, мне кажется, я ответил на ваш вопрос. Можно следующий. Евгений, Ярославль, слушаем вас. Евгений, да. Евгений, здравствуйте.
3: Михаил Владимирович, привет.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Агим, привет Виктору Николаевичу и Михаилу Владимировичу.
0: Всем привет, вот. Передаем, все нас слушают.
3: Да. Ага, вот это хочу что спросить. Вот нас ударили по объектам в Киеве, там Искандерами, там кинжалами, и Орешника вот одним ударили. Вот вы не знаете, там боеголовка была начинена все-таки чем-то взрывчатым или...
0: Я не знаю. Вы знаете, вот в этом случае читайте сводки Министерства обороны Российской Федерации. Тут можно, можно развернуть, вот как в РНТВ, знаете, там передачу целую снять о том, что вот это значило, куда там прилетело, что мы хотели этим сказать, и что дальше последует. Мы видим это официальное заявление, МИД официально заявляет о том, что будет интенсифицироваться, будут удары по Киеву. Мне кажется, что уже давно-давно пора наносить... не предупреждать, но мы почему-то еще играем в эту дипломатию. Да, можно следующий звонок. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. Василий, Смоленск, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Перед вами там звонил про зэков. Так я хочу ему... А потом свой вопрос задам. А два города кто взял? Солидар и Авдеевку, Пригожин.
0: Да.
4: Кем он брал?
0: Да,
4: правильно? Да. Вот так. Ну, чтобы он помолчал лучше. А вопрос у меня, пожалуйста. Это самое, вот раньше Вести ФМ шли только на коротких волнах, а сейчас идут по радио. Ну, я вот вчера была гроза, и пошел я на ФМ, зашел на короткие. И там станция, вот говорят, отлично, все по-русски, а потом идет лента «Россия». Ну, и про Макарова сказали, что вот заместитель новый. Но я так думал сначала, что это Вести ФМ, а это станция, то какая-то, черт, что это за станция? И потом в новостях... Не было вечером про Макарова, а только вот сегодня в обед показали наши. Это же не наша станция, вот эта лента ФМ. Кто им плевает?
0: Если честно, я не знаю. Вот как что там до Смоленска у вас. Я знаю, вот по линии боевого соприкосновения украинцы регулярно там выходят в наши, ну, достают же радиочастоты, поэтому вещают на нас там: сдавайся, русский оккупант. А мы им отвечаем: сдавайся, хохол, будешь жить, сдавайся, ты будешь жить. И вот, ну, это часть психологической войны, которая вот по линии боевого соприкосновения всегда идет, и это важная война, на самом деле, мне кажется, мы не очень, мы недооцениваем эффективность этой войны, потому что если бы... Ну, в общем, мне кажется, что сдавшийся противник гораздо дешевле, чем противник убитый. Да, спасибо. Можно следующий вопрос? Евгений, Ставрополье. Евгений, Ставрополье, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Аким, добрый вечер. Пожалуйста, повторите фильм, который вы говорили про аэропорт. Я прослушал немножко.
0: «Позывной Донецк». Семен Пегов, «Позывной Донецк» называется.
5: Большое спасибо, огромное спасибо.
0: Очень хорошее кино. Семен, пожалуй, один из лучших фильмов Варгонза. Это историческое, потому что Семен, на самом деле, и вот весь штурм Варгонза, его проект регулярно освещал изнутри. То есть он видел это все, он был близок и с Гиви, и с Моторолой, и с Вохой. И он такой безумный храбрец с камерой, который нырял там на самые опасные участки и снимал вот этот штурм, там, где между этажами идет плотный огонь, когда вверху, внизу противник наш посередине, и вот это вот непонятно.
6: Ким, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вопрос такой. Человек с плохим зрением, ну, настолько плохое, что на срочку не взяли. А вот помогать хочется, ну, не деньгами, а делом. Вот вы не подскажете, какие...
0: Подскажу.
6: Варианты?
0: Есть вариант плести сети. Сети нужны всегда в огромном количестве. Есть, я куда ни приеду, есть вот группы волонтерские, там разные люди собираются, инвалиды в том числе, там плетут сети в руки. Если можете нащупать, я думаю, это вы справитесь легко с этой задачей, потому что вот сегодня сети нужны, чем больше, тем лучше. Спасибо.
6: Можно... То есть это волонтерские организации?
0: Волонтерские организации, да, специализирующиеся на сетях, потому что сети сегодня, я вот об этом бесконечно говорил, знаете, с 22-го года на меня смотрели как на идиота, когда я говорю, что нам нужно города прятать под эти сети, потому что НПЗ прятать под эти сети. Чем больше сетей, тем лучше для нас, потому что, ну, это важно. Вот сетевые города, это у Александра Гельевича Дугина, на меня как на идиота смотрели. Сегодня оказывается, что я все-таки был несколько прав. Друзья, всем открытый русский космос. Вернемся в другом формате, почитаем ваши комментарии.
7: Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца. За старшего сегодня гвардии рядовой Аким Апачев.

0: Реклама.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю, хотим мы этого или не хотим, нужно восполнять с возрастом. Процент соотношения воды к массе тела, да, уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное, и современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И давайте сразу к конкретным примерам. Нам написала Виктория. Сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. Невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Представляете, мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить ионизированную водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, а контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале Lancet связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией. С эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя при этом неврологические проблемы. Также практикующий врач поделился с нами одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше. Так вот, на приеме был мужчина чуть старше 50 лет, такие диагнозы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели такие серьезные. Глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Человек вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю. Вы со мной, я думаю, согласитесь. Это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии получали они одинаковую терапию, но их разделили на две группы. Одна группа продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную воду. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Врач рассказывает про свою пациентку, чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. По 2-3 раза в неделю. Плюс у нее была еще и тошнота, пишется, да, мало что помогало. Здесь сделали капилляроскопию в момент предвестников именно приступа. Именно в этот момент сделали капилляроскопию и увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился, и невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе помогает, и при ревматите, снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это, друзья, один прибор, который вы один раз покупаете и пользуетесь годами. В комплекте, кстати, к прибору есть все, все необходимое. Там единственный сменный элемент — это мембраны. Мы их положили на долгие-долгие годы, там 16 штук в комплекте. Да? Все, вы купили прибор, вам не нужно ничего покупать, вам не нужно никуда его встраивать, вам не нужны специальные знания. Справится даже ребенок, на самом деле, с прибором. И, кстати, очень важная информация, сегодня особенное предложение. Сегодня вы приобретаете эту многофункциональную модель. При звонке на 8 800 505 0855 вы приобретаете не только ионизатор воды Aqualife премиум со скидкой по цене 34 тысячи рублей, это цена предзаказа, да, а сегодня вы получаете его еще в комплекте со вторым прибором, генератором водородной воды Light. То есть один прибор для дома, для всей семьи, он готовит любую из тех вод, которые вы вообще можно представить ионизированных, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, ионизированную водородную, ионизированную серебряную, да, и стоит дома. А второй прибор, если вы куда-то уходите, этот прибор остается в семье, второй прибор — генератор водородной воды, он емкостью 400 мл, вы берете и, наливая в любом месте воду питьевую, нажимая на кнопку, через несколько минут вы получаете водородную воду, вот ту самую воду антиоксидант. Это действительно важно. Что делает прибор? Вот я говорю, он готовит ионизированную кислотную воду. Она получается в ионизаторе вместе с ионизированной щелочной водой. Он полностью заменяет всевозможные антисептики. Это я говорю о кислотной воде сейчас. Да? Кислотной водой можно прижигать герпес, ячмень на глазу, обрабатывать порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе воды просто легко, тоже за те же несколько минут. Умываться кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Да? После бритья мужчинам обязательно кислотной водой заменяют всякие лосьоны. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях — кислотная вода. Это факты, доказанные наукой. И все это в одном ионизаторе. Да? Удобство. Вы можете заменить всю химию, которую вы обрабатываете, допустим, поверхности в доме. Вы можете кислотной водой мыть зеркала, стекла, поверхности. Да? Если у вас есть коты, это еще и обеззараживает. Друзья, это воды на все случаи жизни. Один прибор решает все вопросы, которые можно только придумать, представить. Да? Это действительно того стоит. Но самое главное, конечно же, это здоровье. Питьевой режим с ионизированной водой – это самое главное, что необходимо сделать. И вы это можете сделать благодаря тестовому периоду, то есть проверить. Это не вопрос доверия, это не эффект плацебо. Это нужно проверить, и мы даем вам тестовый период 90 дней на то, чтобы вы начали пользоваться этим прибором. После приобретения, после получения его, в течение 90 дней вы можете его в любой момент вернуть. Это вот наша вам безопасная покупка, это вот 90 дней, это ваша безопасная покупка. Это наш вам, скажем так, уверенность наша в том, что эти приборы действительно работают, эта вода действительно работает, у нас есть, но мы хотим, чтобы вы получили свой опыт. Наш вам подарок для того, чтобы вы получили этот опыт. Без опыта Ну, вряд ли во что-то можно поверить. Только просто если человек, ну, вот, очень прям доверчивый. Но я не говорю доверяйте, доверяйте, но проверяйте. Это наш принцип. И вот тестовый период вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855. Рисков ноль, как вы поняли, да. Сегодня вы заказываете еще и самое выгодное предложение. Это когда вы заказываете один прибор со скидкой. Это максимально выгодно. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в одном. И получаете еще генератор водородной воды Light в комплекте. Успевайте. Звоните 8 800 505 0855 и обязательно захватите с собой еще прибор Neirodense Axon. Что это за прибор? Это прибор, который помогает нам справляться с любой болью. Neirodense Axon – это уже медицинский прибор. Прибор, который использует технологию нейроденс, расшифровывается она так, нейродинамическая электронейростимуляция. Благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении разных проблем, да, пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологией, урологией. Да, показана эффективность метода при комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля. Но что самое важное, что этот метод, он обладает всеми возможными эффектами, лечебными эффектами, а именно местными, сегментарными и общерегуляторными. Я вот кратко скажу, вот местные реакции проявляются изменением метаболизма в коже и глубже расположенных тканях непосредственно в месте аппаратного воздействия. И к этим эффектам относятся в первую очередь, конечно, о том, о чем мы говорим, обезболивающий, трофический, то есть заживляющий, противоотечный, противовоспалительный. Возбуждение в ответ на стимуляцию кожных зон распространяется по нервным волокнам и развиваются сегментарные реакции. И к таким эффектам относятся тоже обезболивающий, спазмолитический, сосудистый, противовоспалительный, нормализация моторики желудочно-кишечного тракта и улучшение уродинамики. А вот низкоинтенсивное воздействие импульсными токами, которыми воздействует аппарат Neirodense, также запускает развитие общерегуляторных эффектов. Да, к общим эффектам относится обезболивающий, опять же, да, вот он нацелен на обезболивание. Сосудистые, опять же, нормализация, стабилизация артериального давления, коррекция гормональных и эндокринных нарушений. Именно общая реакция обеспечивает стабильность лечебных эффектов и позволяет бороться с проявлениями стресса, лежат в основе профилактического применения аппаратов Neirodense. Но самое главное, что этот прибор настолько маленький, что вы можете взять его куда угодно. Он поместится в любую дамскую сумочку, в любой карман, он размером со спичечный коробок. Всего три кнопки, одна кнопка включить-выключить, две кнопки увеличить-уменьшить воздействие. Вы прикладываете к месту боли и устраняете боль. Он через 15 минут сам отключится, а боли как и не бывало. Он еще и устраняет не только причину боли, он еще устраняет и причину возникновения боли. Я вот так себе спину вылечил. Друзья, попробуйте и вы, звоните. Сегодня его цена 4900, последний день акции. Номер телефона для заказов 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. И успейте до 19 заказать два ионизатора по цене одного. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
11: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
12: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
13: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
15: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
16: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
19: О важном.
18: Российская сторона не отказывается от контактов с США, но диалог на высоких уровнях зависит от Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, Москва строго придерживается тех рамок, которые были согласованы в Анкоридже. Кроме того, по словам дипломата, в диалоге по двусторонним раздражителям есть небольшой прогресс, но главные вопросы остаются без продвижения. Он также отметил, договоренности о приезде американских представителей в Россию пока нет.
20: О политике.
18: Финляндия должна срочно возобновить отношения с Россией. Об этом заявил финский профессор Туомас Малинин. Так он отреагировал на телефонный разговор Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Он обратил внимание, что российский министр предупредил американского коллегу о грядущих систематических ударах по Украине и рекомендовал эвакуировать дипломатов из Киева. Кроме того, профессор отметил, что анкориджские соглашения, по словам Лаврова, практически мертвы и призвал готовиться к серьезному развитию событий.
21: О законах.
18: Госдума убирает срок подачи инвалидам-ветеранам заявления на замену выплаты на услуги. Закон об этом в первом чтении приняли депутаты Нижней палаты парламента. Согласно пояснительной записке, наличие инвалидности повышает потребность ветеранов боевых действий в натуральном лекарственном обеспечении, и этот механизм позволит им получить необходимую помощь. Согласно действующим правилам, ветераны боевых действий должны подать заявление на получение помощи в соцфонд до 1 октября.
22: Об образовании.
18: Новые учебники по физике, химии и биологии должны поступить в школы в сентябре следующего года. Учебные пособия по остальным предметам планируют выпустить в 28-м, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Перед выпуском пособия специалисты проверят. Материал по разным предметам должен быть согласован, понятен школьникам и соответствовать возрастной группе.
23: Обо всем.
18: Голубую луну можно будет наблюдать все выходные. Об этом сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров. По его словам, второе полнолуние месяца будет хорошо видно в течение двух ночей. С субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Наиболее эффектно луна выглядит в моменты, когда находится низко над горизонтом, сразу после восхода или незадолго до захода.
24: О валютах.
18: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки.
25: О погоде.
18: В Москве сейчас плюс 14, облачно с прояснениями, в Петербурге 16, выше нуля, без осадков.
26: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
27: Все о политике и политиках. Политликбез.
28: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00, а это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов, и сегодня мы будем говорить на тему парламентских выборов. Напомню, что этот год начинает сезон избирательных кампаний. Впрочем, они были весной. Я имею в виду летний сезон, который уже предстоит нам в ближайшее время. И буквально через две недели состоятся парламентские выборы очередные в Республике Армения. Про нее мы ни разу, по-моему, не говорили. А там есть очень много интересного. Я имею в виду в самой системе парламентских выборов и распределение мандатов. Но, как мы знаем, те, кто следят за политическими событиями, теме вокруг этих выборов поведение действующего премьер-министра с его антироссийскими выпадами и политикой, особенно обострившейся в последнее время. Здесь много политического, поэтому прежде чем мы начнем разбирать их систему политическую, что там происходит, я начну все-таки с недавних событий и реакции нашей страны. Но прежде всего все мы должны понимать, что господин Пашинян, пригласив террориста Зеленского в Армению, дав ему слово и трибуну, где этот сумасшедший из Украины подонок Зеленский начал угрожать нашей стране России новыми террористическими актами, и вот буквально в минувшие дни он это исполнил. Эти подонки нанесли ракетный, комбинированный удар дронов и ракет по мирным жителям, подросткам, молодежи в общежитие студентов одного из колледжей. Получается, что Пашинян такой же преступник, по крайней мере, пособник террориста Зеленского. Вот это должны понимать прежде всего избиратели в Ереване, жители, те, кто имеют гражданство у нас в стране. Это очень важно понимать. Дело вообще не в политике, не в предвыборной кампании. Дело и вопрос жизни и смерти людей сегодня. И, конечно, мы здесь должны понимать, но прежде всего сам армянский народ. Об этом говорил президент, косвенно, конечно. И вот какова реакция нашей страны, когда Пашинян пригласил, я с этого начну эту тему, пригласил европейцев Зеленского и сделал антироссийские выпады. Накануне парламентских выборов в Армении Россия сворачивает торговлю с Ереваном, запретив ввоз цветов и приостановив ввоз и оборот минеральной воды, а также алкогольной продукции. Решение Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза Российской Федерации. Москва предупредила, что сближение с ЕС будет грозить стране утратой членства в Азиатском экономическом союзе и большими потерями, включая переход на европейские цены на газ. Таким образом, главным вопросом на выборах в Армении станут отношения с Россией. Я сейчас скажу, какую тему Пашинян пытается со своими друзьями раскрутить там предвыборную. Предельно жесткое заявление в адрес лично армянского премьера Пашиняна сделал замглавы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, предупредивший, что если Армения продолжит курс на сближение с Европейским Союзом, остаться членом Евразиатского экономического союза Ереван не сможет, и тогда за российский газ ему придется платить по цене для Европы. Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку с санными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж, написал Дмитрий Медведев. Я его процитировал. Здесь, как говорится, без комментариев, все мы все понимаем. Давайте посмотрим, что же такое сегодня выборы в Армении. Парламентские выборы в Армении 2026 года – это очередные выборы в Национальное собрание Армении, так называется однопалатный парламент, они пройдут 7 июня. Согласно изменениям избирательного кодекса, которые были приняты в мае 2021 года, проходной барьер для партии понижен до 4%, а вместо 5%, которые были. Видите, как играют в демократию. Но в Армении есть особенность, партии могут создавать коалиции и блоки. Если в коалицию и блок объединяются 3 партии, то для них проходной барьер 8%, а вместо 7%, то есть он повышен наоборот. Если 4 партии объединяются, то 10%. Это такая вот особенность, одна из особенностей, их много в армянском законодательстве на парламентских выборах. Согласно установленному избирательным кодексом порядку, по одному мандату обязательно зарезервировано для представителей 4 наиболее многочисленных национальных меньшинств. Это русские, езиды, курды и ассирийцы. Число представителей каждого пола, что интересно, это тоже одна из особенностей еще. В верхней части произвольной длины списка кандидатов от каждой партии должно быть не менее 30%. Национальное собрание Армении избирается сроком на 5 лет. И самое интересное, оно должно состоять не менее чем из 101 депутата. И еще что интересно, число мест может быть увеличено, если требуется распределение дополнительных мандатов. Что это такое? Если партия получает большинство голосов, но выигрывает менее 54% мандатов, ей предоставляются дополнительные мандаты для обеспечения этих 54% от общего числа. Если одна партия получает более 2/3 мандатов, то проигравшим партиям преодолевшим избирательный порог, выделяются дополнительные мандаты, уменьшающие долю победившей партии до 2/3. Если в течение 6 дней после опубликования предварительных результатов правительство не формируется, то на 28-й день проводится второй тур между двумя партиями, получившими наиболее число голосов. Дальше. Партию-победителю во втором туре предоставляются дополнительные мандаты, внимание, необходимые для обеспечения большинства в 54%. При сохранении всех мандатов, распределенных в первом туре. Это уже при подведении выборов. Я отмечу, что в избирательном кодексе Армении прямым текстом прописано, что победителю парламентских выборов, вернее, в парламенте после итогов выборов гарантируется парламентское большинство. И вот то, что я выше назвал, вот это такая особенность, я вообще нигде, честно говоря, раньше таких вот механизмов и процедур как бы нигде не видел. Это очень интересно, и на самом деле это уникальность армянской и избирательной системы, и парламентской системы. Напомню, что выборы в Армении проходят только по пропорциональной системе, то есть между политическими партиями. Хотя раньше там были одномандатники, то есть мажоритарная, смешанная система, как у нас, мажоритарная и по партийным спискам. Но конфликт в Карабахе, который до сих пор вызывает вопросы, и именно Пашинян, а не оппозиция, пытаются его сделать вопросом предвыборным, а я уже выше сказал, что предвыборная тема будет именно отношения с Россией. Они там пытались и отношения с ЕС сделать, когда Пашинян привез чиновников Евросоюза, террориста Зеленского, и вот что они потом нам тут устроили. Так вот, та система, когда были одномандатники, а это что такое? Это представители разных территорий. То есть страна, как у нас, распределена на округа, это конкретная, ну, у нас это края республики, области. Там, чтобы вы понимали, если говорить о госустройстве Армении, ну, например, в Конституции, я читал Конституцию, там интересная есть запись, я нигде такого не видел в мире. И это уникальность Армении, там написано, что столицей является Ереван, запятая, который признается общиной. То есть, там есть такое понятие «община». Более того, все местное самоуправление точно так же представлено общинами, и по этому принципу оно выстроено. Что это значило в прежней избирательной системе, где были одномандатники? Что представители, назовем это провинции, либо общин, ну, грубо говоря, округлим, естественно, набирали большинство свое, как мы видели. И вот когда, ну, сейчас я попозже об этом расскажу. Например, по-моему, в 2019 году одна из партий набрала более, то, что я вот выше говорил, да, в принципе распределения мандатов, то обязательно минимум 101 мандат в парламенте, но их может быть больше. Вот в нынешнем составе, по-моему, 107 мандатов. Их тоже распределяли, тогда победила с помощью, в общем-то, цветной революции партия Пашиняна, но его было не избрать, так как у оппозиции было большинство. И они добились это с помощью Запада и цветной революции, бархатной, как они ее назвали. Но методика у демократии европейской и американской одна. Это революция цветная, если что-то не по-ихному. Либо устранение конкурентов, физическое и политическое. В 2019 году партия, победившая, набрала более чем 2/3 мандатов, по-моему, 63% голосов, и им пришлось вводить дополнительно для вот остальных партий, преодолевших 5-процентный барьер, по-моему, где-то чуть ли не 32 мандата дополнительно, чтобы более-менее уравновесить соотношение сил политических в парламенте. Вообще, это, я так честно, насколько я вот вспоминаю сейчас парламенты других стран, ничего подобного я нигде не видел. Вот в этом уникальность Армении. То есть, вроде бы, ну, смысл понятно какой был, сохранить политическую стабильность, имея... Причем, что интересно, я в Конституции этого не видел. Это прописано в избирательном кодексе страны. Гарантируется парламентское большинство. Оно гарантируется то ли, как вот во Франции это заложено, или в ряде других, так сказать, демократий, что, ну, например, условно говоря, правящая партия, однажды победившая, будет всегда правящей. Вот, кстати, посмотрим на этих парламентских выборах по итогам. Я думаю, так и будет, скорее всего. Сейчас объясню, почему. Ну, давайте прежде рассмотрим, кто же участвует в выборах, какие политические силы, какие партии. Предварительный список, ну, не предварительно, они уже давно участвуют. Выборы начались примерно в мае официально, за месяц, да? Фактически кампания началась давно. Ну, понятно, гражданский договор партии во главе с премьером Пашиняном. Дальше сильная Армения, это один из бизнесменов Карапетян. Партия Отечества во главе с экс-главой Совета национальной безопасности Вацинианом. Демократическая альтернатива возглавляет политолог армянский. Есть такая партия «Мать Армения», бывший депутат Национального собрания республики возглавляет. Есть партия «Процветающая Армения». Они входят в коалицию с партией «Мать Армения», тоже бизнесмен возглавляет. Есть партия «Новая сила», бывший мэр Еревана. Есть Армянский национальный конгресс участвует, партия бывшего экс-президента Тер Петросяна. Еще один там экс-президент, тоже есть одна из партий, которая участвует. Ну и если говорить о социологии, как она менялась. Вообще настроение нынче очень странное. Пашиняном недовольны, карабахская вот эта история, где ну, отдали соседней стране фактически эти территории. Но о том, кстати, как Азербайджан влияет на эти выборы, тоже стоит сказать. Но это после небольшой рекламной паузы.
0: Реклама.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе Контакта.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
7: Все о политике и политиках. Политликбез.
28: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о парламентской системе, парламентских выборах в Республике Армения. Если говорить о влиянии Азербайджана и темы Карабаха на нынешние парламентские выборы, то она там следующая. Сам Пашинян пытается изображать из себя человека мира. Ну, знакомая, да, риторика и само название. То же самое делают либералы прозападные в нашей стране. Абсолютно работают на всем постсоветском пространстве по кальке, написанной в одной конторе. МИ-6, либо в НАТО, в штабе НАТО, в политическом отделе. Но в каком смысле? Там смысл свой. Это вопрос Карабаха. Более того, Азербайджан, ну, еще раз, мы здесь ни за кого, ни за, ни против, я вообще не хочу касаться темы Карабаха, мы говорим о политических раскладах, потому что они влияют на избирательную кампанию, из них же возникают политические скандалы, ну, например, когда Пашинян, да, там в метро сел к женщине, предложил ей то ли открытку, то ли календарик, то ли кепку с новой картой Армении, где нет Карабаха, женщина говорит, я вообще-то родом оттуда, а его здесь нет. И типа не лезьте к моему ребенку. Ну, Пашинян начал истерить, оскорблять эту женщину. Недавно нам показали еще один с ним приступ ненависти к своим же гражданам. Абсолютно поведение, как у террориста Зеленского, как еще у других сумасшедших, как в Грузии были, прозападных. То есть, как только им их гражданин говорит, что он не согласен с позицией, потому что это противоречит его личной истории жизни его семьи. Тут же агрессия, тут же ненависть, готовы уничтожить, стереть. Он же там открыто угрожает. Так вот, если говорить о социологии, она действительно менялась. Какие тренды вообще в Армении? Дело в том, что это проблема для оппозиции. Этого добивается власть. Ну, например, я уже говорил, что Азербайджан, ну, скажем так, через своих людей, да, или СМИ, какую проводит мысль? Ребята, партии войны, так называемой, и темы, не должно быть. И если Пашинян, там чуть ли, я читал газеты, чуть ли не прямым текстом, Пашинян проиграет, ждите военный конфликт. Что делает Пашинян в это же одновременно? Он за мир, он против войны. Вот вам угроза от Азербайджана. То есть играет в одной связке. Азербайджану в этой истории нынешних выборов Пашинян нужен. И все эти люди вместе с ЕС, с США, напомню, туда вице-президент Венс приезжал пораньше, все они работают на победу Пашиняна. Если останется время, расскажу, зачем и почему. В этой ситуации абсолютного давления, абсолютных репрессий политических, которых демократ Пашинян устраивает против священников, против, вот, недавно, да, арестовали одного из лидеров оппозиционной партии и так далее и тому подобное, в этой ситуации, естественно, реакция населения какая? А многие не собираются принимать участие в голосовании, объясняя это нецелесообразностью. Так как почему? А там прямо говорят, либо военный конфликт с соседней страной, либо будет еще одна цветная революция. То есть запугивают людей физической расправой. Ну, на Украине мы видели, как, собственно, хунта, либо как их назвать, я не знаю, тогда была легитимная вроде Верховная Рада с временно исполняющим президентом, начала гражданскую войну с частью населения русскоязычного. Главная тенденция электоральных настроений – это отстраненность, так как, по слухам, не привыкшие проигрывать парламентское большинство, может попытаться отменить результаты голосования, если они будут не в его пользу. Честно говоря, вот я в начале самой передачи говорил об экономических, в общем-то, реакции нашей страны таких, через экономические вопросы. Приостановка продажи того, того и того. Иначе там не понимают, в чем дело. Сами граждане, допустим, они запуганные, торговать с Россией, иметь выгоду, жить хорошо, хотят. И они с нами. Мы обе православные страны. Хорошо. Но, ребята, отстаивать-то свои интересы за вас кто будет? За ваши дома и так далее. Потому что я не хочу вслух произносить. И тогда из-за этого должен возникнуть что, второй фронт, что ли? Так получается. Но если сложить в пазл все события и заявления недавних дней, последних дней, перед выборами. Ну, получается, что так. Вот в чем дело. Но никто, кроме самих избирателей Армении, их судьбу решать не будет. И в этом плане и совбез нашей страны, и заявление Дмитрия Медведева, и решение Россельхознадзора абсолютно правильные. Но не понимают иначе. И дело не в том, что, знаете, иногда вот читаешь разных политологов, аналитиков, всегда хочется понять, если сейчас мы говорим об Армении, то конкретно поведение армянских, тех же парламентариев, элит местных, бизнес там, политических. Потому что у нас нарратив пытаются провести, что мы все бывшие выходцы из СССР. Это так. Но то ли не понимают, то ли я не знаю. Никто на постсоветском пространстве категориями СССР не мыслит в бывших республиках СССР. Мыслит категориями выгоды. Только выгодно. Мне тут один человек в Москве недавно интересную мысль-то сказал. Она откровенная. И, кстати, я когда-то пару лет назад об этом говорил, когда вот в Казахстане начались события. По-моему, это даже вообще 20-й год. Пока у нас не будет бенефициаров экономических, прежде всего, но мы будем вспоминать только Советский Союз, но это останется на уровне политологии. Цинично, что хочет нынешние прозападные, проевропейские. Понятно, угодить США, прекрасно понимая свою слабость, так же, как Прибалтика абсолютно. И у них очень четко бенефициары понятны внутри. А где наши? те, кто здесь сейчас находится, точно так же торгуют. Ведь коньяком, армянским, цветами и водой торгуют их же выходцы оттуда, с гражданством. Я пытаюсь вот понять, вам же все здесь условия даны, так будьте заинтересованы взять власть в свои руки там, создать там парламентское большинство. Но вас даже избиратели не слушают. Свои же, с вашим же менталитетом. Вот в чем проблема. И это проблема. Ну, посмотрим, что сейчас получится. Что же хочет армянский избиратель? Люди ожидают гарантий мира. На этом четко играет Пашинян. На этом четко играют бенефициары европейские, азербайджанские, американские. Вот в чем дело. Кто в итоге все-таки победит, что может быть? Но одни называют вопрос, что формально победит Пашинян, ну, по количеству там голосов, мандатов, вернее, по количеству набранных голосов, потому что вот эта пропорциональная система может с ним сыграть злую шутку, мы на это очень надеемся, на самом деле. То есть он наберет, ну, к примеру, с фальсификациями там 30, может, 35%. Но оппозиционные партии, там 3-4, сколько их пройдет, вместе наберут больше, ну, допустим, там 50 или 60%. И вот тогда они в рамках того, что я вам зачитывал в самом начале, законодательство, гарантирующее большинство, парламентское, вот тогда они смогут спокойно создать правящую коалицию и избрать нового премьера. Это такой мирный сценарий. Осталось 2 недели. 2 недели – это очень много. Будем внимательно следить, что будет происходить в Армении. И еще к этой теме вернемся после парламентских выборов. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
6: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет

0: 14.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Визит Владимира Путина в Казахстан будет государственным вопреки протокольной традиции и подчеркнет высокий уровень отношений, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, энергетика станет одним из ключевых вопросов, который будет обсуждаться. В частности, лидеры затронут перспективу увеличения транзита российской нефти через Казахстан. По итогам главы государств подпишут несколько документов, в частности, соглашение о создании первой АЭС в Казахстане по российскому проекту. Визит Владимира Путина начнется уже завтра.
2: О политике.
4: Нарастают риски прямого военного столкновения между ядерными державами с потенциально катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между 5 постоянными членами Совбеза ООН. Кроме того, дипломат отметил, что действия европейских членов Альянса по Украине увеличивают опасность лобового столкновения НАТО с Россией.
2: О мошенниках.
4: В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых, рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы и сообщают якобы о выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками.
2: О запретах.
4: Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний. Такое решение принял спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В 2017 году в Госдуме вводился аналогичный запрет. Запрещалось проносить с собой мобильные телефоны и средства звукозаписи.
2: А Подмосковье?
4: В Подмосковье прошел Совет законодателей Центрального федерального округа. В нем приняли участие губернатор области Андрей Воробьев под председательством полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. Ключевыми темами стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии, развития цифровых технологий и молодежного парламента. В Подмосковье, помимо 41 федеральной меры, действуют 36 региональных инициатив для участников СВО, многие из которых доступны онлайн. Как отметил Щеголев, в парламентской работе ключевое место занимают вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Первостепенное значение также имеет демографическая повестка, укрепление здоровья женщин в Центральной России и поддержка отечественного ведения бизнеса.
2: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10 рублей 53 копейки.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 14, облачно с прояснениями, в Петербурге 16, выше нуля, без осадков.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
7: Добрый вечер.
6: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
8: Добрый вечер.
6: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
9: Добрый вечер.
6: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров, насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно, какие востребованные профессии и сложно ли искать специалистов по телефону. Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
9: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все, далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
6: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
9: Да, да. даже, может быть, меньше.

0: Да, это просто пип-пип-пип. Ирина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
1: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
0: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
2: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
0: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
2: конечно,
0: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
2: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
0: Согласна.
2: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона. Людям по одной простой причине просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
0: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
2: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
0: Это действительно так. Ирина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
1: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
0: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
2: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
0: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
2: Да, абсолютно
1: хантинг.
2: Верно.
0: Или
2: охотники
0: хантинг
2: за головами.
0: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
2: И за руками.
0: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговые агентства. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос?
2: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
0: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
2: Работа России.
0: Работа России. Не слышала
2: ну,
0: раньше.
2: Ну и прекрасно работают соцсети.
0: В общем, в бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
1: Токарь.
0: Сварщик.
2: Наладчик станков
0: ЧПУ.
2: Фрезеровщик тоже.
0: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
0: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик, ЧПУ. Кто еще?
2: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
1: Электриках.
0: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токобаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
1: оператор
0: это...
1: ЧПУ.
0: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и... Я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся. Да? Вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
2: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
0: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
2: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
0: Это однозначно.
2: В первую очередь обращаемся сразу по
0: персонализация.
2: Имени.
0: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
2: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
0: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
1: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
0: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
2: безусловно.
0: Зарплата.
2: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
0: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь Бот. Бот Юля.
2: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект, но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
0: Согласна. Элина, поддерживает?
1: Безусловно.
0: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
2: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
0: Должен ли быть наставник?
2: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
1: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
0: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем. Друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
1: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
0: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
2: Всего доброго.
1: До свидания.

назло. Эта фраза никчемна, тебе повезло.

0: А знаете ли вы что?
1: Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина – в Санкт-Петербурге.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Пелько о разладе между США и странами НАТО.
5: Запад фактически расколот, коллективный Запад, который мы привыкли считать единым. Там уже два Запада. Один – это США, а другой – это Евросоюз с Великобританией и Канадой. В Восточной Азии союзники Япония, Южная Корея, те же, они все больше самостоятельность проявляют. Я напомню, что в конце мая в Москву приедет японская экономическая делегация. В американском лагере начинается некоторые... Я не скажу, что разброд и шатание, кажется, серьезного кризиса. Я-то помню, что такое серьезный кризис в отношениях между союзниками на Западе. Например, кризис доверия в НАТО в 60-е годы, когда Деголь с помпой выходил из военной организации НАТО. Там может быть похлеще. Но есть некие признаки брожения, и во многом не связаны тем, что Акела промахнулся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
6: Россия – один из ведущих торговых партнеров Казахстана. На нее приходится пятая часть торговли республики, а товарооборот двух стран бьет рекорды. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Завтра состоится визит главы государства в Астану, где пройдет Евразийский экономический форум. Отмечается, что стороны обсудят в том числе военно-техническое сотрудничество, а также понаблюдают за закладкой капсулы на месте строительства центра «Сириус» в Астане. Кроме того, по итогам главы государства подпишут несколько документов, в частности, соглашение о создании первой АЭС в Казахстане по российскому проекту. Визит Владимира Путина начнется уже завтра.
0: О санкциях.
6: страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новый пакет рестрикций будет направлен на снижение уровня жизни населения. Фон дер Ляйен также считает, что одобрение финансирования киевского режима в 90 миллиардов евро якобы поможет Украине вести переговоры с позицией силы.
4: О законах.
6: Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин для мигрантов. В частности, речь идет о пошлине при замене вида на жительство и выдаче дубликата разрешения на временное проживание, которые ранее не взимались. Кроме того, повышаются пошлины за оформление визы для многократного пересечения границы с 1920 рублей до 6000, приглашение на въезд с 960 до 8000 рублей, а вида на жительство с 6 до 30 тысяч рублей. В то же время законопроект освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, которые ранее были гражданами СССР и участвовали в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей от уплаты пошлин за прием в гражданство.
4: Обо всем.
6: Книга «Гарри Поттер и философский камень» с первого издания ушла с молотка на британском аукционе за 17 тысяч фунтов. Это больше 1,5 миллиона рублей, пишет газета «Mirror». Речь идет о книге 1997 года выпуска в мягкой обложке. Книжный обозреватель Катрина Макникол получила ее для рецензирования, однако так не прочла произведение, не написав отзыв. Положила свой экземпляр в коробку, где он пролежал почти 30 лет.
4: О валютах.
6: Доллар 71, рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, юань 10 рублей 55 копеек.
4: О погоде.
6: В Москве плюс 13, облачно с прояснениями, в Петербурге 14, выше нуля.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Будет громко, но Украине готовится к разрушительным ударам после предупреждения России. Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу, и в спасенную комсомолкой сельскую школу выстроилась очередь учеников. Все подробности в ближайшее время. Будет громко, но Украине готовится к разрушительным ударам после предупреждения МИД России в Киеве после заявления российской стороны об ответе за удары ВСУ по мирным жителям страны и гражданской инфраструктуре ожидают серьезных разрушений. С таким прогнозом выступил экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, призвав жителей города готовиться психологически уже сейчас, а некоторым уехать из столицы. При этом иностранные представители пока не спешат с эвакуацией своих людей, об этом уже высказались в Польше, в МИД страны, отказались эвакуировать дипломатов из Киева. С нами на связи заслуженный юрист Украины, член общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Владимир Николаевич, приветствуем вас.
8: И я вас приветствую.
7: Итак, западные правительства, оперативно выводящие своих граждан обычно из зон потенциальных конфликтов в других странах, сегодня игнорируют рекомендации Министерства иностранных дел России. Как вы расцениваете вот этот отказ эвакуировать персонал как недооценку угрозы или как демонстрацию политической воли?
8: Ну, я думаю, что такой, знаете, волюнтаризм, потому что они-то уедут или уйдут в бомбоубежище, ведь... Например, если идет какая-то атака, да, ну, минимум за часик можно увидеть уже поднятые в небо самолеты, БПЛА и так далее. И они имеют такие бомбоубежища, спрячутся. Хотя в 2022 году они реально оценили угрозу, и тогда была полная эвакуация практически всех посольств, кроме некоторых, туда, в сторону Западной Украины. Скорее всего, я думаю, что они думают, да ладно, попугает, на этом остановится. Но похоже, что сегодня уже, знаете, отступать некуда, позади Москва. И я думаю, что они ощутят то, что в России заканчиваются красные краски. Помните, мы все время красная линия, когда-то кто-то придет и скажет, а краски уже нет, все, хватит. Поэтому, я думаю, при первых таких удачных двух-трех атаках они поймут, что все-таки это очень серьезное назревает событие, потому что терпеть дальше этот нацистский режим, который, по сути, является террористическим, не только в отношении России бьет по этим общежитиям, где дети живут, но и внутри Украины. Вот этот ТЦК, который буквально не только мужчин, но и женщин, и детей, так сказать, терроризируют. Запрет на выезд страны, нарушение конституционных прав, церкви, свобода вероисповедания. Ну, она же, в конце концов, когда-то должна закончиться. Значит, всем надо включаться в борьбу с этим режимом.
7: Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что получает сообщения от жителей подконтрольных Киеву территорий, которые устали от неопределенности, поддерживают нанесение ударов по военным объектам в столице. И в том числе, вернее, не в том числе, а на этом всем фоне спикер ВСУ с позывным «Флэш» в ответ, если, мол, будут удары, обещает очень сильно бить. Вот у меня такой вопрос к вам. Что, с вашей точки зрения, вообще говорит вот этот большой, по мнению, по заявлению Рогова, процент украинцев? Это поддержка нанесения ударов по военным объектам для прекращения конфликта? Или же, если вот к этому флешу, что будет очень громко и будет очень сильно бить в ответ, это продолжать сопротивление любой ценой?
8: Ну, я не думаю, что особую радость людей испытывает, когда все это летит, иногда летит даже не по военным объектам, потому что даже в соцсетях украинских я читаю, разместили ПВО внутри жилищного квартала, понятно, сбивает, оно все падает и на жилые дома. Приведу вам пример, он очень характерный. Нацисты ударили, причем это сознательно, это убийство по общежитию, погибли дети, юные парни, девушки, 21 человек погибло, да, 42 ранено. И через сутки был ответ возмездия. А теперь буду цитировать Зеленского, чтобы, знаете, более точно понять, что же это такое. Он выступает, говорит, Россия запустила в сторону Украины 600 беспилотников и 90 ракет, в том числе «Орешник». А какие итоги? Два убитых человека. И то они убиты в результате действий ПВО, которые сбивают, так сказать, шахеды эти или беспилотники, они падают на жилищные дома. Два. Значит, Россия, при том, что поразила 300 объектов, она не била по гражданским. Это уже очевидно, да? Поэтому в данном случае понятно, что Зеленский заинтересован в продолжении войны, и ему нужна эскалация, потому что для него мир смерти подобен. Он практически политический труп. Перспектив у него переизбрания нет. Вот война, да, это форма его личной безопасности. Теперь вопрос идет о том, что Россия заявляет, что надо бить по центрам принятия решений. Вы знаете, надо в конечном итоге как-то определиться. Центры принятия решений — это не помещение, да, там парламента, кабинета министров, генерального штаба. Это все-таки люди, которые принимают решения, где бы они ни находились. Даже если они находятся в бункере вне этого официального штаба и так далее. Тогда это правильно. Да? Второе. Мы когда-то взяли обязательство, об этом говорил премьер-министр Израиля Беннет, о том, что он прилетел в Москву, просил Владимира Путина, я его цитирую, будете убивать Зеленского? Он сказал, нет, не будем. Так вы не будете? Не будем. Он говорит, я позвонил Зеленскому, Зеленский в бункер, я ему сказал, не будут убивать. Он перепросил, потом вылез в свой кабинет и сказал, я никого не боюсь. Так мы, смотрите, брали обязательства, давайте будем говорить в рамках какого-то права, обычаев, что тогда начались переговоры, и уже они начались в марте месяце в Беларуси, потом были перенесены в Стамбул, ну понятно, да, но когда ты зашел в Курскую область, когда ты сегодня убиваешь детей на территории России, скажите, а договор в силе или нет? Ну давайте его изменим. Например, скажем, да мы давали то Зеленскому, а мы не давали Голобородько. Помните, он этот образ убил сам 7 лет назад, когда вышел на трибуну, снял маску, вот этот звериный оскал показал, и все, что обещал украинцам, да, ничего не выполнил, все сделал наоборот. Поэтому он является главным препятствием сегодня для дипломатического регулирования конфликта. Об этом говорят все открыто. А если есть препятствие, ее надо устранять.
7: Скажите мне, пожалуйста, я немножко переключусь к другой повестке. военных угрозах Литвы в адрес Калининградской области. Там глава Министерства иностранных дел заявил, что Прибалтика, я просто цитирую, должна опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. И допустил нанесение удара по Калининграду, назвав основной проблемой Сувалский коридор. Не Сувалский коридор, а возможности, которые есть в Калининграде. Ну, в Москве это назвали суицидальной паранойей. Вот какой вопрос. Является ли вот эта угроза атаки на территорию ядерного государства нарушением устава ООН? И как вы считаете, зачем литовскому министру понадобились вот эти провокационные заявления именно сейчас?
8: Ну, давайте так. Три прибалтийских страны, это так называемые прибалтийские тигры, да, пустышки абсолютно, в военном, экономическом отношении, но, как в басне, да, моська, знать, она сильна, если лает на слона. Они выполняют вот эту роль. Провокации и так далее. Является ли это нарушением устава ООН, самой угрозы? Нет. Не является. Это в морально-нравственном отношении. А вот уже действия, безусловно, да. Хотя и за такие вещи надо наказывать. Я себе представляю, если бы Канада угрожала Соединенным Штатам Америки, да, что мы вот нанесем вам удар и так далее. Я думаю, мало бы мне показалось. Вы понимаете, мы должны действовать как сильное государство. Если мы видим, что драки не избежать, а это слова Путина, он даже, ну, они в народе существуют и так далее, значит, надо бить первым. Это правило правильно. Но если уже бить, то я вам скажу, бить так, чтобы мы не начинали, помните, мы с вами обсуждали, джавелины, это оборонительное, наступательное оружие, а потом пошли. А сегодня приходим, что обсуждаем уже ядерный конфликт. Будет Зеленского ядерное оружие или там ядерная грязная бомба и так далее. Применит, не применит, значит, нам надо действовать более решительно, исходя из статуса государства, которое имеет ядерный потенциал. Это не обязательно бить ядеркой. Но я вам скажу, остановить любой ценой мерзавцев, ну, которые сегодня приводят к таким трагедиям, которые мы наблюдаем и в России, и в Украине, и везде. Они же сегодня угрожают и Белоруссии. Вот Украина, да, это такой уникальный плацдарм, а плацдарм так не сдают. Сегодня они угрожают России, Белоруссии, Молдове, Приднестровье, да, Венгрии, Словакии и так далее. Они террористы со всех сторон. Значит, надо применить общее правило, которое международное сообщество применяет по борьбе с террористом. Бен Ладена никто не жалеет, никто ему не дает никаких гарантий.
7: А скажите мне, пожалуйста, я бы хотела... Так, а мы вот успеваем или не успеваем, смотрю. Нет, сейчас уже, наверное, в этом блоке не успеваем. Владимир Николаевич, большое спасибо, не отключайтесь, пожалуйста. Друзья, с нами на связи заслуженный юрист Украины, член общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
12: 728-505.
13: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: С нами на связи заслуженный юрист Украины, член общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Владимир Николаевич, снова здравствуйте. Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против нашей страны, который направлен на снижение уровня жизни населения. Такое заявление сделала фон дер Ляйен. Я, знаете, наверное, так по-свойски, по-обычному, простому спрошу. А что там еще есть, что, как говорится, для внесения в эти санкционные пакеты? И вот эта фраза «снижение уровня жизни населения» снова на устрашение работают?
8: Да, но я вам скажу, они бьют уже по европейцам. Правда, не по Урсуле фон дер Ляйен, она богатая женщина, там никак не могут закончить эту историю с ковидом и так далее. Ну и кроме того, она имеет свою долю от Украины с точки зрения того, что там крадут, они их покрывают, и многие откаты идут в сторону и Урсулы фон дер Ляйен, и Мерца, и Макрона, и так далее. Вот когда мы думаем, что такую, знаете, схему откатов только имел Байден через сына Хантера Байдена, а мы помним историю в Франции Саркози, да, который получал деньги от... Ой, Каддафи, по-моему, да? На выборы и прочее. Так что, Макрон, вы думаете, святой человек? Да, нет. Поэтому их такая реакция. Знаете, вот когда я услышал их реакцию на то, что там коррупция, то они просто, знаете, как вот двумя словами сказать, они не осудили коррупцию и не остановили, они сказали, вы что там, оборзели и так далее, уже ну, беспредельничают по полной. Поэтому берега где-то попутали. Поэтому понятно, что эти санкции, они еще будут против физических лиц. Сейчас же еще России 140 миллионов. Да, вместе с детьми можно вводить потихоньку. А в экономике все. Они с одной стороны вводят санкции, а с другой стороны покупают нефть и делают нефтепродукты. Или, например, какая разница, что дизельное топливо сделано из нефтепродуктов в Индии и поступает на рынок той же Европы, или газ сжиженный и так далее, не обманывают. Реально вот такая манипуляция, но им надо показывать постоянно, что они такие русофобы, что они готовы до последнего, но, судя по ним, у них последнего пока нет. А вот то, что реально сегодня ударили по самой незащищенной категории лиц в Европе, это правда. Это повышение тарифов, это цены и так далее. Многие уже жалуются. Поэтому и набирает неудивительно ну, симпатии среди избирателей такая партия, как АДЭ, которая говорит, заканчивайте, давайте будем с Россией торговать, восстанавливать отношения, особенно в энергетике.
7: А как вы считаете, Владимир Николаевич, это вообще хоть что-то, какие-то шансы даст? Но они все равно же не пророссийские, да? Они более честные или какие? Ну, те же самые Марин Ле Пен партия во Франции, как вот по аналогии вы привели с немцами.
8: А мы не должны, знаете, стремиться к тому, что они должны быть пророссийскими. Нам достаточно, чтобы они были пронемецкими, профранцузскими, то есть национальными. А вот когда вы становитесь национальной силой политической, так вы смотрите на рынке, как вот, например, тот же Орбан. Подождите, а все-таки дешевле торговать энергоресурсами с Россией, иметь с ней дело выгодно, потому что строим атомные электростанции и так далее. То есть выгода. И России выгодно. Вот всем выгодно. А когда вмешиваются с Брюсселя, говорят, да нет, а вот мы тут приняли решение. Но мы же понимаем, что это глобалисты, и их заказ один. Они должны реально, ну, пока я не вижу этого этапа, но думаю, скоро мы увидим, что перед тем, как начать войну с Россией, да, надо завоевать Европу. Вы помните, как это сделал Наполеон, потом Гитлер? Потому что только завоеванная Европа может уже не голосовать. Там уже не будет голосования, пойдем мы на Россию или нет. Пойдем, приказал фюрер, дучи, пошли туда. Поэтому, конечно, надо завоевать.
7: А что вот при этом всем раскладе скажут Штаты? Они вообще как бы уже что-то сказали, как вы считаете? Вот что, по вашему мнению, означает реакция того же самого Рубио после телефонного разговора с нашим министром иностранных дел? Это какая-то готовность воспринимать всерьез Москву? Или то, что они тоже не вывозят своих дипломатов из Киева, не понимают какой-то глубины, что ли?
8: Ну, смотрите, реально идет борьба за Россию. Все понимают, что Россию извне уничтожить невозможно, изнутри – да. А извне нет. Помните, как Советский Союз распался изнутри. Да? Раз-раз, и то исчез Советский Союз. И каждый сегодня, я имею в виду прежде всего Америка и Китай, борются за Россию. С кем будет Россия, тот и будет сильнее. Что в России есть? Это есть ядерный потенциал. Номер один, все понимают, что это, как говорится, оружие судного дня. И второе – это экономический потенциал. Перспективы неимоверные. И поэтому не только хотят иметь дело, но еще, как говорил Владимир Путин, говорит, хочет с Саптараб забрать что-то. И же Сибирь тянет, там, Арктика и так далее, и так далее. Но Россия, она имеет большое политическое влияние, ну вот на Ближнем Востоке, да? Ну как там без России? Пытаются разглядеть? Невозможно. В Африке, в других уголках и так далее. А что хотят американцы? У них враг, и давайте так я скажу, оппонент номер один – это Китай. Правда? И экономический рост и так далее. Не Россия. А для европейцев враг номер один – это Россия. Они все время сюда ходили. До Китая далеко. А вот начиная с Наполеона, Гитлера, они все время сюда ходились. Забрать все то, что нам принадлежит. Ну и давайте будем говорить откровенно. Сегодня пришли к власти дети, внуки, правнуки, те, кто проиграл войну. Они хотят реванша. И поэтому в этом отношении, например, я приведу вам такой пример. Россия хочет, чтобы был долгосрочный мир, и там много есть вещей, хотя бы лет на 70-50. Не вечно. Ну, так как, знаете, после Второй мировой войны. Что хочет Америка? Да хотя бы перемирие до выборов осенью, а еще на 3 года, то вообще хорошо. А что хочет Европа? Вот послушайте внимательно выступление короля Британии в Сенате и Конгрессе Соединенных Штатов Америки под аплодисмент. Это он, по сути, произнес речь ту, которую говорил в свое время Черчилль в Пултоне, только это было начало холодной войны, он объявляет горячую войну. Все как после 11 сентября, давайте объединимся и вперед на Россию. Угу. Вот разные подходы. А сущность одна, что-нибудь хапануть.
7: Да, это вот по-простому и максимально понятно. Владимир Николаевич, вернусь к заявлению МИД, который... буквально накануне, 25 мая, предупредил иностранцев о необходимости срочно покинуть Киев, жителям не приближаться к военным и административным зданиям. Это акт все-таки гуманизма. Кулеба, хоть и звучит истерично, подтверждает ведь этот прогноз. Да? Нервы не выдерживают, готовьтесь психологически, это я цитирую. Послы Евросоюза и представители НАТО в Киеве остаются. Скажите мне, пожалуйста, вашу точку зрения, насколько актуально сейчас предупреждение Министерства иностранных дел России для иностранных дипломатов? И что делать в этой связи подконтрольной Киеву полиции, которая фактически блокирует эвакуацию собственного населения? Там же нельзя выехать, запрещаю уезжать мужчинам призывного возраста. Киевлян они превращают вот, ну, как сказать, в мишень, получается, для военных объектов какие-то.
8: Смотрите, с 22 года, да, это первое такое предупреждение, будем говорить откровенно, не просто озвученное МИД, но еще Лавров позвонил и Рубио и сказал, что есть проблемы. Вы нас должны понимать. Мы вам говорим, а вы там действуйте как хотите. Там не было такого, что заберите кого, всех работников посла. Это ваш вопрос. Мы предупредили. Теперь что произойдет? Вот когда что-то произойдет и где-то будет что-то повреждено, кстати, несколько посольств уже были повреждены, там польское, по-моему, или консульство, вот тогда Россия скажет, мы вас предупреждали. Мы же серьезные люди, мы вас предупреждали. Это не был акт террора, что давайте все на месте, и мы тут... Мы вас предупреждали. Они уже достали всех нас. Поэтому эта ответственность будет, конечно, лежать на правительствах, которые адекватно не отреагировали на заявление МИД России. Ну и хотите пошутить? Ну играйте. Но я думаю, как только они увидят в небе, а я еще раз, за часик это будет все известно, что уже что-то летит, да, потому что и самолеты в воздухе, и плавсредства, на которых размещены калибры и так далее, не выходят в зону пуска и прочее. Это в разведке все видно. Я думаю, что они первыми убегут оттуда. Особенно там есть такие храбрые представители Европейского Союза, которые говорят, Мартынова, по-моему, которые все на месте, спокойно, ну посмотрим. Но Россия сделала все правильно.
7: Спасибо.
8: С точки зрения предупреждения.
7: Владимир Николаевич, большое вам спасибо. Заслуженный юрист Украины, член общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник был в нашем эфире.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
14: Реклама.
16: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
17: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
21: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
14: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура.

0: Да, здравствуйте. Я только думаю, что связь вряд ли позволит нам продолжить беседу.
1: Мария Владимировна, с небольшой задержкой идет наше с вами общение, но я думаю, его ценность перевешивает огрехи связи. Я бы хотела задать хотя бы попытаться первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какую реакцию иностранных дипломатов наше Министерство иностранных дел наблюдает после официального заявления, после предупреждения?
0: Вы знаете, это классическая реакция. Она делится на две составляющие. Первая – это реакция нормальных людей, которые понимают, что происходит в регионе, которые понимают, что происходит в мире, которые проявляют заботу о своих гражданах, о своем персонале, в том числе дипломатическом. Соответственно, мы получаем вопросы, дополнительные вопросы о том, как им лучше выстроить работу непосредственно на месте в связи с...
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 22 мая в Зеленом театре города Пскова состоялся детский хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Город Великие Луки на нем представили 80 участников местных хоровых коллективов. На сцене выступил сводный детский многоголосный хор Псковской области, объединивший более 400 человек. В его состав вошли коллективы из Пскова, Великих Лук, а также Опочетского, Новоржевского, Невельского, Бежаницкого, Пустошкинского, Порховского, Печорского муниципальных округов. Одним из дирижеров сводного хора стал Анжелика Романюк, руководитель детского хора «Вдохновение» музыкальной школы номер 1 имени Модеста Петровича Мусоргского из Великих Лук. В программе праздника звучали детские, патриотические, современные песни, а также произведения советских и псковских композиторов. Организаторами выступили Псковский областной центр народного творчества и управление культуры, администрация города Пскова при поддержке Министерства по культуре Псковской области. Сейчас погодными процессами на европейской части России устанавливают сразу несколько фронтальных систем. В результате над регионом формируются поля мощной дождевой облачности. Об этом сообщает метеоцентр ФОБОС. А пока облака будут портить погоду, вместе с ними распространяются и воздушные массы. Поэтому на Кольском полуострове и севере Карелии к дождям может присоединиться снег. Наиболее же интенсивные осадки прогнозируются в Поморье и Средней Волге. Здесь местами за сутки выпадет свыше 1/4 месячного объема влаги. Пик похолодания выйдет в конце рабочей недели. За два дня до календарного лета столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. В средней полосе и на северо-западе температурный режим войдет в климатические рамки на начало июня. А в большей степени арктического вторжения в Москве в ближайшее время сохранится облачная погода с небольшими дождями. В храме города Великие Луки отслужили благодарственные молебны по завершению учебного года, на который были приглашены выпускники, школьники, студенты, кадеты, преподаватели и родители. В кафедральном Свято-Вознесенском соборе общегородской благодарственный молебен возглавил ключарь собора, заместитель руководителя епархиального отдела по религиозному образованию иерей Роман Донец. С проповедью и напутственным словом, облеченным в форму завета святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, к школьникам и выпускникам земли русской, молящимся в храме, обратился руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии Дмитрий Ласкин. В завершении благодарственного молебна всем вручили просветительский буклет об основах православной веры и миссионерские открытки миссионерского отдела, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
2: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Единство европейского континента и больше всех должны были быть заинтересованы в сохранении стабильности, безопасности, охране мира на нашем общем пространстве европейском, делают все, чтобы уничтожить как безопасность, подорвать мир, так еще и собственное благополучие истоптать. И при получении информации, которую им полезно было бы знать, которая полезна была бы для их граждан, делают все, чтобы, так сказать, ее для себя не отфиксировать и не передать дальше своему собственному населению. Вот удивительно.
1: Но даже Министерство иностранных дел Германии, МИД Германии, вызвал посла России за предупреждение дипломатам ФРГ покинуть Киев.

0: какая-то истерия.
1: Я хочу сказать, нет, вот посмотрите, когда, вот извините, что я вас перебиваю, просто прям вот вклиниться в ваш вопрос, ответить на первую его часть хочется. Вот посмотрите, когда от использования, так сказать, соответствующих видов вооружений для нанесения прицельных ударов по военной инфраструктуре киевского режима в Киево, ну, допустим, в каких-то посольствах там стекла вылетают или там, ну, разное бывает, мы получаем, так сказать, некие такие сигналы о том, что это не есть хорошо. Для того, чтобы предупредить, заранее сказать о том, что эти удары будут наноситься и что нужно принимать во внимание обозначенные России объекты, естественно, не названы были адреса, пароли и явки, но были названы по фактуре, по описанию те цели, которые будут выбираться. Для того, чтобы предупредить их о тех действиях, которые будет совершать наша страна, и предупредить, соответственно, для того, чтобы они приняли решение, было сделано соответствующее заявление Министерства иностранных дел, а также будут даны дополнительные разъяснения в случае поступления вопросов в ходе, вот как я сказала, завтрашнего большого такого, большой встречи, большого брифинга для дипкорпуса. Ну, еще раз повторю, в чем же логика этих стран, когда вместо того, чтобы принять действенные меры по сохранности своих, так сказать, и дипломатов, и граждан, они начинают отрицать реальность.
0: Мария Владимировна, с момента, как иностранных журналистов пригласили, и некоторые все-таки приехали в Старобельск, прошло уже несколько дней. Скажите, пожалуйста, появились ли публикации? А то вы говорили, ведь
1: Конечно.
0: начальство запретило, но
1: Да.
0: ведь я знаю,
1: Нет.
0: итальянское издание написало. Вот вам слово,
1: Вы
0: прошу
1: знаете,
0: вас.
1: да, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что почему была организована эта поездка. Мир узнал и увидел о трагедии в Старобельске. Кто-то посмотрел российские средства массовой информации, почитал российские источники, кто-то посмотрел свои собственные, потому что мировое большинство все-таки имеет возможность информировать свою аудиторию. Кто-то узнал от российских дипломатов, кто-то послушал заявления и комментарии Министерства иностранных дел, кто-то послушал выступления постоянного представителя России при ООН. То есть эта информация была донесена. Необходимость этой поездки была обозначена в первую очередь тем, что за столом Совбеза в Организации Объединенных Наций, ну, наверное, западникам не впервой там врать, учитывая, что мы все прекрасно помним о том, как Колин Пауэлл принес туда пробирку с каким-то белым порошком, тряс ей и говорил, что это доказательство наличия якобы у Ирака оружия массового уничтожения. Потом все оказалось ложью, потом и он признался, что его подставили с этой пробиркой. Но все-таки это некая фантазия на тему была. Здесь же есть очевидный факт убийства детей, спящих детей, детей, находившихся в общежитии колледжа, или масс во время атаки на прицельной атаки на этот объект. Есть на тот момент, когда заседание Совбеза проходило, уже было понятно о том, что жертвы есть, и жертв будет еще больше. Было понятно, какое количество, а это десятки пострадавших детей. Было понятно, что эти дети не просто пострадали, что речь идет о тяжелейших увечьях, которые они получили. И потрясло то, причем не только нас, может быть, не столько нас, потому что мы к этому вранью уже имеем иммунитет от западников, но потрясло весь мир то, что они услышали в исполнении поспредов западных стран, в частности, поспреда Латвии, которая, помимо того, что начала отрицать, что речь идет о прицельном ударе, о том, что удар наносился по колледжу, не нашла в себе ни одних каких-то элементарных, наверное, которые обладает каждой женщиной, эмоций, сказать слова сочувствия тем матерям и отцам, которые потеряли своих детей, тем детям, которые получили страшные ранения и пытаются бороться за свою жизнь и понимаю, что эта жизнь не будет уже прежней. Не найти элементарных слов и всю вину опять возложить на Россию, хотя факты налицо. Вот это стало поводом для того, чтобы буквально меньше чем за сутки мы организовали такую поездку, очень тяжелую, потому что, извините, эти обломки, эти стены, они еще не остыли. Там еще вынимали детские тела, понимаете? И очень страшно, и очень тяжело. Как объяснить? Даже слова сложно подобрать. Внедряться вот этим как бы чужеродным в человеческое горе, понимаете? Но мы на это пошли ровно для того, чтобы заткнуть рты вот этих вот оскотинившихся западных представителей, которые еще имеют наглость называть себя дипломатами. Поэтому реакция была сразу, но она была, понимаете, не то что искажена, она была осквернена западным враньем. Материалы вышли у разных журналистов. Мы получили отказы от BBC, они мотивировали это. Это был отказ не случайно, они не ссылались ни на какие технические как бы трудности. Они просто сказали, что не поедут, потому что у них такая принципиальная линия. И японские журналисты не поехали. Представляете, их больше 10 аккредитовано здесь, так сказать, представитель средств массовой информации, а общее количество работающих на японские издания в Москве, в России, более 50 человек. Вот из всех 50 человек японских, так сказать, сотрудников и журналистов, которые находятся в Российской Федерации, ни один не нашел возможным поехать, потому что это запрет официального Токио. Мы об этом знаем. И в этот раз было то же самое. Вот сегодня за мной встал на пресс-конференцию буквально рядом, буквально вот, мне кажется, даже в кадр попал японский журналист, который не столько хотел задать вопрос, сколько пытался сказать, что ему никто не запрещал, он сам не поехал. На что я задала ему вопрос: а почему вы не поехали? Знаете, какой был ответ?
0: Какой?
1: Ну, догадайтесь.
0: Ну, вот. Я не верю, я не хочу, я поддерживаю Украину.
1: Нет. Ответ был такой, что у него не хватило времени собраться. Я честно говорю, это попало на камеры. Я сказала, что вы знаете, когда речь идет о том, что дается, ну, я не знаю, примерно там день на, ну, практически сколько вот было, ну, как минимум 10-12 часов, при том, что им не надо было покупать билеты, перелет был организован, не надо было арендовать транспорт, он был предоставлен, не нужно было бронировать ни гостиницы, потому что была однодневная поездка, и все было сделано. Что нужно журналисту, чтобы приехать
0: на
1: место?
0: Но он расписался в несостоятельности журналистской своей.
1: Он подтвердил то, что мы сказали, что им было запрещено ехать. Я сказала, вы знаете, нормальному журналисту, обычному, не то что выдающемуся или какому-то экстраординарному, самому обычному, для того, чтобы собраться, при том, что логистика вся решена, абсолютно вся решена. И ему нужно что? Микрофон, диктофон, фотоаппарат или камера.
0: Мария Владимировна,
1: всё, блокнот, ручка.
0: Огромное вам спасибо, что нашли время и дали свои комментарии. Друзья, с нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Реклама.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
2: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители. По поводу последних нет, я не оговорилась. Подписывайтесь на видеотрансляцию на официальных страницах радиостанции «Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе. С нами на связи спаситель школ российских Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Но все дело в том, что история со школой, которую Володя отстоял, на сегодняшний день имеет продолжение. Оказывается, в сельскую школу выстроилась очередь учеников. Мы решили узнать об этом у Володи. Володя, как слышно нас? Привет.
5: Все хорошо, да, слышу,
0: супер.
5: Вижу.
0: Давай напомним очень коротко нашим слушателям, о какой школе речь, которую ты отстоял, чтобы вот ты это, как хозяин ситуации, рассказал. А затем, что за очередь из учеников? Слушаю внимательно тебя.
5: Ну, это классика. Это, я думаю, история узнаваемая. Маленькая сельская школа, Ивановская область, село Воздвижение. Всего лишь было 17 человек. Власти хотели эту школу закрыть, а в само здание школы поселить мигрантов. Хотели, в общем-то, они решили, что деревня уже не имеет значения, детей надо возить автобусами уцелевших в район. В общем, я думаю, те, кто слышит эту передачу из сельской местности, прекрасно понимают, что в округе это везде. Но деревня не захотела умирать. Они, в общем, даже, можно так сказать, восстали. Стали писать во все инстанции. Я кое-чем помог. Делал серию материалов о том, что нельзя вот так просто убивать и село, и школы. И, честно говоря, когда я это все делал, и нам повезло, у нас получилось, власти отменили свое решение, прокуратура встала на сторону деревни. Но я думал, уцелеет ли школа, потому что, ну, 17 учеников, мало вообще педагогов, никто не хочет учить детей в селе за копейки. И знаете, вот прошло 2 года, и пришла туда директор, очень хорошая и очень профессиональная. И она организовала работу и школу так, что эта школа стала отбирать и педагогов, и детей у городов. Из городов стали ехать в Воздвижение.
0: Сейчас я не верю собственным ушам. Но
5: это... Воздвижение поехали из районного центра, вот из того районного центра, куда хотели отправлять детей, оттуда начали ехать педагоги. Из Кинешмы, это соседний городок, тоже начали ездить под педагоги и дети. А почему? Потому что эта школа предложила принципиально другой стиль педагогики. Это, ну, это небольшие классы, а теперь сравните, там 12-13 mm-hmm. человек.
0: Против 35 в Москве.
5: С этим бедламом, да, который творится в городах. У них они хотят сделать школу полного дня. Это каждый день до вечера дети занимаются в школе. У них куча кружков. С ними делают уроки, играют в шахматы. Там много чего есть. Дети все время заняты учебным процессом, и им там очень интересно. Теперь сравниваем с тем, что происходит в городских школах, из которых дети переехали туда. Я разговаривал с этими детьми, которые переехали в село. Их каждый день возят на школьных автобусах в село. А почему? Они говорят, Да нас там никто не слушает. Учителям неинтересно вообще, они с нами не разговаривают. А у нас бедлам творится, у нас на партах танцуют, но у нас драки на переменах. У нас, вообще говоря, те дети, которые не могут психологически это выдержать, они становятся жертвами буллинга и замыкаются в себе. И вот таких детей в воздвижении как-то, как-то, как говорится, ну, возвращают к жизни, то есть к учебной жизни. Они становятся коммуникабельными, они учатся, и им нравится вот там учиться. И эта школа – пример, что на село, на сельские школы не надо смотреть, как на умирающие. Они еще могут дать фору городским.
0: А ты напомни еще, что тебе сказали, когда ты вот в первой серии этого прекрасного фильма уезжал, да? Ну и зачем вы это сделали, что все равно все помрет? Ну я же помню, какой-то чиновник тебе это выдал.
5: Да, да. У меня несколько таких школ в Мордовии, вот в Ивановской области, еще там в Ярославской области. Я хожу все время вот с этими криками в спину. Что ты делаешь? Зачем ты даешь ложную надежду? Их, пусть дети едут в нормальные большие школы, их там чему-то обучат, что они там 20 человек будут сидеть в этой небольших классах. А я вот считаю, что индивидуальное обучение, которое проводится в этих школах, да, от беды, от того, что у нас села пустеют, имеет свои плюсы. И надо Министерству образования не спускать планы, как позакрывать как можно больше школ, а такие планы Минобр посылает вниз, это мало кто знает. Есть план, по которому, там подушевая арифметика такая есть, что каждый должен отчитаться, как он, в общем-то, сократил количество школ в своем регионе. Я считаю, что это убийство села, я считаю, что это убийство нормального образования, я считаю, что это самое главное – убийство детской психики, потому что находиться сельским детям в городских школах с вот этими жесткими волчьими правилами, для этих детей это очень губительно.
0: А скажи мне, пожалуйста, ну, потому что проблемы села упираются, и деревень, конечно, упираются не только в школу, она упирается в мультифакторную проблему. Вот вторым этапом что сделать? Со школами понятно, но ты бывал там, и для тебя, я думаю, этот вопрос не составит такого труда. В чем самая главная проблема того, что там нет работы, а как ее вернуть-то на места?
5: Самая главная проблема, что с этой тенденцией не борются. Эту тенденцию наши власти воспринимают как то, что должно произойти.
0: Неизбежность,
5: Неизбежность. По сути, у нас село находится в хосписе. Не в больнице, где его лечат, а в учреждении, в котором ждут, когда оно уже помрет. Оно экономически невыгодно, оно убыточно. Это так считается правительство. И, по сути, получается так, что есть некая очередность, самые слабые должны умереть первыми, средние и так далее, но эту тенденцию, я понимаю, что она диктуется, может быть, нашим веком, нашим тысячелетием, и с этим тяжело бороться. Но я думаю, что, во-первых, надо бороться, во-вторых, надо находить какие-то и в экономике, и в образовании, и так далее, нужно находить плюсы в сельской жизни, плюсы, их пропагандировать.
0: Вот, смотри, сегодня Валентина Ивановна Матвиенко призвала пропагандировать среди молодежи переезд в деревню. По мнению председателя Софеда, там легче обзавестись жильем, есть возможность для самореализации карьеры. Вот не поверишь, я бы за себя сказала. Я хочу в деревню, в глушь, в Саратов, к тетке, к дядьке. А где я там буду работать? Я люблю свою работу здесь и сейчас. Раз. Где я буду лечить детей своих? В уездном каком-то, я не знаю, у фельдшера? Два. Третье. Пока мы не померли с голоду. Вот там будем. И понимаешь, вот я тебе сейчас на полчаса заряжу времени так много. Ну как я поеду? Ну ладно, я не молодежь, мне кто-то скажет. Ну хотя еще могу посягнуть на это бодрое звание. Ну, А чем молодежь
5: отличается от меня? Можно поехать. Угу. И то, что у нас нет такой пропаганды, в котором раскрываются все приколы и все возможности, и все программы по переселению, они у нас есть, но они не пропагандируются. Между прочим, чтобы учитель, если, конечно, Минобр еще повысит сельским учителям зарплату, не эту стыдную, а умножит на 2, на 3, но если они хотят сохранить село. А надо еще вспоминать, что есть программы, как земский доктор, земский врач, по которым дают миллионы и дают жилье. Это, по большому счету, можно сделать не только в бюджетной
0: сфере. Есть земский
5: сфере,
0: учитель, земский учитель, да. И у меня есть примеры, когда поехали, а потом вернули государству этот миллион, потому что на миллион там жилье себе, да, обустроили. Ну, людям жить-то надо, и жизнь одна дается. А на зарплату невозможно ничего сделать. Там такая зарплата мизерная.
5: Потому что на словах и вот на эти копейки они все-таки пытаются как-то откупиться от общественного мнения. Вот мы заботимся о селе, вот мы миллион даем. Но если бы они действительно реально захотели бы сохранить село, деревню, историю, культуру нашу, которая находится там, не было бы миллиона, было бы 10, было бы 7, было бы 8. Но только по важности, почему-то демография, когда за ребенка платят такие деньги, а за то, что ты переселился в селе, платят копейки, вот такая вот почему-то градация интересов государства, она приводит к тому, что это дети, которые будут рождаться в связи с этими миллионами, они останутся в городах. И мы будем, как сельди в банке, сидеть в мегаполисах. Ну, это дело того, что как государство будет расставлять свои приоритеты.
0: Да, безусловно.
5: Если у государства будет такой приоритет, в селе появятся люди.
0: Спасибо тебе большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Читайте на сайте kp.ru продолжение этой чудесной истории. И, знаете, вот этот пример другим наука. Володь, спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Дневник форума.
7: В Нижнем Новгороде прошла конференция «ЦИПР-2026». Главным событием первого дня стало пленарное заседание «Сделано в России. Цифровая трансформация промышленности», участие в котором принял председатель правительства России Михаил Мишустин. На форуме работала «Комсомольская правда». Наш журналист поговорил со владельцем и заместителем генерального директора «Редсофт» Рустамом Рустамовым. Разговор, в частности, шел о переходе на российское программное обеспечение.
8: В этом году ЦИПР начался с пленарной секции, на которой представитель правительства Михаил Владимирович Мишустин рассказывал об состоянии дел по ИЦК. Цифры, соответственно, говорили о том, что нам еще в ближайшее время придется жить в условиях, когда унаследованное ПО соседствует уже с российским программным обеспечением. И все это вместе должно уживаться, должно быть безопасным, должно быть надежным, должно быть функциональным. Вот это наша сегодняшняя установка, на которую надо отвечать. И вот Редсофт работает в этом направлении. В этом году у нас была своя секция. Секция Редсофт, мы ее готовили совместно с Ростех. Мы все вместе беседовали о проблемах вот этой как раз гетерогенной среды, когда пользователь вынужден часть времени работать на российском программном обеспечении, а часть времени в Windows. И эти сложные задачи мы как раз рассказывали, как решать с помощью продуктов Redsoft. И вот это и наша система управления инфраструктурой RedADM, и наш новый продукт RedVRM, это система управления виртуальными рабочими местами. Наша задача — убрать все иностранное программное обеспечение, которое контролирует и управляет инфраструктурой. Задача, которую вот как раз наш продукт и решает. И мы как раз так разработали наш продукт RedADM, который позволяет эту задачу решить.
2: Дневник форума.
9: Рекламно-информационная программа.
2: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 7 вечера, в Омске 10.
9: в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О важном.
10: Россия надеется на преодоление кризиса внутри ООН после избрания нового генсека. Организация слишком долго оставалась в стороне от решения острых международных конфликтов. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. Он призвал секретариат строго соблюдать принципы нейтральности. Срок полномочий нынешнего руководителя организации Антонио Гутерреша истекает в конце года. Интерактивные диалоги с новыми кандидатами начались в апреле. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев выразил решительный протест немецкому МИДу из-за поддержки Украины. Во время визита в ведомство дипломат заявил, что у Москвы заканчивается терпение на фоне продолжающихся ударов ВСУ по гражданским объектам. В посольстве ФРГ подчеркнули, что немецкое оружие используют для убийства мирных жителей, и власти страны несут за это прямую ответственность. Также Нечаев заявил, что Москва разочарована из-за отсутствия сочувствия к жертвам теракта в Старобельске.
9: О законах.
10: Госдума поддержала продление гаражной амнистии еще на 5 лет. Речь идет о действующем с 2021 года упрощенном порядке регистрации прав собственности на гаражи при условии, что постройки одноэтажные, не имеют жилых помещений и были возведены до 30 декабря 2004-го. Закон истекает 1 сентября. По данным Росреестра, за 5 лет было оформлено почти 250 тысяч гаражей и около 500 тысяч участков.
9: О налогах.
10: В России предлагают увеличить размер имущественного налогового вычета. Так, при продаже жилья без достижения минимального срока владения депутаты предлагают увеличить сумму с 1 до 3 миллионов рублей, для другого имущества с 250 тысяч до 700 тысяч. Авторы инициативы также предложили увеличить порог освобождения от НДС для плательщиков на общей системе налогообложения с 2 до 9,5 миллионов рублей.
9: Обо всем.
10: Князь Лев Мышкин и булгаковская Маргарита возглавили список самых нишевых героев русской классики. Речь о стремлении к индивидуальности, заявили аналитики книжного сервиса после опроса. Также люди выбрали Воланда, Евгения Базарова, Эллочку Людоедку и Анну Каренину. По мнению читателей, чаще всего такие персонажи встречаются в современной прозе, фэнтези и фантастике.
9: О валютах.
10: Официальный курс доллара 71 рубль 67 копеек, евро 83.30, юань 10.55. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Киев стал крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Украина – полигон по испытанию новых видов, в том числе биологического вооружения. И Матвиенко призвала пропагандировать среди молодежи переезд в деревню. Все подробности в ближайшее время. Итак, Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Об этом заявил Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. По его словам, Украина – полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения, военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под чужим флагом. Другие заявления директора ФСБ я, конечно же, приведу уже в контексте разговора. Разговор буду вести со специальным корреспондентом «Комсомольской правды». С нами на связи Дмитрий Стешин. Дим, приветствую.
12: Добрый день.
0: Если позволишь, начну не с заявлений Бортникова, а с того, что ты обозначил следующей фразой в своем официальном телеграм-канале «Русский Тарантас». Началось распрямление горбатых в Малороссии. Мне интересно услышать твою точку зрения. Это касательно заявления МИД Российской Федерации. Вот, соответственно, озвучь, пожалуйста. Начну с этого.
12: Одну секунду.
0: Да. Смотрите нашу видеотрансляцию. Те, кто не видел знаменитого кота Стешина, вы сейчас можете это наблюдать. Уже могли. Ладно, Дима, хорошо. Начали с улыбки, это прекрасно. Слышу твое мнение, твою точку зрения.
12: Ну, наверное, это первое такое настолько жесткое заявление МИД за последние 5 лет, и оно конкретизировано. Да.
0: А, это все, да, что ты можешь сказать. Дальше мы должны как-то дописать эту повесть сами. Дим, ты не молчи, мы все-таки в радиоэфире, да.
12: Да-да-да. Сложно что-то сказать. Я вот пока сутки прошли, да, конкретных действий не было. Угу. Депутат Гурулев говорил про систематические удары, а не периодические, да, то есть, там, значит, по его словам, нет какого-то расписания в этих ударах. Вот. Но самое главное, что сделал МИД, наконец-то хотя бы приблизительно обозначил важнейшую сторону конфликта. Это Евросоюз и, собственно, и дипломатам, которые находятся в Киеве, вообще не вылезают оттуда, чувствуют себя в полной безопасности, да, намекнул, что, ну, они тоже, в принципе, законные цели. Да?
0: Ну, вот. Мы гуманистически как-то даже поступаем, мол, уезжайте, товарищи, давайте.
12: Я вот привел один дикий пример, да, который меня просто выморозил. Это первые дни начала СВО, 22-й год. Я прекрасно знал, как работают и чем занимаются на Донбассе все время вот мирных соглашений с 2014 года. Мониторинговая миссия Евросоюза. Я видел, как они халатно работали. Я помню, я даже устроил скандал во время очередного обстрела населенного пункта. Я увидел, что эти, значит, дегенераты ходят с айфончиками, значит, в которые включены компасы. Я не помню, какой-то генерал был на нашу эту миссию возглавлял, я к нему подошел, говорю, разрешите обратиться, говорю, а что у них за средства навигации такие странные, где нормальная буссоль или хотя бы компас, да? Они потом стали ездить уже с нормальными там электронными компасами. Фиксировали направление, значит, прилетов, места отстрела, но все это было понятно, что все это шляпа. Вот. А как только началось СВО, миссия ОБСЕ засобиралась домой с Донбасса, причем, значит, официально нас обманули, не моргнув глазом, сказали, что это у них плановая ротация, а потом они бежали. Но бежали не просто так, а передали все свои бронированные патрули, броневики, джипы, защитникам Мариуполя, да, из запрещенного батальона АЗОВ. Я потом видел эти сгоревшие и подбитые машины на улицах Мариуполя. Вот и вся цена их беспристрастному мониторингу. Вот. Это касается вообще всех международных структур, с которыми Россия по-прежнему по инерции пытается взаимодействовать. Как будто Вторая мировая война закончилась 5 лет назад, и нам нужно любой ценой не допустить, чтобы мир опять скатился в какую-то бойню. Мы видим, что все это уже давно-давно не работает и бессмысленно. А вот такие предупреждения МИДа работают.
0: Да, я считаю, что я очень хочу считать и надеюсь поэтому, что начало положено. Теперь все-таки к заявлениям директора ФСБ Бортникова. Итак, о превращении Украины в крупнейший в Европе центр контрабанды. Скажи мне, пожалуйста, у тебя какие-то факты подтверждения этого тезиса есть? Идет ли действительно речь об утечках с фронта на черный рынок, целенаправленной политике режима этого? Вот то, о чем знаешь, что видел ты?
12: Оружие, которое было поставлено на Украину в рамках военной помощи, в последние годы всплывало в десятки горячих точек и от Ближнего Востока до африканских стран. То есть, ну, прекрасно понимают, что Украина оружием торгует, поэтому у них есть очень жесткая норма. Они любой ценой их заставляют эвакуировать с линии фронта подбитую западную бронетехнику. И этим пользуются наши БПЛАшники. Причем я сам это наблюдал воочию, не в компьютере в ролике, а на экранчике пульта управления третьим Мавиком. Да, сначала турист сбросил в люк механика водителя Брэдли сброс с Мавика, ну, обездвижил машину, подорвал. Вторым сбросом он попал под гусеницы. А дальше мы стали ждать эвакуационную группу, который приехал этот Брэдли вытаскивать, потому что им надо отчитаться, что они его не продали в Сомали, да, любой ценой. Вот. Ну и, как правило, да, там к одному Брэдли второй, значит, подбивают, потом еще какую-нибудь бронемашину. Ну, да, приходится расплачиваться за торговлю
0: оружием. То есть там таким. Знают, что они торгуют с Сомали, заставляют их отчитываться ценой, соответственно, жизни. Это как один плюс один все прозвучало. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, я понимаю, ну, Сомали все-таки это не ближний свет.
12: Сомали условно, условно. Это
0: хорошо, про страны, про регионы СНГ. Есть такие, о которых можно сказать, что вот они находятся в зоне наибольшего риска наводнения вот этим укропским оружием, ну, западным, европейским, американским через Украину?
12: Ну, по логике вещей оно вообще должно везде расползаться. Вот. Но все-таки Украина-то страна, изолировавшаяся изнутри, чтобы из нее люди не разбегались, вот, а шли на фронт служить. Вот. Ну, я думаю, каналы какие-то есть, чтобы его вывозить. Вот. Давным-давно, еще задолго до конфликтов, постоянно происходили какие-то скандалы там, с украинскими судами под непонятными, значит, чудесными флагами сухопутных держав, которых отлавливают в разных портах с оружием непонятного происхождения. Это старый украинский бизнес. А за себя скажу, что с оружием в Славянске в 2014 году было очень-очень плохо. Вот, была попытка захватить в Поросковеевке под Артемовские склады, где миллионы единиц хранения в соляных шахтах лежали. Вот, это не удалось сделать. И тогда, значит, стрелковцы нашли вороватых прапорщиков. Да? И одномоментно на фронте вот, только зарождающейся войны на Донбассе вдруг появились тысячи самозарядных карабинов Симонова и Токарева, очень грозное оружие в умелых руках. И вдруг внезапно ручные переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Их было столько, что, не знаю, под Семеновкой они в каждом блиндаже стояли. Причем там комплектные, готовые к выстрелу, с грушами обрезиненными, с жидким азотом, который, собственно, там запускает всю систему. Вот. И наши ребята сбивали достаточно украинской авиации вот в тот период войны. Это, да, это сработало воровство в интересах России и русского народа, можно так сказать.
0: А, про то, что Украина действительно плацдарм для отработки гибридной войны. Вот смотри, после заявления МИД были сообщения о том, что ВСУ сменили тактику. Возможно, на твой взгляд, что это косвенное такое подтверждение того, что действительно Украина – это плацдарм для отработки гибридной войны, где каждая пауза используется Западом для вот этого работы над ошибками, анализа ошибок, перевооружения. Как считаешь?
12: Я бы даже конкретизировал, наверное, не гибридной войны, а совершенно новой войны 21 века, доселе незнакомой человечеству. Я когда-то вот отлил в граните, я тоже Дмитрий Анатольевич, да, но я тоже умею отливать в граните, что вот наши предки, даже ближайшие военные умы еще десятилетней давности не могли себе представить, что противник контролирует нашу тыловую полосу вглубь на 10-20 километров без своего физического присутствия. И мы делаем то же самое. Вот. Все встало с ног на голову. Бронетехника потеряла вообще какое-то свое значение. Когда-то, да, артиллерия боги войны. Попробуй выкатить пушку, КЛБС хотя бы ближе, чем на 10 километров. Я работал с артиллеристами осенью. Вот мы, орудие было замаскировано, гиацинт, так что с 3 метров его было не различить. Вот мы раскидали эту маскировку, отработали буквально там 5-6 снарядов по каким-то целям. Вот. Все мгновенно появляется беспилотник, начинает нас срисовывать, к нам прилетает пакет града, потом еще появляются беспилотники, туман начинает растягиваться. Я вообще с этой позиции просто чудом выскочил.
0: Прервемся. Вот я успел... Да, прости, пожалуйста, потому что сейчас новости, последнее время новостей на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим разговор со специальным корреспондентом «Комсомольской правды». С нами на связи Дмитрий Стешин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
13: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался. Радио «Комсомольская правда». Срочно!
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: С нами на связи спецкор комсомолки Дмитрий Стешин. Дим, я продолжу. Вот ты говоришь, получить совершенно другую войну. Не гибридную, совершенно новую. Но сидела, пока новости шли, да, в общем-то, вспоминала наш с тобой предыдущий разговор в эфире. Мы к ней готовы, к этой совершенно новой войне. Ты меня сейчас покритикуешь. Хохлы готовы. Евросоюзовцы вообще от слова... Нет, я посмеялась, потому что сама такую фразу, да, сочинила на ходу. Но они же прекрасно понимают, что им с этим надо что-то делать. Вот сформируй мою, как бы, ответ на мою мысль.
12: Они поймут только, когда их танковые клинья и арт-дивизионы начнут гореть. Я объясню. Это страшно невыгодно для военно-промышленного комплекса любой страны, что России, что Запада, переходить с производства там леопардов стоимостью 100 миллионов евро в самой нищей комплектации на клепание дронов там, не знаю, по 5000 евро стоимостью вообще.
0: А, им надо, чтобы все это сгорело к чертовой матери, а потом они, нет, соответственно, нет. Не надо.
12: Они будут оттягивать неизбежный конец до конца.
0: Все, поняла. Вот, чтобы наклепать как можно больше, да, и денег под это получить.
12: Нас сейчас продолжают производить танки в стране. Угу. Бронетранспортеры представляют их на выставках, какие-то новые модели. Вот. Хотя он уже в 20-30 километрах от линии фронта, это будет мишень.
0: Слушай, вот девочкин вопрос с первой парты. Смотри, но технологии же не должны стоять на месте. Мы же не можем опираться исключительно в войну беспилотников. Мы так или иначе должны что-то придумать, что и по земле передвигается, и может противостоять этим беспилотникам.
12: Пока не придумано.
0: Значит, ну как-то мы должны придумать. Калашников же что-то придумал в свое время. Я извиняюсь за этот козырной туз.
12: Девочкин вопрос очень точный.
0: Ой, спасибо.
12: Потому что, да, дронами можно контролировать небо, но дронами нельзя освободить какие-то территории. Вот. Можно удерживать, да, а освободить нет.
0: Ладно.
12: Пока не придумано абсолютное оружие против дронов. Есть комбинация различных систем, и они, к сожалению, работают не очень.
0: Скажи мне, пожалуйста, да, я это услышала, я не смазала твой ответ. А ты мне скажи, правильно делает наша страна? Вот, ну, во-первых, сначала множе вот эти, я по Москве уже сразу оговорюсь, инженерные кружки, где управление БПЛА. Сейчас вводится, соответственно, там, я не помню, по-моему, в вузах, да, этот факультет. Там в школах что-то начинается. Вот это правильно или это... Оголтелая милитаризация нашей страны, и к чему она приведет, черт его знает. Давай будем честны.
12: Давайте будем честны, да. Война всегда двигатель прогресса. У меня на стене висит штык от винтовки Вита Витальери 1872 года. У него пластмассовые рукоятки. 1872. Это первый случай в истории оружия применения композитных материалов. Это была какая-то очень-очень протопластмасса, даже не бакелит.
0: Но она была легкая, да? Как надо, из-за чего ее использовали? Она
12: легкая, же все-таки хрупкая. Не разваливается, ее не надо смазывать маслом.
0: Поняла.
12: Там,
0: хочу успеть к Бортникову вернуться. Ну, мне ясно все. Значит, про биологическое оружие скажу для слушателей, что глава ФСБ сообщил, что НАТО продолжает долгосрочную программу по созданию биологического оружия избирательного действия. А вот это избирательное действие, я сразу говорю, ученые в моих научно-популярных программах не подтверждают, что оно такое возможно, но как бы у меня нет поводов не доверять Бортникову, это так, на минуточку. А лаборатория Альянса функционирует в том числе и на территории СНГ. Насколько серьезна, Дим, эта угроза? С чем связан выбор именно стран постсоветского пространства? Вот твой анализ на эту тему, пожалуйста.
12: Я могу только одно разумное объяснение дать. Это готовится какое-то генетическое оружие, доселе нам неизвестное. Для этого нужно собирать базы информационные, смотреть, как что воздействует на группы людей определенных национальностей. Других объяснений у меня нет. Вот. Но раньше вся Россия была, СССР, покрыта заведениями со страшным названием, да, противочумные станции.
0: Да, это и были экспедиции противочумки. У меня родитель в нее ходил регулярно, как студент.
12: И были побеждены страшные болезни, которые устраивали натуральный мор крестьянскому скоту. Да?
0: Да.
12: Вот. Ничего ужасного в этих станциях со страшным названием противочумные не было. Вот.
0: Но контроль был, мониторинг и контроль. А у нас, получается, сейчас у России и государства СНГ, возможно, нет вот этой нужной коммуникации равно эффективных механизмов для мониторинга и противодействия этим программам. Потому что, вот смотри, выдают, как Бортников говорит, выдают за легендаризируют, сегодня это слово новое узнала от него, что, мол, где-то какая-то вспышка, а это вот результат утечки патогена. Но если на местах люди, да, вот, понимаешь?
12: Положите половину скота в стране, в скотоводческих регионах, да, это значит, ну, практически, да, устроить дефицит белка целому государству.
0: Есть такое. А смотри, да. Что меня взволновало прям сильно. США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана с помощью программных закладок в системы видеомониторинга в Тегеране. А ты помнишь, когда израильская женщина с русской фамилией Уколова, меня так раздражает эта фамилия, не знаю, простите, заявила, что если что, мы там проследим за кем надо, вообще намекая на руководство нашей страны, ну, благо, которое выдержано, в отличие, как минимум, от меня. Так вот, а насколько реален этот механизм? Потому что Бортников говорит, ну, вы продолжаете, друзья, это я сейчас немножко переначу, ставить это западное ПО, давайте, цифровой суверенитет возник. Но у нас же, а что нам свое? Кирпичи кричать «алло»? Понимаешь, вот как быть-то? Что бы ты сказал?
12: Бортников прав. Нет только альтернативы пока.
0: Это вот. Я сказал, возможно, нет альтернативы. Бортников сказал, что это приведет к новой волне про цифровой суверенитет, да.
12: Он лишь констатирует проблемы, но почему-то не дает никакого выхода. То же самое, кстати, он говорил, намекая на миграцию бесконтрольную. Да,
0: это было. Это у меня есть и этот вопрос, если успеем. Да, да,
12: но
0: да.
12: Выхода. А почему он, как глава спецслужбы, не может сказать, введите визовый режим?
0: А стройка станет, Дима, а это... Ой, я не буду продолжать, ты все прекрасно понимаешь.
12: Хорошо, ладно, визовый режим, биометрию поставьте везде. Ну что это биометрия, это что-то фантастическое?
0: Ну, уже
12: мне кажется,
0: нет,
12: на базе компьютера того можно слепить там видеокамеру, сканер отпечатков пальцев, все.
0: В общем, смотрите, да, про, господи, миграцию, слово вылетело из головы. В общем, это такая история, которая на фоне терактов в Крокус-Сити-Холле, который кажется, что уже был давно, но, слава богу, людская память и мозг справляются пока со своей функцией, вроде как сбывается, нет. Наглядно показывает механизм использования мигрантов террористических целях. И Бортников заявляет, что и биооружие, и прокси-сила, и прокси-сила в Иране, и сирийцы, и где-то под брюшки у нас азиатское. Можно это все вот огрести, как говорится, как результат от миграционной политики. И все это скажется на безопасности нас и стран СНГ. Но один он не может ударить кулаком по столу.
12: Может.
0: Может, Дим, да?
12: Думаю, да.
0: И где...
12: Ну, а кто еще круче по силовому ресурсу в стране?
0: Путин?
12: Именно в таких, да, да. Ну, после Путина. Именно в таких тонких материях, как терроризм, угроза национальной безопасности, кто может быть круче и чье слово может быть весомее? Вот. Но он почему-то не говорит то, что от него ждут. Я не знаю.
0: Ну, мы же дождались хотя... от МИДа с тобой, понимаешь? Вон слушатели уже взяли на вооружение твою фразу «распрямление горбатых».
12: Расправление...
0: Да.
12: Хотя могу сказать, что по моим предположениям, вот эта, значит, маниакальная шизофреническая постройка учебных заведений в Средней Азии, в бывших республиках, да, это плавная подготовка к введению жесткого визового режима.
0: Объяснись, пожалуйста, мы строим там что-то, и это плавно подготавливает визы. Что-то да. Я никак...
12: К нам хоть кто-то смог заехать по трудовым визам с более-менее нормальным знанием русского языка.
0: Все-все-все-все-все-все, вот. Поняла. Слушай, но он же также еще и говорит, что Запад не оставляет попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии, вот эти блуждающие, да, боевиков из зон конфликтов на Ближнем Востоке, и, кажется, Иран далеко. Знаете, как Куба далеко, Куба близко. Иран может оказаться прямо у границ стран Содружества. Очень-очень быстро они перемещаются, если это необходимо. В общем, вывод вот такой. Все правда, только что нам делать с этой правдой? Просто сидеть и знать?
12: Ну, для начала хотя бы не превращать страну в проходной двор. Ну, все уже давным-давно поняли, чего стоит дружба наших бывших союзных республик. Она абсолютно лукава и корыстна. Вот. Если мы считаем, что после введения визового режима они не будут нам затаскивать товары, на которых наложены санкции по сервому импорту, совершенно напрасно.
0: Да, вот это для них же... Ну, это мы вот с Арменией столкнулись вот. Недавно.
12: Они на нас обидятся, перестанут нас любить. Вот. Да нас в крокусе отлюбили как следует.
0: Ничего, нам своей любви хватит. Я поняла. Дим, 30 секунд осталось. Хочу успеть сказать тебе большое спасибо от всего сердца. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Спасибо, Дим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Александр Камкин о подготовке Европы к войне с Россией в 2029 году.
16: 29-й год – это выборы в Бундестаг, это выборы в Европарламент. Неужели Европа деградировала до такой степени, что под соусом угрозы российского вторжения, в кавычках, естественно, они у себя отменят выборы и введут окончательно уже диктатуру, ну, чтобы быть хотя бы последовательным и честным? Я бы такого не исключал. Действительно, вооруженные силы многих стран Евросоюза сейчас преобразуются. Ведется активное внедрение новых технологий. Сейчас недавно в Швеции закончились учения «Аврора-26». Сценарием была высадка десанта на Гутланде. Это остров Балтийского моря. И многие исследователи считали, что это завуалированный сценарий попытки вторжения в Калининградскую область.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
17: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 22 мая в Зеленом театре города Пскова состоялся детский хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Город Великие Луки на нем представили 80 участников местных хоровых коллективов.

0: культуры Псковской области. Сейчас погодными процессами на европейской части России устанавливают сразу несколько фронтальных систем. В результате над регионом формируются поля мощной дождевой облачности. Об этом сообщает метеоцентр ФОБОС. А пока облака будут портить погоду, вместе с ними распространяются и воздушные массы. Поэтому на Кольском полуострове и севере Карелии к дождям может присоединиться снег. Наиболее же интенсивные осадки прогнозируются в Поморье и Средней Волге. Здесь местами за сутки выпадет свыше 1/4 месячного объема влаги. Пик похолодания выйдет в конце рабочей недели. За 2 дня до календарного лета столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. В средней полосе и на северо-западе температурный режим войдет в климатические рамки на начало июня. А в большей степени арктического вторжения в Москве в ближайшее время сохранится облачная погода с небольшими дождями. В храме города Великие Луки отслужили благодарственные молебны по завершению учебного года, на который были приглашены выпускники, школьники, студенты, кадеты, преподаватели и родители. В кафедральном Свято-Вознесенском соборе общегородской благодарственный молебен возглавил ключарь собора, заместитель руководителя епархиального отдела по религиозному образованию иерей Роман Донец. С проповедью и напутственным словом, облеченным в форму завета святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, к школьникам и выпускникам земли русской, молящимся в храме, обратился руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии Дмитрий Ласкин. В завершении благодарственного молебна всем вручили просветительский буклет об основах православной веры и миссионерские открытки миссионерского отдела, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Вопрос дня.
3: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. А также ваши комментарии оставляйте под видеотрансляцией на официальных страницах радио «Комсомольская правда» в Рутубе и во ВКонтакте. Вопрос очень простой, но сначала небольшая преамбула. Валентина Ивановна Матвиенко призвала пропагандировать среди молодежи переезд в деревню. По мнению председателя Совета Федерации, там легче обзавестись жильем, есть возможности для самореализации и карьеры. Вопрос такой, друзья. Вы бы променяли город на сельскую жизнь? Город на сельскую жизнь. Вот как-то так. Не путайте, пожалуйста, как-то говорят, туризм с гражданством, да, или с постоянным местом жительства. Ну, в общем-то, все просто. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Даже не знаю, можно ли приводить в пример дачу, имеем ли мы на это право. Вроде как с дачи можно вырваться, а из деревни, ну, уехать можно, а уже потом ее из себя уже не вывезешь, да, как говорится. Но вот я об этом говорила, как только будет звонок, скажите мне об этом сразу же, пожалуйста. Так вот, я об этом буквально, особенно для тех, кто пропустил, напомню, говорила с нашим политическим обозревателем Владимиром Варсобиным, который сначала отстоял школу одну в деревне, а потом она расцвела. И малое количество детей в классах. И как-то потянулись, соответственно, туда педагоги. Но это штучный товар, согласитесь. Вот было бы везде так, потому что мое последнее посещение деревни, оно оставило такой серьезный след в моей душе. Это деревня моих предков. Все очень чистенько, все очень, так скажем, прилизано, в хорошем смысле понимания этого слова. Знаете, и красят, и там подделывали монумент к 9 мая. Ну, я рассказывала об этом частично. А когда я начала разговаривать с местными, они говорят, что там так уменьшилось население, что вся молодежь уезжает, потому что работы нет. А учеба теперь только в соседнем селе. Ну и так далее и тому подобное. Есть уже просто звонок. Здравствуйте. Александр, Подмосковье на связи. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Да, живу в Подмосковье, не таком далеком, 60 километров от Москвы, грубо говоря.
3: А это деревня, Александр? Ну, или село, не знаю, какой статус у вашего населенного пункта?
4: Да, это деревня,
3: деревня. Так, рассказывайте, что у вас?
4: Вот все хорошо, да, но инфраструктуры практически никакой. То есть больницы, учебные учреждения, для детей какие-то секции. Все настолько минимально, все настолько удалено. Прям тяжело куда-то добираться, особенно как у меня 3 детей.

0: можете представить, одного туда-сюда, то есть как бы прям очень тяжело.
1: Понимаете, в чем дело? Я вообще вот боюсь даже об этом говорить. Кому-то станет плохо, ну там престарелые дети. Как их вести? Куда вести? На чем вести? А где вы обучаете своих детей?
0: Маленькие дети у меня в садик ходят, но так получается, что в данный момент из-за того, что сельское образование наше не очень, то есть мы имеем возможность оставаться у бабушки в Одинцово. Вот, поэтому старший сын ходит в школу в Одинцово, при этом мы его там иногда возим, иногда забираем к себе, а младшие в садик тоже там по местности никак не получилось, то есть, ну, младший в Одинцово тоже, ну, там, 3 через 3 ходит в садик.
1: В общем, какой-то сюр. Совсем семейная такая традиционная, обычная, привычная схема. Быть без ребенка, да, нет, у бабушки, конечно, хорошо, замечательно, но как-то вот очень хочется самому воспитывать, потому что бабушка там воспитать
0: очень,
1: может.
0: Очень хочется, не поверите, просто ребенку вот зимой, чтобы дойти до школьного автобуса, ему нужно пройти 2,5 километра.
1: Ладно, все сложно, как говорится. А что с поликлиникой? А что с едой?
0: Постоянно не хватает врачей, какие-то сокращения, постоянно идут сокращения, абсолютно. Врачи меняются, нет поддержки врачей, спрашиваем, ну, говорят, что зарплата, условия не устраивают.
1: Все правду говорят. А вы-то куда ездите на работу, ну, если ездите? Что вы там делаете? Как вы в деревню попали?
0: Москва. А мне в деревне нравится.
1: Погоди,
0: вот
1: тепленькая пошла. То есть вы работаете в Москве и сначала где-то жили здесь, а потом перебрались в деревню за 60 километров от столицы?
0: Нет, изначально приехали в деревню.
1: Откуда?
0: Ну, я родом вообще из Белоруссии.
1: Ну, то есть вы перебрались из одной страны в другую и сознательно поехали жить в деревню.
0: Да. Сознательно в деревне мне очень нравится.
1: А в Беларуси где жили? В деревне или в городе?
0: Минск.
1: Нормально так. Минск, мы туда как туристы из Москвы катаемся. Я клянусь. У меня сейчас половина друзей. Как в Минске хорошо. А вот это мороженое вкуса драников. Тра-та-та-та-та-та. Ну, в общем, они понятны. Там, туристическая поездка в Минск – это всегда приятно. Я сама это испытала, это прекрасно. Вы не боялись? Вас жена не отговаривала, не говорила? Или это она вас уговорила?
0: Совместное решение.
1: Ну, вы молодцы. Как говорится, совет да любовь. Вот вам от всей комсомольской правды. Ну, круто. Круто. Я даже не знаю, что пожелать счастья, наверное, и подъем в деревню. Спасибо вам большое за этот рассказ. Друзья, 8-800-200-9702. Я, кстати, сразу скажу, не только деревенские звоните. Вот я городская тоже. Готова ли я переехать жить из города в деревню? Ну, вот такой ответ тоже принимается. Иван на связи. Ярославль, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вот прям как по заказу, как говорится. Да, я родился в городе и живу в городе.
1: Так.
2: Скажем так, мое детство, естественно, у меня отец родом, я опять же, тоже жил в деревне. Он родился в деревне, учился в деревне, жил в деревне. Ну, естественно, потом в город переехал, вот. Потом я родил, все дела. Естественно, я, как ребенок, естественно, в деревне тоже бывал, и родителям помогал, и, может, месяц отдыхал летом, когда в каникулах. Естественно, все это было. Но когда я повзрослел, естественно, я понимал, что... Ну, и сейчас, естественно, понимаю, что перебраться, вот, предлагают в деревню, но это просто нереально. Потому что, к примеру, вот сейчас туда можно проехать. Вот когда мне было лет 15, туда дороги мог проехать только какой-нибудь УАЗик, буханка, или Хантер, или трактор. Какая-то даже скорая туда просто не проедет никакая. Никак... Вообще, то есть... Сейчас
1: страшно,
2: более
1: одним могут... словом. Одним словом, да, страшно сейчас... совершить этот шаг.
2: Естественно, сейчас там, может, есть дорога, там пересеченка, песочек, гравий, может, на как-то проехать. Пожарка на, естественно, Уралах может проехать без проблем. Но, опять же, сколько она туда будет из районного центра добираться, одному богу известно, и, скорее всего, уже там будут угольки одни от строения оставаться. Даже потому что из районного центра там километров 20 будет до деревни.
1: Ну хорошо, вот у нас одни минусы. А скажите мне, какие плюсы сейчас, на ваш взгляд?
2: Нет, конечно, там хороший воздух. Там всегда своя еда. Ну, опять же, это потому что у меня в деревне там большая земля, ну, не скажем так, прям огромная, большая. Там у меня это сестра отца живет на постоянной основе.
1: А кем она там работает, сестра отца?
2: Она никем не работает, она на пенсии сидит. Она там просто, скажем так, живет, когда еще не была на пенсии, ну, или просто уже после пенсии не так долго. Она работала соцработником, за соседями, бабушками ухаживала, там все дела. Естественно, тоже здоровье не железное, а потом перестало. Да. Сейчас она просто там на своем основе живет, выращивает там помидорчики, огурчики. Естественно, это все свое, это все вкусненько. У нее там курочки живут.
1: Да, но на это тоже нужна огромная физическая затрата.
2: Это, конечно, это очень сложно. Это очень нужно каждый день в 5 часов вставать, печку затопить.
1: Ой, не начинайте. Я как вспомню просто дачу, так дурно становится. Бабушкина дача. У меня нет дачи для тех, кто интересуется. Спасибо огромное. 8-800-200-9702. О, столица подтянулась. Москва. Нина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, слушаю вас.
3: Я живу в Москве давно, но родилась я в деревне. Вы знаете, меня очень обижает фраза, что деревню из девушки вывести невозможно.
1: Да прекратите вы, Ниночка, обижаться. Я, например, вот курянка родилась и курянкой помру. И я этим горжусь. Курск из меня ничем не... Хоть я и москвичка уже юридически, из меня Курск ничем не вывезешь. Ни за что.
3: Ну, не знаю. Я просто родилась в подмосковном селе. Но я могу сказать так, мне есть чем сравнивать. Так. Я училась в сельской школе 8 лет. У нас были классные учителя, очень культурные. Вот именно сельская интеллигенция, которая умела и грамотно выражаться. И нас обучала вот просто, вот знаете, дотошно доводила информацию до каждого ребенка. После этого я училась в 9-10 уже в городской школе, в районной. Уровень преподавателей в школе городской, я бы сказала, на порядок или два было ниже. Но то, что мне задали базу непосредственно наши сельские учителя, она осталась. Может быть, наше село было выдающимся. Сейчас оно, конечно, там остались в основном дачники. Жалко, очень жалко от того, что вымирало. Но мы тогда уже, мне просто немало лет, я, в общем-то, уже на пенсии, но могу сказать, я тогда переживала за село, когда 70-е, 80-е годы стала молодежь уезжать. Надо было тогда проводить газ, давать возможность людям обустраивать свои дома так, как хотелось бы, чтобы это как жили в городе, ванны. Ну, сами все понимаете, то, что сейчас есть
1: возможности в поселках.
3: И это надо было развивать по принципу американского.
1: Все, поздно уже. У нас просто 15 секунд осталось. Поздно уже, все, крест
3: да,
1: ставим.
3: Поняла. Ну, в общем, если возрождать в том же виде малоэтажную, как только Россию, тогда деревня возродится.
1: Спасибо вам за мнение и за то, что позвонили. И не обижайтесь. Это я с любовью сказала. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, сейчас короткие новости послушаем, а затем продолжим прием звонков.
4: Вопрос дня.
5: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Дыня – это огурец.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
4: Вопрос дня.
1: 8-800-200-97-02. Телефон студии радиостанции «Комсомольская правда». У нас на связи... Ну, вообще, давайте сначала повторю вопрос. Готовы ли вы променять город на сельскую жизнь? Потому что Валентина Матвиенко призвала пропагандировать среди молодежи переезд в деревню. Мол, легче обзавестись жильем, есть возможность для самореализации и карьеры. Вадим на связи у нас. Белгород, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Ну, я городской житель. Конечно, поменять город на сельское место можно. И вот есть хороший пример у нас в Белгородской области. Случайно познакомился абсолютно. Искал форму спортивную для соревнований. И мне посоветовали обратиться в совхоз имени Горина. Есть такой. Как деревня называется, к сожалению, не знаю.
1: Так.
9: Вот я приехал, там начальник физической подготовки и спорта совхоза меня встретил. Угу. Шикарный стадион, лучше, чем в городе Белгород. И зачастую соревнования городские проходили именно там. Руководитель вот этой физической подготовки и спорта, он пришел из Питера после окончания института физкультуры
1: так.
9: В Питере.
1: И приехал в это село Бессоновка, там село Бессоновка.
9: Он переехал один, потом после института, потом перевез жену и перевез родителей туда, из Питера. У него физическая подготовка и спорт, и вокально-инструментальный ансамбль. Жена занимается преподаванием в школе. Изумительная инфраструктура в совхозе, просто изумительная. Стадион безумно хороший. Сидениями на стадионе спортивные залы, оборудованы все кеплеровской техникой. Да, там,
1: Вадим, скажите мне, пожалуйста, вот вы рисуете какое-то просто чудо чудное и очень высокие зарплаты.
9: Да, это чудо чудное, а произошло оно абсолютно случайно. Я начал изучать как бы историю. Совхоз был обычный такой умирающий совхоз.
1: Так.
9: И селяне после того, как очередной председатель умер от пьянства, они выбрали единственного непьющего человека. Это был ветеринар местный.
1: Я поняла.
9: Ну,
1: вообще там совхоз же, насколько я понимаю, он торгует, он выращивает там свиноводство, господи, процветает. Вот, они, да, я просто, да, уже посмотрела.
9: Это очень многопрофильный сейчас холдинг. Горин умер уже, но вот есть торговый дом, Горин продукт, и я сейчас, к сожалению...
1: А что вы туда? А сами-то туда что не поедете?
9: Я не поеду.
1: Ну, да.
9: Во-первых, я уже пожилой человек. Вот. И у меня домик за городом.
1: Ясно. У вас своя дачка. Слушайте, понятно. То есть бывают и такие деревни, ну, в данном случае совхоз и село, которых хочется жить. Спасибо вам большое.
9: Я встречался... с выпускниками школы этого совхоза. Один ко мне пришел работать в качестве менеджера по продажам, закончил институт иностранных языков в Москве, работал в Москве переводчиком, потом вернулся в Белгород обратно. Его брат закончил музыкальное училище в совхозе, потом поступил в Московское музыкальное училище и играет в Большом театре.
1: Ну, прям сказка какая-то, да, были.
9: Вот такие сказки, к сожалению, бывают.
1: Почему, к сожалению-то?
9: Вот, сейчас их мало.
1: Да, их мало, вот это, к сожалению. И, конечно, то, что там Белгород под ударом сейчас, и вся Белгородская область тоже, к сожалению. А то, что такие сказки бывают, это счастье. Спасибо. 8-800-200-9702. Может, Валентина Ивановна именно о таких деревнях говорила? Не знаю. Олег из Москвы к нам пожаловал. Здравствуйте, Олег.
10: Здравствуйте, Мария. Ну, я вот, наверное, с профессиональной точки зрения подошел бы, ну, в плане профессиональной деятельности. Я готов был бы переехать и преподавать историю в одном из учебных заведений в небольшом населенном пункте, будь то Белгородская область или один из новых регионов России, или Крым. То есть я бы сейчас сделал бы это там, ну, в принципе, да, я мне уже за 50, в принципе. Собственно, я не вижу в этом какой-то проблемы, и в Москве меня особенно так, что-то меня так сильно не радует, и особенно не
1: вешает. А что вас останавливает?
10: Очень, ну, технические вот вопросы. Я предпринимал шаги в этом направлении, так сказать, в прошлые годы. Ну, не удается пока как-то вот найти контактов каких-то, вот.
1: Mm-hmm. Так, чтобы как-то с кем-то связаться, послушать, чё
10: да.
1: Как, да, чё как,
10: ну,
1: как
10: да, ведь там, да, жилье на месте, нужно же какое-то жилье на месте.
1: Не, я
10: все
1: понимаю,
10: да?
1: Когда да. Есть хоть кто-то, к кому можно обратиться, это совершенно другая история. Да. Ну что, я вам желаю, конечно, а вы в какой регион бы хотели, в Подмосковье где-нибудь?
10: Ну, можно один из новых регионов России, Крым, или та же Белгородская или Курская область. Это нормально, да.
1: Понятно. Что
10: главное,
1: ж...
10: Да, история, география, да, и так и другие предметы. Да.
1: Желаю, чтобы все случилось, чтобы все получилось. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. О, из Крыма звонок. Андрей. Дорого яичко к светлому воскресенью. Только что говорили. Вы в Крыму где живете, Андрей? Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Симферопольский район.
1: Вы в деревне, в селе? Ну, то есть что это?
11: Село, да.
1: Ага. Ну вот вам там нужны географы, вот другие учителя, вот то, что только что вот человек хочет к вам переехать.
11: Учителя нужны. Нужны учителя. Вот ФАП у нас новый открыли. Врачи можно тоже как бы добавить. Нехватка есть, да, действительно.
1: А вы продолжаете жить или хотите уехать в город?
11: Нет, я не хочу жить в городе. Я живу недалеко от города, езжу в город на работу, а проживаю в селе сейчас. Родился в селе в другом, правда, тоже в Республике Крым, в другом селе, как бы, да. Ну вот быт сельский, ну он немножко, конечно, сейчас отличается, чем ранее.
1: Ну давайте когда-то. Про быт, подождите, это правда интересно. Вы ездите в столицу Крыма на работу, вот приезжаете домой. Или с утра, да? Вот что у вас в санузле? Давайте так. Я имею в виду ванную комнату.
11: Ну, все как положено, как в квартире. Раздельный санузел.
1: Угу.
11: Положено. Газ у нас, вода в доме.
1: Так, а в чем тогда вы сказали, быт немножко другой, чем в городе? Что там у вас с бытом?
11: Ну, быт немножко другой в том плане, что все-таки... В деревне тише, спокойнее.
1: А, вот. Это же когда городские с ума сходят от этой тишины. Меня с утра-то даже птицы будут такие, они у нас громкие.
11: В деревенской жизни в том плане, что действительно, вот как передо мной мужчина сказал, что с кружками проблема, куда-то ребенка отвезти, какой-то кружок ребенок хочет, другой. Секции. Они есть, но их очень мало, и выбор не очень. Конечно, и добираться тоже, вот представьте, что в селе живешь, там за 4 километра ребенка там в одну сторону нужно отправить, а ты на работе. Сейчас же рабочий день до 6 часов вечера в основном, да, у людей.
1: Известная
11: а кружки
1: вещь, да.
11: В 4 часа вечера, в 5 часов вечера. Тут как бы такой есть нюансик. Спасибо бабушкам, дедушкам, которые помогают, как бы, вот. Без них было бы, наверное, совсем тяжело.
1: Спасибо вам большое за информацию. Ну, у вас там хоть климат практически райский. А, прям сразу так в Крым захотелось. Ну, это невозможно разговаривать с человеком из Крыма. Это как невозможно смотреть, как люди едят шашлык. И не попробовать отобрать или выбросить. 8-800-200-0907-02. Тула на связи. Александр, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
1: Слушаю вашу точку зрения.
12: Вот, понимаете, я вот еще хотел сказать. Я бы вернулся в деревню, когда я родился. То есть в 85-86 год. Когда у нас была центральная усадьба, то есть был клуб, был детсад, почта, сельсовет, район 5 километров до района, это Ивановская область.
1: Так.
12: В 87-м ушел в армию, было нормально, в 89-м уже почуднее становится. Я к чему хочу сказать? Так, деревня сейчас живет, как бы и колхоз существует, все, но самые молодые-то остались, кому по полтиннику.
1: Угу. Да, я эту проблему обозначила, я с ней сама столкнулась. Потому что люди хотят жить и зарабатывать больше, и карьера какая-то, да?
12: Нет, ну, большая часть, какая даже в Москву оттуда есть, и увозят, и привозят, и все. Вот у меня брат родной, он с города, с области, он съехал в родительский дом, там он благоустроил, и все нормально, как бы и санузел, и все. И бани свои, и огород, и все. То есть вот так.
1: А как посоветуйте, как вернуть человека молодого в деревню обратно, ну или в село?
12: Вот когда, вот, допустим, я вот помню, года 85-86, вот, допустим, там такой, ну, довольно-таки зрелый, там, 18 лет, зарплата была довольно-таки неплохая, достойная.
1: Я поняла. Какой, ну, деньги решают проблемы. Спасибо. Да нет, клуб – это вообще козырное развлечение. Я бывала в таких. 8-800-200-0907-02 – это уже на завтра, друзья мои. Спасибо всем за звонки. И наше голосование во ВКонтакте – ожил. Итак, вопрос. Вы бы хотели переехать жить в деревню или село? Да, 53, почти 54%. Нет, 25. Я уже живу в сельской местности. 21,15%. Огромное всем спасибо. Никто не свободен. Впереди, по сути дела, Николай Стариков, Андрей Зобов. А итоги дня вернутся завтра.
8: Вопрос дня. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Народный артист России Стас Михайлов о самом главном осознании в жизни.
14: Квартиры, дома. Вот это все уходит куда-то так быстро, за секунду, что вообще теряет свою ценность. Вообще неинтересно. И ты понимаешь, вот эти глаза людей, которых ты видишь, смотришь на них, вот это вот самое, наверное, важное, что в один момент этого может не стать. Вот это страшно. Если бы человек знал, как быстро его забудут после его смерти, то не придавал бы столько времени при жизни, чтобы оценивать, что про него скажут. Или что подумает, или что представляет из него своя слава там человеческая. Еще Соломон говорил, слава человеческая, как цвет на траве. Цвет прошел, и нет. Вот тут понимаешь временность всего происходящего и быстроту происходящего, внезапность. Как у Булгакова, человек смертен, причем внезапно смертен. То есть никто не знает даже, когда это. Об этом надо помнить, понимать, ценить каждый божий день.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера.
15: В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
17: О важном.
16: Владимир Путин поручил Кремлю и правительству защитить российские предприятия от воздушных угроз. Власти вместе с крупным бизнесом подготовят комплекс мер для отражения атак беспилотников. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, Кабмин, Минобороны и ключевые ведомства координируют свои действия с промышленными компаниями для создания системы активной защиты. Ранее промышленные предприятия в разных регионах страны неоднократно сталкивались с налетами беспилотных летательных аппаратов.
17: О санкциях.
16: Российские дипломаты назвали бессмысленными новые ограничения Великобритании против отечественных компаний и платежных систем. Британские власти ввели санкции, чтобы перекрыть каналы финансирования, которые Москва якобы использует для обхода прошлых запретов. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне. Дипломаты подчеркнули, что российская экономика давно адаптировалась к внешнему давлению, а санкции навредят репутации самого королевства. Накануне британский Минфин расширил черный список на 14 организаций и 4 физических лиц, которые связаны с криптовалютными сетями.
15: О происшествии.
16: Коммунальная авария оставила без воды жителей ингушского города Малгобек. Специалисты экстренно устраняют крупный порыв на центральной водопроводной сети. Об этом сообщили в городской администрации. Из-за повреждения трубы на проезжей части образовался провал, движение транспорта перекрыто. Накануне в Ингушетии прошли сильные ливни. Они подтопили более 170 жилых домов и дворовых территорий.
15: О погоде.
16: В среднюю полосу России в конце мая придет октябрьская погода. Из-за северного атмосферного фронта температура воздуха в пятницу опустится до 13 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве и Подмосковье начнутся дожди, а потепление наступит только в выходные. Россия доставила в Казахстан 4 амурских тигров с Дальнего Востока для восстановления популяции хищников. 2 взрослых особей поймали в дикой природе, а 2 тигрят вырастили специалисты реабилитационного центра. Об этом сообщили в Российском министерстве природных ресурсов и экологии. Там отметили, что главы государств Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев договорились о такой передаче в ноябре прошлого года. Животные помогут возродить туранского тигра, который полностью вымер в Казахстане в середине 20 века. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: По сути дела, Николай Стариков.
19: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире программа «По сути дела». Я Николай Стариков, мой уважаемый соведущий Андрей Зобов.
20: Добрый вечер.
19: И мы сейчас расскажем, поясним вам те события, которые мы наблюдаем, наблюдали и будем наблюдать. Ну, в общем, расскажем вам, что, по сути дела, происходит.
20: И начинаем мы, конечно же, с той самой новости. Начинаем на такой достаточно большой дистанции. Это очень хорошо для аналитики. Атака ВСУ на общежитие в Старобельске, конечно же. Наш ответ орешникам по Киеву и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, мы, собственно, начнем с самой атаки. Не будем ее прожевывать. Сами события все прекрасно знают. И про 21 погибшего, и про пострадавших. Просто сам факт удара по общежитию, где нет рядом никаких военных объектов вообще, где, собственно, понятное дело, что Донецк, Донецкую, Луганскую область защищают ПВО, но в данном случае просто не смогли отклонить 16 дронов в несколько волн атакуют самое простое общежитие, где живут дети. Дети погибают. Каковы причины могут быть? Нас хотели спровоцировать.
19: Вот, Андрей, вы очень правильно начали нашу сегодняшнюю передачу. Мы просто должны правильно поставить диагноз этой страшной болезни, которая сейчас себя проявляет. Это болезнь не просто терроризм. Я начну чуть-чуть издалека. Вот мы с вами обсуждали несколько раз вас в студии. Я думаю, дорогие друзья, вы эти новости видели достаточно часто. О чем идет речь? в Москве, Московской области, еще в нескольких областях нашей страны, вдруг начали появляться такие страшные взрывающиеся вещи. Пачка, похожая на пачку денег, там, завернутая какая-то коробочка с чем-то. Взрослый человек на это не будет обращать внимания. Расчет тех, кто заставляет ребенка заинтересоваться этим, или пожилого человека, но все-таки на ребенка, заинтересоваться этим чем-то лежащим, очень простой. Он берет это, и эта штука взрывается у него в руках.
20: В момент...
19: Да, да. Отрывая пальцы, оставляя калекой, то есть искалечить ребенка. Вот вдумайтесь, кто-то специально это сделал для того, чтобы искалечить ребенка. Убить эта штука, ну, почти не может. Там заряд не той силы. То есть это не просто террористический акт. Это злодейство, вот зло в чистом виде. И кто-то этим занимается серийно. Я лично убежден, что за этим стоит не маньяк, а спецслужбы определенных стран. И они псевдоним имеют Украина. Вот теперь с пониманием того, что есть некое зло вот в таком, понимаете, в классическом понимании этого слова, давайте перенесемся к тому, что произошло в Старобельск. Вы увидите, что это примерно то же самое. Хронология следующая. Министр обороны Украины говорит о том, что надо убивать 50 тысяч русских в месяц. Зеленский соглашается с этим, дает какие-то указания. После этого на территорию Украины приезжает генеральный директор компании «Палантир», американской компании, и, соответственно, американец Алекс Карп. Фамилию легко запомнить, такая вполне себе русская фамилия, да?
20: Рыбная, да.
19: Да, но он не русский. И этот человек выступает и говорит о том, что это ориентиры понятны, они нужны, будут выполняться. И программное обеспечение компании «Палантир», которая, сейчас мы о ней тоже поговорим, она создает возможность выполнения этих злодейских целей. Теперь несколько слов о том, что такое «Палантир». «Палантир» – это не компьютерная компания, которая решила сотрудничать с Пентагоном, как иногда пишут. Эта компания создавалась такими выходцами из глубинного государства, в том числе там Питер Тиль тоже, вот генеральный директор этот Алекс Карп, и она начала свое сотрудничество прямо с работы с американским государством в военной сфере. Она анализировала определенные массивы информации и выдавала определенные рекомендации. И только после того, как обкаталась в военной сфере, она начала разветвляться уже в сферу коммерческую. И сегодня она выглядит как такая респектабельная компания, которая просто сотрудничает с Пентагоном, ну, как Илон Маск. Он ведь и с Пентагоном сотрудничает, и машины продает. На самом деле это все мимикрия главного направления военного. То есть перед нами система, которая обкатывается на территории Украины, как сегодня говорил и глава нашей Федеральной службы безопасности, и она предназначена для того, чтобы убить 50 тысяч русских. Это не был удар по военному объекту. Это не было случайность. Это была работа, пока еще экспериментальной или уже в стадии завершения компьютерной системы, которая анализирует огромные базы данных, к которой подключены спутники, к которой подключен искусственный интернет, искусственный интеллект, и которая, проанализировав тот массив информации, который человек не в состоянии быстро, выдает рекомендацию. Вот здесь самое главное. Рекомендацию на что? На поражение военной цели? Нет. Рекомендацию на то, куда надо ударить, чтобы убить как можно больше русских. А еще, с их точки зрения, лучше русских детей. То есть поймите, о каком терроризме идет речь. Не просто убить кого-то, а постараться подкосить народ. Это примерно то же самое, что делали нацисты, придя на нашу землю во время
20: Гитлера. Это примерно то же самое, что называется геноцид, другими словами.
19: Конечно.
20: Вот, здесь нужно еще добавить по поводу взрывных устройств. Когда вы говорили, опять же, можно обратиться к словам Бортникова, который сегодня же выступал. Он сказал о том, что ФСБ совместно с КГБ Беларуси предотвратило ввоз 500 взрывных устройств в Россию. 500. Ну, вот просто представьте себе эту цифру. 500, это 500 терактов. 500, но он не уточнял, каких, больших или маленьких.
19: Конечно, речь идет о терактах, да, с точки зрения ФСБ больших. Потому что для того, чтобы ребенку оторвали пальцы, достаточно инструкции, как ее собрать на месте. Я не знаю, как это делать.
20: Достаточно двух петард, я не знаю, чего-то там. Да. Ну, то есть, я не знаю, силу действительно тоже взрыва, но, в общем, там совсем что-то небольшое. Здесь 500 достаточно крупных каких-то происшествий планировалось реализовать с помощью вот этого.
19: Андрей,
20: вот.
19: Теперь давайте вернемся к Палантиру, чтобы закончить мысль. Смотрите. Итак, перед нами целеполагание, которое дает злой человеческий разум и исполняет разум уже машинный для того, чтобы убивать молодых людей, детей, а не выигрывать войну. Речь идет не о поражении военных целей, хотя иногда, конечно, они бьют по военным целям. Но самая главная их задача не в этом. Поэтому, когда перед ними стоит выбор атаковать военный объект и не военный объект, они отправляют для уничтожения, убийства спящих детей 16 беспилотников. И вот в этом зацикливается некий круг зла. И, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность. Это создание определенной системы, которая будет с холодным машинным разумом убивать людей как можно больше, не военных людей.
20: Ну, это не просто создание, она, эта система уже создана, она действительно, как вы сказали, она называется вообще, слово «палантир» — это не просто так, это из фэнтези взятое определение, это всевидящий камень, условно говоря, у Толкина.
19: Это из «Властелина колец».
20: Да, это из «Властелина колец», это всевидящий камень у Толкина, который все видит. Вот. Сама суть системы «палантир» — видеть все, видеть передвижение любого человека, вот ты введешь, условно говоря, в него фамилию, и эта система должна определить, где находится этот человек по возможности. То есть эта штука может использоваться и на фронте для того, чтобы пытаться найти дислокации нашего командного состава, извините, да. Эта система может использоваться на граждан, ну, вот в таких целях, да, в смысле абсолютного терроризма против гражданских. И здесь очень хорошо вы подметили по поводу палантира, потому что кто определял цели, когда в самом начале конфликта с Ираном моментально первым ударом выбили школу с больше 150 детей.
19: Вот сейчас в точку. Я, естественно, дорогие друзья, и вас к этому призываю. Сам читаю «Комсомольскую правду», слушаю радиостанцию. И в связи с этим палантиром мне попалась статья Александра Коца. Я его хорошо знаю, очень уважаю. И вот здесь важный момент, который, мне кажется, Александр просто не до конца понял. Он для того, чтобы рассказать об этой системе «Палантир», привел много фактов, и все очень исчерпывающе, даже нечего добавить. Но дальше он говорит: дорогие друзья, эта система серьезная, но она тоже ошибается. И дальше он приводит два факта, которые не являются ошибкой, а которые являются конкретным заданием, которое было выполнено. Первое вы назвали. Удар ракетой в школу, где спали иранские девочки. Дорогие друзья, вы видите, это же одно и то же. Каждый раз, когда будет происходить такое злодейство, они будут его либо отрицать. Когда отрицать будет невозможно, это будет в России, в Иране, еще где-то. Они будут говорить, что виноват компьютерный интеллект. Это не человек дал такое задание. На самом деле человек дал это задание. И мы с вами говорили, что убийство 168 девочек было обязательно для американских планов вынудить Иран перекрыть Ормузский пролив. Здесь же, у нас в Старобельске, они просто хотят убивать русских детей. Вот то их есть, задача.
20: Вы считаете, они не хотят нас провоцировать? Вот это главный вопрос.
19: Это второй вопрос, но мы уже во второй части сегодняшней программы сегодня об этом поговорим. Но эта программа – это зло в чистом виде, а не случайная ошибка. И у нее задачи не столько военные, сколько вот такие цивилизационные, вот такие вот глобально...
20: Я думаю, здесь можно добавить еще маленькую ремарку, слова нашего нового омбудсмена Яны Лантратовой, которая сегодня заявила, что спасательные работы в ЛНР прервались 15 раз, потому что по тому же месту били новые дроны. А мы продолжим в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела.
21: Реклама.
0: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а 2 года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания.
25: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
18: По сути дела, Николай Стариков.
20: Мы возвращаемся в эфир. По сути дела, напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Вопрос, который висит у нас в воздухе, мы продолжаем разговаривать по поводу Старобильского колледжа. Все-таки что хотели? Какая была цель? Помимо того, что уничтожить гражданских, абсолютно осознанно цель спровоцировать была.
19: Андрей, прежде чем ответить на ваш вопрос, закончу мысль. Два момента, которые Александр Коц записал в минус этой системе. Итак, первый. На мой взгляд, сознательное убийство девочек в школе в Минабе в Иране – это не ошибка системы, не ее слабость. Ей дали задание найти место, где можно убить как можно больше детей. Она нашла, сделала. Иран соответствующим образом отреагировал. И второе, то, что уважаемый мной Александр Коц пишет как слабость этой системы, она вначале откатывалась в Израиле. И в Израиле она никак не помешала, никак не предупредила, когда Хамас напал на Израиль 7 октября 2023 года.
20: Или предупредила.
19: Мы тоже многократно об этом говорили, о том, что это был определенный сценарий разыгранный, в котором кровавое террористическое нападение Хамас на Израиль было необходимо как повод для дальнейшего, ну, фактически попытки ликвидации Газа как таковой. И обратить внимание, что план Трампа так и не сдвинулся с места. Там как были руины, и в них мучились люди. И иногда туда падали израильские бомбы. Так все в этом смысле продолжается. Теперь переносимся в Старобельск. Значит, что главная цель? Откатать систему, где машина будет выдавать цели с максимальным количеством жертв. Причем эти жертвы должны быть такие, чтобы с точки зрения человеческой морали это было злодеяние. Я вот уверен, что они сознательно выбирали такую же цель, как примерно выбирали в Иране. Далее, вы сказали, что они бьют по спасателям. Ну, здесь надо сказать, что это обычная тактика.
20: Абсолютно обычная.
19: Да,
20: дело,
19: еще
20: да.
19: На Донбассе украинцы тоже стреляли, когда спасатели спасают.
20: Да, то есть производится несколько выстрелов по какому-то, условно говоря, квадрату, и потом где-то через час, когда туда точно все решили, что обстрел закончился, можно выносить раненых, разбирать завалы, спасать людей, туда прилетает еще один залп просто для того, чтобы убить спасателей.
19: Это определенная традиция. На фронте много говорят, что сейчас проблема с эвакуацией бойцов, потому что для того, чтобы вытащить раненого на носилках, нужно несколько человек, и эту эвакуационную группу ждут для того, чтобы по ней нанести удар. Я приведу исторический пример. Это бомбардировки Дрездена, это зима 1945 года. Дрезден погрузили американцы и англичане в пламя, напалм, асфальт плавится, люди гибнут, но не это самое главное для сегодняшней нашей темы. А дальше спасательные работы, и после этого опять авиация бьет по спасателям. Поэтому в несколько этапов все это делалось уже в 1945-м и раньше. Ну, немецкая авиация тем же самым занималась в Сталинграде, поэтому здесь англичане и американцы от немцев в этих делах никогда не отличались. Поэтому и здесь бьют по спасателям, потому что можно достигнуть максимальных жертв. То есть, иными словами, западная компания, сотрудничая с Пентагоном, получающая деньги от американского государства, выстраивает, если уже не выстроила, систему, в которой, как в компьютерную программу, будут заводиться параметры, а она будет выдавать цели. Вот кто заводит какие параметры? Здесь завели параметры. Максимальное количество жертв – несовершеннолетние дети. Пошла работа. Заведут военные цели, будут бить по военным. Это не ошибка.
20: Мне очень еще интересно заметить такой факт, как у нас прекратились с началом конфликта в Иране, сначала у нас прекратились вообще всякие мирные переговоры, а потом вдруг американская компания, занимающаяся, в общем-то, обеспечением информации практически всех со стран НАТО, да, а Palantir работает почти со всеми ними, вдруг приходит в Украину и уже абсолютно во всеуслышание заявляет, что будет работать. И
19: вот Андрей, они работали раньше. Просто здесь
20: я понимаю, но здесь даже заявились, абсолютно ничего уже не боясь. То есть вы представляете, насколько сейчас вообще далек мир, и насколько на самом деле, и чего на самом деле хотят Соединенные Штаты. Тут очень показателен даже вот этот факт. Потому что Palantir просто официально, уже ничего не стесняясь, пришел и сказал: мы здесь работаем.
19: Теперь несколько слов к вопросу, который вы задали. Хотят ли спровоцировать? На мой взгляд, да, хотят спровоцировать. Потому что уж больно нарочито начали высказываться прибалтийские политики. И все происходит в одно и то же время. Выступает какой-то неумный руководитель МИДа одной неумной, в данном случае,
20: Литвы, да,
19: страны, и говорит: надо атаковать
20: Калининград.
19: Надо атаковать.
20: Это будет наша защита от России, кстати говоря, говорит он. И вот как атака является защитой, как минус является плюсом, я, ну, в общем,
19: да нет,
20: пока не понимаю.
19: Он сегодня начал расшифровывать свои слова, потому что, естественно, ну, нормальные люди ему и в Европе, и, естественно, наша сторона объяснила, что он, в общем-то, провоцирует Третью мировую войну. И он сказал, ну, что это безумие какое-то. Он сказал, что если Литва, внимание, атакует Калининградскую область, это повысит ее инвестиционную привлекательность. Потому что они покажут, что могут себя защищать. Ну, то есть, это, ну, просто бред какой-то. Но смотрите, вот он выступил с таким заявлением. Были атаки наших нефтеналивных портов в Ленинградской области со стороны Прибалтики. Теперь вот это бесконечное злодеяние в Старобельске. И тут же мы читаем, что в понедельник над Калининградской областью
20: впервые
19: была
20: время
19: объявлена воздушная беспилотная опасность. И я не знаю, была ли это тренировка. Мне это неведомо. Но сам факт, что это произошло все вот так в определенном ряду, говорит о том, что Запад хочет спровоцировать Россию. Вот только на что, мне, честно говоря, не до конца понятно. Потому что в итоге Россия начала удары по центрам принятия решений, к чему мы давно призывали.
20: Кроме того, да, на самом деле в военном ключе это все достаточно хорошая для нас история. Я имею в виду то, что мы начали наносить удары. Во-первых, за последние месяцы, как мы помним, наши атаки после вот такого прям града атак в зимние месяцы, когда на Украине все начало размораживаться, мы такие серьезные массированные удары, в них стало гораздо меньше ракетного наполнения. Мы прекрасно это знаем. Искандеры, кинжалы и так далее мы начали экономить.
19: Или просто
20: несколько
19: не
20: месяцев
19: применять.
20: Нет, мы их применяли просто реже гораздо. Вот, и вот эти ракеты, естественно, у нас копились, и вот сейчас к лету, к этому моменту, у нас наверняка есть определенный, ну, запас. Понятно, что он всегда есть, он всегда остается на крайний случай, но этот запас гораздо шире, чем был, скорее всего, после зимней кампании. Вот, и мы понимаем, что сейчас ПВО Киева голое. Тут даже западные СМИ, которые лгут вообще непонятно что про Старобельск, там какие-то чудовищные рассказы о том, что там учились операторы дронов, причем сделали они об этом вывод, потому что где-то там в какой-то, в Челябинской области
19: Андрей, это они
20: девушек
19: делают для своей аудитории.
20: Да.
19: Просто для своей аудитории, чтобы не разрушать картину, что Россия это зло, а киевский режим это добро.
20: Да, это действительно так. Но самое главное, ПВО настолько прохудилось, что даже на Западе признали, что, в общем-то, оно ну, абсолютно не справилось. И мы не говорим о том, что ПВО когда-то могло справиться с ударом Орешника. Не об этом речь, естественно. Самое главное, ПВО практически не сбило даже наши обычные дроны. Даже наши обычные герани, которые летели, их было сбито очень маленькое количество, очень маленький процент, критически маленький процент, там меньше 30% это вообще катастрофа для украинской ПВО, которая на самом деле, в общем-то, одна из самых сильных в Европе, не считая нашей, да. Вот. Тут одно из самых насыщенных, потому что там и американские, и французские, в общем, ну, то есть огромное количество систем.
19: Вы видите, что Россия от одного удара, как сказали, удара возмездия, перешла к ударам.
20: Да, к ударам. Об этом официально заявляет МИД, об этом мы официально передали. То есть серьезность намерений подчеркивает серьезность заявлений, да. МИД официально предупредил все страны, имеющие посольство в Киеве, с которыми у нас есть дипломатические отношения, предупредил о том, что дипломаты могут оказаться в опасности в определенных районах, рядом с командными центрами, с центрами принятия решений и так далее, и с военными объектами, естественно. Об этом же предупредили людей. Мы сможем с максимальным эффектом из-за прохудившейся ПВО, из-за того, что, естественно, все снаряды сейчас США пытаются сохранить себе, мы можем нанести колоссальный урон Киеву. Просто колоссальный урон. И не конкретно, понятное дело, городу Киеву или,
19: и вот,
20: или его жителям. Потому что Киев это логистический центр. Это центр, через который огромное количество поставок проходит. Это большая военная база, по сути. Это огромный военный завод, потому
19: Андрей,
20: что количество
19: это
20: производств
19: вот
20: там гигантское.
19: Сейчас, дорогие друзья, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Вот сейчас самое время зафиксировать разницу. Россия бьет по военным целям, чтобы ускорить победоносное завершение специальной военной операции. Украина, в кавычках, то есть Запад и компания «Палантир» бьет и убивает детей не для того, чтобы выиграть войну. Не для того, чтобы что-то приблизить или затруднить продвижение российских войск. Оно бьет для того, чтобы убить детей. Вот в этом разница. И вот это
20: бьет
19: надо
20: для того, чтобы
19: осознать.
20: Убить детей и, в общем-то, медленно пытаться лишать Россию будущего, я думаю, что это главная их задача. Жестоко, бескомпромиссно, но как-то так. А мы вернемся после паузы.
2: По сути дела.
3: Реклама.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
7: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
26: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв».
27: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин».
28: За кем же будет последнее слово?
29: Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
30: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 20:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках состоялся праздник последнего звонка. Торжественная линейка собрала выпускников, педагогов, родителей и почетных гостей. Открыла мероприятие директор гимназии, депутат Псковского областного собрания депутатов Татьяна Фомченкова. Со словами поздравления от имени главы города Великие Луки Николая Козловского к выпускникам обратился его заместитель Сергей Гусев. От имени главы администрации Великих Лук выпускников поздравила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Наталья Долинченкова, пожелав ребятам успешно пройти экзаменационное испытание. По традиции для выпускников прозвучали творческие номера и теплые поздравления. С ответным словом выступили и сами одиннадцатиклассники, поблагодарив педагогов и родителей за поддержку, знания и заботу. Одним из самых трогательных моментов праздника

0: 65-19 и 7-62-42. Специалисты подскажут, как выбрать лагерь, чтобы собрать ребенка и насколько безопасны товары. Линию продлили из-за большого числа обращений от родителей.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: «По сути дела». Николай Стариков.
4: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Андрей Зобов, Николай Стариков. Продолжаем обсуждать то, что происходит в мировой политике. И здесь, наверное, очень символичным будет то, что буквально вот за несколько дней, если я не ошибаюсь, это было в конце прошлой недели, не могу назвать, извините, точную дату, мы провели тренировку ядерных сил вместе с Белоруссией. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пуски ракет. Там, собственно, запускалась и «Синева», и наши «Ярсы», и, собственно, и «Искандером», естественно, в неядерном исполнении, но на ядерных учениях «Искандером» выстрелили белорусы с полигона Капустин-Яр.
5: И подвезли тактическое ядерное оружие.
4: Да, естественно. То есть проводились все действия, то есть боеголовки были доставлены. Естественно, что они были не заряжены, потому что это все-таки учение. Но символизм этого акта нам, в общем-то, становится понятен только сейчас, потому что мне кажется, что вот эта вот спираль эскалации, она в какой-то момент вот буквально ненадолго, вот буквально щелчком вот таким вот, когда Киев собирался, абсолютно очевидно собирался, я думаю, тут никто из наших слушателей, ни в студии никто не сомневается, что они хотели нанести удар по Параду Победы. И вот произошел скандал, новый скандал с пленками Миндича. Их все-таки сломали Соединенные Штаты и заставили принять перемирие. На секунду показалось, что эта спираль эскалации немножко остановилась. Но вот только на секунду. К сожалению, Старобельск, угрозы с Калининградом, 500 зерновых устройств для терактов, о которых говорил Александр Бортников. К чему мы идем?
5: Давление Запада, оно никак не ослабевает.
4: Какая следующая ступень эскалации? Понятное дело, что конечная ступень эскалации мы примерно все знаем. Вот самый главный вопрос, как вы думаете, к чему нас подталкивает, понятно, к ударам по Киеву, к более жестким действиям. В общем-то, нам это с военной точки зрения, можно даже сказать, выгодно, то, что мы это делаем. Зачем нас к этому подталкивают? Какой будет следующий шаг противника? Вот в чем вопрос.
5: Ну, Андрей, вы мне задаете вопрос, который подразумевает ответ, что нас провоцируют. И я действительно считаю, что нас провоцируют. Когда вы говорите, что правильно наносить удары по противнику, я с этим никак не могу полемизировать и спорить. Я абсолютно убежден, что если идет военная операция, надо наносить удары по противнику. Более того, они наносятся не потому, что противник нанес вам ущерб или убил детей, а потому что он противник. И для того, чтобы его победить, ему нужно наносить удары. Если вы не будете наносить ему удары, вы либо победите позднее, либо сделаете свою победу более сложной. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому к чему нас провоцируют? На мой взгляд, нас провоцируют или пытаются, еще продолжают провоцировать, к нанесению удара по Прибалтике. Для чего это нужно Западу? Ну, давайте там попробуем какой-то сценарий нарисовать. Втягивание

0: Запад в войну. Из этого, дорогие друзья... подождите, закончу. Угу. Из этого, дорогие друзья, я не хочу, чтобы у вас было ощущение, что я считаю, что этого не надо делать. Вот здесь есть определенный парадокс. Для того, чтобы точно сказать, надо или не надо это делать, нужно обладать всей полнотой информации. И если вы, как верховный главнокомандующий, знаете, что там сосредоточены определенные войска, подвезена определенное то, и вас во что-то точно пытаются вписать, значит, вы, наверное, не должны этого делать. Я, как рядовой российский гражданин, слово «возмущен» поведением Киева, это так даже говорить было бы неверно, потому что это просто злодейский террористический режим. Он соединился теперь уже с какими-то злодейскими компьютерными программами, написанные вообще какими-то, я не знаю, маргинала-глобалиста-сатанистами. Вот в это превратилось. И поэтому главный вопрос, как это все ликвидировать. Я не вижу никакой возможности ликвидации всей этой своры, кроме как военным путем. Переговоры в сегодняшней ситуации невозможны. Их сделали невозможными не только террористические акты киевского режима, но и сама ситуация. Потому что договориться о том, чтобы они вышли с территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, невозможно. Они этого не делают, мы не можем пойти на какие-то компромиссы по этому вопросу. Все, там дальше обсуждать, кроме обмена пленными и гуманитарных вопросов, нечего. Они как занимались терроризмом, так и были и будут дальше. Последнее сведение, пожалуйста. Пришел очередной газовоз в Усть-Лугу, заминированный. Но теперь, я так понимаю, обязанность должна быть после каждого захода в порт НАТО или какой-то даже не НАТОвский порт осматривать водолазами корабль. Он по дороге к нам. Это судно, я уже сейчас не помню какой принадлежности, пришел за газом в Усть-Лугу. Он зашел в Антверпен. Антверпен – это Бельгия. Бельгия – столица НАТО. Его там заминировали британские водолазы, потому что они самые хорошие водолазы. Но, может быть, здесь не так все было сложно. На ходу судно никто никогда не заминирует. Представьте себе вот эту громадину.
1: Которая куда-то, да, куда-то движется. Просто смоет.
0: Нет, просто не смоет. Я приведу пример, который был в истории, когда один из наших боевых кораблей пришел в Темзу, там Хрущев пришел на нем, да, и англичане решили подслушивать. Они взяли, тогда это все еще только начиналось. Первыми были итальянские боевые пловцы, дальше у нас, там, в Англии. Они какие-то устройства пытались прикрепить на днище корабля. Наша разведка об этом узнала, и просто в нужный момент корабль провернул винты. Ну и, соответственно, британских водолазов осталось одно воспоминание. Это невозможно на ходу все это делать. Поэтому, конечно, заминировали в порту НАТО. Куда смотрела портовая охрана, ну она тоже охрана НАТО, она смотрела в другую сторону.
1: В небо.
0: И здесь тоже нет ничего удивительного. Ведь мы видим, что СМИ Запада в ситуации, когда это явное военное террористическое действие, они этого не замечают. Дальше выдумывают какие-нибудь предлоги. Но самое главное, они не приезжают туда, чтобы это зафиксировать, потому что это разрушит их информационную войну, где Россия плохая, а эти хорошие. У них все должно быть черно-белое. И поэтому охрана в Бельгии ведет себя так же, как BBC или CNN. Они на стороне...
1: Притворяются слепыми, да.
0: Они на стороне киевского режима, на стороне Британии. Поэтому каждый корабль теперь рискует подвергнуться заминированию. Но это еще не все. Вот греческие рыбаки нашли, значит, в какой-то пещере. Надеюсь, что наши специальные службы помогли греческим рыбакам. Греческие рыбаки же не в каждой пещере ищут беспилотники морские. Да, сказали, а вы не зайдете ли туда посмотреть? Вдруг там что-нибудь лежит. И там выяснилось, что снаряженный морской беспилотник, на который наклеен трезуб, а так-то он тоже британский. И он ждет команды дистанционной для того, чтобы выйти и потопить какой-то корабль, не дай бог, в Средиземном море. Вот реалии. Террор везде. Террор во всем. Почему? Потому что военного поражения России быть не может. Поэтому они перешли к своим любимым действиям, когда они вроде ни при чем и взрывают, убивают, калечат детей вот этими вот разбрасывающими штуками. Мы просто должны понимать, что это из одного центра идет все. А Украина – это большой псевдоним для всего этого. И окончание специальной военной операции, на мой взгляд, означает невозможность ведения под чужим псевдонимом террористической активности против России и военно-террористической активности. Потому что любой беспилотник, вылетевший с какой-то территории, означает войну с этой территорией. Для них Украина сейчас удобное место, когда можно войну не объявлять, а ее вести. И вот этой возможности их и надо лишить.
1: Очень хорошо сказано. Тут сложно что-то добавить. Разве что спросить, а как вы думаете? Ну вот, предположим, мы пройдем необходимое расстояние, мы освободим нужные регионы, что в которые в нашу Конституцию занесены. Мы все прекрасно понимаем. Освобожденные регионы, освобождаем их. Предлагаем закончить это все. Мне же кажется, что Киев не согласится, потому что это слишком удобно. Вот как раз то, о чем вы говорили. Сейчас, мне кажется, все больше и больше встает такой призрак вопроса, как вообще это закончить, при том, что Киев может просто годами ничего не подписывать. Главное, чтобы каким-то образом людей хватало или... Только вот единственный вопрос, наверное, в людях.
0: Слушайте, в истории было очень много ситуаций, когда государства сокращались в территории, исчезали, трансформировались во что-то. И при этом одна сторона достигала победы полной или почти полной, а другая сторона ничего этого не фиксировала и не хотела это делать. А просто она убегала, превращалась в правительство в изгнании или еще что-то было.
1: Но от лица правительства в изгнании это сложно вести войну, нет?
0: Ну, смотрите, Польша в 1939 году, правительство, которое сидело в Варшаве, и то, которое прибежало через Румынию в Лондон, это были по своему составу на 100% разные правительства.
1: Да.
0: Ну вот как? А кто их выбрал? Парламента нет, президента нет, каких-то структур нет. То есть люди побежали в Румынию, там их интернировали, то есть это, ну, такой международный термин. А дальше в Лондоне британская разведка и Черчилль назначили кого-то правительством
1: Польши. Да.
0: И оно сидело там до того, как они попытались это Сталину предложить. У Сталина было свое правительство народное, и оно стало правительством народной Польши. Ну, здесь сложно сейчас что-то прогнозировать, но мы должны...
1: Но картина именно что о том, что они будут не завершать войну под любыми предлогами, абсолютно под любыми предлогами, она, к сожалению, очень реальна и достаточно опасна, потому что вот это вот постоянный чудовищный террор, это, видимо, то, на что они рассчитывают. Они прекрасно понимают, что ничего сдвинуть в свою сторону на фронте они не могут, что он будет медленно и неукоснительно двигаться в нужную нам сторону, но пока мы не пройдем всю Украину, они могут говорить, что Украина существует и продолжает бороться, и вот это самое страшное.
0: Но надо двигаться вперед.
1: Это единственный вариант. Вот такой вывод, а мы вернемся в следующей части.
2: По сути дела.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в эфир. Последняя часть, по сути дела. Наверное, нужно подвести все-таки какой-то более существенный итог всему нашему размышлению в первых трех частях по поводу от Старобельска до того, что, собственно, ни к какому миру мы не идем, а вот, собственно, об этом наши новости тоже подтверждают, что Россия официально заявляет словами Небензи, представителя ООН, что, собственно, переговоры завершены, пока Киев что-то не сделает. Вот, подводя итог, вот все, что происходит, и вот эта вот тотальная террористическая война, в первую очередь, которую с нами пытаются вести, мне кажется, она должна закончиться вот именно тем, о чем говорят Россия, о чем говорит Китай. Я имею в виду не конкретно многополярным миром. Многополярный мир и так уже отчасти существует, просто, может быть, немного в зародыше. Вот, а тем, что мы должны все-таки договориться, что должна произойти та самая разрядка, как она произошла после, собственно, победы над Германией, когда все сели, договорились, передел мира, если хотите.
0: Подождите, а вот когда все сели, договорились, это Ялтинская конференция, да?
1: Да-да-да.
0: Да, это зима 45-го, а в Потсдаме уже как-то не совсем договорились. Это уже лето 45-го года. А после этого, в этот же период, ядерный удар по Японии для Сталина, чтобы показать, что он должен подчиниться. А еще пройдет полгода. Фултонская речь Черчилля и фактическое объявление войны, холодной, да, Советскому Союзу. Это значит, что Ялтинская конференция, сколько она месяцев-то? 4, 5, 6 сели договорились.
1: Но она все-таки заложила основы этого мира.
0: Андрей, кто с кем договорился? 6 месяцев это длилось. Да, ООН осталось. Но, извините, пройдет совсем немного лет, и советский представитель в ООН, Громыко, не придет на голосование, которое даст возможность Соединенным Штатам Америки обвинить Северную Корею в агрессии, сформировать войска ООН и не американскую армию туда отправить, хотя там были на 95% американские солдаты в этих войсках ООН, а войска ООН. Это какой у нас год? 50-й. В 45-м договорились, сели, а в 50-м полный раздрай и раскол в ООН. И дальше мы с вами, вы в меньшей степени, я как советское поколение помню, в ООН. Просто ООН – это площадка. А потом мы в ООН сдали все свои позиции, потому что был разрушен Советский Союз. И голос Украины, извините, ушел к Западу. Сталин-то Украине дал отдельный Белоруссии голос для того, чтобы они голосовали, как Москва хочет, как Советский Союз и советский народ представляет себе добро. Вот в этой ситуации мы оказались. Никто ни с кем никогда не договаривался, Андрей. Всегда кто-то кого-то побеждал. И победителей не судили. Тех, кто сравнял с землей Дрезден, 100 тысяч человек погибло, не судили. Тех, кто сравнял с землей Сталинград, и где погибло 80 тысяч человек за один день, тех судили, кого посадили, а кого повесили. В чем разница? В чем разница? Разница в том, что
1: победители.
0: Да. Вот в этом разница.
1: В общем-то, какой-то победой, получается, наше крутое пике должно закончиться, и единственная возможная победа – это победа России.
0: Почему наши союзники, давайте уж доведем до конца эту логику, с нами о чем-то, как вы справедливо отчасти говорите, договорились. Потому что мы были победителями, мы были силой. Они попытались против нашей силы выставить ядерное оружие. Но мудрость Сталина, советский народ, ученые, мы не испугались. Он не испугался в большей степени, потому что советский рабочий не знал об этом всем. Но он работал, и ядерное оружие у нас тоже быстро появилось. И вот сейчас задача перевооружаться, довооружаться для того, чтобы не было большой войны с Западом. Проводя специальную военную операцию, ведь это уже никакой не секрет, мы готовимся к возможному военному большому столкновению с Западом, о котором он говорит каждый день открыто. Тут, ну, какой тут секрет? Они говорят, мы будем воевать с Европой. Просто в их информационном поле это подается, как Россия нападет. Надо понимать, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. Но они, готовясь к войне, потом какую-то провокацию постараются
1: организовать. Ну, естественно, они скажут, что в Старобельске были дроноводы, что напали мы, ну, как всегда.
0: И опять вот целеполагание. Мы ведем боевые действия так, чтобы война быстрее закончилась нашей победой. Они ведут действия, чтобы убить больше детей. И они в данном случае, я не отбеливаю, так сказать, тех, кто отдавал приказ на Украине или там конкретного какого-то командира, но программа эта американская, компания эта американская, дроны эти тоже американские или какие-то английские. И вот это не надо забывать. И думать, что потом...
1: И спутники, удастся, по которым они летят.
0: Удастся с ними как-то договориться, что они вдруг осознают, что они были неправы. Да нет, конечно. Просто когда проваливается один их проект в борьбе с их противниками, а их противник это мы, в данном случае сейчас еще и Китай,
1: и всегда бы будем...
0: они новый придумают. Вы откройте, дорогие друзья, почитайте про там польское восстание, середина 19 века. Вы увидите, что риторика одна в один в один. Тогда это Герцен озвучивал. Сейчас иностранные агенты, сидящие в Лондоне. А где Герцен сидел? В Лондоне сидел. А что изменилось? Да название страны и границы, где идет столкновение России и Запада. Оно было на территории Польши, сейчас оно на территории Украины. Вот и вся разница. Больше разницы никакой.
1: Да, и, собственно, будем надеяться, что этот пик закончится все-таки не тотальной катастрофой, а нашей победой, потому что единственные два варианта – это тотальная катастрофа или наша победа. А мы переходим к последнему, и, собственно, завершая эту мысль, США ударили снова по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана. Понятное дело, что это одно из самых чувствительных мест, потому что это и ракетные площадки, и особенно на беспилотные катера, это именно то, что позволяет Ирану контролировать Ормузский пролив. И, естественно, Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран был всегда максимально...
0: Андрей, давайте я взвит. Чуть менее официальным языком объясню. Дорогие друзья, мы вам говорили многократно, жизнь подтверждает нашу правоту. Мы говорили, что американцы пришли в Ормузский пролив, чтобы его заблокировать руками Ирана. Заблокировали. Когда Иран попытался приоткрыть пролив, американцы начали блокировать иранские суда. Вчера нам долго говорили о том, что 95% договоренности вот осталось чуть-чуть. И как только стало понятно, что сейчас Иран откроет, американцы нанесли удар по иранским каким-то военным объектам, по катерам, но не только по катерам. И, естественно, все это подается как оборона. Но есть там еще один важный аспект. Первое. Как только дело подходит к открытию пролива, американцы бьют по Ирану и тем самым закрывают пролив, чтобы был кризис, чтобы была высокая цена на топливо, чтобы все покупали нефть у Соединенных Штатов Америки. У России тоже.
1: Ну,
0: у Соединенных
1: Венесуэлы
0: Штатов Америки. Да, ну, это у Соединенных Штатов Америки. Но я бы обратил внимание еще на одну фразу из их информационного сообщения американского. Значит, они говорят все время про заминирование. Они ударили по катерам иранским, которые якобы хотели минировать. Иран никогда не говорил, что он это делает. Почему они все время повторяют то, чего нет? Потому что они сами заминируют или уже заминировали Ормузский пролив. И когда какой-нибудь корабль, не дай бог, подорвется на этой мине, они скажут, мы вам Иран. 5 раз говорили. Мы же вам говорили, это Иран. И мы вот пытались предотвратить это. Мы, видите, взорвали иранские катера, но не все. Поэтому давайте сейчас вообще сделаем так, чтобы у Ирана не было катеров. Вот, кстати, вы, страна там рядом находится, помогайте нам. Вы же не хотите, чтобы было... То есть это повод совершить террористический акт в Ормузском проливе, возложить ответственность на Иран и получить новые себе поводы для продолжения войны и втягивания окружающих государств в это. Но вы смотрите, это же принцип-то один и тот же.
1: Да, это, собственно, непрекращающееся пике, не прекращается оно, как мы прекрасно знаем, с начала 80-х годов, когда проамериканское правительство Шаха было свергнуто, и появился новый Иран с аятоллами, да, вот этот...
0: Исламская республика,
1: да,
0: Иран,
1: она Исламская так и республика Иран. Когда появился новый режим, и вот с тех пор эта воронка точно так же раскручивается с разной интенсивностью, и именно поэтому Иран ставит Соединенным Штатам очень сложные условия мира, потому что все прекрасно понимают, что любой мир с Соединенными Штатами – это временная передышка.
0: Так Соединенным Штатам мир не нужен, Андрей. Им нужны долгие переговоры, перемирие продленное, в ходе которого они все время наносят удары.
1: Он им когда-то будет нужен, чтобы...
0: Как только кризис грянет, им, может быть, нужен будет мир. А сейчас им нужно, как Троцкому, ни мира, ни войны и закрытый Ормузский пролив. Проблема, и мы они говорили, что Дональду Трампу лично вот это все не нужно. Потому что он выглядит достаточно беспомощно на фоне Ирана, который занимает жесткую политику. Но Трамп, его будущее, его наследие, его интересы приносятся в жертву. Но ему дают и плюшки. Я, дорогие друзья, обратил бы ваше внимание, что несколько дней назад, так между строк, прошло сообщение, что не только Трамп, но вся его семья заключила соглашение с налоговой службой США, а там служба частная. Как это может быть в моей голове, это не укладывается. Но налоговая служба там... Негосударственная налоговая служба. Она заключила с Трампом соглашение, согласно которому он и его семья не могут быть проверяемыми за все, что происходило до 2024 года. Все, они навсегда чистые.
1: Совершенно потрясающая, конечно, система. У нас нет коррупции, потому что мы можем дать вам индульгенцию до 24-го. Вот, это абсолютно официально налоговая индульгенция.
0: Да, налоговая индульгенция от частной налоговой службы Соединенных Штатов Америки.
1: Президенту.
0: Президенту, да.
1: Вот. Это, конечно, совершенно колоссальные вещи творятся, от которых только можно смеяться и не верить в эти факты, потому что они настолько абсурдны, что вот просто поверить, да, мы говорим о какой-то коррупции где-то там, а вот посмотрите, в США нет коррупции, есть индульгенции. Просто потрясающе. Вот. Но самое главное, завершая эту мысль, я думаю, что победа будет за нами, и мы верим в нашу победу. Это самое главное сегодня.
0: До свидания.
2: По сути дела.
8: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
9: ОБСЕ отклонила запрос России на проведение специального заседания по Старобельску. Европейские дипломатические структуры отказались обсуждать недавний обстрел ВСУ студенческого колледжа. Об этом заявил постпред нашей страны при организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что швейцарское председательство нарушило регламент и проявило избирательную слепоту, скрывшись за отговоркой о якобы отсутствии проверенных данных. 4 дня назад украинские беспилотники атаковали общежитие в ЛНР. Погиб 21 человек, более 40 пострадало.
10: О Ближнем Востоке.
9: Россия согласилась вывести из Ирана избыток обогащенного урана для восстановления ядерной сделки. Москва ждет официального согласия от властей Исламской Республики. Об этом сообщил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, что российские специалисты готовы принять ядерные материалы сразу после обращения Тегерана. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что обсуждает с российской стороной возможность хранения топлива на ее территории.
10: О налогах.
9: Правительство России может отказаться от дальнейшего снижения порога выручки для освобождения малых предприятий от НДС. Власти рассматривают возможность сохранить этот лимит на уровне 20 миллионов рублей в следующем налоговом цикле. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, Минфин уже ищет способы скорректировать сроки введения новых налоговых порогов.
10: Про НАТО.
9: СМИ сообщили, что Вашингтон намерен значительно сократить свой вклад в НАТО. По данным немецкой газеты Der Spiegel, речь в том числе идет об уменьшении поставок Альянсу военной техники, среди которой авиации, корабли и беспилотники. Источники издания отмечают, что также обсуждается значительное сокращение флота стратегических бомбардировщиков, входящих в состав НАТО. Официальная информация пока не подтверждена.
10: Обо всем.
9: Численность населения Земли может сократиться в два раза к 2064 году из-за масштабного экологического кризиса. Подобный сценарий станет возможным, если планету охватит климатическая катастрофа, пандемии или новые войны. Об этом сообщает портал Phys.org. Как отмечается, ученые рассчитали риски с помощью специального математического уравнения, которое описывает динамику прироста человечества за последние 12 тысяч лет. Ранее эксперты ООН заявили, что население планеты уже превысило допустимый предел стабильного обеспечения ресурсами. Сейчас популяция составляет более 8 миллиардов человек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
11: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Братских народов союз вековой и друг Руси калмык.
12: Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Братских народов союз вековой». Сегодня в центре нашего внимания калмыцкий народ – калмыки. Те друзья степей, которых воспевал великий Александр Сергеевич Пушкин, и друзья всех нас в той же степени, как и друзья степей. Спокойные, улыбчивые, при этом сосредоточенные и воинственные, когда это требуется, такие вот калмыки. Помните, кого Владимир Владимирович Путин позвал на итоги года в декабре 2025-го? Командира штурмовой роты Нарана Ачир-Горяева, освобождавшего и Солидар, и Северск, отца четверых детей. Перед Новым годом старший лейтенант доложил главнокомандующему о взятии Северска, за участие в котором и получил звезду Героя России. Президент привел в пример всем именно этого калмыцкого бойца, этого калмыцкого отца. Цитируем Владимира Путина. Нужно, конечно, чтобы иметь многодетную семью стало модно, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье, отцовство. Опять вернусь к Нарану Алексеевичу. Он воюет уже 4 года. Дома его ждут 4 детей. Именно такие итоги года – адекватные современной реальности. Президент это понимает, и мы это понимаем. Первые достоверные сведения о народностях, проживавших в Нижневолжских степях, связаны с эпохой великого переселения народов, когда в середине IV века произошло массовое вторжение гуннов в Восточную Европу, а в 70-х годах IV века вторжение гуннов произошло на Кавказ. Это полностью изменило этнический состав населения степей Северного Прикаспия. На смену прежнему ираноязычному населению, сарматам, пришли тюркоязычные племена и народы. С тех пор территория нынешней Калмыкии занимает важное геополитическое положение. Это связующий пояс между двумя соседями, сильно отличными друг от друга по разнообразию, естественно, географических условий и этническому составу регионами – Северным Кавказом и Нижним Поволжьем. Ученые в целом сошлись на том, что калмыки, самоназвание «хальмг», это потомки ойратов, живших в Западной Монголии, тогда еще Джунгарии. Это были племена кочевников, родственные монголам по своему образу жизни, языку, культуре и религии. В 13 веке айраты вошли в состав государства Чингисхана. А после распада Великой Монгольской империи айратские правители стали бороться за господство в Монголии с восточно-монгольскими ханами. В середине 14 века айратскому Эсен-хану удалось объединить под своей властью всю Монголию. Он даже разгромил войска Китая, династии Мин, и взял в плен императора, после чего заключил выгодный ему мир. Это, говорю, предки, в числе прочего, и тех самых калмыков, что сейчас живут с нами в одной стране и воюют с нами плечом к плечу. В конце 16-го, начале 17 веков дефицит пастбищных территорий и феодальные междоусобицы побудили правителей крупных айратских, калмыцких, то есть этнополитических объединений, откочевать в степи Западной Сибири, которая после похода Ермака уже была в составе России. И с 1607 по 1609 годы были приняты первые шертные, так называемые, грамоты. Калмыки присягали на подданство русскому царю в обмен на возможность кочевать и торговать на нашей территории. Подписывал вассальную грамоту калмыцким тайшам, то есть старейшинам и вождям, Василий Шуйский. С момента заключения соглашений, по версии профессора Кичикова, и начался процесс вхождения калмыцкого народа в государство российское. В дальнейшем часть айратов, которых русские, по примеру тюркоязычных соседей, называли калмыками, расселились по территории междуречья Эмбы, Яйка, то есть Урала, и Волги. Так, во второй половине 17 века в Нижнем Поволжье в составе крупного российского государства сформировалось калмыцкое ханство и начала складываться самостоятельная монгольская народность – калмыки. Лояльность российского государства, как подчеркивает профессор Батмеев, известный историк калмыки, и позволила калмыцким тайшам создать собственное ханство. В середине 17 века калмыки пришли по договору с донскими казаками кочевать на Дон. И, что называется, нашли друг друга – великие калмыцкие воины и наши казаки. Наряду с великороссами и татарами, чаще всего астраханскими и азовскими, калмыки стали одной из основ донского казачества. От калмыков, пришедших служить на Дон и ставших частью казачьего сословия, произошли многие знаменитые казачьи роды. В первые годы после добровольного принятия российского подданства в 1609 году основной задачей калмыков была охрана рубежей России от набегов крымских татар. Но с конца 17 и с начала 18 века калмыцкая конница уже отважно билась во всех значимых войнах России. И в азовских походах Петра калмыки участвовали, и в Полтавском сражении калмыки били шведов, и Каспийское побережье после заключения русско-персидского мира волжские калмыки патрулировали, русско-турецкие и русско-шведские войны 18 века, там тоже участвовала калмыцкая конница, да и Прибалтика. Прибалтики тоже повоевали. Для службы в Лифляндии в те же времена были мобилизованы около 2500 калмыков, из которых около 500 были ставропольскими калмыками. А на Кавказе служили в тот момент донские калмыки. Словом, по всем фронтам присутствовали калмыки. Национальное образование в составе РСФСР калмыки получили еще в 1920 году благодаря усилиям Владимира Ильича Ленина. В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована Калмыцкую автономную советскую социалистическую республику со столицей в Элисте. С началом Великой Отечественной войны множество калмыков оказалось в действующей армии. 9 калмыков было удостоено звания Героя Советского Союза. 2 калмыков закончили войну в генеральских званиях. Надо учитывать, что калмыки совсем небольшой народ. По данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 года, то есть по состоянию на начало 1939 года, в СССР проживало 134 402 калмыка. Всего. Через месяц после вторжения фашистов народом ополчения калмыки насчитывалось 8600 человек. Более 43 тысяч жителей республики ушли на ту войну из Калмыцкой автономной социалистической Советской Республики. Погибли, попали в плен, пропали без вести более 27 тысяч человек. Воевали не только мужчины. Например, когда в мае 1942 года военно-морской флот Советского Союза объявил о наборе девушек-добровольцев для замещения 25 тысяч должностей в тыловых и береговых частях флота, уже в первый день в военкоматы Калмыкии поступило 1200 заявлений от калмыцких девушек и женщин. Калмыкия не понаслышке узнала, что такое фашистская оккупация, что такое ужасы войны. В 1941-1942 годах положение на фронте, как мы помним, складывалось не очень успешно. В июле 1942 года наши войска отступали к Волге и к Дону. 24 июля фашисты взяли Ростов-на-Дону, после чего появился тот самый приказ товарища Сталина номер 227, известный в народе под названием «Ни шагу назад». Темп наступления фашистов удалось сбить, тогда Гитлер переиграл первоначальный план, и вместо поэтапного выхода к Сталинграду немецкая армия двинулась через Калмыкию к Астрахани. Так немцы оказались в Элисте, калмыцкой столице. Немцы поступательно уничтожали все на своем пути. Улусы бомбили, обстреливали, зажигали степь и посевы хлеба. Элистинский сводный отряд под руководством полковника Михаила Зубкова некогда штабс-капитана царской армии, из последних сил держал оборону. Кроме того, фашистам противостоял комсомольский истребительный отряд и отряд республиканского управления НКВД, два взвода сотрудников милиции. И все же 15 августа 1942 года советские войска отступили к линии Малые Дербеты – Хонота. Ударная группа вермахта продвигалась все глубже и глубже. Из книги «Боевые действия на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны. Неизвестные страницы и новые подходы». Цитируем. «Немцы в ходе стремительного наступления полностью захватили 5 улусов и 3 частично, 54% территории республики, на которой проживало почти 60% населения. В оккупации оказались 63% сельских советов, 66% колхозов, 82% МТС, 92% совхозов, 569 промышленных цехов и предприятий, в том числе 48 крупных, 92% посевных площадей под зерновые культуры. Также на оккупированной территории осталось 57% поголовья скота». Что они там делали с живыми людьми, тоже все понимают. Из той же книги. Ворвавшись в село Садовое Сарпинского улуса, фашисты повесили милиционера Мураева, расстреляли 5 мирных жителей и 15 раненых бойцов. Еще 15 красноармейцев из 110-го ККД, находившихся на лечении, сожгли в помещении культстана колхоза «Гигант» и изнасиловали 19 местных женщин. Ответное калмыцкое партизанское движение на оккупированных территориях было мощным. Сотни жителей Калмыкии активно работали в десятках разведывательно-диверсионных отрядах, что действовали в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой ССР, а также в Сталинградской и Ростовской областях. Женщины и старики под угрозой жизни выхаживали наших солдат. Жительница оккупированной Башанты Груня Черепахина спрятала и лечила раненых советских бойцов, за что была расстреляна нацистами. Жительница хутора Веселый вытащила с поля боя и вылечила нескольких раненых советских танкистов. Прятала их не только она, но и еще несколько жителей хутора. Пожилая жительница Хатона Хара Талга укрыла у себя комиссара партизанской группы, получившего тяжелые ранения, однако погибла после того, как была выдана предателем. Хатон Зюнгар был сожжен карателями после того, как жители помогли советским разведчикам. Основным театром военных действий перед возвращением Калмыкии стал укрепленный немецко-румынской группировкой войск поселок Хулхута. 4 сентября Хулхуту освободили. За ним селение Яшкуль, Троицкое, Вознесеновка. И к Новому году, 31 декабря 1942 года, была отбита Элиста. Калмыцкий тыл давал фронту все, что мог. На территории Калмыцкой ССР работали более 90 предприятий, пахали тысячи человек, девушки и юноши до призывного возраста. Калмыкия отправила в Красную армию почти 30 тысяч лошадей, сотни тысяч тонн мяса и рыбной продукции, зерна. Советским воинам отправлялись теплые вещи, производство и переработка шерсти – одно из традиционных производств Калмыкии, а также белье и обувь. Калмыкия страдала, но Калмыкия держалась. Калмыкия скинула фашистов, вцепившихся к Калмыкии в глотку. По итогам войны более 4000 калмыцких воинов были награждены орденами и медалями за подвиги, совершенные на Великой Отечественной.
8: Продолжение через несколько минут.
11: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
8: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: По МВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
18: Радио «Комсомольская правда».
19: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
20: Братских народов союз вековой. И друг Руси – калмык.
21: Первый калмык, получивший звание Героя Советского Союза, бронебойщик Эрдни Деликов, сжигавший немецкие танки на переправе через Дон в районе нынешней Ростовской области. Около недели он отважно громил машины фрицев, обеспечивая эвакуацию людей, а фашисты все подтягивали новые силы. Только в день гибели Деликов уничтожил из противотанкового ружья 3 броневика и 4 грузовые машины с пехотой противника, не выпустив из рук бронебойного ружья даже тогда, когда был смертельно ранен осколком авиационной бомбы. Ему оторвало ногу, а он продолжал расстреливать нацистскую технику. Эрдни было 27 лет. Через 60 лет после гибели храброго бойца его именем назвали одной из малых планет. Вот он, калмыцкий характер, волевые, неотступные люди. В феврале 2024 года, в возрасте 102 лет, умер участник битвы на Курской дуге. Калмык Тимофей Яковлевич Кутыгин, родившийся в калмыцкой деревне Черноземельского района. Легенда разведки. Принимал участие в строительстве военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, а в 42 году добровольцем ушел на фронт. Из его интервью, цитирую. Трактористов не призывали, у нас бронь была. Но мы были так воспитаны, что хотели повоевать и без конца штурмовали Лаганский военкомат. Наш район отдельного военкомата не имел. Был один военкомат на 2 района, который находился в городе Лагань. Мы послали в Лагань гонцов, чтобы нас записали добровольцами. Хотели повоевать, думали, как Чапай верхом и с шашкой. Все боялись, что не успеем на фронт. А нам отказывают. Вы на броне, нужно заготавливать корма, чтобы зимой кормить скот. Не брали нас. Но в итоге он все равно служил разведчиком, командиром орудия 810-м артполку 270-й стрелковой дивизии, в составе которой прошел всю войну. Вдумайтесь, принимал участие в боях на Сталинградском, на Донском, на Степном, на Воронежском, на Калининском, на Белорусском, на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Также принимал участие в сражении на Курской дуге, под Белгородом, Прохоровкой, в освобождении Украины, Смоленской области, Белоруссии, Латвии и Литвы. В плену был, сбежал из интервью. Курская дуга – это такое сражение. В истории таких сражений не было и после, наверное, никогда не будет. С обоих сторон миллионы человек, столько танков. Наша авиация впервые на Курской дуге завоевала небо. 12 июля мы пошли в наступление. До этого отступали. На южном фасе некоторые на 30 километров отступили. Такая у немцев сила была, что трудно было ее остановить. А потом пошли в наступление. Дошли до Белгорода. А у нас командир дивизиона белгородским был. Так он перед своим родным городом на брюхе прополз, огонь корректировал. Освободили Белгород, мне за «Тигр» дали медаль за отвагу, это моя первая награда. Тимофей Яковлевич прошел от Волги до Балтийского моря, где 8 мая встретил долгожданную победу. Получил несколько ранений, но каждый раз возвращался в строй. За боевые заслуги стал кавалером Ордена Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями за отвагу упомянутой, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за укрепление боевого содружества, а также строителю фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр. Символом Великой Победы в Калмыкии до сих пор является бодрый, я не шучу, бодрый столетний Петр Леонтьевич Леонтьев, почетный житель республики, участник легендарной операции «Багратион», одной из крупнейших наступательных операций в истории. Прошел с боями через Белоруссию и Литву, освобождал Витебск, был ранен на берегу Немана под Тильзитом, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. После победы еще 5 лет служил в составе советской группировки войск Германии, только в 1950 году демобилизовался. Я, говорит, прожил трудную жизнь, но веселую. Держать удар калмыки умеют. И я даже не про главу республики, заслуженного чемпиона и кикбоксера Бату Хасикова. Можете посмотреть его бои в интернете. Речь про тех, кто продолжает оставаться мужчиной в любом возрасте, в любом статусе. Мужчиной, стойким калмыцким воином. Не так давно житель села Джалыково Луганского района Иван Убушаев попросился в армию, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Ему 69 лет. До этого жил вместе с 83-летней сестрой в 28 километрах от райцентра, писал стихи, состоял в Союзе писателей России. Цитирую. «Сам я служил 2 года в Красноярском стройбате под Ачинском. Был комсоргом части на должности офицера, пришел домой сержантом. И все 3 моих сыновей в свое время отслужили. Все сержанты. Внуки пока маленькие. Иван Бушаевич явился в военкомат. Для меня этот вопрос принципиальный, объяснил он мотивацию. Отец моей сестры, первый мамин муж, фронтовик. Он воевал целый год и в августе 42 года был убит нацистами. Мама 7 лет его ждала, пока домой не вернулся его сослуживец, свидетель его смерти. Позже мама вышла замуж за моего отца, и в 53 году появился я. В общем, такое не забывается и спустя поколение. И что мы видим? Такие же нацисты появились сейчас на Украине. Знаете, это не пример. Я ни на кого не давлю. Это мой личный акт. Я охотник. Последний раз на охоту в августе ходил. У меня есть ружье, вертикалка. Я бы с удовольствием заменил ее на наш АКМ». Военком с уважением отнесся к решению Ивана Убушаевича, но приказ есть приказ. 49 лет – возрастной потолок для контрактников. Зато тех, кто все же добрался до фронта из родной Калмыкии, более чем достаточно. Многие из них отдали жизнь за свою, за нашу страну. Центральный сквер в калмыцком селе Вознесеновка теперь носит имя лейтенанта Антона Гайворонского. Парню был всего 21 год. Он погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО. Вспоминает мама. Еще в 6 классе сын заявил: «Буду военным». Был пример дяди со стороны мужа. Дядя прошел Чечню. Антон всегда любил смотреть советские фильмы о войне, книжки читал по этой теме. Когда увлекся выжиганием, даже сделал гербы Калмыкии и России и выиграл республиканский конкурс. Сын стихи сочинял, все они о любви к родине. В 7 классе Антон поступил в Краснодарское кадетское президентское училище. Рвался в Рязанское училище, где готовят командные составы для ВДВ, но роста чуть не хватило. Не сдался, поступил в Новосибирское высшее военное командное. Был крутым бойцом, со школы занимался армейским рукопашным боем, получил звание КМС, завоевал множество медалей и кубков по всей стране. На первом курсе побеждал на ковре 5-курсников. Окончил училище с отличием. Мог служить в Новочеркасске, но выбрал 70-й гвардейский мотострелковый полк в чеченском Шали. А через месяц после окончания училища женился. С Вероникой из Невинномысска познакомился еще в школе, когда приезжал на соревнования. С учебы девушка ждала его 7 лет и дождалась. После свадьбы парень перевез жену в родительский дом. Антон вернулся к месту службы, а потом началась СВО. Жизнь лейтенанта Гайворонского оборвалась 1 апреля 2022 года, когда колонна наших войск двигалась в районе села Раздольное на Донбассе. Слово маме. Он был командиром взвода, а ему тогда верили целую роту. Там они попали в засаду, начался обстрел. Когда сын выходил из машины, его серьезно ранило в ногу, так что не мог встать. Он с несколькими товарищами остался прикрывать отход остальных, зная, что здесь и останется. За проявленное мужество лейтенант Антон Гайворонский был награжден орденом мужества посмертно. Подвигом закончилась жизнь героя России, гвардии капитана 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингияна Лиджиева, родившегося в Лагане. Еще одного героя калмыка, погибшего при выполнении служебного долга на передовой специальной военной операции. Он тоже приказал всем уходить и сам остался до конца в том последнем бою с превосходящими силами противника. Офицеру был 31 год. Про Мингияна снят документальный фильм «Он приказал всем уходить». Боец носил имя богатыря из калмыцкого эпоса «Джангар», посвященного воину, который добровольно вызвался спасать родную землю. Вот что сказал про него глава республики Бату Хасиков. Цитирую. «В нашем сердце навсегда останутся его последние слова, сказанные маме Баир Владимировне. Мам, не жди меня в отпуск, я не имею права. Если мы, офицеры, так будем поступать, что тогда солдат брать? Я буду здесь до последнего. Выражаю глубокую благодарность Баир Владимировне Лиджиевой за ее стойкость, за воспитание такого сына. Эта память навсегда с нами». Земляк Лиджиева и даже выпускник той же школы Наран Ачир Горяев, с которого мы начали этот выпуск, отправился в зону СВО добровольцем осенью 22 года с опытом службы в полиции и спецкомандировок в Дагестан и в Чечню. В зоне СВО он прошел путь от водителя до командира штурмовой роты, участвовал в освобождении разных населенных пунктов Донбасса. Именно за профессионализм и мужество, проявленное в боях за Северск, Ачир Горяев в конце 25 года получил высшую воинскую награду, звание Героя Российской Федерации, медаль «Золотая звезда» из рук президента страны Владимира Путина. Вот как Ачир Горяев вспоминал спецоперацию по спасению мирных жителей Северска. Цитирую. «Был такой дом большой, 10-подъездный, назывался он «Титаник». Восьмером мы начали его штурмовать. ВСУ нас зажали в первом подъезде и через стенку начали кричать: «Сдавайтесь!» Я говорю: «А как можно к вам подойти, объясните, чтобы понимать, где они вообще находятся?» Один из солдат мне кричит: «Выйдешь из первого подъезда, обойдешь и зайдешь в третий или во второй». Я говорю: «А если через стенку? Сейчас, подождите минуточку, я разбегусь и попробую. Может, я пробью стенку?» Так им говорю. Мы просто стенку взорвали, и началась атака. Они не ожидали от нас такой дерзости, что мы можем вот так вот сделать. Потому что первый пролет в первом подъезде был полностью завален, нельзя было пройти, только через комнаты. Взорвали стену, начался штурм, выбили там человек 40. Освободили дом этот 10-подъездный, за день его мы взяли. Вот кто герой нашего времени. Бесстрашный калмык, остановить которого невозможно. Заточен на выполнение боевой задачи, изобретателен, всегда готов прийти на помощь, ничего не боится. Ценой собственной жизни спас товарищей майор Андрей Кунаков из Элисты, сын швеи и дальнобойщика. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа остались жена и двое сыновей. В боях за освобождение Мариуполя в марте 2022 года в ходе зачистки городской застройки в районе улицы Азовстальской майор Андрей Кунаков вместе с отрядом наткнулся на штаб боевиков нацистов Азова. Организация, признана в России экстремистской, запрещена. К уничтожению которых и приступил. Боевики нацбата встретили русский отряд шквальным огнем с разных точек. Андрея ранили в ногу. Несмотря на сильные ранения, он не позволил эвакуировать себя в тыл. Бойцы укрылись в разбитой пятиэтажке и превратили ее в крепость. Так же, как в 1942 году советские солдаты оборонялись в Сталинграде, ставшем знаменитом доме Павлова. 4 дня Кунаков и его сослуживцы отражали атаки превосходящих сил противника. На вторые сутки к боевикам нацбата прибыло подкрепление. 3 танка Т-64. На третий день к разведчикам с требованием прекратить сопротивление дважды выходил переговорщик, но русские не сдаются. Кольцо окружения отряд спецназа при поддержке морской пехоты прорвал через несколько дней. Прежде всего эвакуировали раненых и вынесли с поля боя убитых. Андрей вновь отказался ехать в госпиталь. Командир уходит последним, так сказал. Только когда бойцы были в безопасности, майор сел в БТР. Едва бронированная машина отъехала от места боя, ее дважды обстреляли из танка. От полученных во время этого обстрела ран майор Кунаков скончался. Его именем назвали улицу. За мужество и героизм майор Кунаков представлен к званию Героя России посмертно. Так что калмык не только и не просто друг степей, но и враг всех врагов нашего Отечества. Брат наш калмык.
20: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
4: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью. Его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины. Нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: Об атаках,
9: Силы ПВО за день сбили 6 беспилотников над регионами России. Военные перехватили и уничтожили украинские дроны над Белгородской областью, полуостровом Крым и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отмечается, БПЛА ликвидировали с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.
20: О политике.
9: Россия обвинила секретариат ООН в намеренном укрывательстве преступлений Киева против мирных жителей. Чиновники Всемирной организации вновь выбрали расплывчатые формулировки, чтобы не критиковать украинские власти. Об этом заявил постпред нашей страны Василий Небензя. Дипломат добавил, что готов в любой момент пригласить иностранных коллег в город Старобельск в ЛНР, чтобы они лично увидели последствия недавней атаки украинских беспилотников. 22 мая в Луганской Народной Республике погиб 21 человек после налета дронов ВСУ на студенческое общежитие. Ростовская область приняла более 2000 беженцев из приграничных регионов и новых территорий России. Люди уехали из-за регулярных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в стране Яна Лантратова. По ее словам, эвакуированных граждан обеспечили всем необходимым. Многие из них уже устроились на работу. Власти Дона развернули 23 пункта временного размещения.

0: связи. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Корякин. По словам профессора, из-за таких процессов людям становится гораздо сложнее концентрировать внимание и принимать решения. Ранее эксперты рекомендовали для снятия внутреннего напряжения регулярные прогулки босиком.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71.67, евро 83.30, юаня 10.55.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 11 градусов. Завтра обещают до 13 тепла, облачную погоду и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 12. В среду до 12 и гроза. Больше новостей читайте на КП.ру.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Власовцы 21 века. Иуда из ВСУ не будут в раю.
3: Безо всякого злорадства в духе «а я же вам говорил» хочу отметить в очередной раз одну простую вещь, которую мы повторяем из выпуска в выпуск. Любые насмешки над нашим великим прошлым, любые антисоветские выпады под 9 мая, например, всегда симптомы одной и той же болезни. Называется русофобия. Можно попытаться оспорить это, опровергнуть, приводить свои примеры какие-то, но жизнь раз за разом доказывает обратное. Практически все ставшие теперь кумирами террористического украинского государства персонажи садисты и русофобы. Все, кого поддерживает на Украине наша поуехавшая так называемая оппозиция, мясники, отправляющие украинский люд на убой. Все, кого набивают на туловищах в качестве татуировок боевики ВСУ, стремились уничтожить советского человека и советскую власть. Рано или поздно механизм сращивания срабатывает. Симпатизианты чудовищ сами обращаются в чудовищ. Окна Авертона раскрываются плавно, но неотвратимо. Сначала идут веселые шутки, так сказать, про тупых совков, про Абрамса на Красной площади, а потом раз – и напротив тебя стоит человек с автоматом в руках, с желтой повязкой на рукаве и стреляет в тебя. Эта скверна возникает одинаковым образом и охватывает организм государства и отдельно взятых граждан по единому сценарию. Сначала Майдан с криками про геляку и с факелами, следом снос памятников, как правило, сначала советских, затем отмена русского языка и церкви. И как итог – тотальное саморазрушение и государства, и личности, с сокращением населения и территорий. История повторяется раз за разом. В свое время доблестная советская разведка радикально решила проблему Бандеры и Шухевича. Но знамя Бандеры и Шухевича подхватили русофобы новой волны. В настоящий момент они надели овечьи шкуры жовто-блакитного цвета, но это, знаете, значение не имеет. Смысл всегда один и тот же. Они – иуды, и выбор их – выбор иуды, какую бы шкуру они не носили. Участь этих, как говорит наш президент, и, кстати, другой наш президент бывший, подсвинков предсказуема. Участь их фатальна. И все же проанализировать данный феномен стоит. Хотя бы потому, что иные до сих пор считают борцов с тоталитаризмом российским и советским настоящими воителями за правду и свободу. Ну или, в крайней мере, запутавшимися. На полном серьезе они так считают. И это неправильно. Рекламировать в нашей программе националистические батальоны ВСУ мы не станем. Вы сами можете найти их название и внимательно рассмотреть руны, отсылающие к Третьему Рейху на шевронах и на телах этих людей. Или нелюдей. Внуки тех, кого кромсали на ремни фашисты и нацисты, носят на туловищах изображения нацистов и фашистов. Уму непостижимо. Но мы нынче пройдемся по другим отдельным личностям, которые еще недавно топтали русскую землю, ели русский хлеб, получали за работу российские рубли, жили и жирели на славе, приобретаемой именно в нашей родной стране. А потом подписали договор с дьяволом и ушли в ВСУ. Такой вот крутой маршрут. К примеру, был у нас Петр Верзилов, признан террористом Росфинмониторингом. Родившийся в Москве карикатурный оппозиционер, который прославился так называемыми перформансами, организовывал нелепые танцы в храме Христа Спасителя, выбегал на поле Лужников во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и так далее. 18 лет имел канадский паспорт и мог бы, в принципе, спокойно уехать и жить себе в свободной стране медведей и хоккея. Я про Канаду. Основал сайт «Медиазона». СМИ это признано иноагентом. Его посещало около 1 миллиона уникальных посетителей в месяц. На протяжении многих лет веерно и масса в «Медиазоне» выпускались антигосударственные материалы. вскипела либеральная

0: прозападная пропаганда, распространялись фейки, все под видом независимого СМИ, конечно. На что жили? Ну, известно на что. Верзилов и не скрывал, на дотации, гранты и донаты иностранных фондов и иностранных организаций. Деньги приходили напрямую сотрудникам, о налогах и отчетах перед Роскомнадзором за иностранное финансирование никто не парился. Это он сам в интервью все объяснял. Так вот и жили в России до некоторых пор. Воистину, демократия царила у нас. Кто-то допустил такую демократию зачем-то. Ну а дальше все пришло к тому, чему и не могло не прийти. Вопрос выбора в пользу русского человека на Донбассе для таких людей никогда не стоял и не мог стоять. Там, на Донбассе, для них одни совки, конченые люди, априори. В 2021 году Верзилов предсказуемо попал в почетный список иноагентов и поехал, верно, на Украину. После начала СВО этот персонаж встречался в Ватикане с женами нацистов из террористического Азова. Ну а затем Петр, осужденный в России за фейки о российской армии, достиг пика карьеры. Его все-таки записали в ВСУ. Без доли стеснений он признался, что с самого начала военного конфликта старался понять, чем он может быть полезен украинской армии. На Украину он заехал через Польшу. Единственная моральная дилемма, которая встала перед ним, это в какой род войск идти. Я чувствовал, что у меня есть задача как можно сильнее поучаствовать в деле защиты Украины. Этических раздумий, могу ли я заниматься этим, не было, так говорит он. Теперь, как уверяет, выполняет на стороне нашего врага разведывательные и логистические задачи. Да, он понимал, что русских ему придется убивать. Да, возможно, даже стрелять в тех, с кем он рос во дворе. Ну и что? Его это никак не смущает, как не смущает и служба бок о бок с отмороженными ультранацистами из Азова. Я не считаю важным и интересным рассматривать то, что происходило до начала Большой войны. Это нерелевантно к тому, что происходит сейчас. Какие у кого татуировки и взгляды, это все отходит на второй план, так он говорит. Разукрашенных рунами и зигующих нацистов Верзилов считает достойнейшими и лучшими в плане героизма и личного мужества. В сущности, могу догадаться, что тем же образом ответят мне и все наши прочие иноагенты, что для них свастики на теле с 2022 года отошли на второй план. Петр у нас обвинен в госизмене, путь домой ему заказан. Не уверен, что подобное на словах наказание достаточно для него. Спросите хоть у советской разведки, достаточно ли было им кого-то заочно обвинить и осудить. В той же самой иноагентской медиазоне у Верзилова подвязался еще один персонаж – Петр Рузавин. Учился в МГУ, в 2014 году летал в Крым, чтобы обнаружить, как крымчан под дулами автоматов принуждали голосовать за воссоединение с Россией. И сообщал, конечно же, что во время этих потуг у него отобрали камеру и его избили. Ну, разве что сами крымчане могли так с ним сделать. Потом Рузавин женился на украинской коллеге, которая пишет для американской прессы. Потом поселился в Киеве, где продолжил антироссийскую работу. В 2024 году ушел в ВСУ. Служит в 13-й бригаде Нацгвардии «Хартия», оператором дронов. В ежедневном режиме несет смерть русским солдатам и считает это, цитата, «самым логичным, что можно было сделать». Мне все хочется спросить в таких случаях у знакомых этих людей, скажем, у сокурсников Петра Рузавина по МГУ. Вы ничего за ним эдакого не замечали в те годы? На Луну он не выл? Не рвало ли его прилюдно во время того, как звучал, например, гимн России? Может, что-то подобное все-таки происходило? Потому что я все равно не могу понять это вот все. Даже интервьюер удивилась, когда услышала столь циничное отношение к землякам. У него спросили, ты понимаешь, что когда стоит задача приехать, отработать, уехать, речь идет о живой силе, о русских людях? «Ну и что?» – ответил Рузавин. «Эти же люди не просто так там оказались. Учитывая, какое количество гражданских людей гибнет на территории Донбасса и на сопредельных территориях, действительно можно сказать, что они не просто так там оказались. Они там живут». Петр уверяет, что не получал приказа идти на Курск, но если бы такой приказ был, заявил Рузавин, он бы не отказался. Это специфика работодателя. Есть задачи, которые я каждый день решаю. Мог ли я представить себя в Курске, если бы нас туда отправили? Естественно, мы бы эту боевую задачу выполнили. И вот тут, пожалуй, самый важный момент в нашем сегодняшнем выпуске. Ведь речь идет не о биографиях отдельно взятых предателей, не об иудином племени или некоем власовском ДНК. Речь про то, как нормальные или условно нормальные некогда люди в процессе общения в герметичной сектантской среде становятся русофобами, то есть ментальными инвалидами навсегда. Это буквально как в диверсионных школах Абвера проводили переподготовку, так сказать, кадров. Еще раз, будто по заколдованному кругу ходя, напомним. Жил да был. Молодой паренек. Учился в МГУ, работал журналистом, получал зарплаты, попал на модный либеральный телеканал, оказался в среде, где ему внушили, что государство – это плохо, что власть, российская власть, всегда враг, что армия, российская армия, наемные убийцы, мародеры и насильники, что выискивать самое дурное в родной стране – это и есть забота и любовь, и что на Западе настоящий эталон демократии, что Запад – безусловный пример для подражания, что ракеты США демократические, что Украина – тоже Европа, свободная страна, где свободные люди живут в свободе и выбирают того, кого захотят. И справедливые США с Европой поэтому Украину и поддерживают на миллиарды долларов. И еще, что государство – это не родина, и что надо уметь отделять отчизну от кремлевских звезд. Именно так происходит бесповоротная деградация. Начинаешь с государства «это не родина», а заканчиваешь «убей русского солдата». А то и не солдата. Ничего особенного нет, когда русские люди идут в СУ, чтобы убивать русских, говорит Рузавин. Это продолжает он на полном серьезе. Цитата «один из легитимных способов что-то поменять внутри России». Конец цитаты. Впрочем, на вопрос, отправит ли он родного сына воевать за ВСУ, Рузавин ответил твердо и отрицательно. Наверное, хочет успеть сам всех убить, чтоб сын бестрепетно наслаждался европейской свободой. Иные в таких ситуациях спрашивают, а зачем вы нам про них рассказываете? Не знали мы их никогда и знать не хотим. Затем рассказываю, что зачастую они рядом с вами и вызревают. В одних домах, в соседних подъездах, а то и в ваших квартирах. Надо вовремя определять, кто вырастает рядом с вами. Есть, скажем, и другая категория подобных персонажей. Скажем так, раскрывшиеся или дозревшие. Те, про кого мы, в принципе, давно уже все понимали, но нам хором продолжали доказывать, что мы ничего не понимаем, что это с нами что-то не так, раз мы не осознаем, что банан – это всего лишь банан. Но прошло время, и банан оказался не бананом, как мы и опасались, а оказался он пистолетом «Форд», что на вооружении ВСУ.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
3: Если тебя... В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Власовцы 21 века.
8: Иуда из ВСУ не будут в раю.
0: Объясняю. Так случилось, к примеру, с крымским режиссером Сенцовым, который в России попал в разработку спецслужб. Наверное, не случайно, думали мы тогда. Наверное, контрразведчикам есть чем заняться, кроме как дискредитировать серьезнейшими обвинениями и уголовными статьями распиаренного режиссера. Так мы считали. Наверное, в сезон номер 2 Лефортова не привозят проходных персонажей по ошибке следствия. Но нет, кричали нам, он чистый творец, чистый как родник. Это оговор, кричали нам тогда. Ну не может такой хороший человек организовывать партизанское подполье в Крыму, не может водиться с правосеками, не может теракты и диверсии в Крыму организовывать. В Симферополе, Севастополе, в Ялте, у памятника Ленину, у Вечного огня. Это же типичный новый 37-й год, кричали нам. Это оговор, уверял нас, например, адвокат Новиков, защищавший также Ильяна другого неповинного персонажа, наводчицу украинской армии Надю Савченко. Все сфабриковано, все показания взяты под принуждением, а следы Сенцова на оружии, говорили нам, это потому, что его этим оружием избивали за стенках КГБ. И был серьезный срок Сенцову 20 лет, и было этапирование его в колонию «Белый медведь», и, конечно, была его голодовка с оглаской на весь свет, на всю планету. Просто послушайте, кто его поддержал. Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Джонни Депп, наш прекрасный, Салман Ружди, писатель, и другие мировые звезды подписали письмо в защиту Сенцова. Кто из них, сможете угадать, покажет на карте Симферополь, Ялту и Севастополь? Кто из них видел фильм Сенцова «Гаммер»? Кто был в курсе всех деталей дела или хотя бы каких-то деталей дела? Впрочем, есть и те, кто видели Симферополь, Севастополь и Ялту. Российские коллеги тоже вступили за невинного. Андрей Звягинцев, режиссер. Юрий Нарштейн, великий мультипликатор. Константин Бранзит. Нежно любимый мной за несколько прекрасных фильмов Павел Лунгин, а еще Владимир Познер и Ксения Собчак, а еще Чулпан Хаматова, ну и так далее. Все подписались, что Сенцова оговорили, что он жертва режима. Все потребовали его освободить. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвигал Сенцова на Нобелевскую премию мира. Ну как без этого? Режиссеру присудили премию Андрея Дмитриевича Сахарова. За него еще и Европейская киноакадемия вступилась. И лично Борис Борисович Гребенщиков тоже. И возопил главный кинокритик страны, как его долго преподносили в нашем телевидении, Антон Долин. Цитата. «Даже если принять версию обвинения, ни один человек, ни от одного действия Сенцова не пострадал». Так уверял Антон Долин. И случился обмен. Обменяли его почему-то на украинского гражданина. Интересно, почему? И освободили так называемого невинного, от действия которого никто якобы не пострадал. Что же было дальше? А дальше творец Сенцов пошел в ВСУ. И с автоматом в руках передал привет всем тем, кто за него ходатайствовал. Теперь он в ВСУ и, по возможности, убивает русских людей. В 2023 году он получил офицерское звание и стал командиром штурмовой роты 47-й бригады ВСУ «Магура». Он был ранен и контужен. Он воюет, реально. Ненависть его к России абсолютно и деятельна. Но дело не в этом даже, а в том, что, как мы понимаем теперь, она изначально была таковой. Еще в тот момент, когда за него вступались наши малоумные режиссеры и наши малоумные музыканты. И не наши тоже. И когда следствие намекало и доказывало, что этот человек террорист, это ни на кого не подействовало. В сентябре 2025 года Сенцов на одной из киевских конференций заявил, что боевые действия нельзя прекращать, а на Россию нужно продолжать оказывать давление со всех сторон. «Вернуться в Крым?» – спросил он. «Ну, только на танках», – так сказал Сенцов. Может, это случайное совпадение, скажут нам? Может, довели человека, скажут нам? Да нет, не случайное совпадение, не довели. Подельник Сенцова по тому же делу о терроризме в Крыму Афанасьев пошел той же дорогой. Стал боевиком 130-го батальона 241-й отдельной бригады сил теробороны Украины. Воевал против русских, соответственно. Но недолго, уже в декабре 2022 года под Белогоровкой он был ликвидирован. Как тут не вспомнить и про 28-летнего капитана ОВС России летчика Максима Кузьминова, который 9 августа 2023 года угнал боевой вертолет Ми-8 вместе с двумя членами экипажа, борттехником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым. Парни, настоящие русские герои, отказались сдаваться в ВСУ, и предатель убил их. Фамилия Кузьминова при рождении была Сиваев, но он поменял фамилию в честь деда-фронтовика. Свершив паскудное свое предательство, некоторое время он купался в лучах внимания на Украине, проводил пресс-конференции в Киеве, раздавал вдумчивые интервью про осознанный выбор, про протест против русской агрессии, беседовал на камеру у выставки разбитой военной техники русской армии на Крещатике, не исключал возможности службы в ВСУ, а потом по новым документам от кураторов из главного управления разведки Украины, переехал в Испанию. Там и завершил свой земной путь. Весьма бесславно Кузьминова расстреляли в Испании 6 выстрелов из ПМ и потом переехали автомобилем. В таком виде раздавленного его и нашли. Доехал до Европы, только не как дедушка, похоронен в безымянной могиле. Игорь Сиваев, его отец, отрекся от сына. Цитируем. «Что касается моего сына, то он Иуда. Я бы поступил с ним так, как Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. Он предатель. Он предал меня, отца. Он страну предал. Я советую никому не равняться на этого предателя. Равняться на героев надо. Хотя многие тут осуждают мою позицию на этот счет. Спрашивают, как я могу так говорить, это же сын. Я отвечаю, посмотрите в глаза матерей тех ребят, которых он убил». Ну что, деньги, европейский паспорт, жизнь за границей, это все понятно. Но была же и первопричина. Был момент зарождения этой чудовищной мысли, было первое зерно. И когда Кузьминова спрашивали, как вообще у потомственного русского летчика возникла мысль перейти на сторону врага, он честно отвечал, начал листать учебники и смотреть блогеров. Не удивляюсь, кстати, ни по поводу наших новых учебников, ни по поводу наших топовых блогеров, которых он мог наслушаться. Внесла лепту, как говорят, семье и мать. Она переехала на Украину и продолжала оттуда общение с сыном. И ведь все это мы уже проходили, все это мы видели во времена, например, Великой Отечественной войны. Обо всем этом и книги написаны, и кино снято. К примеру, есть об этом у Юлиана Семенова, прекрасного писателя, одного из моих учителей в романе и в блестящей экранизации этого романа в детективном телефильме «Противостояние». Иуда Кротов прошел обучение в нацистской разведшколе, а потом убивал советских бойцов и мирных советских граждан. Противостояние продолжается. Я тут не выступаю с точки зрения прокурора. Конкретно я ничего не имею против тех, кто последовательно исповедует антивоенную позицию. Если человек не понимает и не хочет войны, это его личное право. Но есть нюанс. Человек этот не должен хотеть войны никакой. Ни в секторе Газа, ни в Иране, ни в Венесуэле, ни в Сирии, ни в Донбассе. Он, если действительно пацифист, и взгляды ему запрещают, как в фильме ДМБ, даже смотреть на оружие, он, по своей же логике, должен быть за мир во всем мире. А не в отдельных его участках, слишком отдельных и, как правило, граничащих с Россией. Участках, которые еще не успели попасть под американские ракеты. Пацифист этот, по законам здравого смысла, не должен желать поражения ни России, ни Украине, ни аятоллам. Он должен говорить, мне все это не нравится, я против того, чтобы мы, люди, особенно в 21 веке, когда уже столько войн было, убивали друг друга. Так нормально, такие люди действительно существуют. Наверное. Я просто мало таких знаю. Наверное, я вообще их не знаю. Но я готов принять точку зрения этих людей, которых я вообще не знаю. Если вы за порядок, то надо стоять за порядок везде, а не в том уголке, который вы почему-то называли своим. Это даже не двойные стандарты, это шизофрения. А в конечном итоге это предательство. Предательство, когда один из самых популярнейших рэперов страны, Иван Алексеев, Noize MC, родившийся в Смоленской области и выросший в Белгороде, влюблен в украинский флаг, поет песни на украинском языке, славе каких-то там героев, а завтра, живя, скажем, в Литве, донатит ВСУ и, значит, по факту поддерживает бомбардировки России, в том числе родного своего Белгорода. Это работает именно в таком порядке. И сам Noize вот что про это говорит. «Из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это и произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Я чувствовал абсолютно то же самое». Да чего ж ты не чувствовал то же самое, когда в 2014 году бомбили Луганск теми же самыми бомбами? Еще до того, как из Луганска хоть раз куда-то выстрелили. Чего ж ты уже тогда болел за Украину, чертов ты белгородец, наслюнявивший глаза? Телеведущая Татьяна Лазарева, осужденная заочно за оправдание терроризма, продолжает еще более прямолинейно. «Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. Я каждый раз первым делом думаю, а что здесь внутри меня происходит? И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь». Я вот, знаете, перехоронивший не счесть уже сколько своих боевых товарищей, до сих пор не радуюсь, когда прилетает в Харьков и в Киев. А она радуется. Ну и что мы в таком случае со своей стороны можем объяснить? Если нам хочется быть честными перед самими собой, перед отчизной, перед предками, если мы выбираем свою сторону, давайте в связи с этим еще раз посмотрим, как по данному поводу высказался один из главных кумиров России последних десятилетий. Звали его Сергей Бодров-младший. Спокойный и уравновешенный парень с дипломом искусствоведа, не пропагандист, не милитарист, не грантоед, не политолог на зарплате, Просто актер и телеведущий, которого за обаяние, за искренность, за скромность полюбила вся страна. Знаете, в чем беда? Беда в том, что в России ежемесячно, если не еженедельно, ловят мальчишек, которые готовили, а то и уже совершили теракты на территории своей страны, нашей страны. Мальчишек, которые не Бодрову Сергею поверили, а поверили, например, Шону Пенну, который недавно в очередной раз прикатил на Украину, чтобы поддержать ее борьбу. И, кстати, еще одного «Оскара» отхватил только что. Поверили ему и всей бесконечной череде европейских и особенно голливудских артистов, что так и едут на Украину, чтобы поддержать Украину и все их Азовы и прочие нацистские батальоны. Находясь сегодня в состоянии вполне конкретной войны, я знаю только одну панацею, которая может нас избавить от этой болезни. Прекратить кривляться и прямо сказать, наконец, что Запад и США – наши враги. И до перемирия или до победы вопрос дружбы США и Европы не поднимать, даже не дискутировать на данные темы. Пока на их деньги, пока их оружием бомбят наши города, вся страна должна знать – Запад – враг.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политический обозреватель Владимир Джаралла о том, почему на Украине заговорили о возможных выборах.
9: Зачем это заявление было сделано. А вот тут, я думаю, возникают более интересные варианты. Прежде всего, это предназначено для публики, и причем для внешней публики. Как известно, российская сторона не раз указывала на то, что вопрос о легитимности господина Зеленского весьма и весьма серьезный. И, собственно, имеет ли он право вообще на принятие каких-либо решений в том статусе, в котором он находится. И хотя западные партнеры все время отвергают подобные замечания, тем не менее, для них это тоже крайне неудобно. Им же нравится представлять Украину как территорию свободы, как территорию демократии. Но демократия, при которой твоих оппонентов бросают в тюрьмы или даже убивают, а выборы уже переносятся на неприлично большой срок, это весьма и весьма проблематично. Поэтому это заявление, скорее всего, предназначено именно для того, чтобы сказать, что, мол, у нас все-таки все тоже как под контролем, мы тоже об этом думаем, мы готовы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
10: МИД России созвал иностранных дипломатов на экстренную встречу в Москве. В среду замглавы ведомства Михаил Галузин объяснит зарубежным послам причины недавних массированных ударов по военным объектам Украины. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, дипломаты запросили разъяснения, как им безопасно работать в текущей обстановке. Поводом для закрытого брифинга стала недавняя атака украинских беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске.
2: О происшествии.
10: В Астрахани сильный ветер обрушил строительный кран. Машинист погиб на месте, сообщили в Следственном комитете по региону. Ведомство начало проверку, так как застройщик не остановил высотные работы во время урагана. Накануне в МЧС объявили штормовое предупреждение в городе из-за ливней и порывов ветра до 27 метров в секунду.
2: О санкциях.
10: С Совет ЕС продлил действие персональных антироссийских санкций еще на год. Ограничения сохранили в отношении лиц, которых европейское сообщество обвиняет в якобы нарушении прав человека и подавлении гражданского общества. Параллельно с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке 21-го пакета санкций, направленного на снижение уровня жизни российских граждан. По ее словам, новые рестрикции также затронут ВПК, страны и танкерный флот для перевозки нефти. Спасатели нашли тело одного погибшего после крупного пожара в Липецке. Частный дом обрушился и полностью сгорел после взрыва бытового газа, сообщили в МЧС. Как отмечается, сотрудники ликвидировали открытое горение и продолжают искать под обломками еще двух человек, включая ребенка.
2: Об авиации.
10: В столичном регионе введут особый режим полетов с июня. Ограничения затронут гражданские суда на высоте до 5100 метров, сообщили в Росавиации. Как отмечается, новый порядок коснется частных пилотов и аэроклубов, но не повлияет на регулярные пассажирские рейсы, работу медиков и экстренных служб.
2: Обо всем.
10: Ученые создали первый работающий прототип квантовой батареи. Она заряжается лазером за доли секунды. Такая технология обеспечит работу устройства в течение нескольких лет. Специалисты пояснили, что квантовый эффект позволяет молекулам батареи поглощать энергию значительно быстрее обычных аккумуляторов.
2: О валютах.
10: Доллар 71.67, евро 83.30, юаня 10.55. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
11: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 5.
12: 14 мая 2023. Шахта с миллионом стволов на краю Бахмутской мясорубки. Оружие для восставшего Донбасса. Нельзя войти дважды в одну и ту же реку, а в шахту запросто. В поселке рядом с Бахмутом под названием Параскеевка я был в апреле 2014 года. Приехал вечером и до утра просидел на блокпосте у входа в шахту, грелся у костерка и задушевно беседовал с людьми. Восставший народ Донбасса заблокировал тогда въезд и выезд на шахтный двор. Зачем? У нас под ногами на глубине 150 метров в соляных выработках лежали миллионы стволов и патронов. Старые времен гражданской и Великой Отечественной. И совершенно современной оружейной системы. В идеальном состоянии. Соляные шахты очень сухие. Температура стабильна. Мне кажется, железо там может лежать тысячи лет. Без ржи и окислов. Шахта эта официально считалась воинской частью ВСУ А-4176. Люди, понимающие, к чему все идет, попытались не допустить вывоза оружия из хранилища. Им собирались вооружать сотни Майдана, спешно создающиеся нацбаты и прочие ненацистские формирования. Разумеется, глубоко в душе восставшие надеялись, что оружие достанется им. Оно нужно было как воздух. В этот период на блокпостах восставшие шахтеры стояли с палками, в самом лучшем случае с охотничьими ружьями. ВСУшники и нацбаты убивали их безнаказанно. Например, в ночь на кровавую Пасху на блокпосте под Былбасовкой или на блокпосте Рыбхоз на окраине Славянска. Это была первая кровь, пролитая в Донбасском восстании. В конце мая ополченцам что-то удалось вытащить из артемовских шахт. По слухам, купили у вороватых украинских офицеров. Я помню, как одномоментно у ополченцев Славянска вдруг появились десятки, если не сотни, АВС-36, автоматическая винтовка Симонова, СКС, самозарядный карабин Симонова, СВТ, в народе Света, самозарядная винтовка Токарева. Грозное оружие в умелых руках. Вместе со старыми винтовками в Славянск привезли ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» в изрядном количестве. По слухам, тоже с артемовских складов. Иглами поначалу никто особо не умел пользоваться. Потом оказалось, что управление ими на грани интуиции, и почти все делает за тебя автоматика. Игл было столько, что украинскую авиацию весной и летом 2014 года удалось основательно потрепать. Месяц назад штурмовые отряды вагнеровцев взяли Параскеевку, давно уже слившуюся с Артемовском, Бахмутом, в одно целое. Но за сутки до моего визита ситуация в Бахмутском котле серьезно изменилась.
3: Каска и окрошка.
12: Дорога из соседнего Солидара оказалась на простреле. Вижу, как водитель подсобрался в кресле и перехватил руль крепче. Слева от нас курился, вспухал дымами Артемовск, причем давно уже занятый нашим. Совсем рядом с дорогой горели в частном секторе дома. А в небе распускались клоки ваты, но радикально черного цвета. Никто из сопровождающих меня музыкантов не смог точно сказать, что это за боеприпасы. По их словам, тут много чего нового, интересного и непонятного появилось в последнее время. Западного производства, конечно. Это было одно из первых применений западных кассетных боеприпасов для артиллерии. Прижимаясь к деревьям, прошли серо-коричневые вертолеты двумя парами и исчезли за пологими холмами. Дорога пошла под уклон, и поле боя закрыло от нас цепочку кустов с густой листвой. Мнимая иллюзия безопасности. Прикрывшись этими кустами, две батареи градов устроили пикник на обочине. Кто-то писал в кювет, кто-то пытался поймать связь и крутил телефоном над головой. Толпой ели чебуреки, купленные в последнем ларьке на дороге к фронту, на выезде из Стаханова. Огромные чебуреки, их нужно держать двумя руками, как штурвал. Грады были заряжены полностью. Где-то рядом, на удалении пары километров, висел вражеский дрон, корректировал арт-огонь по предместью Артемовска. Водитель и музыкант аж застонали, скрежеча зубами, от всей этой картины, исполненной жирным красно-черным пламенем над крышами горящих домов, дымом, удушливой гарью и уханьем прилетов. Мат опускаю, но мы припустили еще быстрее. Пошли по битой дороге, далеко за сотню, лишь бы быстрее уехать от такой жирной цели. На окраине Артемовска мой провожатый забросил по рации обстановку у шахты и провел со мной инструктаж. «Как приезжаем на точку высадки, ни секунды не медлишь, выбегаешь одновременно со мной. Приготовься, каску застегни», — говорит мне музыкант. «Я не застегиваю, чтобы шейные позвонки не сломала, она глубоко сидит». Ответ моего провожатого устраивает полностью. Спор, застегивать каску или нет, подобен нашей народной излюбленной дискуссии об окрошке, на квасе или на кефире. Солнышко уже не припекает, а лупит. Лето близится. И скоро эта тема опять будет актуальна.
3: НАТОвские сюрпризы.
12: Врываемся в какие-то технические помещения при шахте. Переводим дух. Нас встречают радушно, поют тепленькой водичкой, и тут же выясняется, что журналиста тут никто не ждет. Более того, строгий голос в рации говорит: «По журналисту не было приказа. Выводи журналиста с объекта». Машина ушла, нельзя и здесь стоять. По Параскеевке прилетает в среднем раз в минуту. То ближе, то дальше. Я говорю задушевно: «Братики, вы же не выставите меня на улицу?» Все смеются.
13: «Ты что, мы гостей бережем. Сейчас все решим. Вон, присаживайся под стеночку. Не стой на простреле».
12: Я беру новенький мешок с надписью «Артем Силь». Стелю на затоптанный пол. Рация иногда включается, докладывают с соседней позиции обстановку.
13: «Погода теплая, погода теплая, есть осадки».
12: Мой провожатый отдышался и убежал туда, где есть связь с какими-то штабными структурами. Поговорили о дисциплине. За алкоголь, барбитураты, даже аптечные, типа лирики. В ИСУ эти таблетки очень уважают, на всех их позициях упаковки валяются. Жестокое наказание. Как мне сказали с доброй улыбкой, в контрактах это было указано. Все их читали и подписывали. Наказание за грубость к мирнику, к мирному населению, такое же. Обнуление. Говорю с парнями о необычных вооружениях, которые тащат укропы в бахмутскую мясорубку. И вообще об обстановке. Мне объясняют.
14: «Понимаешь, еще два дня назад от шахты до передка было 7 километров. А теперь хорошо, если 1.5. И раньше били по нам в дежурном режиме. А теперь как взбесились».
12: Мне рассказывают о новых минах, которыми закидывают Артемовск и окрестности.
14: «Градина с кассетой срабатывает тихо, пух! И из нее вываливается 40 штук мин. Коробочка с половину моей рации», — показывает. «Да примерно сигаретную пачку», —
12: боец продолжает.
14: «Внутри у мины уровень. Чуть изменил ее положение, сразу взрывается. Изначально она может лечь как угодно, хоть торцом. Но больше трогать ее нельзя. После подрыва одной сразу же срабатывают все остальные мины из кассеты.
12: Я на секунду представляю этот момент, как ты оказываешься в эпицентре огненного шквала. В разговор вступает худой, как спичка, и очень длинный музыкант. Он, я так понял, отвечает за технику, электрику и саперное дело.
14: Появились мины с электромагнитным взрывателем. Срабатывают на массу металла. Для борьбы с бронетехникой немецкого производства такие граненые цилиндры. Сапер подошел, осмотрел ее по кругу. Пришли его товарищи, все в броне, с оружием, и масса металла хватило на срабатывание взрывателя. Ну, ты знаешь, мы им тоже скучать не даем. Минируем их тылы с помощью инертного выстрела из гранатомета. Технологию раскрывать не буду.
12: Западные танки уже появились на фронте? Все кивают, объясняют.
14: Глазами не видели, слышали. По нам работали, причем с дистанции, с которых ни наши, ни укропские машины не стреляют.
12: Я спрашиваю худого инженера, а в шахту на руках спускаться? Он смеется.
14: Ты что, я подъемники сам запитывал. И свет в шахте есть. Не везде, но есть.
12: Мне становится тепло на душе и как-то радостно. Спуск и подъем по ржавым вертикальным трапам с глубины 300 метров в солидарской шахте «Соляная симфония» я буду помнить до пенсии. Вслед за серией взрывов к нам забегает мой провожатый. Проблема с допуском решена фантастически быстро. И через секунду появляется наш подземный экскурсовод с характерным позывным «Шубин». Это такое подземное божество из малого пантеона шахтерских богов.
5: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
16: Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он про провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
19: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают Земли примерно за час.
1: Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег.
21: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только...
22: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
23: 16+.
24: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
25: Глава 5.
26: 14 мая 2023. Шахта с миллионом стволов на краю Бахмутской мясорубки. Ошибка украинских саперов.
27: «Клеть наверху отлично», — говорит Шубин. «Иначе пришлось бы ждать минут 30, пока ее загрузят». У ствола шахты суета. Поднятые из глубины ящики, составленные в штабеля, добро вывозят в промежутках между артобстрелами. Нас запирают в железный ящик, и мы медленно ползем вниз, держа руки по швам. Шубин показывает безобразный порез на ладони. «Клеть качнула, машинально схватился за край. Хорошо, что ладонь не размозжила». По словам нашего проводника, он провел под землей уже целый месяц с момента освобождения этой шахты. «Я не могу рассказать все подробности, как мы ее освободили. Это секретная информация. Но когда мы сюда зашли, видите галерею? В ней лежало 4,5 тонны тротила и пластида. Минированы были и отдельные склады. Но из-за ошибки украинских саперов обрушился только вход, а сама шахта уцелела». По словам нашего экскурсовода, это не просто склад оружия. Под землей притаился и целый ремонтный завод. «Объект этот появился в 60-х годах в СССР. Много было таких складов, и подземных, и наземных. Их задача была сохранить огромную массу работоспособного оружия, чтобы в случае глобального конфликта его можно было выдать мобилизованным. Здесь основной персонал был женский. Оружие осматривалось. Если нужно, менялась смазка. Велся строгий учет. В каждом ящике есть формуляр с отметками».
28: В шахте тепло. Всегда плюс 15. И очень сухо. Основные соляные выработки ушли ниже, на глубину 250 метров. А в верхних галереях лежит теперь оружие. Иногда совершенно экзотическое. Шубин вынимает из ящика американский автомат Томпсона, знакомый всем по гангстерским фильмам. Их поставляли в СССР по ленд-лизу, но солдаты не очень любили Томми Ган. Он очень тяжелый, калибр нестандартный, 45-й. Случай что, патронами не разживешься. Я внимательно рассматриваю заморский пистолет-пулемет. Кажется, что его сделали вчера, но на клеймах 1944 год выпуска. Таких здесь 23 тысячи. Следующий штабель – оружие Победы, наш автомат ППШ. Их около 300 тысяч штук. Шубин объясняет.
27: «Патрон редкий, 7,62 на 29, в просторечии ТТшный». Имеется в виду пистолет ТТ, Тульский Токарева. «Использовать эти автоматы в войсках нецелесообразно, но есть немало пулеметов ДП, Дегтярев пехотный, и ДПМ, то есть модернизированный. Под них есть боеприпасы 7,62 на 54, так называемый трехлинеечный патрон. Он используется в ПК,
28: пулемет Калашникова. А современное оружие здесь было?
27: Его вывезли, когда Украина начала АТО. Остались только автоматы Калашникова разных модификаций».
28: Последний квартал гнезда. Мы не пошли смотреть пулеметы «Максим», уж больно далеко, несколько километров. Отправились на подземный оружейный завод. Пару раз по галереям мимо нас проезжали бойцы на мотоблоках. Единственный транспорт, который смогли разобрать и спустить под землю. На заводе поразили турникет-вертушка, стеклянная будка охраны и специальный бокс-металлодетектор. В нем проверяли сотрудников, не выносят ли они оружие или запчасти. Если в других галереях этого колоссального хранилища пахло просто смазкой, то на заводе ощутимо воняло войной. Гарью, выгоревшими порохами, расплавившимся пластиком, обугленными деревянными прикладами. Сотни ящиков забиты искалеченным оружием. Отдельно ящики со сгоревшими и поломанными штыками. Шубин объясняет, что здесь проводили сортировку, что можно чинили, а безнадежно испорченное оружие отправляли на переплавку. Здесь есть даже цех для гальванизации металла. Восстанавливали воронение и внутреннее покрытие стволов. Последнее поступление на этот завод – искалеченный сапог, СПГ, станковый противотанковый гранатомет. Судя по формуляру, он прибыл сюда 27 мая прошлого года. В стволе сапога дыра от осколка. Отдельно лежит современное западное оружие. Его тут совсем немного. Пулемет Калашникова, сделанный в Чехии. Американский крупнокалиберный пулемет Браунинга. Шведский гранатомет Густав. Две американские крупнокалиберные винтовки Барретт приехали в шахты в совершенно непотребном виде. И, скорее всего, восстановлению не подлежат. Обратный путь на поверхность прошел почти без приключений. Лишь в одном месте клеть зацепила ствол, сработала предохранительная система, и мы метров на 5 рухнули вниз, так что у меня с головы слетела каска. Я почти не обратил на это внимания, напряженно прислушивался к происходящему наверху. Наверху стояла теплая погода, шли обильные осадки. То есть все пылало, а с неба сыпались мины и снаряды. Чувствовалось, как слегка вздрагивает от взрывов соляной монолит. В гнезде, так называют Артемовск на радиожаргоне, ВСУшников выбивали с последней полоски захваченной ими земли. Оставив побратимов-смертников удерживать чуть ли не последний подконтрольный им городской квартал, враг решил подрезать и размотать наши фланги Бахмутского котла. Битва за Артемовск шла в привычном яростном режиме. Но в этом тоннеле даже слепым уже был виден свет.
0: От автора.
28: Сцена с градами на обочине вызвала лютую дискуссию в среде диванных охранителей. Самый приличный комментарий звучал так. Что может шпак понимать в боевой задаче для дивизиона градов? Хорошо, хоть в дискредитации армии не обвинили. Я, как включенный наблюдатель, ориентировался в своих оценках ситуации на реакцию музыкантов. У одного из них, например, не было стопы, и поездка со мной по фронту была для него легкой военной работой. Думаю, он разбирался в войне и ее внутренних тонких связях.
25: Глава шестая.
28: 19 мая 2023. Мариуполь. Год после освобождения. Живая активная броня. Мариуполю досталась страшная судьба. Украинский нацполк «Азов», запрещенная в Российской Федерации террористическая организация, сознательно запер его жителей в городских кварталах, превратив людей в живой щит. Наши вышли к окраинам города в считанные дни после начала СВО, заняв пригороды с восточной стороны. Украинские городские власти собрали последнее совещание 25 февраля, через сутки бежали из Мариуполя почти всем горсоветам и мэрии прямо в Киев. До сих пор изображают управление городом в своих телеграм-каналах. Не понимаю, кто их до сих пор читает, находясь в здравом уме. Настоящая власть в городе перешла к Азову и сборной солянки из украинских пограничников и морпехов. И, как рассказывали мне после освобождения мариупольцы, между первыми, вторыми и третьими не было никакой разницы по степени зверского отношения к мирнику. Это же ВСУшный танк, не азовский, играл в «Тетрис» с многоэтажкой на проспекте Металлургов, выбивая квартиру за квартирой, пока не рушился подъезд. Как с хохотком написал кто-то из азовцев в интернете, теперь мариупольские сепары будут нашей активной броней. Выезды из города были перекрыты, машины расстреливались. Просачивались за линию фронта лишь единицы, хорошо знающие местность и способные идти. Знакомая семья, пытаясь вырваться из огненного кольца, прошла за сутки 40 километров. Детей несли на руках и вынесли. Потом, после освобождения города, вернулись. Я встретил этих людей в октябре возле столика для голосования в Левобережном районе. Мариуполь возвращался в Россию. Вода была дороже золота. Моя первая встреча с мариупольцами случилась в начале марта в поселке Калиновка. Его центральная улица уже заходила в городские кварталы. Пожилая пара с трудом перебралась через взорванный мост, балансируя на уцелевшей полоске бетона, не шире почтовой открытки. Все раненые горожане рассказывали похожие истории.
27: Месяц сидел в подвале, выбрался на солнце посмотреть, прилетела мина. Пошел к пожарному гидранту за водой. Копался в размародеренном магазине, искал еду.
28: Помню, как ко мне на улице подошел старик и попросил воды, запить горсть таблеток. Я вручил ему запечатанную бутыль с минералкой. Он отшатнулся. «Это все мне? Это подарок?» И заплакал. Возможно, именно в эти секунды я понял, что происходит в городе. И больше никогда не приезжал в тот Мариуполь, не забив багажник машины в Донецке хлебом, водой и молоком. И еще брал сигареты. Как сказал мне один горожанин, «Вода сейчас дороже золота, а курево еще дороже».
2: Продолжение через несколько минут.
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: автокорреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Пелько о значении взаимоотношений России и Китая.
2: На самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь есть очень такая интересная вещь. Дело в том, что по отдельности Китай и Россия, они американцам в глобальной мощи уступают. Несмотря на всю свою огромную экономику первую в мире, Китаю не хватает стратегической компоненты. А России наоборот. Экономики недостаточно, зато стратегические компоненты в избытке. И вместе они, вдвоем, как связка, они сильнее по своему влиянию в мире Соединенных Штатов. Поэтому если действительно связь Москва-Пекин превратится в единое целое, то у американцев будут проблемы. Тем более, что у них-то с союзниками швах совсем.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
4: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О важном.
1: Россия продолжит развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Стороны укрепят партнерство во время предстоящих переговоров на высшем уровне. Об этом Владимир Путин написал в своей статье для газеты «Казахстанская правда». Президент России выразил уверенность, что его будущий визит в Астану придаст мощный импульс сотрудничеству двух государств. По его словам, сейчас оно опирается на принципы взаимного уважения и доверия. В частности, Россия и Казахстан вместе выступают за демократизацию международных отношений. Российский лидер посетит республику с официальным госвизитом в ближайшие дни.
0: О спецоперации.
1: Российская армия продолжит наносить массированные удары по украинским военным заводам после теракта в Старобельске. Воздушно-космические силы задействуют баллистические и гиперзвуковые ракеты вместе с беспилотниками, заявил военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, системы ПВО Украины испытывают острый дефицит зенитных комплексов «Патриот» и не смогут отразить комбинированные атаки. Четыре дня назад украинские дроны разрушили студенческое общежитие в Старобельске. Погиб 21 человек, после чего российские войска ударили по ряду военных объектов в Киеве. Российские власти планируют запретить экспорт дистоплива и авиационного керосина за рубеж. Ограничения могут затронуть всех участников рынка на срок до 2 месяцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По их словам, инициативу обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Кабмин хочет насытить внутренний рынок в сезон высокого спроса и гарантировать бесперебойные поставки для отечественных потребителей. Ранее правительство России уже полностью запретило вывозить автомобильный бензин. Это ограничение действует до конца июля.
0: О технологиях.
1: ЕС поддержал требования Папы Римского Льва XIV о контроле над искусственным интеллектом. В Брюсселе полностью разделили позицию понтифика о необходимости строгих этических ограничений для новых технологий. В Еврокомиссии подчеркнули, что местные законы уже защищают людей от вредоносного цифрового контента. Накануне глава

0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
0: Глава 6.
2: 19 мая 2023. Мариуполь. Год после освобождения. Штурм родных стен. Так получилось, что я заходил в город в составе батальона ДНР «Восток». Мой взгляд на происходящее был буквально из окопа. Всего несколько километров по фронту наша полоса наступления. Микрорайон «Восточный», прилегающий к нему частный сектор. Чуть позже заводские офисы, сортировка и кузнечный цех «Азовстали». Двигались из пригородов Толоковка, Калиновка, Сартана и Маслобойня, где еще много месяцев горели тысячи тонн семечек подсолнечника. Меня до сих пор мутит от этого запаха. Командир минометной батареи «Востока» Юра улучил перерыв в стрельбе, подошел ко мне, сдвинул балаклаву с лица. «Дима, ты меня не узнаешь?» Я вспомнил. 2014 год, апрель. Под Мариуполь пришли части ВСУ, и представители восставшего народа поехали поговорить, как им тогда казалось, со своими военными. И Юра был одним из группы переговорщиков. Военные клялись, что не будут стрелять в свой народ. А через пару недель, 9 мая, вместе с подонками из нацбатов устроили мариупольцам кровавую резню. Юра все понял тогда. Воевал все эти годы и сейчас кидал мину за миной по врагу в своем родном городе, говоря мне: «Больно. Ну, никак по-другому. Мы все отстроим лучше, чем было». В городе у него осталась родня. Юра рассказал: «Брат вчера написал. Вы в мою школу попали».
3: «А ты?»
2: «Написал ему. Тебя в этой школе так ничему и не научили».
3: Через несколько дней «Восток» вышел к кварталам города. Первую же штурмовую группу, группу «Люгера», заблокировали в девятиэтажке на долгие 17 дней. Ребят снабжали, протянув альпийскую дорогу, с помощью коптера. Перетягивали по тросу контейнеры с батареями для раций, патронами и лекарствами. Для бойцов и десятка горожан, прячущихся в подвале. В ответ ребята передавали записки на кусках обоев. Записки, уже ставшие историческими документами. «Родные, мы держимся». «Восток» потом вывез смирняк первыми, под броней. А с одним из бойцов группы «Люгера», улыбчивым парнем, уже ставшим командиром с позывным «Лес», я встретился в одном из первых занятых зданий «Азовстали». «Лес» командовал штурмовой группой. Мы сидели с ним в коротком отрезке коридора, где были сплошные стены, и говорили про ту осаду в «Восточном». «Лес» рассказывал и поджимал пальцы рук. Месяц прошел, а он еще не отогрелся психически. Холодная была весна, как специально. В 200 метрах от нас каждые 15 минут на Азовсталь падала бомба. И я видел, как кирпичная стена нашего убежища изгибается волнами. Штурм последнего очага сопротивления в Мариуполе неумолимо двигался к концу.
4: Отстроим лучше, чем было. Крепкий ветер с Азовского моря играл в миллионах дыр от осколков. Мрачный мужчина с лицом серым от копоти и горя принял меня за представителя власти.
5: «Мы магазин похоронный взломали. Взяли там крест, саван, гроб. Мать надо похоронить. Хозяева появятся, я все им верну до копеечки».
3: Я лишь выдавил из себя: «Греха на вас нет». Я еще поговорил немного с этим человеком. Он не верил, что Мариуполь отстроят. Он думал, что придется уходить из мертвого города. Жить в нем без воды, света, еды было невозможно. Я видел, как возрождали Грозный, рассказал подробно, но он мне не поверил. Сейчас поверил, конечно. Прав был минометчик Юра. Мы все отстроим лучше, чем было. Уже отстроили и продолжают строить. И даже исторический центр, размотанный во время штурма порта и Азовстали, не восстановят, а отреставрируют. В этом нет ни у кого сомнения. В середине прошлого лета я заехал в Мариуполь, писал о первых этапах избавления от битвы. Меня свозили в только что открытую первую городскую пекарню. Не отпустили с пустыми руками, вручили картонную коробку с двумя десятками буханок потрясающего белого хлеба.

0: Моя картина постапокалиптического города обрушилась, как взорванная саперами девятиэтажка, не подлежащая восстановлению. Но я не мог уехать из этого города с хлебом. Хлеб был горячий. Этот запах надолго остался в машине. В Мариуполе тогда резко расцвела уличная торговля. Я заехал на один из рыночков. Отсюда уже утащили подорванные танки и разобрали баррикады из коммунальной техники. Выбрал на этом рынке женщину с самым добрым лицом и обратился к ней. «У меня в машине целая коробка горячего хлеба. Возьмите, не могу хлеб из Мариуполя увозить». Женщина меня очень хорошо поняла. Отдал хлеб, оставил себе две буханки. Меня догнали возле машины, всунули в руки круг свежайшей копченой колбасы, завернутый в промасленную бумагу. Сказали, что еще утром друзья-фермеры привезли в Мариуполь на продажу целую партию. Я поехал в Донецк. По пути остановился в приметном месте на Запорожском шоссе, возле бетонной остановки с точнейшим ювелирным попаданием снаряда. Я всегда там останавливался весной, собрать сознание в кучу и перевести дух. Сейчас я ел колбасу, ломал руками хлеб и думал, что если меня в Мариуполе так восхитительно покормили, то самое страшное у этого города уже позади. Примета простая и оттого самая верная. Постскриптум. В феврале 2025 года я с трудом находил следы войны в Мариуполе. Их много в промзонах Азовстали и завода имени Ильича, основных центров сопротивления бандеровцев. Но бои были такой интенсивности, что разминирование идет непрерывно. Сейчас саперы сместились к окраинам. Но, как показывает практика Великой Отечественной, война будет напоминать о себе еще десятки лет.
1: Глава шестая.
0: 25 мая 2023. В небе под Угледаром тесно от коптеров. ВСУ ищут бреши и дарят трофеи. Поля подсохли. Появившаяся в последние недели зеленка стала настоящим спасением для авиаразведки и артиллерии. Мне наглядно показали, как эти два рода войск, новый и старинный, заслуженный бог войны, наконец-то нашли общий язык и начали работать в связке. Как мне рассказали, на прошлой неделе наша артиллерия под Угледаром работала так интенсивно, что бойцы не могут припомнить такого плотного огня. Отследили необычную активность ВСУ. Противник все время маневрирует вдоль фронта. Рокадных дорог у него хватает. Поля подсохли, теперь проехать можно везде. Аналитики и эксперты правы. Угледарское направление может быть интересно для бандеровского контрнаступа, который все никак не начнется. Целей может быть несколько. Например, шикарная трасса Донецк-Мариуполь. Ее только закончили ремонтировать. От линии фронта до нее рукой подать. ВСУ могут попробовать, если не захватить Волноваху, то снять напряжение со своих войск из последних сил, обороняющих Марьинку под Донецком. Вариантов множество. Хотя офицеры ОБТФ, что расшифровывается как оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», осторожно замечали. Мол, если будет удар на Угледарском направлении, то вряд ли он планируется как основной. С другой стороны, вспомогательный легко может стать основным. Все это трудно просчитываемые вероятности. Действительно, такие планы врага просчитать сложно. Можно их заметить, и желательно как можно раньше, чтобы сорвать или пресечь. Прилет. Погнали. Наша артиллерия давно уже не стоит на одном месте, а кочует вдоль линии фронта. Мы выдвигаемся к передку с авиаразведкой «Каскада», а где-то далеко, за нежно-зелеными лесопосадками, заработали моторы грузовиков, буксирующих артиллерию. Выдвинулись одновременно. Мы спрятали машину в каком-то коровнике. Предположу, что артиллерия тоже нашла себе укромное местечко. Перебежали через край поля и сразу же нырнули в уютную лесопосадку. Парни-авиаразведчики, поглядывая на часы, включили рацию, распаковали коптер. Буквально из кустов высовывается рука с птичкой. Второй авианаводчик тихо говорит: «Поднимаю». И машина с свечкой уходит в небо. Тут же коротко в рацию: «Удав Барилому, мы работаем». Я смотрю через плечо оператора в планшет. Под коптером мелькает посадка за посадкой. Оператор шевелит губами, считает их. Наконец, коптер подвисает на удалении от посадки метров 300. Глазом сложно понять, что это укрепрайон. Но коптер ворочает камерой влево-вправо, и я вижу, как блеснуло под солнцем бутылочное стекло. Потом выскочило из пейзажа пятно рыжеватой выброшенной земли, окапывались ночью и не успели замаскировать отвал. Наконец, четко видна помойка с ярко-зелеными упаковками от ВСУшных пайков-снеданков. Когда они выгорают на солнце, становятся еще ярче, заметнее. Наши пайки лучше сливаются с местностью. В рацию выстреливает целая серия команд, смысл которых мне совершенно непонятен. Но в ту же минуту на пределе слышимости рявкает орудие, и на экранчике планшета встал белый разрыв. Ветер лениво поволок дым в поле. Недолет. Но корректировщик доволен. «Удав бурелому! Отлично! Запад 10!» Еще один прилет уже в лесопосадку. «Удав бурелому! Отлично! Давайте на этих координатах!» И за зелеными, пока жиденькими лесами, пошла жара у артиллеристов. А в экране планшета встает разрыв за разрывом. Парни лишь изредка вмешивались, корректируя огонь по прилетам. «Удав бурелому! Север 20! Еще один снаряд! И еще один! Погнали!»
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
5: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава 6.
0: 25 мая 2023. В небе под Угледаром тесно от коптеров. ВСУ ищут бреши и дарят трофеи. Враг идет волнами. Нас прервала наша же авиация. Мы услышали далекий рокот винтов. Один из авианаводчиков развернул коптер обратно. Вертушки, когда идут, глушат все вокруг. И нас, конечно. Можно коптер потерять запросто. Над краем поля промелькнуло два К-52. А следом, чуть отстав, шел Ми-8. Я летал в таком прошлым летом на штурмовку в Харьковской. В этом вертолете врач и группа огневой поддержки. Его задача – эвакуировать экипаж, если нашу машину собьют. Я не удержался от вопроса. «Парни, вот мы сейчас размотали вражий укрепрайон. А в ответ-то наваливают?» Удав засмеялся под маской. «Есть большая разница. Мы им кидаем 152-й калибр, а они нам 60-й». Я продемонстрировал знания особенностей угледарского направления. Это польские мины, бесшумные. Ну, бесшумные они, потому что слабенький вышибной заряд. Выход мины не слышен. Да, там и сам миномет за спиной на ремне можно носить. Он из композитных материалов. Верно. И самое противное, что у них этих мин просто завались. Могут, например, в один квадрат сразу сотню закинуть. Компенсируют их маломощность количеством. Как из пулемета лупят. В общем, хорошо их поляки спонсируют. На днях такой расчет нашли в городской застройке. Прилетели наши коллеги, сбросили на них бомбу. Все. Спрашиваю второго разведчика с позывным «Бостон». Противник как сейчас себя чувствует? Техники у него на данный момент мало, но пытается заходить малыми группами. Если наш беспилотник это заметил, все, конец наступлению. Сейчас бои стали другими, воюют коптеры и артиллерия. Поэтому противник пытается застать нас врасплох. Маневрирует все время, но я бы не сказал, что его здесь как-то прибавилось. Все волнами идет. Наступил, откатился.
6: Автомат под хохлому.
0: Авиаразведчики закинули нас в село, где мы оставили машину в укрытии. Ближний тыл, все, что возможно, прячется. Бойцы говорят, иногда у нас тут час пик. Наши дроны, чужие, как они в воздухе не сталкиваются, непонятно. Как в подтверждение этих слов, я слышу в воздухе совершенно фантастический звук. По небу летит триммер-косилка. Летит очень медленно, тяжело, явно не наш. Что ему тут делать? В конце этого потужного полета мы слышим тяжелый удар в землю какой-то большой массы, но выбуха не происходит. Чуть позже мне объяснили, что это наша РЭП перехватила украинский беспилотник, груженный взрывчаткой, и уронила его на землю подальше от деревни. Смотреть не поехал, там еще будут работать саперы. Парни показывают мне трофеи и диковинки. Первым хвастается Руян, офицер управления. Боевой офицер. В штаб попал после ранения, связанного с тем, что мне демонстрируют. Американский пулемет «Браунинг». Взяли на одном из укрепрайонов ВСУ под Угледаром. Полностью комплектный, даже с инструкцией на испанском языке и формуляром. Вроде и диковинка, а что с ней делать? Руян смеется. Наш утес все равно лучше, а на этот патронов не напасешься. И взять их пока негде. Есть пара ящиков, но это на 2 минуты боя. Может, напишешь, чтобы музей какой забрал? Я твердо обещаю. Руян показывает мне свой автомат. Он с гравировкой под хохлому, выпущенный в конце 80-х. И в причудливом узоре читается 2Б. Предположительно, с автоматом этим воевал во вторую чеченскую спецназовец из 2-й отдельной гвардейской бригады. Автомат Руяну сразу же пришелся по душе. И с помощью разбитого полка «Азов» он украсил его тюнингованным цевьем, пистолетной рукоятью и демпфером приклада. Остановиться не смог. Сошки, прицел и одноточечный ремень покупал уже за свои.
6: Край фазанов и пластмассовых птиц. На голоса к нам заглядывает боец с позывным «Кулинар», сибиряк из мобилизованных. Выглядит кулинар так, будто вышел под Угледар прямиком со страницы древнерусских летописей. В руках у него ижевская охотничья вертикалка. Я знаю, что с 2014-го на Донбассе фазанов расплодилось какое-то дикое количество, не удивлен. Фазаны даже иногда мешают проезду машин. В общем, суп из фазанов на передовой не ресторанная экзотика. Я желаю кулинару традиционно ни пуха ни пера, но он сообщает мне неожиданное.
0: Я на пластмассовых птиц охочусь, на дроны. Вот, дробь тройка. 60 метров завалит. Ружье сам купил недавно.
6: Удалось кого подбить?
0: Собеседник отвечает серьезно. Пока нет, но подобью. Глаз у меня верный, с детства охочусь. Кулинар говорит, что охота эта опасная. Если оператор заметит, что по его дрону бьют, может и на самого охотника сбросить боеприпас. Но кулинар охотится не один, а с товарищами, вооруженными, как он выразился, электроружьями. Я вспомнил слова авиаразведчика Бостона. «Мы летаем уверенно, они нас уверенно пытаются сажать. Но у нас есть умелые руки и золотые головы, поэтому у них получается редко. А еще у нас есть сибирский охотник. А таких людей противнику не завезут ни из Европы, ни из-за океана».
6: Вернувшись с угледарского направления, я сразу же разместил в соцсетях сообщение. Трофейный пулемет «Браунинг» хочет попасть в хорошие руки. Строго в музей. Уже утром я обнаружил в почте 2 письма от Донецкого краеведческого и Луганского. Пулемет ждут с нетерпением. Кому он достанется, пусть решают те, кто этот трофей добывал с кровью. Контакты музейщиков передал бойцам.
0: По скриптам. Уледарское направление окажется второй важной точкой контрнаступа. Если летние бои в соседней Запорожской области не дали противнику никаких территориальных приобретений, то под Угледаром ему удалось срезать Вриемевский выступ. Впрочем, он давным-давно в нашем глубоком тылу. Война из этих мест ушла дальше, в пригороды махновской столицы Гуляйполе и на границе Днепропетровской области. Но это случится только через 2 года.
7: Глава 8.
0: 15 июня 2023. Спираль истории. Немецкие танки в наших степях. Первый раз немецкие танки жгли в Запорожской области во время операции по взлому оборонительной линии «Ватан». Фашистские оккупанты поспешили так ее назвать в честь древнегерманского бога Ватана. В скандинавском языческом эпосе это Один. Помогло мало. Чужого бога выгнали прочь вместе с его бесенятами, с теми, кто успел убежать. Воистину, надо лишиться остатков ума, чтобы спустя ровно 80 лет, в юбилей освобождения этих мест от германских войск, призвать себе на помощь немецкие танки и намалевать у них на бортах такие же белые кресты под названием «Балкенкройц» и начать воевать с русскими в Запорожье. То есть полностью повторить всю драматургию своего старого унижения. Наш Господь, заступник и хранитель этих земель, должно быть, страшно удивился при виде немецких танков, опять ползущих по дикой степи. Ну и пособил нашим их всех пожечь от греха. Если искать объяснение этим совпадениям в сакральных областях, то умные люди насторожились бы уже после позорной сдачи в плен полка «Азов» в Мариуполе. Тоже на знаменах таскали древнегерманскую руну, а потом не знали, как спасти свои шкуры. В общем, не ладится у чужих древних богов на нашей земле. Наш бог тверже, что и было всем явлено. Хотя с начала украинского наступления немецкая пресса захлебывалась от радости. Писала, что русские танки всего лишь лакомство для больших немецких котов. Или весь мир ждал этого наступления, немецкие танки снова воюют с русскими. Через неделю вся немецкая пресса вдруг стыдливо замолчала. По данным президента Российской Федерации, на тот момент было сожжено 160 танков и 350 бронемашин. Из них, по данным Минобороны Российской Федерации, 11 леопардов. Объявить эти грустные факты кремлевской пропагандой не получилось. В сети сейчас масса снимков и видео с этими горелыми немецкими кошками. Снято и с воздуха, и с земли. Очень неудобно получилось, учитывая стоимость этих танков от 5,5 и до 15 миллионов евро. Тут еще и акции производителей этих танков, Rheinmetall, рухнули на 8,5%. Видимо, не выдержали исторических аналогий. Биржевые брокеры решили, что все это может закончиться традиционно, штурмом Берлина. И запаниковали. Немецкие политики, ощутив историческую память, начали спасать ситуацию. Задача сложнейшая. Тут надо как-то выкрутиться из аналогий с Третьим Рейхом и, главное, перед США и своими налогоплательщиками-избирателями лицо сохранить. Отправили отдуваться главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Была выбрана древняя, но во все времена работающая тактика. Я не я, и лошадь не моя. Вы же не говорите про свой айфон, что он американский. Вы говорите, что он ваш. Такая же история и с танками. Прошу не называть их немецкими. Немецкие, они в Германии, а это уже украинские. И что они с ними делают, к нам не относится, заявила фрау Бербок. Хотя весь мир видел Балкенкройцы на бортах леопардов. Предположу, что до немцев стало что-то доходить. Некоторые старые истины только так и доходят, после хорошей затрещины с искрами из глаз. Тем более во второй раз. Но объяснили же немцам в 1941-45 годах, что не надо к нам ездить на танках. Так приезжайте, туристами, бизнесменами. Дружно же жили после той страшной войны. Выгодно дружили, доброй волей, не прося ничего взамен. Россия объединила Германии, ГДР и ФРГ, показав, что прошлое прощено, но не забыто. Неужели немецкие политики такие неблагодарные и необучаемые? Скоро узнаем. Постскриптум. Спустя 1.5 года стало понятно, что Германия и хочет реванша, и очень его боится. Историческая память мешает. На открытый конфликт с Россией немцы пока не решились. Но их приветы постоянно попадаются на фронте. Например, немецкие противоднищевые мины ДМ-31 и ДМ-12. Их много тысяч было установлено по линии фронта. Ставили их с тяжелых дронов.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина
8: «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
7: 16+.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
11: Это действительно серьезный сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос. А морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы них совершенно технологично, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем.
13: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О важном.
15: Владимир Путин заявил о стремлении России и Казахстана построить равноправные международные отношения. По словам президента, Москва и Астана солидарно защищают интересы всех государств и уважают их культурную самобытность. В своей статье для газеты «Казахстанская правда» российский лидер назвал дружескими и искренними отношения с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, они всегда общаются в доверительной атмосфере и стремятся выгодно развивать связи во всех областях. Путин посетит Астану с официальным государственным визитом в ближайшие дни. Депутаты Госдумы планируют обсудить проект обращения к ООН и парламентам мира из-за удара украинской армии по Старобельску. Законодатели соберутся на пленарное заседание в среду, сообщил председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, парламентарии намерены призвать мировое сообщество осудить действия Киева и дать им правовую оценку. 4 дня назад украинские беспилотники разрушили студенческое общежитие в ЛНР. Погиб 21 человек.
17: О политике.
15: Кирилл Дмитриев заявил о панике британской пропагандистской машины. Спецпредставитель российского президента раскритиковал статью газеты Financial Times о Владимире Путине и Дональде Трампе. По его мнению, авторитетное зарубежное издание совершает нападки на лидеров двух крупнейших стран из-за страха Лондона перед новыми геополитическими реалиями. Накануне британские журналисты обвинили Москву и Вашингтон в якобы попытках подорвать европейскую безопасность.
18: О спорте.
15: Международная федерация университетского спорта разрешила всем российским атлетам участвовать в своих соревнованиях. Организация ввела механизм нейтрального статуса как для индивидуальных, так и для командных дисциплин. Об этом рассказал министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. По его словам, новое правило сработает даже в тех видах спорта, где профильные международные федерации все еще сохраняют полный запрет для россиян.
18: о космосе.
15: Американское космическое ведомство обсудило с международными партнерами создание постоянной базы на Луне. Специалисты планируют совместно разрабатывать жилые модули и луноходы с герметичной кабиной, заявили в НАСА. При этом там выразили сомнение, что сотрудничество с Россией в этом проекте повторит формат работы на МКС.
18: О валютах.
15: Доллар 71.67, евро 83.30, юань 10.55. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Так, друзья, сегодня тема разговора у нас касается автомобилей. В России задумались о поэтапном допуске начинающих водителей к управлению автомобилем. Причем задумались на уровне правительства. То есть такое поручение дало правительство, доклад подготовит МВД, подготовит его в будущем году. Наше главное предложение, как пишут, запретить водителям со стажем менее 3 лет управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил. Это позволит, с одной стороны, уверенно чувствовать себя в потоке, с другой, избавит нас от истории, когда вчерашние подростки устраивают ДТП за рулем спортивных машин. Вот такие вот дела. Да, ну, грубо говоря, друзья... Сначала в сопровождении с кем-то начинающий водитель будет ездить, и потом постепенно, значит, будет уже становиться самостоятельным водителем. Вот такие мысли есть пока что. Еще раз говорю, решение не принято. Пока такое поручение дало правительство, доклад подготовит МВД, подготовит его в будущем году. Ну, как вам мысль, как идея? Давайте, заядлые автомобилисты, в принципе, и пешеходы тоже могут высказаться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звонить с удовольствием послушаем ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Звонить, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Сейчас начнем принимать звонки. Итак, дорогие друзья, тему для тех, кто пропустил, напоминаю. Стоит ли, надо ли ужесточать получение водительских прав? Ну, то есть, пускать за руль сразу же совершенно свободно молодых начинающих водителей или все-таки нет? Правительство поручило разработать систему поэтапного допуска начинающих и молодых водителей к управлению транспортным средством. МВД подготовит доклад, представит его в будущем году и может появиться соответствующий законопроект. Но пока так. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Вы первый сегодня. Прошу. Сергей.
1: Да, здравствуйте всем. Да. В принципе, мне кажется, что основная масса потока людей, которые ездят, ну, я считаю, что это бесполезные, в принципе, нововведения, потому что общее количество аварий, да, на дороге не изменится. Это, скорее всего, надо более менталитет менять к управлению машиной, да, вот. Ну, такое вот у меня немножко кривое мнение.
0: Давайте по порядку. По порядку. Что у нас сейчас не так с менталитетом?
1: Давайте. Люди, особенно в Москве, да, двигаются очень агрессивно. И бывает, что, не понимают друг друга. Иногда надо быть более вежливым на дороге. А получается так, что, ой, я тебя не уступил, и ты меня не уступил. И начинают, кричать друг на друга в машине, не слыша. А надо просто к людям относиться более доброжелательно.
0: Как, да? К людям.
1: Потому что, всякое бывает. Кто-то как-то к людям, которые тоже управляют. Потому что не все делают, допустим, значок «начинающий водитель», восклицательный знак, когда человек там, меньшее количество времени вводит, да, и ты понимаешь, что, как он там такой вот есть, что он начинающий водитель. Не все вот этот значок клеют, который бы как раз показал бы, что вот с этим человеком на дороге надо быть более аккуратно. А когда этого значка нету, думаешь, вот такой плохой водитель, вот он меня специально не уступил. А на самом деле просто у человека мало опыта, и вот хотя бы вот это вот введение, обязательный значок на машину, я думаю, он гораздо лучше и больше поможет, чем просто взять и понизить вот это вот 150 лошадиных сил для начинающих водителей.
0: Спасибо, спасибо. Там даже в сопровождении предлагаются. Есть такие мысли, чтобы сопровождение было. Но что касается значка, можно вешать значков какое угодно количество. Можно туда еще и каблучок повесить, восклицательный знак, чайник, что угодно. Там их огромное количество таких с юмором. Но я помню, когда я учился на права и на учебной машине ездил, и что-то никто не стеснялся меня подрезать. Меня тогда это сильно удивляло. Вот, учебная же машина, это же сразу видно. Но подрезали в наглую абсолютно и не парились по этому поводу. Что касается того, что в Москве агрессивно водят, я бы поспорил, мне кажется, в Подмосковье в том же значительно агрессивнее. Ну ладно, давайте дальше. Марсель из города Челябинска, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я насчет 150 лошадиных сил, конечно, с одной стороны, согласен, что молодой водитель, как бы, опытом, не скажу, что мало, скажу, что вообще нет опыта, который водительского удостоверения только-только получил. Вот. Я просто себя помню, я вообще начинал, у меня была первая машина ВАЗ-2106, вот так что...

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет.

0: Ничего не будем. Пить вредно, друзья. Перерыв у нас. Скоро вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Народный артист России Стас Михайлов о главном воспитании своих детей.
3: Они себя ищут, и это мне нравится. Гораздо хуже, когда ребенок просто лежа на диване в телефоне говорит: «Я ничего не хочу». Вот это страшно. Баловать девчонок, ну, наверное, да, я девчонок не могу им отказать, честно, не буду здесь сейчас лукавить. Ну, в каком смысле? Там они мне ничего не запрашивают. Купи там это, то, то, то, все. Ну, естественно, что ты делаешь. Но я по-другому как? Ну, если я папа их, ну, у меня даже мысль как-то, чтобы что-то не сделать. Понятно, что это, наверное, кто-то скажет, это неправильное проявление любви. Наверное. Но я в своей жизни делаю так. Не знаю, как Бог там управляет. Для меня самое важное, что я им говорю, главное, оставайтесь людьми, дружите, живите дружно с сестрой, чтобы не с одной, там вы все. Вы должны все быть, вы понимаете, что мы там с мамой не вечны, но вот вы должны быть друг для друга опорой и надеждой. У каждого будет своя семья, но вы должны быть вместе. Самое важное, я пытаюсь им вот невидимой нитью везде проложить через всю их жизнь. Это а, жить с Богом, и второе, семья. Понятие семьи должно быть у них вот между собой. Человек, который понимает, как жить в семье, он тогда будет жить в обществе, понимая как раз вот эти законы, проецируя на общество. Он будет понимать, что можно, что нельзя.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Правительство поручило разработать систему поэтапного допуска начинающих и молодых водителей к управлению транспортным средством. МВД подготовит доклад, и в следующем году узнаем, насколько этот доклад реализует в законопроект. А что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702. Надо ли ужесточать получение водительских прав? Александр из Москвы, слушаю вас. Здрасте.

0: он для себя решил. Поэтому здесь очень сложно сказать. Здесь нужно воспитывать именно, что вот, ну, естественно, наказание должно быть. А посмотрите, как не задержат какого-то блогера там, а у него 3-4 тысячи штрафов неоплаченных. Где неотвратимость наказания? Почему, допустим, допускает это до такой степени, когда у него там по 500 штрафов неоплачено? А где вот эти приставы? Что, они не могут снять с него деньги эти? Если я 100 рублей дорогу перешел, с меня снимается с карточки. Если я не заплатил, забыл. А у нас как не поймают? Ну, вы сами знаете, там огромное количество штрафов. Какой-то футболист, какой-то такой мажор. Это же все показывает людям о том, что можно кататься как хочешь. Ничего не бояться, никто с тебя ничего не снимет, никакой штраф. На всех наплевать. То есть такое вот отношение наплевательское огромного количества людей, особенно это уже, скажем так, молодежь вот больше, конечно, не тем, кому 50 там, а в основном это там 25, там 25 плюс, там 23, 32. Люди достаточно, может быть, какие-то вот без головы, без башни. И поэтому, получается, так их учили. Возможно, они вообще права купили. И теперь гоняются по улицам нашего города. Поэтому, конечно, надо как-то принимать какие-то меры, может быть, из ужесточения, и подготовку улучшать в автошколах, объяснять, разжевывать людям, что это безопасность, в том числе и их. Вот мнение у меня такое.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Сергей из Воронежа.
2: Первый раз звоню, но решил не промолчать в этот раз.
1: Давайте.
2: И с большим стажем вождения, с очень большим, очень много воды, ничего конкретного. Во-первых, автошколы не учат вообще. То есть все делается специально, умышленно и сознательно, чтобы ученик брал дополнительные уроки за деньги. Не учат вообще. У меня не так давно пример. Не так давно сдавала дочь на водительское удостоверение. Автошкола, инструктор даст машину и сидит в телефоне. Ты катайся по ипподрому, и все. Мы и так она ничему, в принципе, ее не научили. Хотя девчонка смышленая, все хорошо. Мы пошли на такой даже шаг. Ну, неправомерный, но есть. У меня там где-то еще стоит старенький автоваз. И мы без прав ее, без страховок, скажу честно. И она ездила по городу. И вот пока она не начала ездить по городу, пока я ей не объяснил все как надо, она начала ездить нормально. Это первое. Второе. Как говорят, водительское удостоверение покупают. В каждой группе, когда сдает группа, некоторые ученики... Вы меня слышите?
1: Да, слышно. Рассказывайте.
2: Некоторые ученики, группа, делится на две категории. Одна сдает группа сама, вот она стоит. А вторая группа стоит отдельно за деньги. И это поголовно везде. Как только все вот это устранится, как только будут требовать именно, чтобы не было вот отдельных групп за деньги, вот тогда ситуация в нашей стране изменится в лучшую сторону. Спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо. Мне кажется, ну вот по поводу автошкол, все-таки везде по-разному учат. У меня знакомого научили. Он взрослый мужик, как вы знаете. Взрослому мужику тяжелее уже, ну, взрослому человеку тяжелее уже научиться управлять автомобилем. Ну, он вот как-то справился, автошколой был доволен абсолютно. Научили всему. Как сдавал, за деньги или нет, не скажу. Далее. Александр из Волгограда, прошу вас, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Да, Иван. Пожалуйста.
3: Ну, тут у многих выступающих и предыдущий орат, да, крик души, они забыли, что мы живем, и все говорят, кто получал права в 80-е годы, мы живем в другой стране, в другом строе. И он свой
1: капитализм. Пропал. Да, Александр, у нас?
4: Алло, слышно меня?
1: Очень плохо слышно.
4: Алло, сейчас хорошо
1: да,
4: слышно?
1: Да, сейчас хорошо слышно, продолжайте.
4: О, понимаете, у нас автошколы, это не то, что не про обучение, а про зарабатывание денег. С этим я соглашусь. По этому законопроекту, плану, да, законопроекта, уже
1: Ну, видимо, не судьба. Да, и это не законопроект, пока просто поручено МВД разработать предложение. Еще раз. Далее. Александр из Луганска. Слушаем вас. Здрасте.
5: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
5: Я еще получал права при Украине, ну, вы сами понимаете, да, спасибо ИСУ, что мы в России, Владимиру Владимировичу, но я получал права временные, на 2 месяца были такие у нас практика, что 2 месяца ездишь, если какие-то штрафы получил, опять на пересдачу.
1: Серьезно? Вот такой, какой год?
5: Какой год? Это 97-й был год. Они влазались в паспорт, ну, такая вкладочка была, и вот ездишь, если, как говорится, пробили тебя права пару раз, все, на пересдачу не сдал, заново не умею, значит, ездить.
1: Отлично.
5: И учись.
1: Надо
5: вот
1: бы...
5: такая практика, можно, да, можно.
1: У братского народа начать. Позаимствовать надо, наверное.
5: Да, я же говорю, да. И вот интересная практика такая. Вот выдали новичкам, поездил, как говорится, как там говорится, на госуслуги пришли, не получилось, обратно в автошколу. Вот я такое мнение, я за, потому что у нас много ребят ездит, молодых, как говорится, и машины быстрые. И смотришь, уже они в авариях стоят.
1: Ну, в общем, да. Слушайте,
5: да.
1: Есть над чем подумать. Спасибо, что позвонили. Любопытное предложение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, друзья. Стоит ли ужесточать получение водительских прав? Пожалуйста, что вы думаете на этот счет? И это пока просто поручение МВД от правительства. Еще раз. И в следующем году они сделают доклад, и только, возможно, после этого что-то изменится, это превратится в законопроект, а потом примут его, не примут. Ну, вы поняли, пока просто предложение. На всякий случай, чтобы не сбивать вас с толку. Мы вернемся через пару минут. Звоните, пожалуйста.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
7: Владимир Путин заявил о стремлении России и Казахстана построить равноправные международные отношения. По словам российского лидера, Москва и Астана защищают общие ценности и уважают культурную самобытность всех государств. Об этом российский лидер написал в своей статье для газеты «Казахстанская правда». Президент подчеркнул, что стратегическое союзничество двух стран помогает сохранять стабильность во всей Евразии. Путин посетит соседнюю республику с официальным визитом в ближайшие дни.
6: о расследованиях.
7: ОБСЕ отклонила запрос России на проведение специального заседания по Старобельску. Европейские дипломатические структуры отказались обсуждать недавний обстрел ВСУ студенческого колледжа. Об этом заявил постпред нашей страны при организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что швейцарское председательство нарушило регламент и проявило избирательную слепоту, скрывшись за отговоркой о якобы отсутствии проверенных данных. 4 дня назад украинские беспилотники атаковали общежитие. В ЛНР погиб 21 человек, более 40 пострадало. Правительство России может отказаться от дальнейшего снижения порога выручки для освобождения малых предприятий от НДС. Власти рассматривают возможность сократить этот лимит на уровне 20 миллионов рублей в следующем налоговом цикле. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шокин. По его словам, Минфин уже ищет способы скорректировать сроки введения новых налоговых порогов.
6: Об ограничениях.
7: СМИ сообщили, что Вашингтон намерен значительно сократить свой вклад в НАТО. По данным немецкой газеты «Шпигель», речь в том числе идет об уменьшении поставок Альянсу военной техники, среди которой авиация, корабли и беспилотники. Источники издания отмечают, что также обсуждается значительное сокращение флота стратегических бомбардировщиков, входящих в состав НАТО. Официально эта информация пока не подтверждена.
6: О спорте.
7: Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею и замкнула восьмерку сильнейших команд турнира. В решающем матче группового этапа скандинавские хоккеисты обыграли Словакию со счетом 4-2. Об этом заявили в Международной федерации хоккея. Победа позволила шведам занять 4-е место в своей группе и получить последнюю путевку в плей-офф. По итогам группового раунда также определилась первая пара четвертьфиналистов, в которой сборная Канады сыграет с командой США уже 28 мая.
6: О валютах.
7: Доллар 71.67, евро 83.30, юань 10.55. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Что будет?

0: что касается, надо ли ужесточать получение водительских прав или нет?
1: Да, надо ужесточать, потому что одно время, значит, для начинающих водителей было ограничение скорости. Просто 2 года ездишь, максималка была ограничена, потому что, скажем, опыта у водителя нету. Вот, я согласен с украинским, вот поговорил, временные права.
0: Он из Луганска.
1: Временные права. Ну, какая разница?
0: Какая? Примерно Луганская-то Россия. Россия.
1: Согласен, ну, бывшие. Короче говоря, я с этим полностью согласен. То есть надо сделать временные права, скажем, на 2 года или на какое-то время, чтобы он осознал поведение на дороге, культурную, и наработал практику. А по поводу автошколы, я считаю, сразу отпадет, купил, не купил. Если будут временные права, тут уже все равно будут платить. И потом сделать шкалу штрафов, прогрессивную. То есть если реально человек, скажем, не платит там много времени, сделать прогрессивную
0: шкалу. Не, если постоянно нарушает, то пусть больше платит, конечно. Первый, второй раз.
1: Я про то и говорю. Да. У него там 50 или 80 штрафов, а ему хоть с гуси вода. А если это штрафы пойдут на увеличение, сразу он осознает и поймет. Вот то, где-то так. Ну и, конечно же, культура. Культура поведения, с этим я согласен.
0: Спасибо. Слушайте, какое интересное предложение пришло неожиданно откуда? Из Украины. Потрясающе. Давайте дальше. Василий из Екатеринбурга. Здрасте, пожалуйста.
2: Ага. Как водитель-профессионал могу эту тему поддержать. Ну, смотрите, по поводу ужесточения получения прав. Я думаю, что, наверное, уже некуда ужесточать. У меня у самого вот младший сын сдавал прошлый год. То есть сдать практически нереально с первого раза. Нереально. Потому что, ну, специально
0: валят. Да, да, это правда, это правда.
2: Это валят. И уже просто инструктор намекает там, слушай, говорит, ну, всего-то полтосик денег, и ты сдашь с первого раза на следующий раз. Но мы до упора, до последнего, то есть последнюю попытку использовали, сдали. Все-таки еле-еле там.
0: А как это? Попыток же неограниченное количество.
2: Почему?
0: Ограниченное?
2: Три попытки делаешь, не сдал, все, полгода ждешь, через полгода опять сдаешь.
0: Вон оно как, ясно.
2: Да. И, короче, а за полгода можно там уже все забыть, все навыки. Так, ну ладно, это один вопрос. Другой вопрос. Понимаете, у нас нету гаишников. Вот я езжу, я водитель, профессионал, да, на КамАЗе езжу,
0: нету,
2: на легковой езжу.
0: Нету,
2: да. Гаишников нету, как хочешь, так и езди. Вот меня, если один раз за год, за полтора где-то остановят, это и то утром, выходной день, операция «Свежее дыхание» у нас называется в Екатеринбурге. Все, подаешь ему документы, он даже не смотрит, как самочувствие, все хорошо, не употреблял, нет, все, поехал. Что я ему подал, как подал, без разницы. Другое, машины ездят. Некоторые просто в отвратительном состоянии. Вот я вам просто отвечаю.
0: Как они техосмотр проходят, да? Вот вопрос.
2: Нету техосмотров, у нас никто не проходит. Так же все это на бумажке, все делают, там я не знаю.
0: Я не знаю, как вот люди, у которых такие автомобили, там, ну, реально ржавая корыта, как, вот, ну, просто это, как они его проходят? У них
2: Иван, это, понимаете,
0: как это решается, человека? Скажите? Как это решается?
2: Ну, как решается, ну, я не понимаю, ну, вот мы русские водители, да, мы как-то относимся к этому, мы машину готовишь, да, нет да. у тебя работы, ты ее моешь, все делаешь, поворотники, фары, чтобы все горело, чтобы все было симметрично, но едет, я опять же, видите, к этому отношусь
0: неравнодушно. Я понял, к чему вы клоните.
2: Едет, да, аксакал, у него привязан повороты вообще кузова куда-то там, он вообще не понимает, что и как. Ну нельзя такого, Иван, нельзя. Должна быть культура, должен быть водитель, он отвечает за состояние своего автомобиля. Остановил гаишник, не соответствует, значит, поехал на штрафстоянку.
0: Василий, давайте вот, ну, как человек, который каждый день ездит на такси, каждый день, ну, меня привозят, понимаете, ну, и плюс иногда сам, да, я вам сообщаю, что национальность не имеет к вождению никакого отношения. Я вам ответственно это заявляю.
2: Это первое. Еще машина, если она в собственности и имеет отношение, если машина компании, понятно, машина будет более-менее соответствовать. Я вот, не верите, приезжайте ко мне в Екатеринбург, я вас провезу по той базе, где я арендую территорию. Они у нас стоят, вот эти специалисты незаменимые, на каких они газелях ездят. Вы понимаете, он приезжает, он по-русски не умеет говорить, он сразу покупает «Газель». Я вот просто...
0: А вы уверены, что это мигранты, а не...
2: Ну как я не... Я уверен, так, Иван, я всю жизнь живу в Екатеринбурге, я вижу, кто практически...
0: Знаете, то, что вы описываете, это скорее характерно Кавказу, а не
2: Среднему Азию. Да почему Кавказ? Ну они таджики, я же с ними общаюсь, мы на одной базе стоим, я их с ними каждый день, вот мы выезжаем.
0: Ну ладно, национальный вопрос не будем обсуждать, и межнациональную
2: рознь. Почему так-то? Они к нам приехали, вот сразу покупают «Газель» и начинают свое дело.
0: Давайте этот межнациональный...

0: 15, не разжигать, пожалуйста, друзья. Ну и не материться, я вас очень прошу, следить, пожалуйста, за речью. Отвечать-то потом за это мне и радиостанции. Ну что в самом деле-то, блин. Давайте дальше. Вадим из Москвы, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста. Алло. Прошу вас, здрасте.
1: Послушайте, это новый закон, это очередной...
0: Это не закон, это не закон.
1: Ну... Это очередная лазейка для повышения коррупции, для того, чтобы снова... Надо бороться не с тем,
0: а чем... А почему коррупция? Это коррупция тут при чем?
1: Ну, а при том, что просто как покупали права, так и будут покупать. И ужесточение перейдет только к тому, что просто повысят взятки, будут просто больше требовать, и все. Больше это ни к чему не приведет.
0: Я думаю, что инфляция повысит.
1: Надо контролировать автошколы, обучение... контролировать. А как это все покупалось, так это и будет покупаться.
0: А с автошколами-то что не так, по-вашему? Пожалуйста.
1: Ну, как уже выступали, сейчас люди звонили, то, что они не хотят обучать. То есть инструктору абсолютно...
0: Ну, я вот... смотрите, когда я учился, это было там какое-то количество лет назад, у меня были нормальные инструкторы. Я, в принципе, доволен. Научили.
1: Ну, у меня инструктор был, он обучал, но мы ездили... Он занимался самогоноварением, и мы ездили, забирали, отвозили. Вот так
0: ужас
1: вот мы
0: какой-то обучались. Вообще, что за истории потрясающие. Мои знакомые учатся, с разной степенью оценок, конечно. Но такое, чтобы за самогоном они гоняли, такого я, конечно, не слышал.
1: Ну, вот я и говорю, то, что надо контролировать автошколы и не ужесточать. Не надо вот это... опять вешать на студентов, на обучающих, на людей опять. Надо бороться с коррупцией, надо контролировать автошколы, чтобы нормально обучали. Вот и все.
0: Хорошо.
1: А мы опять начинаем ужесточать, что-то выдумывать, придумывать. Это приведет просто к повышению того, что будут брать просто больше. И все.
0: Ладно. Мне кажется, инфляция приведет к этому, а не вот это вот все. Так, далее. Сергей из Москвы, пожалуйста. Пожалуйста, говорите.
2: Вот. Изобретают велосипед. Я на права сдавал в 79-м, по-моему, да. И такие были условия. На 3 года вешаешь знак 70. Ты, понятно, что больше 70 нельзя ездить. На 3 года. И ты не имел права с 12 ночи до 6 утра выезжать на улицу. И был тот же вкладыш. 2 прокола... третий, значит, на пересдачу. Все это было.
0: Понятно.
2: В Москве у нас.
0: Понятно, спасибо. Далее. Антон из Абакана. Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Пожалуйста.
3: Я вообще категорически против этого закона.
0: Да это не закон. Да что ж так, сколько повторять-то, закон, блин?
3: Предложение, Иван. Предложение, МВД там рассматривает. Смотрите, я как предприниматель вам сейчас скажу.
0: Давайте.
3: Наши любимые доставки, маркетплейсы возят, ездят за рулем. Пацаны всегда молодые, потому что, взрослый человек не пойдет на такую работу. Вот. Кто у нас будет возить, если мы запретим, например, ездить там, как вот предыдущий человек сказал, там, после 12, меньше 70, больше 70, как вот будет работать доставка, если мы ограничим, например, на 3 года водителя? Никак. Как вы и говорите, это приведет только к повышению цен. Отсутствие водителей у нас на категориях Б, С колоссальное. Раньше, когда я учился, совсем недавно, 20 лет назад, можно было сдать сразу на Б, С. То есть ты получался водителем грузового автомобиля и мог идти на работу. Соответственно, сейчас никто даже учиться не будет, потому что перспективы работы нет. Как-то так.
0: Спасибо большое. У Озона мне вот подсказывают коллеги вообще ограничение до 3 лет. То есть меньше стаж, и не берут они водителей таких. Вот такие вот дела. Так, успеем еще кого-нибудь послушать? Леонид из Тулы, коротко, 50 секунд, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Вопрос такой. Как начинать трудовую деятельность молодому человеку, который сдал на права 18 лет, допустим, на грузовой автомобиль? и хочет работать на самосвале, ну, условно, либо на дальномерие с категории Е, ему какие надо знаки повесить? Вот у меня вопрос к тем, кто делает проект этого...
0: Отличный вопрос. Мне кажется, что соответствующей категории это не будет касаться, а только легковых. Но вообще вопрос хороший. Спасибо, что вы его подсветили. Спасибо большое. Сейчас у нас перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Надо ли ужесточать получение водительских прав? Мы вернемся после перерыва.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
7: Сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегических запасов. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечны, и мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов. И постепенно, сначала, конечно, страны там Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить к ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, потому что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефть будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь. О неком перестроении рынков сбыта, ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. Будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кредиты становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается. Ну и плюс еще, в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива. То есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
5: Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Надо ли ужесточать получение водительских прав? Такой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, пожалуйста. Эдуард из Перми. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
9: Единственное здравое предложение прозвучало. Третий штраф пересдача. Я бы сказал, третий штраф тюрьма месяц.
0: Ну, вы даете, конечно. Да, а почему не расстрел тогда?
9: Ну,
0: давайте расстрел. Расстрел,
9: да.
0: Я не знаю, как в Америке. Мы в Америке не живем, мы в России живем, а то как в Америке. Ну, спасибо. Да, расстреливать сразу, расстреливать всех этих сволочей. Твари конченые, нарушают. Так, далее. Андрей из Воронежа. Воронеж сегодня лидер. Здрасте.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Я больше, наверное, соглашусь с предложением. Почему? Потому что у меня сейчас сын, ему 18 лет, он отучился на права. И я хочу сказать, что в моем присутствии он ездит очень аккуратно. Я не уверен, что он не гоняет без меня. Поэтому я с этим согласен, что машина свыше 150 лошадей.
0: Я понял. Это спасибо. А сдали-то сами?
10: Ну... Не все.
0: Нет, подождите.
10: Теорию сдал.
0: Платили или нет? Платили или нет?
10: Ну, маленько, да, было.
0: Заплатили, значит, за сдачу. Ясно. Далее. Дмитрий из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
11: Здравствуйте, слушатели. По поводу ужесточения. Мое мнение такое, что вроде сейчас с автошколами и со сдачей все хорошо. Мне так кажется. Потому что есть с чем сравнивать. Я права получал в 94-м году, И вот 5 лет назад решил открыть категорию D автобус. Пошел в автошколу, где эти категории. И по старинке просто хотел там по-быстрому, значит, договориться с инструктором, там, как вот сейчас говорят, надо платить, чтобы там беспроблемно сдать. Так инструктор сказал сразу, что сейчас настолько что все строго. Видеорегистраторы у инспекторов, в автобусах, в аудиториях. То есть смысла нет никакого. Проще, говорит, все выполнить, выучить, сдать и без проблем получить эту категорию или что. На самом деле инструктор все популярно, доступно объяснил, хотя у меня старше, повторяюсь, 30 лет. Я с первого раза спокойно вождение, никаких проблем. По сравнению, еще раз говорю, что было в 90-х годах. В 90-х годах я сдавал нам инспекторы из ОБГИ, который принимал экзамен. То есть еще были листочки на листочках сдавали. Он приезжал прямо к нам в учебное заведение. Соответственно, в то время я на вождение сходил всего 3 раза. Так как вот слушатель один говорил, что они ездили там за самогоном или куда-ли. Так вот мы с моим инструктором по вождению тогда, ЗИЛ-130 такой, если знаете, был бортовой у нас в учебном заведении. Так мы катались, вот первый день он меня катал по своим делам, какие-то шкафы куда-то. Притом такая манера грубого общения была у него, что мне не понравилось. Я вообще прекратил ходить на это вождение. Соответственно, потом просто уже сдавал экзамен, как через знакомых людей мне помогли. И, то есть, права я получил, через полгода пошел уже работать, и уже вождение, и все остальное по ходу дела получилось.
0: Спасибо, спасибо. Да, смотрю сейчас на ЗИЛ-130. Спасибо. Далее. Владимир из Подмосковья.
12: Сам работаю мастером производственного обучения вождению.
0: О!
12: Простонародье инструктором.
0: Отлично. Да, рассказывайте.
12: Хотел бы сказать одну вещь. Вот, и не согласиться с многими звонившими. Сейчас это в большей степени коммерческая структура, большая конкуренция, и качество очень высокое, по крайней мере, в Подмосковье. Каждая контора, организация конкурирует не просто рекламой, а качеством. Люди платят немалые деньги, и они сами спрашивают за это качество. Это я вам могу точно сказать. И люди говорят, там 20-30 лет назад все очень изменилось. МВД строго контролирует всю историю. Школы каждый раз получают аттестации. Правильно сейчас человек сказал, все автомобили оборудованы камерами, классы оборудованы камерами. И я очень сильно соглашусь со всеми. Почему? Потому что люди рассказывают свою историю 20-30 лет, которая назад была. Мы все знаем, что было раньше. Сейчас такого нету. И самое главное, еще раз говорю, рынок сам определяет. То есть люди выбирают хорошую школу, где учат. И вот в нашем городе, я не скажу, что у нас тут едет самогонка или еще что-то, потому что у нас проводятся разговоры руководителя с учениками. Если такой случай появляется, можно напрямую руководителю звонить, это сразу будет увольнение, без разговоров. Поэтому вот такую могу историю вам рассказать. Не согласен с многими предыдущими, потому что качество сейчас очень высокое. Даже вот если 10 лет надо взять и сейчас, рынок сам все расставляет. Вот так вам отвечу.
0: Уточните, пожалуйста, то есть все-таки не покупают, вы хотите сказать?
12: Я такого давно уже не знаю. Вот так вам отвечу.
0: Давно это сколько? Ушло. Давно это сколько?
12: Лет, наверное, 15.
0: Обалдеть. Я честно говоря, я с вами не соглашусь. Я от многих знакомых слышал совершенно другое. Я просто слышал, но тем не менее.
12: Разные города, регионы, подход.
0: Я про Москву говорю. Я про Москву
12: говорю. Вот Москву не знаю. Я просто за себя расскажу то, что у нас дают люди, не все, конечно, малый процент, может быть, 10-15%, но с первого раза дают. И без проблем. Почему? Потому что люди уже умные. Если, как все говорят, вас валют, ну, возьмите видеозапись, вы имеете право запросить эту видеозапись, группу разбора, привлеките адвоката. Ни один гаишник не пойдет на то, чтобы вас валить. Вот и все. Неправомерно валить. Вот так, наверное, скажу.
0: Интересно. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Алексей из Москвы. Алексей, слушаем вас.
13: Смотрите, какая история. Я бы хотел аргументированно попробовать ответить на все эти вопросы. Ну, даже не то, что ответить, а какие-то ситуации из жизни рассказать, а люди сами примут решение. Вот. По поводу ужесточения, в принципе, я за. Но только ужесточение должно быть понятное и грамотное. Именно понятное людям и грамотное. Смотрите, у меня стаж 86-го года. Я хотел раньше, но не получилось. Был в школе УПК, и там в течение 2 лет готовили водителя. Это еще было в школе.
0: Было, готовили.
13: 15-18 лет. У меня попалось так УПК, что в этот день как раз вождения не было. Я очень переживал по этому поводу, потому что у отца была всегда машина, и я хотел ее водить. Вот. Дальше я попал в военное училище, и на первом курсе у нас было вождение. Мы учились в течение года. Кстати, УПК 2 года было. Вот мы учились в течение года. К моменту сдачи экзаменов я вот эти карточки, которые, ну, по которым сдают, знал не просто наизусть. Я, ну, вот мне называешь, допустим, билет номер 5. Я даже не говорил, ну, я просто называл 3, 4, 2, 7. То есть я знал наизусть вот цифры, которые надо по этой карточке отметить. Мне даже не надо было зачитывать вопросы. Вот. А при этом многие из нас в военном училище не получили права и не сдали. Все зависит от желания и от хотения. Вот. Плюс еще от неких физических возможностей. Потому что у нас был человек, курсант, который, ну, в принципе, не готов был к вождению автомобиля. Он так и не получил прав. Вот. А по поводу еще такого момента, я учился, да, именно вот 130-й и 53-й газон, нас учили именно на категорию С сразу. Вот, категорию Б я сдавал по упрощенной системе, сдавал только вождение. Ну, уже после того, как у меня были права категории С, я подтвердил справкой, что я вожу автомобиль регулярно. Вот, а после этого я сдавал на другие категории, у меня открыто практически все, кроме Д и Е. Вот. А при этом, когда я пришел учиться на прицеп сначала, меня сразу спросили, а какой у вас стаж в ДСАП? Я говорю, вот у меня там 5 лет, они все, да, 5 лет, вы имеете право учиться на автомобиль с прицепом. После этого я пришел учиться на автобус. Меня то же самое спросили, какой у вас стаж? Я говорю, у меня стаж там, ну, я одновременно учился, говорю, 5 лет. Они говорят, да, 5 лет мы вас можем допустить к обучению перевозки людей. Вот, я отучился, тоже сдал. У меня были все категории. Единственное, я прицеп сдал до того, как сдал автобус. У меня прицеп к автобусу не подходит. У меня ДЕ сейчас нету. Вот. А после этого, ну, понятно, мотоцикл отучился,
0: да,
13: и так далее.
0: Да, давайте 20 секунд, коротко.
13: Да, значит, вот у меня дочь недавно сдавала на права. Она отучилась, учили нормально, без проблем. Хочешь дополнительное время, возьми. Не хочешь, если считаешь это достаточно, пожалуйста. И когда мы пошли сдавать, я сразу спросил, можно заплатить? Он сказал, да идите, сдайте, вы сдадите. Она хорошо подготовилась, она все знает. Чего вы сразу деньги нам суете? Угу. Это вот было в московской автошколе.
0: Спасибо. Все, всем спасибо. Скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Владимир Путин представил программу долгосрочного сотрудничества с Казахстаном в сфере энергетики, экономики и образования. Российский лидер опубликовал масштабную...